0: ты должен видеть, находясь не внутри этого лолишма, а вне его. И тогда ты сможешь определить, что это лолишма. То есть не из намерения ради получать. Оставь желание. Речь идет о намерении. Да.
1: Так что это за... Это понятие, которое называют отдача. Что это все за название?
0: Это легко уже. Вся работа относительно Творца — это наша работа относительно понятия отдачи. А что такое все эти имена и примеры? Именно их я и выясняю внутри этого понятия. Больше ничего и нет. Знаешь что? Ну, сделай такое. Ты хочешь, чтобы тебе было легче? Вообще убери всю материю из этого мира. Оставь только силы. Тогда у тебя останутся лишь два понятия ради получения, ради отдачи, и это над желанием. Больше ничего нет. Начни работать с ними. Материя тебя запутывает. Оставь ее, как будто ее не существует. Ну, скажем так, как будто ты одел такие очки, сквозь которые ты не видишь материю. А видишь только эти два понятия, что вся материя, весь материал этого мира работает ради получения. А ты ищи. А что такое ради отдачи? Что значит ради отдачи? Что такое отдача?
1: Это не видеть понятие, как бы, когда оно... Мы можем начинать заниматься этим, когда это облачено в материю. Не знаем истинного смысла этого.
0: Нет, неверно, да.
1: Где тут входит реализация свободного выбора? В чем?
2: Абхира ховшит и...
0: Свобода воли, свободный выбор заключается в выяснении этого понятия, в том, действительно ли я могу выбрать, что такое отдача. Так вот, выяснить это понятие отдачи я могу только практически в особом кли, который называется ближний, вне меня, в этом мире. На нем я могу увидеть, нахожусь ли я в отдаче или нет, насколько надо мной властвует мое желание получать или нет, и насколько это понятие отдачи, оно чуждо мне. Ты знаешь, в такой простой форме. Что такое чуждо мне? Если ты возьмешь какого-нибудь постороннего человека, ну, просто с улицы, и чтобы он над тобой властвовал, вместо того, чтобы ты сам над собой властвовал. Это, в общем-то, нашим в мире нет у нас нет в это понятие отдача, невозможно вложить ничего, кроме работы в группе. Так, чтобы это выяснить по-настоящему, полезным образом и понятным, именно находящимся на пути ступень за ступенью, этап за этапом, чтобы все время различать, проверять, выяснять, и что такое понятие отдачи, не постигать, а просто выстраивать свое, наше отношение к этому, нет другого.
1: Если я правильно понял, то есть мое внутреннее отношение к выяснению понятия отдачи, что отдача только относительно ближнего, если я в этом нахожусь, это называется реализация свободного выбора. То есть я не должен как бы делать с ними что-то, я делаю что-то с собой. Это выяснение с собой, что такое отдача, и из-за этого отдачу можно выяснить только против ближнего, если в этом я нахожусь, в этом выяснении, это называется реализация свободного выбора.
0: Если ты решил для себя, установил уже, что творец — это отдача, и это понятие я должен проверить, я должен познакомиться с ним, я должен приблизиться к нему, я должен обрести его, чтобы вместо всей своей природы у меня было внутри это понятие единственное, которое правит. И все это я должен сделать своими силами, собственными. Так как мне это сейчас выполнить? Да? Тогда мне говорят, это понятие отдачи может быть для тебя находиться в группе с еще какими-то несколькими людьми, которые тоже стремятся к этому. И во взаимной работе между вами вы можете выяснить это и со стороны хорошее и плохое в разных, в различных таких отношениях, таких видов отношений. И как ты можешь проверить, что это такие же товарищи, которые действуют и стремятся по-настоящему к понятию отдачи, то есть теми учениками, которые приходят учить каббалу и хотят прийти к Творцу. Тогда вы вместе сможете помочь друг другу. Как написано, человек да поможет ближнему, и каждый может быть как пример и наоборот для другого, и так далее. И каждый может быть служить также и силой, и помощью. В этом мире тебя нет другой формы, чтобы продвигаться, кроме как видеть ближнего как цель. А здесь ближний одновременно также может тебе помочь и стать для тебя источником силы поддержки. А иначе ты будешь идти так же, как пишет Баля Сулам, что раньше человек, чтобы прийти к форме отдачи, должен был довольствоваться хлебом, солью и водой, и по-настоящему жить в крайней бедности и страданиях, чтобы не давать своему желанию получать больше самого насущно необходимого для существования минимального. А все остальное, что у него было, он все раздавал другим, и таким образом занимался в такой форме. Каким-то сокрушением желания получать. Если ты хочешь идти этим путем, ну хорошо, пожалуйста. Однако наше желание получать уже невозможно исправить такими действиями. Наши действия мы можем исправить с помощью света только, возвращающего к источнику, а не путем тем, чтобы разбивать желание получать, как-то ломать его на таком уровне. Если бы ты находился на уровне Виюд де Шореш или Алев, но тогда мог бы работать так со своим желанием получать, исправлять его. Но в наше время, с нашим уровнем Авиута, которое в нашем поколении, мы уже не способны на это. Ведь говорили мудрецы Гмары, которые подготовили нас окружающий свет как силу, позволяющую даже вообще увидеть это понятие зла и исправить его. Поэтому вместо того, чтобы все раздавать человечеству и 20 часов в сутки трудиться ради человечества, жить в страданиях и бедности, и трудиться в Торе день и ночь, Это, на это мы уже не способны, и вместо этого поэтому дали нам свет, возвращающий к источнику. Не то чтобы взамен этого одно меняет другое, нет, просто в нашем состоянии этот метод прежний, он уже не пригоден, либо ты... Есть люди с малым желанием получать, которые еще не способны идти таким путем, так они стремятся к какой-то нирване. Но когда есть большое желание получать, это уже невозможно делать так. Да, но и почему они так делают? Потому что у них нет другой возможности. Если у них было больше чашки риса в день, они делали бы что-то другое. И все эти методы, они... вышли из бедности, из-за бедности, а не в насущные потребности прийти к Божественному.
1: То есть получается, что все, что людям не хватало вчера на этом конгрессе, это понятие, которое называется отдача. То есть если бы всякий раз была бы система, которая возвращала бы его иметь с этим дело, не было бы ли это препятствием, чтобы как-то прийти к этому, к отдаче?
0: Нет, я так не думаю, что мы должны скрывать это. Я не думаю, что если... То есть вопрос такой. Если я прихожу к человеку, который абсолютно новый, и говорю ему, дорогой, ты должен прийти к отдаче, это означает, что ты любишь других, а себя вот буквально ненавидишь, и ты должен думать о них и радоваться тому, что ты не думаешь о себе, а только о них, то ставлю я этим препятствие перед начинающим. Прежде всего, в такой форме мы не атакуем человека, а наоборот. Мы говорим, что каббала — это методика управления судьбой своей, чтобы действительно спастись от страданий, прийти к хорошей жизни. Ведь все это он слышит пока внутри своего эгоизма, потому что ему больше не из чего слышать. И таким способом мы поддержим его восприятие. Об этом и сказано, что женщинам, детям, рабам нужно говорить то, что они готовы принять. А потом, по мере того, как они обретают больше мудрости, открывают им уже все больше и больше. То есть исходя из готовности человека вынести эту истину. С другой стороны, я вижу, что Бальслам был не глупее, чем мы. То есть он был, что значит, был более мудрый. Понимал это, исходя из корня. И все же, в первой статье, с которой он обратился к народу, это была статья дарования Торы. Он прямо сказал там: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Он не уходит от истины, а ставит это как первое условие. В самом начале статьи он берет самое начало, во главе ставит статьи это и говорит: «Возлюби ближнего своего, как самого себя, великое правило Тора». А потом объясняет это. Снова я говорю себе, если мы годами обманываем и их, и себя, будто речь совсем не об этом, а о том, что нужно постигать высшие миры, постижение Творца идет речь, в каком-то парении, в каких-то пространствах, далях. Я думаю, что мы этим слишком растягиваем процесс. Его нужно сократить. То есть человек, который учится, находится в учебе уже несколько месяцев, он уже должен начинать получать более такое точное выяснение для себя, проверять себя, постоянно с этим сталкиваться. Конечно же, он захочет убежать, но поневоле вернется и постепенно примет это понятие как необходимое, хоть и ненавистное. Все это верно, но он уже будет стоять перед ним. Я не то, что бросаю ему это прямо в лицо, так и говорю, с завтрашнего дня либо ты это принимаешь, либо уходи. Я так не говорю ему. Я, в общем-то, забочусь о том, чтобы эта истина просто постоянно находилась перед ним.
2: Посмотри,

0: Он хотел, Бальсулам хотел выпустить газету, и в ней он написал «Дарование Торы и поручительство», что мы должны любить каждого в народе Израиля, а затем и каждого человека в мире. Он пишет там, что вся наша работа заключается не в том, чтобы мы гордились каким-то своим особой нацией. Напротив, мы должны отдавать всем и привести весь мир к исправлению.
1: Бегляди, что я коммунист?
2: Говорят, что он был коммунист.
0: Ну, как сделали, не знаю. Они большие специалисты были в том, как просто сбить человека с пути истины. Но что ты смотришь, спрашиваешь об этом?
2: Нет, я говорю, что они думали, что...
0: Нет, нас невозможно неправильно понять, потому что это понятие уже ясно, широко известно. Нам нужно лишь объяснить, что это, конечно же, придумано не нами. Это не наше, и у нас оно совершенно по-другому объясняется, не так, как кибуцников или там каких-то коммунистов, которых, слава богу, уже, в общем-то, и нет, они исчезли из мира. А в последнем поколении он пишет о еще более суровых, строгих вещах, которые как бы должны были быть в условиях реализации этого понятия. Ты не можешь убежать от этого. И кроме этого, если ты не идешь объяснять его другим, это знак того, что ты себе тоже это не объяснил.
1: Кен.
3: Да.
4: Правильно сказать, что отдача через Творца, не через товарища?
0: Верно, ты пришел к правильному выводу. Хорошо, отдача через товарища Творцу действительно может быть отдачей. Иначе невозможно, потому что в противном случае ты не отдаешь Творцу, а лишь каким-то образом обманываешь себя, называя это отдачей.
4: А если вдруг человек обнаружит, что понятие отдачи буквально отталкивает его?
1: Шиврах.
5: Ну пусть бежит, пусть. Секундочку, я тебя не понимаю. Что лучше, быть во лжи и не убежать? Или быть в истине и убежать? Истина — это самое важное, но только что? Открыть правду постепенно. Не в лицо ему так это бросать, а постепенно. Но мы видим, что он начинает с этого понятия и проводит его через все это. А мы через тот материал, который он писал, учим 10 сферот, Зоар, комментарий. Это главное. Нет, это не главное. Это главное для того, чтобы привлечь окружающий свет и реализовать это понятие. Реализовать, может быть, еще какое-то слово.
4: Да, воплотить.
5: Исполнить, да, внутри нас выполнить. А иначе мы можем читать этот материал просто так, ля-ля-ля. И когда ты постигнешь это понятие и выяснишь это на желаниях, то ты сам пропишешь учение 10 сферот. Вот это понятие ты исполнишь, исполнишь это понятие отдачи. Тогда откроется тебе духовный мир, о нем ты будешь писать, понятие отдачи ты будешь писать словами учения 10 сферот. И у тебя будет там и 4 языка, язык кабалы и все остальное, то, что касается понятия отдачи.
4: Собственно, товарищи должны показывать мне, что отдача — это истина.
5: Отсюда нам и надо понять, что такое работа в группе и тому подобное. Я думаю, что через месяц, может быть, через месяц, вот после... После Суккота нам станет легче, больше будем понимать. Но я надеюсь, что мы пройдем вот эту точку, кризисную точку по поводу этого понятия.
4: Получается, что мы собираемся полностью изменить метод распространения?
5: Нет, мы не будем менять систему распространения, не дай Бог. Нет, ты будешь последним дураком и идиотом, если ты будешь стоять посреди улицы, будешь кричать «Возлюби ближнего, как самого себя». Подумай, что ты хасид Бреслова. Нет, нет, нет, это совсем неправильно. Нет. Ты должен относиться к человеку, к его стремлению, к его точке в сердце, что он не ищет отдачу. Он ищет что-то такое и не знает еще что. И если бы Творец раскрыл ему, что вот эта точка его в сердце — это начало понятия отдачи, человек просто бы разорвал бы себе сердце, просто бы вырвал бы эту точку. Нет, просто представь себе, да, каким бы действием. Нет, постепенно эта точка должна вырасти и занять все сердце. Но это постепенно. Нет, нет, наше распространение не меняется. Мы можем писать об этом больше, но не то, что мы должны. Смотри, насколько его статья «Дарование Тора». Вы же читали сколько? 20 раз эти статьи. И слышали, да, и сколько разговоров и комментариев. Объяснений. И вдруг как будто бы, что это мне хотят продать? Как будто ты в первый раз оказался в этом магазине. Я не говорю, что я успешен также в распространении, но, конечно же, это надо относиться к людям, как к маленькому ребенку, который постепенно, ты так начинаешь с ним разговаривать. Что видит ребенок? Ребенок видит: а, летчик, я хочу быть летчиком. Он же не понимает весь этот путь, который ему надо будет пройти. Что перед ним сейчас 20 лет учебы, школы, потом всякие курсы, а потом очень тяжелая работа. Он просто сидит внутри и выполняет какие-то такие действия. И никакой там такой особой романтики, о которой он там себе думает. Он постепенно, постепенно, если ему покажешь путь, и что она на самом деле, что вообще такое понятие быть летчиком, то в конечном счете, да, это как бы как водитель такси, только он более так, на более высоком уровне, да? Ну, они же вообще бедняги. Ты же знаешь эту работу летчиков-то. И постепенно, постепенно ты вводишь человека в это, чтобы он смог оценить. И совсем не ту самую точку, которую он сейчас он видит в этом. Это совсем не та самая точка. Сейчас он видит наполнение всего своего эгоизма в понятии «быть в духовном». А это клин надо поменять полностью. И радоваться тому, что у него есть отдающий кли, и его наполняет полностью. И это на самом деле называется духовным. Как можно сейчас говорить о том состоянии? Когда я первый раз пошел на лекцию, а я до этого был лектором от имени Сахнута, да и вообще, я работал с людьми, с аудиториями в разных видах. И когда я пошел, да, от имени уже Рэбе на лекцию в Тель-Авив, то я его спросил. Знаешь, есть возможность спросить. Все, вечером у меня лекция. Там был какой-то бухарский синагога, что-то такое. И там я... Да, провел беседу. Я спросил его, что я им скажу. Так он открыл суть науки Каббала. Кстати, ты должен объяснить им вот это вот понятие, что наука Каббала — это раскрытие у Творца творением в этом мире. И что им... Это им во благо. Вот и все. Что значит раскрытие Творца творением в этом мире? Ты понимаешь, Да, это начало и конец, они противоречат себе. В этом мире раскрытие Творца, и можно вообще раскрыть Творца, да в этом еще мире, это уже будет высший мир. И что значит творением Его, каким образом он раскрывается? Что, небеса раскрываются, да, каким образом? Или в моем сердце я его вижу? Никто не видит, а я вижу. Начал задавать ему разные вопросы, а он говорит, нет, они тебя об этом не спросят, они не спросят. Ты должен объяснить им только, что им будет хорошо. Нет, ты послушай, так каббалист говорит, а...
4: До каких пор?
5: Что значит «до каких пор» говорить так? Это мы должны почувствовать, когда мы можем... Когда мы можем добавлять, как Рамбам пишет, что вначале ты должен говорить о том, что они готовы слышать, маленькие дети и женщины, и рабы, а потом, пока они не поумнеют, им раскрывают эту тайну, постепенно открывают. В соответствии с развитием, да мы по себе видим, сколько мы готовы слышать, ну чтобы, ну ладно, сейчас согласимся услышать, ну еще чуть-чуть.
1: Смотри,
5: я могу тебе сказать только одну вещь, как Рэбе говорил. Я рассказывал, как он вдруг говорил, да, с учениками Рава Деслера, чуть-чуть открыл им истину. Они видели, что они вообще не в этом, им надо как бы поубивать себя, все разрушить, и что тогда с ними будет. Да и вообще, они учатся неправильно, и книги неправильные. И вообще находятся в обмане. Если это не по уровню человека, это для него как бы исчезает. Ему не за что зацепиться в этом. Поэтому это проходит. Ты же видишь, сколько мы учимся, сколько мы слышим. Чуть-чуть что-то остается, что-то поменялось, что-то меняется, что-то воспринялось внутрь дополнительного кли.
4: Что такое наполнение в келим отдачи?
5: Что такое наполнение в отдающих келим? То, чем наполняется отдающий кли, называется творцом.
1: Вот.
5: Если ты хочешь знать, кто такой творец, то наполнение в отдающем кли называется творцом.
4: А в чем я могу это ощутить? Наша келим в том, что есть у нас сейчас.
5: В чем почувствовать это? В кли, который будет подобный ему. Что значит ему? Вот этому понятию, которое ты ощутишь.
4: У матери родился младенец. Она страдает, когда младенец не получает необходимого. Она ощущает это в своих килим отдачи. Тогда наполнение заключается в том, что владелец получает, так это называется, творцом.
5: Если мать относилась бы к маленькому ребенку как к чему-то совершенно чужому, настолько, что в ее желании получать вообще ей было бы не важно, что с ним будет происходить, и она бы купила бы ему желание отдачи к нему, она была бы в подобии понятию отдача, то ее понятие отдачи наполнилось бы наполнением, которое называется любовь к ближнему. Это наполнение называется творцом.
1: Нет
5: у нас кроме этого чего-то еще. Кроме этого, это уже ацмуто. То, что раскрывается в выдающем кле, это высший свет, это называется Боре. А кроме этого, мы ничего не можем сказать о нем. Почему мы говорим, что он отдача? Потому что мы можем воспринять внутри нашего кли отдачи.
4: У меня есть огромное воодушевление того, что люди делают. У меня есть возникает ощущение, что я хочу выдать это наружу, просто излить. Так это понятие. Я не могу. Я хочу дать это кому-то. И это отношение. Это желание является ли так ли отдачи? Можно ли так сказать, когда я буду давать это, я наполняюсь этим?
5: Ты говоришь, у меня есть отношение к группе людей или к моей группе, что я хочу принести добро. И тем, что я несу им добро, я чувствую хорошо. Я наполняюсь каким-то хорошим ощущением. И вот это мое ощущение, что я наполняюсь, называется Творцом, Боре. Ну, конкретно, да, то, что я сказал, ты продолжаешь. Ну, не бойся. Хорошо? Правильно? Я бы сказал, что да, что внутри того, что ты чувствуешь подъем в отдаче другим, вот то свечение, которое ты получаешь, это свечение духовное, хотя оно и существует и в получающих келим, и хотя все вот эти понятия все еще пока ради получения, но они исходят из принадлежности к некому исправлению, некоторой мере духовного, которое относится к этому. И, соответственно, этому ты получаешь какое-то небольшое свечение свыше. И вот этот подъем, пробуждение, ты можешь сказать, пробуждение вообще может быть без группы, без учебы, вообще без ничего. Да, я не знаю, какая-то футбольная команда, где там все в отдаче друг другу, они там будут побеждать.
1: Правильно.
5: И у них есть вот этот подъем. Вообще все в любой группе, которые хотят думать о любви к группе, будет этот подъем, соответственно, духовному понятию. Но у нас это на самом деле свечение свыше, потому что мы в конечном счете идем в направлении понятия отдачи по-настоящему. И вот у них их работа не приносит, не приводит их к исправлению, а наша работа приводит нас к исправлению. И мы видим, насколько мы начинаем все больше и больше понимать эти понятия и соглашаться с ними как-то. Они становятся нам дорогие, все больше и больше для нас. И мы согласны терпеть их и принимать их на себя. И это то, что мы надеемся, что с нами это произойдет. А зачем мы сейчас вкладываемся? Для того, чтобы понятие отдачи каким-то образом был более в согласии нами. И мы готовы за это заплатить. Поэтому мы сейчас вкладываем так много. Ну вот и все.
4: А как из этого состояния подъема не упасть в клипу?
5: Как можно вот на таком подъеме не впасть в клипу? Я бы сказал, что... Ну, ты, конечно, упадем. Наверняка упадем. Но если я строю во всем моем движении окружения, когда мы идем вместе, то я не боюсь падать. Есть у меня уверенность, у меня есть поддержка, страховка, у меня есть рамки, которые меня потянут вперед, даже если я упаду. Так я уже не думаю больше об этом. Об этих состояниях я уже не думаю. Я наоборот, как бы уверен, что и в них, когда я буду по-настоящему, да, то, что когда пойду долиной смерти, не буду бояться, потому что ты со мной. Я все равно буду продвигаться.
1: То есть
5: вот это вот понятие, эта работа включает в себя все. Это настолько все замкнуто со всех сторон. То есть все вопросы и ответы там, внутри. А ничего не нужно снаружи. Ну давай, последний.
4: Какая мне разница, если еще кто-то, кто исследует это понятие, или 100, или 1000, почему мне должно быть важно, сколько еще таких людей исследует это вместе со мной?
5: То, что мне не важно, что есть еще люди, которые исследуют понятие отдачи, если я собираю этих людей со всего мира, которые тоже стремятся в духовное, это на самом деле в духовное, когда я стремлюсь к духовному, такой же тип. Есть всякие там и еще какие-то особые методики согласно уровню авиюта, ведь люди объединяются согласно определенного вида стремлений, да, на определенном уровне авиюта. Но есть те, кто едут в Индию, да, ну какая-то группа едет в Индию, кто-то обращается в вегетарианство, кто-то в хилинг, еще разные группки, да, методики. И все думают, что это духовное. А я ищу свою группу. Так вот, когда я нахожу свою группу, что хорошо в этом? Тем, что я на них я могу выяснять и реализовать это понятие «возлюби ближнего как самого себя». И я могу быть уверен более или менее, что я понимаю и исследую это понятие. Мне не на ком больше, только на них. И я могу его реализовать, я могу через него обратиться уже к Творцу. А что значит обратиться к Творцу? Если я реализую этот закон на них правильным образом, Творец уже облачается в меня. Если я постигаю отдающий кли по отношению к другим, ближним, то мне уже по отношению к нему не надо делать какого-то особого действия. Мне не нужно. Это, в принципе, кли, который я в котором я произвожу зевук дака с высшим светом. Это то же самое. Только Творец — это уже вся совокупность, а вот это кли — это уже детали, в частности. Но нет тут, как это сказать, нет тут чего-то, что это как бы два этапа даже. Это то же самое. Свет, который облачается в кли отдачи ближнему, называется Творцом. Если у меня есть кли, где ее части — это отдача ближнему, так? Это значит, что это кли соединяется со всеми остальными душами Адама Ришона, то в этом кли есть уже отдача ближнему, то есть там ради отдачи, тогда что мне нужно еще? Я постиг уже все, мне надо только совершить зивук дака с высшим светом.
1: А масах квар ишно.
5: А экран-то уже есть.
4: Вы сказали, что если было бы 10 человек, которые действительно бы этого хотели, то него какая разница, есть 10 или 100?
5: Сколько человек? Один или два? Это слишком как бы размывает понятие отдачи. Смазывает. Все равно должны быть ближе к миньяну. Потому что иначе, если это один и два, ты можешь принимать их так, как самого себя.
1: Медай кровим насим лха.
5: Они становятся тебе слишком близкими.
4: То есть мы исследуем это методом исключения, проверяю, это отдача, пытаюсь ее уловить, нет, это не она, а это отдача тоже нет. И окружение помогает мне вести это исследование.
5: Ну, поговорим еще об этом. Давайте поучимся.
4: Поделимся впечатлениями от урока. Что мы берем из урока для реализации в десятке?
5: Да, мы слышали, человек может склоняться перед чем угодно, поклоняться. Так пусть он будет поклоняться свойству отдачи. И вот это понятие поставить вообще во главу всего. И также говорит, что это очень хорошо, даже это, если понятие отдачи его отталкивает. Это очень хорошо, если человек обнаруживает, что отдача его отталкивает. Значит, он уже находится в точке истины. И тогда он объясняет, насколько быть чувствительными, когда открывать, как почувствовать людей.
4: Да, мы, собственно, весь этот урок, мы исследовали это понятие отдачи со всех сторон, со всех углов зрения. И здесь он дал нам несколько таких понятий. Он говорит о разделении между мной и моим желанием получать, между желанием получать и желанием отдавать. Работать со средней линией между ними, действительно, во все стороны он исследовал по всем понятиям это. И он направляет нас, как мы должны постараться понять это.
5: Да, работа с этим особым кли, ближние, люди, другие в этом мире. С одной стороны, это так просто. Люди вокруг меня, и группа, и десятка. Как бы привыкаешь к этому. Но Рав на уроке напоминает нам, что не нужно ничего, кроме этого. Если правильно работаешь с этим, то это уже называется творец, самая высокая вещь. Только бы работа должна быть правильной. На самом деле, вот эта чувствительность, что Раф упоминал несколько раз, это не бросать человеку в лицо, да, ты должен прийти к возлюбе ближнему, как самого себя. Это не будет наградой. И точка в сердце — это тоже не награда. Надо его только убедить. По-другому как-то.
4: Да. Урок обращается к отдаче и необходимости пробовать это между нами постоянно, в любой момент. Рав описывает это очень просто. В тот момент, как вы будете любить товарищей, их, это как внешний келим. Как мать чувствует боль младенца в себе. Скажем, если она видела бы младенца как отдельным организмом, она бы, это была бы отдача. Нужно тренироваться относительно товарищей. Насколько это сложно и ускользает, но постоянно нужно делать это. Каждое мгновение пытаться посмотреть на товарищей и делать упражнения, как учит нас Рав, как товарищ сказал нас, если ты удается тебе это делать, как говорит Рав, то это действует. Нужно правильно сфокусироваться на этом свойстве. Постепенно мы будем продвигаться.
5: И вот еще я впечатлился от того, что касается точки работы. То есть две точки, между которыми мы находимся. То, что в сердце и само сердце. Желание получать ради получения и желание отдачи. Да, и как мы продолжаем, как мы не отклоняемся, продолжаем по прямой. И так он очень четко и остро сказал, что в принципе... Смотри на действия. Если действия, которые делают, для кого? Желание — это желание, это не наше. А вот действия.
4: Да, это очень
6: взрывной урок. Важно это поднятие, величие Творца и не бояться упасть. Мне, для меня это было такое обновление, что Рош ха-Шана это для исследования спуска отдачи. У нас было много здесь праздников Рош ха-Шана. Я не обращал на это внимания никогда, что в этом, собственно, Рош ха-Шана. Я также записал себе, Рав сказал, что, конечно, мы упадем, но у меня есть рамки, у меня есть поддержка, и они вытащат меня, не буду бояться, потому что ты со мной. Мы должны реализовать это в десятки и увидеть, что хотят товарищи, для того, чтобы почувствовать такую уверенность, чтобы, если я упаду, они меня вытащили.
5: Да, еще на реализацию в течение дня провести полное разделение между моим сердцем и точки в сердце. То есть, где мое желание, чему я придаю больше важности, постараться увеличить с помощью окружения, с помощью товарищей. Именно точку в сердце, да, все время увеличивать. Ну да, также и начало года, да, это поставить Творца над собой. Да, во главу нас и даже выше нас, выше головы. Что-то такое мощное сегодня.
6: Перейдем к следующей части урока, а перед этим споем вместе песню.

0: Строим духовное общество.
1: Шалом, хаверим якарим.
0: Здравствуйте, дорогие товарищи. Мы сейчас уже у нас накануне мы Рош ха-Шана, у нас полон зал товарищей. Мы сейчас видели замечательный урок, как каждый урок, когда мы видим урок Рава. Можно смотреть этот урок каждый день, всю жизнь, постоянно, и выяснять вместе, что есть в этой коробке, на которой написано «отдача». Что там есть? Сегодня у нас уже десятки, и десятки постоянно проводят эту работу, и мы будем продолжать делать это сейчас, во время нашего урока. И наш урок будет сегодня на основе Рош ха-Шана, это понятно. Мы вместе будем читать два отрывка из Шамати 42, послушаем объяснение Рава, будут у нас семинары на эту тему. Статья Шамати 42 находится в трудах Бальсулама. Это длинная статья, мы будем читать только два отрывка в процессе этого урока.

0: чтобы понять все вышесказанное. Вот посмотрите, нашли, все нашли этот абзац. Мы сейчас почитаем в десятках. Так, сейчас посмотрим, сколько абзацев. Четыре абзаца читаем. До слов, которые заканчиваются словами. То есть раскрывает цель творения, насладить свои творения, свои... Итак, четыре абзаца читаем. Не раскрывается цель творения, насладить свои творения. Так, нашли? Всем понятно, докуда читаем? У кого это на сайте, он берет первый отрывок из учебного материала. Итак, пять минут. Читаем этот отрывок. Успеете закончить? Ну, так можете еще раз повторить или помочь друг другу понять, что тут написано. Итак, первый отрывок, пожалуйста, читаем. Пять минут.
1: Отводите, уже сказано, следует понять, в чем состоит цель творения. Как сказали мудрецы, она обусловлена его желанием насладить свои творения. А для исправления, чтобы не было состояния хлеба стыда, произошло сокращение. В результате сокращения возникает экран, с помощью которого мы изменяем получающий килим на отдачу. И тогда мы, когда мы подготовили килим, чтобы они были ради отдачи, мы сейчас же получаем свет, скрытый и спрятанный для его творений. То есть мы получаем благо и наслаждение, заключенное в замысле творения, насладить свои создания. И отсюда можно объяснить слова «отмени свое желание перед его желанием». То есть нужно отменить желание получать, которое есть в тебе, перед желанием отдавать, являющимся желанием Творца. Другими словами, нужно, чтобы человек отменил любовь к себе перед любовью к Творцу. И это называется, что он отменит себя перед Творцом. Это называется свойством слияния. А затем Творец может светить в твое желание получать, поскольку оно уже испарено в свойстве получения ради отдачи. И потому сказано, чтобы он отменил свое желание перед твоим желанием, что значит, что Творец отменит свое желание, то есть речь идет о сокращении, которое произошло из-за различия по форме. Иное дело сейчас, когда уже есть подобие по форме, поэтому теперь есть распространение света в желание нижнего, которое получило исправление ради отдачи. Ведь в этом состоит цель творения — насладить свои создания. Теперь это может быть реализовано на практике. И отсюда следует объяснить слова «я возлюбленному моему», то есть тем, что я отменяю свое желание получать перед Творцом, в свойстве целиком на отдачу, оно удостаивает состояние «а возлюбленный мне», то есть возлюбленный или Творец мне, он дает мне благо и наслаждение, заключенное в замысле творения. Другими словами, то, что было до этого свойством скрытия и сокращения, стало теперь свойством раскрытия лика. То есть теперь раскрылась цель творения, состоящая в том, чтобы насладить свои создания.
2: Убедить друг друга быть в отдаче.
0: Да, или основные моменты. Бальсулям начинает с того, что напоминает цель творения, наслаждать творение, говорит о сокращении.
2: сказал, да, что когда исправляют келим.

0: удостоимся скрытого света.
1: Да, это состояние «я возлюбленному, возлюбленный мне». Это все ради отдачи Творцу. Там мы хотим направить нашу работу.
0: Он говорит тут об отмене желания твоего, желания человека перед желанием Творца. А это желание отдавать. И отсюда человек приходит к состоянию слияния вот из этих действий.
1: Да, с чем нам нужно работать? Нужно сделать нашу часть работы, а Творец восполнит свою часть. Он только ждет этого. Он ждет нас, чтобы мы...
0: Сейчас мы посмотрим отрывок из урока с Равом об этой статье, и потом проведем семинар. Давайте сейчас отметим несколько моментов, несколько слов, которые здесь, чтобы у нас было направление в нашей молитве. Мы учим, что для того, чтобы в наш сердце зашел высший свет и выставил бы нас в свойство отдачи, как его свойство. И вот тут написано, «И когда готовим келим, постараемся читать и дадим возможность Бальсуляму отпечатывать в нас вот это вот устремление, что то, что он говорит, чтобы произошло это сейчас. И когда готовим келим, чтобы были они ради отдачи, то тогда сразу же получаем свет, скрытый в том, что ожидает творение, то есть получает добро и наслаждение, которое в замысле творения, наслаждать свои творения. Снова. И когда готовят келим, чтобы они были ради отдачи, то сразу же получают свет скрытый в том, что заложено для творений. То есть получают добро и наслаждение, которое было в замысле творения, чтобы наслаждать свои творения. И в последнем абзаце мы читали, тут надо объяснить, я возлюбленный моему. В последнем абзаце, да, в первом отрывке. И тут надо объяснить слова «я возлюбленному моему». Это аббревиатура «я возлюбленному моему», а возлюбленный мне «элюль». Это состояние, в котором мы достаиваемся следующего этапа, начало года, начало изменений. Но год. Это тем, что я отменяю свое желание получать перед Творцом в виде целиком на отдачу, то он удостаивается возлюбленный мне, то есть возлюбленный, то есть это Творец мне, то есть он мне дает благо и наслаждение, заключенные в замысле творения. Другими словами, то, что было до этого скрытием и сокращением, стало теперь состоянием раскрытия лика. То есть теперь раскрывается цель творения, состоящая в том, чтобы наслаждать свои творения. Итак, лип номер один Рава.
1: Как раз я возлюбленный моему, а возлюбленный мне. Здесь это должно быть, если ты хочешь новый год, Рош ха-Шана, новый этап, новую ступень. Это может быть только в этом. Когда мы делаем расчет и просим прощения, это выяснение, это самокритика своего настоящего состояния. Мы просим исправления. Вся работа в месяце Элуль — это проверить наши келим, выяснение келим и поставить над всеми нашими келим кетер этого царя, и это Рош ха-Шана. Когда я иду выше знания, то, что я получаю свыше от точки Юд и подготовка к этому для получения свыше свойства отдачи, которое мы так ненавистное и далекое, это хуже, чем смерть. Если я могу каким-то образом согласиться с этим, я могу сделать это только с помощью правильного окружения, которое будет мне просто обрабатывать голову, чтобы я зашел в это окружение. Это психология. Я захожу в это окружение. Сначала я не понимаю, не хочу, а затем немножко больше впечатляюсь, восхищаюсь, включаюсь, проверяю на себе, стоит, не стоит, как в месте, где есть там какие-то дикие звери, я могу потеряться там, или где-то какая-то группа, какая-то преступная, я могу зайти туда и быть как они через какое-то время. Я очень-очень осторожно, постепенно захожу, и в конце концов я решаю, я должен отмениться там. Отмениться — это значит принять их рожь, их мнение, их видение, всю эту философию, все восприятие, все их отношение к жизни. Я, собственно, собираюсь получить. И тогда я, согласно этому, начинаю быть таким образом от них, получать влияние, чтобы действительно быть в отдаче, в самоотдаче, просто отдать себя всего. И это, видимо, хорошо. И тогда это они постепенно влияют на меня, подготавливают меня к состоянию, когда я уже ищу Творца, то есть тот источник, который произведет во мне это изменение, чтобы действительно сделал во мне так, чтобы свойство отдачи было выше свойства получения. Это называется вера выше знания. Это просто на 180 градусов наоборот. Это что-то, когда все ценности, все мои ориентиры, они меняются. И я не просто согласен с этим, я готов заплатить за это всей своей жизнью, только за это. И это подготовка к Рош ха-Шана. Это работа в месяц Элуль. Я возлюбленному моему. Почему? Потому что он мне, чтобы дал мне это избавление, потому что я хочу уподобиться ему и доставить ему наслаждение и так далее. Это ступень, первая ступень духовная, когда человек идет в самоотдаче, он готов, чтобы сделали ему эту операцию, и это подготовка в месяц Элуль. Да, Рав сказал нам так точно. И тогда я могу сделать это только с помощью правильного окружения, чтобы они влияли на меня. И тогда он продолжает. А тогда они влияют на меня и готовят меня к состоянию, когда я уже ищу Творца. То есть этот источник, который произведет во мне это изменение, так чтобы свойство отдачи было выше, чем свойство получения. Сейчас мы это сделаем. Мы сейчас убедим друг друга, что быть в отдаче — это хорошо. Просто будем уговаривать, да, убеждать. 5 минут.
0: Да, хаверим, мы хотим, чтобы Творец нам настроил наши голову, ну, да, чтобы не было у нас как бы заблуждения в этом понятии, да, где мы родились в том мире, в котором задаем вопрос, а в чем смысл-то всего этого, в чем смысл жизни? И каббалисты рассказывают, есть другой мир, совершенно другой мир. И они ждут, чтобы Творец подготовил нас к этому. Это цель совсем, другая цель существования. Это суть существования. Так мы в таком мире, в таком месте, где мы хотим раскрыть суть существования. И не перестанем это делать, пока не раскроем. Мы сделаем это вместе, помогая друг другу с помощью света и килим, который у нас есть, инструментария, и не переставая. И будем помогать, друг другу. Махаим.
1: Напоминает немного прошлый урок. Весь этот мир работает ради получения, а мы ищем, где это ради отдачи. Это как снежный ком. Зайти, работать ради денег, работать ради моего «я». Где же здесь жизнь? Где же здесь дух? Где же здесь это чудо? Где выход? Где истина? В чем мы, собственно, в чем жизнь?
0: Боаз из Нью-Йорка пишет, что каббалисты рассказывают, что материальные наслаждения — это ничто перед духовными наслаждениями. Помните, как Бальсулям писал? Ты готов резать себе руки и ноги по 7 раз в день, только лишь бы постичь духовное наслаждение. Также пишет, жить в абсолютной любви — это самое большое наслаждение жизни. Мы слышали до этого, что прийти к состоянию отдачи — это нас отталкивает, это хорошо, потому что это истина, да? Это как же тогда это состояние принять? Но мне кажется, просто если думать, а какая альтернатива? На что в этом мире-то, да? Куда он нас ведет и что он может вообще нам предложить? Это не особая аттракция такая. Есть более интересные, серьезные аттракции.
1: Да, убеждение действительно над желанием получать. Это наша природа, то есть на уровне наслаждения мы говорим. Если наполняю себя как одна клетка в системе, это свойство, которое могу получить. Но я здесь поворачиваюсь на 180 градусов, как говорит Рав. Смотрю на ближнего, все, что вне меня. То есть уровень наслаждения, который я могу получить, это все, что вне меня, это все, собственно, весь Творец, все существование, вся реальность.
0: Что отдача — это есть истина, это то, что приводит в действие мир, то, что создает новые вещи, это только отдача. С другой стороны, быть только в получении, тогда ты полностью оторван от истины, от управления жизнью, от добра и блага, и тогда лучше, чтобы он вообще не родился.
1: В конце концов, самое лучшее убеждение — это играть в это состояние. Давайте мы сейчас, как мы уже специалисты в этом, да? Давайте вспомним, что это такое, когда мы наслаждаемся, что мы находимся в отдаче друг другу. В отдаче. Самый лучший игрок у нас, да, артист, это Рувен.
0: Да, тут решаются все сомнения, все противоречия. Есть уверенность, есть любовь. Почему бы не поделиться это со всеми? На самом деле, вкусите и увидите, насколько прекрасен Творец. Так, мы читать будем второй отрывок из статьи. Все это есть в учебных материалах, книга. Итак, начинается со слов. Праведников записывают в книгу праведников. Итак, почитаем немножко и посмотрим еще объяснение Рава. Бальсулям говорит, говорят, что праведников записывают в книгу жизни. То есть, иначе говоря, человек должен сам сказать, в какую книгу он хочет, чтобы записали его имя. В книгу ли праведников, то есть он хочет, чтобы ему дали желание отдачи, или нет? То, что мы пропустили, Бааль Сулам объясняет, что начало года это там записывается в книгу праведников или, не дай Бог, в книгу преступников, да? Начало года, Новый год — это судный день. Сейчас посмотрим объяснение Рава этого состояния, что мы должны прийти с помощью товарищей к внутреннему решению, какая книга нам подходит, куда мы хотим себя записать. Клип номер два Рава.
1: Это промежуточный период. Сначала он хотел все ради себя, потом пополам, потом четверть, на три четверти, пока не приходит к состоянию. Это собирательный процесс. Собираются все усилия в работе в группе, воздействие света, возвращающего к источнику, и все больше и больше он готов отдать все эти результаты, желание получать. И желание отдавать становится более важным, пока не приходит к этому переходу.
0: Однако в книге праведников записываются только те, у кого есть желание превратить все свои получающие килим, чтобы они были только в отдаче и не получать ничего. Это для того, чтобы у него не было возможности сказать, если бы я знал, что желание получать должно отмениться, я бы не молился об этом. Чтобы не сказал об этом потом. Если бы я это знал, я бы не клался.
1: То есть человек должен прийти к решению, что он хочет подняться выше желания получать его. Он не просто согласен и хочет, а он требует и хочет дать все для того, чтобы прийти к желанию отдавать. То есть этот процесс очень долгий, пока человек не проходит, не переходит от 100% желания получать к состоянию желания отдавать. Это аккумулятивный процесс. Понятно это? Ну, продолжим. Да.
0: С одной стороны, каббалисты описывают нам процесс, в котором человек чувствует себя все дальше и дальше. Как он пишет, там нет никого, кроме него, чувствует, что развалившегося больше, чем устойчивого.
1: Так он чувствует себя, так он себя ощущает. Даже разбиения и небольшие прегрешения чувствуются как большие. И также зависит от того, какие прегрешения, какой он вес дает им, и тогда все изменяется.
0: С другой стороны, мы читаем, что человек должен прийти к состоянию, когда он на 99% в лишма, в полном самоотдаче, готов отказаться от всего. Так как, в принципе, это два этих состояния складываются вместе?
1: Насколько человек судит себя, это уже не относится к правильному измерению. Никто не делает это измерение правильно. А эти маленькие прегрешения, когда он не связан с Творцом в чем-то, все-таки это раскрывается, и для него это трагичное состояние очень. Ужасно. И это не то, что сказать, ну что у тебя там, ты всего лишь был 10 минут в отключении от духовного, и судить эти вещи по этим духовным критериям. Что случилось? Но для него это уже как будто бы выбросили его. И он ищет, почему это произошло, откуда и как, и так далее. А обычный человек, который живет обычной жизнью, для него вся жизнь проходит без какого-то определения состояний духовных, материальных. Он не чувствует это. Каждый судит себя сам. Да, мы слышали много советов Рава в одним предложением. Мы зададим этот вопрос. Он сказал так: Рав, что у тебя? Все-таки ты был 10 минут в отключении от духовного. И для того, чтобы судить в соответствии с духовными критериями, что же случилось, но для него как будто бы его выбросили, и тогда он ищет, почему это произошло у меня, откуда, как и так далее. Мы ответим сейчас вместе на вопрос, что может помочь нам усилить эту чувствительность усилить чувствительность каждому отключению от духовного. 5 минут.
0: Нам может помочь десятка, которая работает постоянно, последовательно, следит за дневным распорядком. Если человек отключается, отрывается, почувствовать это, получить пример от товарища, который внутри, в самой работе, приглашают его в работу через величие и воодушевление, и он снова стремится к этому.
1: Да, очень важный вопрос. Мы говорим постоянно о том, что должна быть продолжительность, должно быть насколько длинное движение без отключения. Нужна помощь товарищей, нужна помощь Творца. Можно молиться и просить об этом. В той мере, в какой мы больше становимся отдающими, эти отключения становятся более короткими и не такими качественными. Это продвижение от более длинных отключений к меньшим. Нужно молиться, чтобы свет, возвращающий к источнику, дал нам большой свет и помог, как написано, постепенно и быть, чтобы мы во всем были в этом.
0: Просить быть частью того самого, служить этому всему. Быть одним из самого, может быть, маленького винтика, но в системе. И так вот, да, не будем забывать.
1: Босс из Нью-Йорка пишет нам, что важность, которую я получаю от группы, помогает мне усилить чувствительность к отключению от духовного. Человек должен судить себя, если он отключается, чтобы было важно, и нужно возвратиться к товарищам и доставить наслаждение Творцу.
0: Я тоже присоединяюсь. Общая наша линия — товарищи. Десятка — это клей, это то, чем занимаешься. Там ты оттачиваешь эту чувствительность, заряженность. И вот все эти выключения, они важны, чтобы вернуться оттуда быстро. Не то, что мы стремимся к этим падениям, выпадениям, но быстрое возвращение — это то, что, собственно, делает совершенной нашу работу. И когда есть дневные рамки, зумы, урок, еще возможности, все каждый раз создает эти возможности заново.
1: Да, то, что поможет нам, это поможет нам, это поиск Творца постоянно, чтобы прийти к решению или прийти к отдаче и увидеть, насколько мы связываем Творца со всем, что происходит в нашей жизни. И тогда мы видим, что получается тогда, что или я отключен, или мне нужна помощь. Я прошу. У меня есть, как это измерить, эту связь с Творцом. Действительно, Рош ха-Шана, как мы слышали, это поставит над нами Творца. Это действительно хорошая возможность.
0: Что может помочь человеку быть всегда в слиянии? Чем больше его желание, тогда становится более чувствительным, чем больше хочет слияния. Что усиливает ему желание, то есть чем выше цель творения, так у него и желание горит. Что увеличивает ему желание к цели, сколько он вкладывает, сколько он открыт товарищем, насколько он связан с товарищами.
1: Да, по правде, очень тяжело сказать, что действительно может усилить нам эту чувствительность, кроме этого собирательного опыта, который есть у нас, постоянно от успеха к падению, и ты упал, и снова вспомнил, и снова дотронулся до этого. Для меня лично самое сильное — это прилепиться к вам, к десятке. Насколько я буду ближе к вам, вы будете мне больше напоминать и быстрее напоминать о состоянии, о том, что Творец со мной играет. Это то, что в конце концов будет на меня действовать. Да, как усилим чувствительность? Мы сейчас перейдем к вопросам. Перед тем, как мы перейдем к вопросам, мы хотим посмотреть, что мы видим здесь с нашего стола. Это очень восхищает. Посмотрите, мы видим два стола молодых ребят. Это наша молодая группа. Мы видим стол стажеров, которые приехали издалека. И также стажерки наши. И также молодые девушки, которые присоединились. Умен 5100. Мы видим здесь также товарищей и подруг, которые приехали. Мы видели Мак Исраэль. Мы видим группы Израиля. Ашкелон, Натания. То, что называется «Шана Това» всем, чтобы у нас было много таких обновлений. А пока что мы приглашаем также в системе работы здесь, в зале. Тот, кто хочет, пожалуйста, задавайте вопросы.
0: Понятие, вот вообще весь урок, тут говорилось только об одном, так я понял для себя, что нет выбора. Надо прийти и принять решение, совершать работу вместе. А как прийти к тому, что это не будет как бы, да, какая-то искорка, я вдруг понял, а потом забыл. Нет, чтобы это стало постоянным, как прийти к тому, чтобы я почувствовал так, как вот сейчас, все время.
1: Я думаю, что Рав дал нам очень глубокое объяснение на первом уроке. И сейчас то, что мы видим как продолжение, видеть себя как исследователя, смотреть на это свойство отдачи, все остальное почистить, смотреть только на ящик, в котором написано «отдача», и начинать исследовать его. Мы смотрим, что в нем. Мы как десятка, мы как группа, действительно, это делаем такую исследовательскую работу, и все проверяют, что там есть, что нету, где я по отношению к этому, где мои мысли, где мои желания по отношению к этому, важно ли это для меня. Все, очистить все, весь материал и оставить только намерение, что я хочу, чтобы было. И это, если, конечно, человек сделает это сам, он будет отключаться, все это исчезнет от него. Но если мы создаем окружение, когда мы говорим, это важно нам, мы хотим, чтобы это было для нас важно, и слушаем советы Рава, каббалиста, как это сделать, и напоминаем постоянно друг другу, так это будет у нас в голове. Это то же самое, как женщина, которая рожает. Она не думает уже, сразу как забеременела, она уже не думает ни о чем, только о ребенке. и иначе бы ребенок бы не выжил. Это так делает природа. Мы должны родить это свойство, свойство отдачи, чтобы это было для нас важно сначала искусственно, а потом это превратилось уже просто, это было перед нами, мы не могли бы от этого отключиться.
2: Кен. Бакша, Кен. Эммануэль.
3: В
0: первой части Рав сказал такую фразу: «Да, стоять перед истиной весь день». Как это вот стоять перед истиной, да? Как с этим вот работать? Да, противостоять, стоять перед истиной весь день. Нужно получить свечение, которое будет осветить нам и покажет, что то есть истина, и где я относительно ее. И тогда думать, как мы эту дистанцию сокращаем, что принесет нам это свечение свыше. Чтобы нам освещало то, кто мы есть относительно Его. В этом вся Тора, все учение Рабаша. Работать вместе, Рав сказал и в первой части, да, помогать друг другу. Что мы в группе, собственно, это и достоинство группы, что это что-то совсем другое, да, в нашей жизни, это где может помочь нам принести нам этот свет. Говорится, что свойство Творца — истина. А где помощь от товарищей, да, находит свое выражение? Да всюду. Что значит «всюду»? Шхина говорит товарищам, через товарища. Ты, скажем, встал, ты задаешь вопрос, а перед тобой вот Влад. Если я хочу найти вот эту скрытую силу, мне надо идти в то место, где он хочет прорваться в мое сердце и прорывается ко мне через товарища, через вот эту нашу святую группу, Бней Барух. Все, что происходит между нами, это та дверца, которую Творец хочет открыть и войти в сердце. И Рав сказал, часто там, я-то не дома, он мне стучится в дверь, а дом никого нет. Нельзя его впустить. Да, Шхина говорит через дословно горло товарища. Все, что происходит в нашей группе, тут высший свет. Бесконечность. Сколько я беру? Столько, сколько мне надо. Насколько я готов. У нас было выяснение в десятке, то, что касается, где можно получить духовную силу. Вот в это наше новое время, да? В котором мы себя обнаруживаем. Так мы пришли к ощущению, что духовная сила приходит к нам через наше участие в том, что наша группа делает. Да и не важно, что она делает. Она делает, я хочу найти в ней высший свет, все, он там. Если я туда прихожу, если я открываю свое сердце, если я хочу включиться. На вчерашнем уроке Рав сказал, что все начинается в отмене ученика перед Равом, как пишет Бальсуляв на окончании книги Зора, и он добавил, или как человек перед группой. И наше духовное будущее — ощутить, что сейчас делают товарищи, что сейчас делает группа, как я открываю себя, чтобы черпать оттуда высший свет. Чтобы выяснило мне, что является этой высочайшей истиной, которая все время это корректировала со ступени на ступень, где я относительно ее, и чтобы создало во мне молитву. У нас в десятке мы пришли к осознанию, что в конце концов только молитва поможет. И для того, чтобы прийти к этому концу, чтобы мое сердце просило отдачи, нам нужно очень много работать, черпать это маленькое желание, которое есть у каждого, ложечкой черпать, да, чтобы было чем жить. Спасибо.
2: Турция 7.
1: Турция 7.
3: Дамын ilk bölümde anlattığı başka bir katta ışığın hissedilmesi sürecini açıklayabilir misiniz?
1: Можете ли вы объяснить процесс, когда как почувствовать свет в другом кли? Как Раф, описал. Да, у нас нет другого кли для ощущения, кроме как желание получать. Это, собственно, кли для ощущения. Когда мы после цинцума есть новое кли, называется экран, отраженный свет. То есть это ощущение есть у всех. Мы, когда мы хотим что-то. Но это уже под законом сокращения, поэтому весь мир хочет и не получает, а если получает, то это только маленькое свечение для клипот, для того, чтобы просто оживлять их. И если даже получают, они не ценят это исчезает. Для того, чтобы было это кли для ощущения, необходимо приобрести экран и отраженный свет. Нужно уметь сделать сокращение и работать с экраном и отраженным светом. И это будет наше кли для работы. Или простыми словами, величие Творца было постоянно у нас перед глазами. И только согласно этому мы будем производить любой расчет, что получать, как получать, что делать с этим, как отдавать. Все расчеты только в соответствии с этим. Пока у нас нет этого кли, все, что мы, на чем мы должны сконцентрироваться, это как получить это кли. Поэтому вопрос очень верный. Кли — это то кли, к которому мы должны стремиться и прийти. Это называется период подготовки, когда есть первый контакт с этим кли, который называется отдача, это уже начало. Так поможем друг другу, каждый, постоянно концентрироваться только на этом, как сказал Рав на первом уроке, нужно взять это свойство, которое называется отдача, и помочь друг другу выяснить, что это. Если не получается, отлично, хорошо, для этого есть молитва, есть о чем просить, и избавление придет в мгновение ока. Еще есть вопросы в зале, пожалуйста.
0: А как я могу связать свойство отдачи с любовью? Отдача и любовь. Есть различные освещение, да, этих божественных понятий. Природа его доброго нести добро, и тем, что он добр, у него есть желание нести добро. Отдача и любовь — это также это наше восхождение снизу вверх. Это определение двух центральных понятий исправления. А мы из материала, который называется «получение наслаждения», и удовольствие его надо укутать, надо его украсить экраном, отраженным светом, намерением ради отдачи. Наши келим делятся на два основные момента. Получающий келим и отдающий келим. Так вот, первый уровень этого исправления называется отдача, второй уровень называется любовь. Если хочешь еще больше пояснить, смотри предисловие к учению десяти сферот, Бальшулям там углубляется в эти понятия.
1: Да, здесь был вопрос, пожалуйста. Мне не очень было понятно. Я думал, что я это состояние ради получения. А Рав говорил о состоянии нейтральном. Есть нейтральное состояние, есть ради получения и ради отдачи. Мне не очень понятно, кто я. Отличный вопрос. Нужно выяснять всю жизнь, кто я действительно. Рав описал это свойство, как выйти из себя и смотреть на себя, созерцать, исследовать себя. Прежде всего, стоит посмотреть еще этот урок, еще раз и еще раз. Он ответил там, то, что я сейчас скажу, это будет немного. Он много времени и многими словами ответил на это, но исходная точка верна. Конечно же, я желание получать. Это, конечно же, так. Но в его неисправленном, разбитом виде, когда желание это хочет только все ради себя. Нам говорят, что свойство отдачи — это как раз наоборот. Нам говорят, даже мы если не знаем это, но нам пишут так каббалисты, свойство отдачи — это как раз наоборот. То есть используем это желание получать только ради Творца или ради того, что вне меня, то есть ради товарища. Не, не важно, а не ради себя. Где же эта нейтральная точка, эта середина? Прежде всего, нужно отменить это намерение ради получения, нейтрализовать. Это значит сделать сокращение. И сокращение можно начать уже, тогда сокращение можно начать понимать, где свойства отдачи, свойства получения. Можно использовать это, этот материал, который называется «желание получать». И это то, что, к чему мы должны на первом этапе прийти. Как это делают? Это в этом вся методика. Да, пожалуйста.
4: Thank you, friends. My question is, how can we come to a stage of a true prayer, to be entirely?
0: Как мы можем прийти к состоянию настоящей истинной молитвы? Как мы раскроем, обнаружим?
4: In the name of the Creator.
0: We still sense к отдаче, где мы молимся к Творцу, мы все равно же как бы чувствуем, что внутри нас это все равно там есть что-то для нас самих. Так что же можно попросить у Творца для того, чтобы вот это противоречие внутри нас стало бы настоящей потребностью, чтобы Творец помог бы нам все это исправить. Ну, смотри, ты приехал из Торонто побыть стажером в Нейбарухе. Ты для нас пример. В первую очередь можно просить все. Все, что не хватает, все, что нужно для духовного продвижения, просить можно все. Так я читаю третий отрывок из того, что Рав сказал. Давайте послушаем, постараемся получить от Рава свет. И Рав говорит так, что если ты хочешь сделать все с намерением Творцу, доставить ему наслаждение, так тебе остается только попросить у него, чтобы он эту работу проделал, потому что ты не способен ни на что. Ты не можешь. Ты не можешь ни объединиться, ты не можешь ни пожелать, ты не можешь выполнить никакого действия. Поэтому проси у него, чтобы он тебе это сделал. И этим ты в первую очередь обнаруживаешь, что он есть царь, что он источник всех действий, и что он, и только он, способен их выполнить. А он ждет и ждет этого. И в момент, когда ты просишь правильно, он это делает. Ты запустил просьбу, молитву, а он сделал, соответственно, этому свою работу, исправление. И в этом вы являетесь партнерами.
2: הודעות לסיום, חברים.
1: Объявление. Продолжение сегодняшнего расписания. Сегодня пятница, 11 сентября, канун праздника Рош ха-Шана. В 15:06 у нас будет трапеза хумус, 12 будет дневной урок.

0: Шалом лахулам.
1: Здравствуйте всем. На первой части урока мы будем изучать сегодня урок с Равом от 16 сентября 2003 года. Урок основан на статье «Молитва на Рош ха-Шана». В книге на иврите, 3 том, 2052 страница. У нас в нашем распоряжении 6 минут. Прочитаем сейчас статью в десятках.
2: Труд Рабаша, статья 884, статья «Молитва на Рош ха-Шана». В молитве на Рош ха-Шана мы говорим: «Счастлив муж, который не забывает тебя, человек, который прилагает усилия в тебе». Следует спросить, если он не забывает Творца, в чем же он прилагает усилия? В молитве 18 благословений, благословения Зрата Вотейну, мы говорим: «Счастлив человек, который слушает твои заповеди, Тору твою, и слово твое кладет на сердце свое». И нужно понять, что значит «слушает заповеди Творца». Следовало сказать: «Счастлив человек, который исполняет или который хранит твои заповеди, а не который слушает». А также, что такое слово твое и что такое Тора твоя? Что означает речь и что такое Тора? А также, что значит кладет на сердце свое? Как можно положить Тору и речи на сердце? И почему нужно класть на сердце, а не в разум?
1: А еще, почему в молитве на Рош ха-Шана мы говорим «царство», «воспоминания» и «шофары»? А наши мудрецы сказали: «Царство, чтобы вы поставили меня царем над собой, воспоминания, чтобы воспоминания вас поднялись предо мной». А с помощью чего? С помощью шофара. Какая связь и какова причина того, что шофар вызывает царствование и воспоминания? Кроме того, Рош ха-Шана называется Днем Суда. А что такое месяц Илюль и повтор, и порядок молитвы перед Рош ха-Шана? А дело в том, что главное, что человеку ни на мгновение нельзя забывать о Творце. А как удостоиться этого? Тем, что человек всякий раз прилагает усилия с большей силой, большей мощью и интенсивностью. Благодаря этому мы достигаем свойства памяти. Поэтому формулировка дается в виде совета.
2: А также «счастлив человек, который слушает твои заповеди» означает, что есть свойство действия и свойство слышания, где слышание означает, что человеку доставится услышать из уст Творца. И это называется слияние духа с духом, руха в руха, что является свойством слияния, когда слышит дающего Тору. И Раши объясняет, что совет, позволяющий удостоиться этого, и Тору твою, и слово твое, кладет он на сердце свое, а не в разум, то есть ум. Ибо разум лишь служит человеку, так как он есть лишь внешняя сила. Потому человеком называется сердце, как сказано: «Ведь желание сердца человеческого зло с юности его». И слово твое означает, что человек должен верить, что все слова, которые человек произносит из уст, он произносит только силой Творца. И это называется «слово твое». И если человек верит в это, тогда он, безусловно, не будет говорить пустые слова, ложь, сплетни и злословия, благодаря тому, что свет не возвращает зло в его сердце к источнику. Тогда он удостаивается слышания Тора.
1: А что касается царств, воспоминаний и шофаров, чтобы воспоминания о вас поднялись предо мной, то есть чтобы вся сила памяти, которая у вас есть, была бы только предо мной, то есть пред Творцом. Иначе говоря, ради Творца. И есть принятие высшим власти. Это происходит в Рош ха-Шана, ведь это день есть начало нового. Поэтому необходим новый порядок, то есть принятие ярма высшей власти. Но это можно забыть. Поэтому сказано, воспоминания, нужно всегда помнить принятие высшей Малхут. А совет, чтобы не забыть, это шофар. И как шофар называется красотой Шуфра Раби Йоханана, красоты Адама Ришона, а красота называется «нет продолжения».
2: Да, молитва Рошана. Рабаш тут задает вопросы, скажем так, праздничные, начинает статью. Что цель их так празднично напомнить нам, настроить себя на Творца, помнить Его величие. Помнить, для кого мы существуем, работаем. И так, главное, нельзя забывать ни одного мгновения о Творце.
1: Перейдем к уроку с Равом от 16 сентября 2003 года.
2: Молитва на Рош ха-Шана. Иногда очень тяжело объяснить статью, потому что это не статья, это он записал для себя несколько вещей, из которых потом хотел составить статью.
0: Анчилот, есть?
2: Нет вопросов. Есть? Да.
1: Он говорит так. Дело в том, что главное, что человеку ни на мгновение нельзя забывать о Творце. А как удостоиться этого? Тем, что человек всякий раз прилагает усилия с большей силой, большей мощью, интенсивностью. Благодаря этому достигает свойства памяти. Что это за усилие? Для чего оно?
2: Это усилие приводит нас к усилию, в чем-то дает нам важность этого. Просто, если я вкладываю во что-то, это становится для меня важным. Если становится для меня важным, я не забываю о нем. Так. Все, что я хочу сделать важным для себя, большим передо мной, я должен просто все время думать о нем. И сами усилия приводят к важности, а важность приводит к тому, что я все время буду во внимании к этому и не буду забывать. И вот и все. В простом виде.
1: Я не понимаю. Совет не забывать состоит в том, чтобы все время помнить. Что ж за совет такой?
2: Мама не забывает о ребенке, потому что естественным образом, когда она рожает ребенка, все. Как сказано, с того момента, как она беременеет, уже все ее мысли о нем, о плоде, а потом все мысли о ребенке. Такова природа. Да. Это самое важное, так это в природе. Как мне сделать, чтобы у меня была та же мера важности, скажем, как есть в животном состоянии, чтобы та же мера важности была у меня относительно духовного, относительно Творца, чтобы все время он был у меня в фокусе, чтобы я все время смотрел на него как на причину того, что происходит со мной, и как цель, к которой я хочу прийти. Что есть у меня, кроме этого? Ведь оттуда приходят ко мне все силы, все желания, все действия. И я как результат этого, я должен к этому добавить только важность и мое внимание. И тогда
0: лучше у меня есть это.
2: услышит из всех. И тогда, если я добавляю что-то к себе, я отношусь к этому так. Это называется, что я ставлю

0: это духовное. Но пока я не получаю такой уровень важности и силы, что у меня нет никакого обращения к себе, а только ему во благо. Это мы пока еще не понимаем, что это за свойствами бины.
1: Вот и все.
0: Так все зависит от внимания на Творца. Как мне это сделать? Пока что через усилие. В чем? Мне дают свыше точку в сердце, то есть стремление к духовному. Пока еще духовно, я не знаю, что это. Что-то хочу. Потом я начинаю немножко больше выяснять, начинаю учиться, начинаю быть в группе, слышать учителя. Мне начинает быть яснее, что духовное — это высшая сила. Я начинаю думать, что оттуда приходят все силы, мои желания. Я начинаю чувствовать, что я завишу от этого. Начинаю чувствовать, что если я думаю о нем, а не о себе, то у меня нет никаких сил. Мое желание получать не поддерживает это. Или наоборот, я чувствую, что мое желание получать целиком и полностью просто становится как раб в руках высшей силы. И так далее. То есть я постепенно прохожу этапы ощущения, когда я начинаю в разных видах видеть, как я связан с высшей силой. Один раз, что я хочу ее, второй раз — нет. Может быть, дай Бог, чтобы это было. Я завишу от нее, что я не могу из-за нее властвовать над собой. Когда я хочу управлять ею, я боюсь ее. Когда я начинаю отделять себя и свое желание получать, свой эгоизм, я уже начинаю ненавидеть свое желание получать. Я начинаю думать, как сделать ему хорошо. Говорят, что так должно быть, чтобы ему было хорошо, и тогда мне будет хорошо. Если я не думаю о ней, то мне будет плохо. Разные виды отношений между нами я начинаю проходить. Говорят, мне нужна группа, что без группы я не смогу точно установить отношение к Творцу, и что отношение к Нему должно быть как к чужому человеку. Если я люблю чужого человека, неважно кого, самого большого врага, если я начинаю любить его без всякой животной материальной причины, что я нашел в нем хорошие вещи для своего эгоизма. А если я найду, что само

0: איך שהבורא משפיע לנבראים, אם אנחנו רוצים להידמות לו,
1: אנחנו... אם хотим уподобиться Творцу, то мы должны также отдавать творениям, так же, как Он. Отдавать творениям с нашей стороны проявляется этот закон в подходе «возлюби ближнего своего, как самого себя». Если мы таким образом исполним это желание, это значит, что мы своему желанию будем тождественны желанию Творца давать добро своим созданиям. И у него нет никакого другого желания. Только таким образом его желание выражается, реализуется. И только в виде возлюби ближнего, как самого себя, наше желание становится в соответствии с желанием Творца. По мере того, что мы не уподобляемся желаниям Творца, то моментально этот общий закон нести добро своим созданиям, замысел творения, начинает на нас действовать. Таким образом, что хочет исправить наше желание, то есть моментально начинают на нас действовать силы через самые разнообразные средства из нашего окружения, чтобы нас исправить и вернуть к выполнению этого закона «возлюби ближнего, как самого себя», или давать добро своим созданиям. И так проходит вся наша жизнь, хотим мы того или нет, мы находимся только в большем или меньшем исполнении этого закона. Когда человек начинает это понимать, начинает проверять себя в соответствии с общим желанием Творца и решает, что, наконец, это должно быть его сердце, чтобы были его уста и сердце в согласии, тогда считается, что он достигает состояния, которое называется Рош ха-Шана. Доброе утро, хаверим, хаверот. Можно поздравить всех с праздником, хорошего Нового года всем. Начало года. Мы удостаиваемся каждый раз прийти к этой точке, точке изменения, больших изменений. И Творец делает, дает нам большую милость, не уступая никого, ничто, никому ничего, то есть все, кто здесь находится, это хорошо понимают. И этот праздник можно назвать это законом, который позволяет нам, предоставляя возможность сделать хорошие и глубокие выяснения и понять, для чего мы делаем все, что мы делаем. Почувствовать. Если не чувствовать, то поднять маны, почувствовать, чтобы была сила, почувствовать. В конечном итоге мы удостаиваемся того, что есть нам много за что есть благодарить. И благодарность может быть выражена в том, что мы правильно относимся друг к другу. Как Рав говорит, через сердце, сердечно, открыто, с открытыми сердцами. Мы хотим включить в себя всех. И это закон, основной закон природы, объединения. Я вместе с нашей всей десяткой, мы желаем всем, чтобы мы удостоились раскрыть этот закон изнутри, и чтобы это вышло наружу, и чтобы, как говорит Бааль Сулам, передать это всем народам, вообще всем.
2: Да, мы взяли на себя эту задачу, до того, как мы знали учебные материалы на подготовке. Габи и я, мы уже где-то два дня со всей десяткой вдруг пробудились разные вещи, начались. Чем больше ты раскрываешь, насколько ты далек, сколько исправлений тебе нужно, вдруг тебе добавляют. Этот момент, когда уста и сердце согласие, как внутреннее ощущение, что даже я не могу померить себя. Если бы я мог, я не уверен, что я бы... мне понравилось то, что я раскрываю. То, что мы думали, как мы можем так действительно дать какой-то подарок группе. И мы поняли, что у нас тут есть богатство, товарищи из-за границы, товарищи, которые проехали сюда несколько тысяч километров, вложили такие большие усилия, только чтобы приехать и укрепиться, быть с нами вместе. И один из них — это наш удивительный товарищ, который, я думаю, что уже 4 года каждое утро посылает меня, что я жив. Я думаю, что мы уже прошли несколько циклов, разные картинки посылаем друг другу, эмоджи. И для меня он, как все мировое кли. Давайте послушаем его сердце. Хесус из Мексики, пожалуйста.
3: Primeramente agradecer estar aquí con todos ustedes.
1: Ну, во-первых, благодарны за то, что есть возможность быть здесь вместе с вами. Это значит сидеть в десятке в Ней Барух. Более того, на Рош ха-Шана. Большая сила, особенная сила есть в этом месте.
3: Nuestra región, Latinoamérica, en mi caso.
1: Я представляю свою десятку и свой регион, и Латинскую Америку.
3: De Ucrania, de Toronto.
1: И ребят, которые приехали с Украины и с Торонто на стаж. Мы бы хотели перемешаться вместе с мировым кли. Чтобы мы могли привлечь свет и ту силу, о которой Рав говорил в клипе. Чтобы это было для нас общим состоянием, и чтобы мы вместе могли уподобиться этому закону. Я видел это вчера на празднике, в виде радости и счастья собравшихся. Было много семей. И сейчас мы должны приложить нашу работу на уроке, чтобы еще набраться сил, увеличить, возвеличить цель и усилить наше окружение. Спасибо, друзья.
2: Кета Макову. Отрывок из первоисточника.
4: Царих льет ахана ла тфила.
2: Должна быть подготовка к молитве, чтобы он приучил себя к молитве, как если бы уста его и сердце были в согласии. И это может наступить, когда сердце согласится благодаря привычке, когда поймет, что состояние получения называется разделением, а главное — есть слияние с источником жизни, который есть отдача. Еще раз. Должна быть подготовка к молитве, чтобы он приучил себя к молитве, как если бы уста его и сердце были в согласии. И это может наступить, когда сердце согласится благодаря привычке, когда поймет, что состояние получения называется разделением, а главное — есть слияние с источником жизни, который есть отдача.
4: טוב, אנחנו ממש רגע לפני באמת הכניסה לשיעור, שיעור מאוד מיוחד.
2: За секунду действительно перед входом в урок, урок очень особый. Мы получили в этом клипе вкус его, урок, который обучает нас, Рав обучает этому особому закону, который называется Рош ха-Шана, как прийти к нему. Мы перейдем к семинару в молчании сейчас и войдем.
4: Бяхас пнемитов.
2: в хорошем внутреннем отношении, с хорошей подготовкой, быть готовыми, достойными и получить то, что нам хотят дать. Только чтобы мы сумели получить это.
1: И мы бы хотели, чтобы мы собрали все наши сердца, каждый в своей десятке, все мировое кли, и на семинаре в молчании вместе бы подняли молитву. Вознесем вместе общую молитву и попросим Творца, чтобы, как говорилось в статье, чтобы мы были все слиты с жизнью, жизни. Итак, вознесем вместе общую молитву, попросим Творца, чтобы быть слиты с источником жизни. На фоне мелодии будем во внутреннем диалоге с Творцом и попросим Его, чтобы мы все были в слиянии с источником жизни.

0: שלום. בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 24.9.2003.
1: Здравствуйте, мы на первом части урока изучаем урок от 24.9.3 года. Мы изучаем статью Шамати. Понять, что выясняется в Шульхан Арух. Это 122-я статья. Почитаем сначала статью в десятках. 8 минут в распоряжении.
2: Это Шульхан Арух.
0: Понять,
3: что выясняется в Шульхан Арух. Следует понять, что выясняется в Шульхан Арух, ведь закон гласит, что человек должен многократно изучать молитвы грозных дней, чтобы, когда придет время молитвы, он уже был бы опытным и привычным к молитве. Дело в том, что молитва должна быть в сердце, что означает работу в сердце, то есть чтобы сердце согласилось с тем, что человек говорит устами. А если нет, это называется обманом, то есть уста его и сердце не согласны между собой. Поэтому во время месяца Элуль человек должен приучить себя к огромной работе. А главное, чтобы он смог сказать «запиши нас для жизни». То есть, когда он говорит «запиши нас для жизни», чтобы и сердце тоже было согласно, чтобы не лицемерить, чтобы уста его и сердце его были в согласии, ибо человек видит глазами, а Творец видит через сердце. И согласно этому, когда человек кричит «запиши нас для жизни», где жизнь означает прилепиться к источнику жизни, что происходит именно благодаря тому, что человек хочет работать целиком на отдачу, а все его мысли о самонаслаждении будут полностью отменены.
1: И тогда, когда он чувствует, что он говорит, сердце его может испугаться того, что чего доброго его молитва может быть принята. То есть, что у него не будет ни одного желания для себя. А по поводу самонаслаждения, ему рисуется состояние, как будто он оставляет все наслаждения этого мира вместе со всеми людьми и товарищами, и домочадцами, и всеми его обретениями и собственностью, и удаляется в пустыню, в которой нет ничего, кроме диких зверей. И никто не будет знать о нем и о его существовании. И кажется ему, как будто он в одно мгновение теряет весь свой мир, и он чувствует, что теряет мир полной радости жизни и принимает на себя уход из этого мира и чувствует, что он сейчас кончает собой, когда он чувствует эту картину. Иногда бывает, что ситрахра помогает ему нарисовать его ситуацию черными красками. Тогда тело отвергает эту молитву. Получается, что его молитва не может быть принята из-за того, что он сам не хочет, чтобы его молитва была принята. Поэтому должна быть подготовка к молитве, чтобы он приучил себя к молитве, как если бы уста его и сердце были в согласии. И это может наступить, когда сердце согласится, благодаря привычке, когда поймет, что состояние получения называется разделением, а главное есть слияние с источником жизни, которое есть отдача. И всегда следует прилагать усилия в работе Малхут, называемой свойством записи. Это свойство чернил и черноты. То есть, чтобы не желал, чтобы его работа была именно в свойстве ливни и шеми, что только во время белизны он будет слушать Тору и заповеди. И он будет слушать их без условий, как в белом, так и в черном. Всегда это будет равноценным для него. То есть, что бы то ни было, он должен слушаться приказов Торы и заповедей.
3: Чтобы были уста и сердце в согласии, это здесь главное, что мы приходим к обращению, когда уста и сердце согласны, что Творец видит сердце, он говорит, что человек видит глазами, а Творец видит через очи. Через все сердца.
4: Мав Шарлусиф, а Мамар Бемет, Моот Амок.
1: Что сказать, статья очень глубокая. Дает нам возможность понять, что написано на самом деле в Шульхан Арух со всеми его законами. И что дает в сердце человека и как их выполнять, эти законы. Не для себя, а только в направлении отдачи.
4: И нам
3: говорят также, что человек должен приучить себя к молитве. То есть, чтобы уста и сердце были в согласии. Только привычка. Привычка, значит, что раз за разом мы стараемся, прилагаем усилия, делаем совместную работу со всей десяткой вместе. Мы каждое утро пишем молитву, потом в течение дня вспоминаем, зачитываем друг другу. И стараемся, чтобы это вошло в сердце, чтобы не было в устах, не было снаружи. Это и есть работа приучить себя, чтобы не только во время белизны, он говорит, что не только когда хорошо и радостно есть подъем, а в любом состоянии, чтобы были у него в согласии и равны и черного.
1: Переходим к уроку.
3: Шульхан Арух по поводу молитвы в грозные дни. Почему это называется грозные дни? Человек действительно должен произвести тут самоотчет, о чем он молится. Мы учим, что всякое духовное действие начинается с подъема мана. Потому что, в общем, действие Творца в творении привести творение в состояние, которое позволит творению свободный выбор. Выбор в чем? В каком желании быть?
5: А
3: высший свет находится в абсолютном покое, и человек должен выбрать правильное желание. То есть всякий раз, когда он выбирает более и более правильное желание, значит, более и более, то есть понимает внутри предыдущего желания, которое развивается, если он правильно выбрал его, то оно развивается с большей точностью, тогда он снова производит самоотчет и снова выбирает правильное желание. И так он приходит к его желанию насладить свое творение целиком. То есть, в общем, молитва человека — это проверка, его желание, которое он, теперешнее, которое он всякий раз чувствует, является ли оно желанием, согласно тому, как он может проверить его, взвесить, понять, находится ли оно в соответствии с желанием Творца насладить свои создания. Что называется, что он проверяет его? Как он проверяет? Мы учим, что это происходит в группе. Проверка не может быть иначе, потому что у нас нет возможности видеть желание Творца. Как Творец действует на творение, если мы хотим уподобиться Ему, мы должны тоже давать творением с нашей стороны, этот закон выясняется согласно утверждению возлюбленного к самого себя. Если мы сделаем, будем исполнять так, реализовывать это желание, это называется, что мы в нашем желании равны желанию Творца насладить свои создания, а другого желания у него нет. И только в таком виде его желание выражается, реализуется. И также только в виде, если любви ближнего как самого себя, наше желание выражается согласно желанию Творца, в той степени, в которой мы не сравниваемся с желанием Творца. Сразу же этот общий закон насладить свои создания, замысел творения, действует на нас в таком виде, что хочет произвести нам исправление нашего желания. То есть сразу на нас действуют силы через разные средства из нашего окружения, чтобы исправить нас и вернуть нас к исполнению этого закона возле ближнего как самого себя или насладить свои создания. И так всю нашу жизнь, мы хотим того или нет, мы находимся только или в большем или в меньшем исполнении этого закона. Когда человек начинает понимать это и начинает проверять себя в соответствии с общим желанием Творца и решает, что это, в конце концов, должно быть в его сердце, чтобы уста и сердце его были в согласии. Тогда называется, что он приходит к состоянию, которое называется Рош ха-Шана, глава года. А грозные дни действительно грозные, потому что он начинает судить себя справедливым и истинным судом. То есть он видит, что ему некуда убежать, а он должен лишь исполнять единственное условие, которое находится просто над ним, и ужасным и грозным кажется ему. Невозможно исполнить его, пока он не понимает, что это ужасно и грозное в том, что если он не будет исполнять это, он не будет в какой-то близости к Творцу. И тогда это решение, что он проверяет себя и готовит себя к нему в течение всего, что называется у нас месяц Элуль, слихот, просьба о прощении, проверки. В конечном счете это решение выясняется у него, готовится в нем до такой степени, что он просит у Творца от всего сердца, чтобы это свойство «возлюби ближнего как самого себя», то есть насладить свои создания, было бы и в его сердце так же, как существует у Творца. И молитва эта — это единственная молитва, которая принимается у Творца. Ну, как мы учим, что это ман, который принимается в зон Ацилута, в разбитых душах, которые просят исправления только на это исправление, ни на что другое. Если человек приходит к этому, это называется, что он пришел к Рош ха-Шана, главе года. Есть тут вопрос, еще что-то? Есть что-то спросить по статье? Да.
1: Почему ему кажется, что он работает в своем мире и выходит в пустыню?
3: Это как раз человек, который начинает действительно понимать, что он должен просить силы отдачи, свойства отдачи. Свойство отдачи, когда он проверяет себя, где он находится, то ему кажется, что в этом он совершенно теряет всю свою жизнь. Он не будет больше думать о себе и о товарищах, как думал о товарищах, и о семье, как он заботился о семье, и о частной собственности. Какой-то, если он действительно приближается к свойству отдачи, то понимает, что ему не остается в его разуме и сердце никакого места для себя. А все заботы начинают быть вне его. И тогда ему кажется, что он совершенно исчезает сам, теряет себя, свою независимость, свое «я». И ощущение моего «я», которое есть у нас, точка моего «я» — это самая сильная точка. Точка существования, точка сущего, как сущее из ничего. И тогда у человека есть такое чувство, что он как бы возвращается к ничто, где он. И пока он не находит свое сущее не в себе, а в том, что его ничто будет соединено с Творцом, с сущим. То есть он готов перейти эту пропасть, сущее из ничего, когда он был создан, вне Творца, с другой стороны Творца, а вернуть себя внутрь Творца, внутрь этого свойства отдачи, и существовать в нем, и найти в нем свое сущее. Это проблема, как Кольцман тоже пишет, которая является также и психологической проблемой, то есть на человеческом уровне. И также более глубоко. Но ощущение, действительно, ощущение, что человек, если он не думает о себе, если он не заботится о себе, то из-за того, что он еще не обладает отдающими килим, в каких килим он чувствует себя, он как будто исчезает из мира. То есть мир его тоже исчезает, весь его мир Это как он представляет себе свое существование в получающих келим? По сути дела, то, как я представляю себе картину, как я представляю себе мир, это картина, как я представляю, в каком виде я могу наслаждаться. От всего, что находится вне меня, я чувствую воздух. Что такое воздух? Я чувствую, в каком виде я могу наслаждаться им. Или страшно подумать, когда я страдаю от него. Но нет во мне ничего. Если я чувствую реальность, я чувствовал бы его, измерял его иначе.

0: наслаждался или не наслаждался. Только так я измеряю все. Я наслаждаюсь, не наслаждаюсь в разных, на разных уровнях, в разных проявлениях. Это то, что рисует мне картину мира. Я не фотографирую мир как фотоаппарат, который фотографирует согласно какому-то свету и тьме. Какие-то другие параметры. Мои параметры — это только наслаждаться больше или меньше. Только согласно этому это рисуется у меня. А здесь, если я прекращаю уже проверять и относить к себе, больше наслаждаться или меньше наслаждаться, то какая картина у меня может быть? Получается, что человек как бы чувствует, что сам мир исчезает. Он становится, как мы также чувствуем в чем-то, что он становится лишенным какого-то вкуса. И потом он вообще теряет в нем всякую чувствительность, как будто его нет. Так мы тоже чувствуем что-то, пока действительно не приходим к состоянию, что то, что называется воображаемый мир, что он только воображаемый в наших получающих келим, в измерении относительно наслаждений и наше наслаждение. Получается, что эта картина исчезает. Поэтому это называется воображаемый мир. Мы начинаем взвешивать все согласно уже мере отдачи. Согласно мере отдачи мы называем это миром истины вместо воображаемого мира. Почему? Потому что в этой мере, в этом измерении, если мы начинаем видеть детали, скажем, реальности, мы начинаем видеть его, прежде всего, видеть совершенно другую картину, истинную картину, потому что она не исчезает и не изменяется, а изменяется только с большими деталями в соответствии с развитием нашего свойства отдачи. А в конечном итоге мы приходим к тому, что мы видим то, что называется высшую силу. Но это можно увидеть только не в наших получающих келим, насколько мне плохо или хорошо, как мы естественным образом взвешиваем всю реальность, и поэтому она называется воображаемой реальностью. А если мы начинаем взвешивать в желание отдавать, то есть это фотобумага чувствительная, на которую мы фотографируем, уже чувствительная не к получению наслаждения, а к отдаче и дарованию. Разница в том, что тогда это бумага начинает состоять из сердец, если так можно сказать, из желаний всех душ, кроме моей. И через них тогда мы начинаем видеть реальность. Это совершенно другая фотография. Эта фотография называется «Творец». То, что рисуется из всех остальных душ, таким образом, это называется Творец. По сравнению с тем, что рисуется внутри личного желания, это называется воображаемый мир.
1: Да.
2: Относительно ман. Есть ли, может быть, что-то такого хранилище ман, до которого нужно добраться и потом поднимать его целиком? Как это делается?
0: Как прийти к истинному ману?

0: который был, клей, который был между этими частями, который разбился, по этапам. И этапы разбиения экрана — нежелание. Желание остается желанием. Экран, который разбился, он разбился постепенно. И все эти уровни, как этот экран разбивался, находятся сейчас во мне. И от последнего этапа, от последнего решимо разбитого экрана, самого маленького, начинает пробуждаться. То есть то, что я чувствую, решимо, разбитое решимо, допустим, я чувствую в разбитом виде то желание отдавать, то отношение, которое было у меня к другим и других к Творцу, которое я всякий раз должен исправлять. Значит, исправлять. Я должен прийти к состоянию, когда мое намерение противоположно, и должно быть ради отдачи. Я не должен искать, какое желание и какое намерение будут у меня. Я должен искать правильное направление, правильную форму. То есть в чем форма, которая есть у меня во мне сейчас, противоположна истине. Это называется работа по выяснению, и из этого приходит к молитве, к просьбе. То есть в тот момент, когда я вижу, как я могу правильно пользоваться, в каком направлении я могу правильно пользоваться моим желанием, в это мгновение мое желание называется ман, молитва, просьба. И в этом мгновении, когда я действительно нахожу правильное направление, правильную форму, в то же мгновение это воспринимается высшим, потому что мой высший и решимо во мне сейчас, которое пробудилось, соответствуют друг другу. Мне только нужно между ними сделать точку встречи, столкновения, связь. Это называется поднять ман, включить ман высшего. Это происходит благодаря... Это происходит благодаря постижению, пониманию, ощущению моему, что это обязано быть исправлено в правильном виде. Если я понял, какова правильная форма, которая должна быть, это называется, что я возношу ман к высшему. И всякий раз, когда я реализую свою молитву, раскрывается мне более высокое решимо, более высокое разбитое от уровня этих решимот, когда экран разбился из-за них. И так я как бы обратно поднимаюсь к этой точке, которая была до разбиения. Как он пишет, что душа должна вернуться в то состояние, когда она была слита как точка с корнем. И благодаря моей работе, когда я ищу точно эту форму, как это должно быть, я исправляю разбиение экрана. То есть направление вместо к себе, к Творцу, это, по сути дела, разбитый экран. Над каждым желанием, которое раскрывается. И этим я возвращаюсь к тому состоянию, как я был тогда, но я строю его, я осознаю его, я желаю его. То есть это просто возникает в моем осознании, это становится моим обретением.
1: Как можно достичь того количества, той меры ошибок,

0: Просто нужно пройти.
1: Барасалам говорит, что в общем мы приходим к этому в течение, ну, 125 ступеней или 620 ступеней, неважно, как считать. Это, в общем, определенное количество анализов и просьб. Анализ и просьба. С подъем мана. В общем, это не бесконечное число решимот. А в общем, у нас есть, скажем, пять миров, хотя это мы считаем иначе, но неважно. Ну, допустим, пять миров, пять парцуфов, пять сферот, 125 ступеней. Как можно ускорить подъем мана на молитву, начиная с этого момента?
2: Ускорить поднятие ман человек может только с помощью группы. Что такое поднятие ман? Поднять ман означает, вместо того, чтобы реализовывать свои собственные решимо для себя, нужно проверить, нужно понять, надо исследовать и принять решение, что я пользуюсь тем решимо ради отдачи. Я хочу использовать его ради отдачи, но я не способен, и с этим я обращаюсь к Творцу. Да? Так, я работаю, тут я проверяю здесь направление к себе по отношению к направлению к Творцу. И по-настоящему могу проверить, является ли это направлением к Творцу только относительно группы. Творец скрыт. И только относительно окружения проверяю, хочу ли отдавать, хочу ли включиться в него по-настоящему, и хочу ли правильно использовать это решимо. Никакой другой проверки у меня нет. Поэтому если я вокруг себя формирую группу правильно, так чтобы она как можно точнее пробуждала во мне понимание отдачи, чтобы как можно быстрее подвела меня к этому, чтобы я мог бы там увидеть и почувствовать правильную картину отдачи, измерить, правильно ли мое намерение, да или нет, то, соответственно, с этим я быстрее прихожу к молитве.
0: То есть
2: окружение должно быть таким, что оно обяжет меня к тому, чтобы я бы в этом окружении почувствовал так, что если я думаю о себе, а не думаю о окружении, то буду чувствовать себя ужасно. Это будет стыдно, это будет презренно и так далее. В группе это должно быть просто явно, гореть. Разумеется, тогда я смогу быстро продвигаться. И, конечно же, тогда мне не надо будет страдать, а быстро я буду преодолевать страдания, связанные с необходимостью сломать себя, думать ради отдачи и решить, что ради отдачи — это правильное направление. То есть все зависит от группы. Чем больше группа будет воздействовать на меня важностью отдачи, уподобления к Творцу, если группа может действительно хорошо мне это передать, прорекламировать, так чтобы мне это было важно, во мне бы это горело, что только это может существовать, то мне не будет трудно находиться в этом. Мы видим, насколько человек абсолютно следует за обществом во всем, что оно принимает решения. И поэтому наш выбор — это найти подходящее окружение. То есть, чтобы я не довольствовался каким угодно окружением. Ну, как он пишет про портных, да, что они не очень-то хорошие. Рабаш пишет в письме. Если ты хочешь быть хорошим специалистом, ты должен находиться среди самых лучших мастеров, чтобы они тебе говорили, что ты, допустим, если это портной, да, портные, ты сшил красивую одежду, а если нет, то они тебе смогут до последней мелочи сказать, что это не то, здесь неправильно, это неверно. То есть они уважают красивую, совершенную работу. Вот среди таких людей ты тоже станешь специалистом, ты тоже сможешь действовать так же. Ты тоже не сможешь терпеть все то, что неправильно. Все зависит от окружения, от группы. И поэтому, если ты хочешь быть хорошим мастером, тебе нужно окружение, которое целиком это требует. Тогда не будет трудно. То есть вся наша трудность и вся наша проблема в том, что мы не способны, и то, что мы выпадаем с пути, и то, что мы боремся, мы боремся каждый друг с другом и со своим желанием получать, и все это потому, что мы не строим группу. Нам не нужно чувствовать никаких усилий в нашей работе, если наша группа в соответствии с этим будет исправлена. Потому что, конечно же, я захочу исполнять по своей природе все то, что принято в окружении. И то, что каждый заботится о своем собственном духовном продвижении, это ерунда, это чушь, это глупость. Человек должен заботиться о том, чтобы в группе само понятие продвижения было бы в той мере, в которой ему нужно, чтобы там это было реализовано. Тогда и он будет исполнять. Мы являемся полным результатом всех желаний, мыслей, целей, важностей, все, что находится в группе. И поэтому, если уж мы говорим об исправлении решимот, то исправление решимот происходит только в групповой работе. И тут мы видим, насколько все это правильно организовано в той теме, о которой ты заботишься. То есть ты заботишься о своем отношении к группе или к Творцу это. То есть то, что воздействует на тебя, то, что пробуждает тебя, возвращает тебя к этой же работе. И ты видишь, что все силы, все действующие силы, все, с чего начинается, и все, что должно в конце раскрыться, все находится в одном носителе. Тебе не нужно метаться между тысячами разных составляющих. Это только один фактор. Ты с него начинаешь, и там ты заканчиваешь всю работу, и там все твои усилия, и исправление келим, и наполнение келим. Так получается.
1: Если я правильно помню, как ты сказали, что у человека должны быть готовые маны. Как делают такое действие? Как точно это делать?
2: Не знаю. Да.
1: Три общие группы. Можно ли построить группу, которая будет обязывать продвигаться в направлении, которое я выбрал? Правильную группу, в правильном направлении.
2: Мы уже видели, что не помогло нам поделиться на пятерки или на десятки. Мы уже видели, что все зависит от вклада. Не тех, кто искусственным образом тебя окружает, а от того, во что я на самом деле вкладываюсь. Или в тех, в кого я вкладываюсь. Верно, что иногда помогает человеку выбрать несколько человек, с которыми ему будет ближе разговаривать и как-то
3: без тура
2: ближе, ну, установить связь. Но ты видишь, что в общем, по мере нашего продвижения и того, что мы проходим состояние, мы не видим, что правильно было бы замкнуться в каком-то малом кругу, в какой-то маленькой форме. В общем, группа это не имеет четких групп, что вот этот находится в моей группе. Группа — это духовное понятие. То, что даже я не могу увидеть, показать самому себе, что именно оно представляет собой. А все наши, в общем, устремления, желания, понимания, разные связи с высшей силой, наши общие усилия, которые мы прилагаем, вот вся эта совокупность и дает понятие группы, окружения. И то, чего нам не достает, только одного, чтобы величие Творца и величие цели просто бы горели. Там настолько, чтобы обязывали каждого к тому, чтобы у него вообще не было бы никакой трудности думать об этом. И никаких трудностей находиться в этом постоянно. Но малые группы мы уже прошли. Есть те, кто все еще ищет в нашей группе, ты знаешь, есть такие, которые еще пытаются собрать небольшие группы. Я смотрю на это как на детскую игру, знаешь, которые собираются в маленькую компанию. Это уже не через продвижение, скажем, я сказал даже от отставания развития.
1: Вы сказали, что если я хочу быть хорошим мастером, я должен войти среди хороших мастеров, которые будут мне говорить, это нехорошо. С другой стороны, мы говорим также, что наша группа не должна критиковать, а должна давать величие цели. То есть это не работает именно так. То есть они не должны меня критиковать, говорить, это нехорошо, а давать мне величие цели. То есть как найти правильный путь, как это точно складывается?
2: То, что группа должна дать человеку, она должна дать величие цели. Для того, чтобы человек был в состоянии услышать о величии цели, его нужно сформировать. Чтобы он приходил, чтобы он сидел, чтобы он читал, чтобы он участвовал, прилагал усилия, даже тогда, когда этого не хочет. И из всех этих усилий, может быть, он будет готов к тому, чтобы услышать. Через внешние действия, через внешние усилия, может быть, он придет к более внутреннему усилию. Потому что у внутреннего желания, на внутреннее желание, ни он сам, ни мы, никто управлять им не может. Поэтому, конечно, мы должны передавать критику человеку. Ну и как написано, то, что человек должен искать окружение, то, что он должен менять и улучшать группу после того, как он уже находится внутри, и включаться в нее, действовать внутреннюю, чтобы быть полезным в пути, чтобы хотеть того же продолжения, быть, пожалуйста, Может быть, у него есть такие советы, которых мы еще пока не понимаем, нормально, это можно все обсудить, но он не может идти против правил группы. Если он хочет построить новую группу, на здоровье. Но почему он будет выстраивать ее из нас? Откуда он знает лучше и правильнее, чем мы, что именно нужно изменить? И как? Есть правила, которые передали нам наши учителя. Согласно им, мы должны принимать советы, рекомендации любого человека.
1: Что они должны включать? Конкретные вещи, очень точечные или общие вещи?
2: Я обязываю тебя сидеть за столом, чтобы тебе было удобно. Не делать ничего постороннего, не читать, не слушать, не разговаривать, вообще ничего. А сейчас сосредоточить свое внимание на то, чем мы сейчас заняты. Это означает, что я тебе выставляю условия, я ставлю тебя в определенные рамки. И во всем этом есть надежда, что, может быть, все, что происходит здесь, достигнет и твоего слуха, и, может быть, даже сердца.
0: Все?
2: Как учитель ты это можешь понять? А как в школе? Да в любом месте так же. И мы должны так себя организовать. И мы хотим, чтобы каждый так себя организовал в группе. Дать каждому обязанности и возможность воспринять важность цели от группы. А что еще?
1: Как, по сути дела, группа может привести меня к тому, чтобы намереваться то, что мы говорим все время, приближение к самому себе. Максимум они могут посадить меня делать что-то. Но как заставить построить намерение?
2: Ты спрашиваешь, как группа может достичь твоего сердца? Как может изменить твое сердце ради получения на радиоотдачу? Так, чтобы ты захотел любить товарищей? Этого мы не можем. И ты сам этого не можешь. Это может только высший свет сделать такой переворот и исправить тебя, если ты захочешь исправиться. Но быть причиной, к тому, чтобы к этому прийти, то группа на это способна, чтобы это произошло. В этом заключается твой свободный выбор.
1: Ты добавишь мне желание к этому?
2: Да.
1: Желание к
2: этому. Окружение добавляет тебе желание благодаря тому, что ты ценишь ее, хочешь ты того или нет. Общественное мнение управляет тобой, это понятно. То есть мы устроены так, что для нас важно. Человек в своем эго, в ощущении своей индивидуальности, не видит ничего, кроме своего «я», созданного из ничего. И вот это «я» для него важнее жизни. Ради сохранения своего «я» человек готов абсолютно на все. Он так устроен. И группа должна правильно этим воспользоваться. Или я скажу так, настоящий мужчина тот, кто пьет кока-колу или там какое-нибудь пиво, или все, что мы видим в рекламе. Таким образом, я играю с тем, что заложено в твоей природе. Так и группа должна наша быть устроена. Должна пользоваться силой индивидуального «я», заложенным в каждом из нас, и прививать ему правильные ценности. Это тот же самый подход. Бааль ха-Сулам приводит в статье о свободе выбора. Он дает очень простые примеры из жизни. Они все даны нам для практического использования.
1: Как убедиться, что это действительно входит вовнутрь? Есть много всяких обществ, где эти лозунги написаны там на стене, на машине, на всем. Но как убедиться, что действительно это входит в желание, а не на стене?
2: Как сделать, чтобы
0: сисьма,
2: лозунг, проник бы внутрь и стал бы обязательным для каждого, Это тоже зависит от того, как группа к этому относится. Нет никакой другой возможности что-либо тут сделать. Короче, если ты хочешь прийти к Рош ха-Шана, тебе придется через все это пройти.
1: Здесь о переходе, о переходном этапе, когда человек обнаруживает что-то, он сразу отвергает это, встает против этого. Как группа может помочь, чтобы ты не пренебрегал этим, а все-таки говорил бы об этом?
2: Как может быть, чтобы человек не раскаялся, не сбежал, а продолжал бы идти к цели? У человека самого нет никаких сил. У самого человека сил нет. Он может подействовать на себя только через группу. Вы не понимаете, что есть только один ответ? Нет у нас из всех этих четырех параметров, о которых он говорит, основы, развитие основы, окружение и развитие окружения из этих четырех составляющих, кроме них нет ничего, чтобы могло что-то изменить нас, кроме воздействия окружения на нас.
0: Это все.
2: Если я что-то хочу поменять в себе, я должен оказаться в другом месте, тот, который на меня подействует. Если я хочу изменить в себе еще что-то, я должен войти еще раз в другое место, чтобы оно на меня повлияло. То есть я должен выбирать, стоит мне поговорить с тобой или нет, стоит мне спросить кого-то или нет, стоит мне слушать кого-то или смотреть что-то. Я все время должен выбирать, что на меня воздействует. Это означает, что я делаю сокращение над собой, и теперь я выбираю, каким образом я развиваюсь. Другими словами, я выбираю цель. Я выбираю средства. И я понимаю, что только посредством этого средства и только так я действую на самого себя. Получается, что я как бы действую на себя, будто бы Творец воздействует на меня. У меня есть то же самое... Тот же самый инструмент, как и у Творца. Я смотрю на себя со стороны, так же, как врач смотрит на больного. И я отношусь к себе таким образом, как в третьем лице, как к чему-то внешнему. И у меня есть возможность с этим что-то сделать, вот с этим «я», которое называется Михаэль. И я знаю, что я состою из определенных желаний и страстей, стремлений, мыслей. И как я все это внутри себя могу сформировать так, чтобы быть ближе к истине, чтобы сейчас это называлось, как я понимаю отдачу, а вот это называется цель творения, а это уподобление Творцу. Как я могу внутри себя изменить все эти свойства и эти ценности, чтобы они мне ближе? Так я должен проверять, с помощью каких инструментов я могу это сделать. Но, разумеется, это внешние средства. С помощью группы, с помощью внешнего воздействия на меня. Никакой другой возможности нет. Но если я знаю, каким я должен быть, если я знаю, в каком состоянии нахожусь я сейчас, то значит, я более-менее могу себе представить, могу себе сказать, что это за внешние фактор должен быть, который переведет меня из точки А в точку Б. И тогда я ищу такой фактор, такую группу, такое окружение, то, что поменяет направление, что даст мне какие-то другие ценности и так далее. Тогда более-менее я смогу себе представить, какая группа должна быть. Мне нужны такие-то люди или какие-то другие люди. Я от всей группы впечатляюсь чем-то одним или немножко другим. Я будто бы выбираю еще до того, как вошел. После того, как вошел, все, выбор закончен. То есть есть возможность произвести некоторое сокращение. Скажем, сделать такой разрыв и сказать, что вот сейчас я принимаю решение, что на меня будет воздействовать. И затем решить, и потом сформировать Это самое воздействие. Таким образом, я будто бы выбираю свою будущую форму. То есть я будто творю самого себя. Я формирую самого себя. И тогда моя работа буквально... То есть я пользуюсь силами творения. И тогда моя работа такая же, как у Творца. Я таким образом изучаю его. То есть у меня есть все данные. Мне нужно только поместить в сердце и разум, раз и навсегда. Вот это понимание, ну, раз и навсегда так не получится. Ну, допустим, всякий раз понимание того, что я могу подействовать на себя, не ходя из того, что я как-то изнутри буду напрягаться. Никакие внутренние попытки не помогут. Любые усилия могут быть только через группу. Почему? Потому что таким образом я приобретаю свойства отдачи. Я не просто хочу поменять себя, чтобы стать другим. Тот другой, который хочет изменить меня через группу, это наверняка и будет формой отдачи. Не просто так, что я буду представлять себе некое духовное. Это не духовное, это не будет более дающее. Он будет больше в чем-то, не знаю там в чем. Как правило, больше в получении. Что может быть кроме этого? Или отдача, или получение?
0: Кен.
3: В этой внешней проверке в группе, что позволяет ей исправлять путь в правильном направлении? Как группа может исправить сама себя? Какая у нее есть обратная связь?
4: Какая у группы есть возможность исправить себя, провести такую проверку себя? То есть ты хочешь спросить так, что находится выше группы и относительно чего она способна себя проверить? Человек проверяет себя по тому окружению, которое он считает большим, более высоким, и оно рисует ему будущее состояние. А как проверяю я? Я проверяю согласно тому, насколько я понимаю, из собственного опыта, из книг. У меня больше нет ничего. Книги имеется в виду, есть рав, книги, мое понимание этой работы. Вот и все. Тебе не раскроется нечто вроде, я не знаю, то, что там представляешь какие-то откровения, раскрытия. Раскрытие происходит внутри. Ты действуешь согласно тому, как понимаешь.
3: А как группа узнает, в верном ли направлении? Ага. В группе есть хорошие намерения, да? Желание поступать правильно, но как группа узнает, что идет в верном направлении? И действует как следует.
4: Как группа знает, в верном ли направлении идет? Только исходя из постижения, из книг от учителя.
3: А постижения бывают у отдельных людей, у каждого свое, для окружения в целом. Это непонятно?
4: Каждый понимает по-своему, а затем все вместе принимают решение. Вот и все. А как ты думал по-другому? Скажи, в каком образе ты мечтаешь, чтобы было у тебя? Чего ты ожидаешь? Чтобы Творец раскрыл себе что? Через радио или еще через что-то? На стенке у тебя вдруг появится какое-то изображение, какая-то картина? Так, недалекие люди представляют себе раскрытие Творца в каких-то образах, не дай Бог, или каких-то там картинах, изображениях. Только внутри, то, что ты постигаешь, это и существует, вот и все. Нет другого. У тебя есть кли, и то, что раскрывается в этом кли, то и есть. Что можно еще ожидать, я не понимаю.
3: Нет, я понимаю, что я получаю воздействие через группу, но само общее окружение работает.
4: Общее окружение, и ты сам можешь действовать, ты не знаешь как, и группа действует, тоже не знаю как. Но именно в том, что ты знаешь, как действовать, и ищешь, состоит твой свободный выбор. Ты ищешь какой-то стандарт, чтобы тебе постоянно спускали свыше, этого не будет. Потому что таким образом ты из человека превращаешься в животное. Без свободы выбора сразу становишься животным. Это ты ищешь? Пожалуйста.
3: Вы сказали, что нашему окружению не хватает величия Творца, что оно должно гореть в наших сердцах. Что именно нам недостает? Вот я не понял.
4: Что значит, что группе не хватает величия Творца? Это очень просто. Величием Творца называется... Величие Творца — это сила, которую я получаю благодаря тому, что ценю Высшего. Что значит «ценю Его»? Что я думаю, чтобы стать... подобным ему, таким, как он, оказаться на его месте, это стоит всего. Все, что у меня есть, все мое состояние, то есть все наслаждения, которые я могу получить сейчас, все усилия, которые я способен вложить сейчас, все, что у меня есть, я готов отдать, лишь бы быть на месте Высшего. Мы видим это и в нашем мире. Человек смотрит, я хочу это, и мне ничего не важно, скажи, сколько, я готов. Это называется, что он ценит это. И это ты должен получать от группы. Вот и все. Построй какую-то группу, может быть, искусственно. Пусть воздействует на тебя, тебе больше ничего не нужно. Группа, которая состоит из таких же, как и ты, у которых нет, они ничего не понимают в духовном, не знают, что такое ради отдачи, и вообще испытывают к этому отвращение. Начните говорить об этом. И каким-то образом какие-то маленькие усилия прилагать и рекламировать отдачу друг другу. И каждый пусть захочет, даже искусственно, играючи, да, и в игре постараться начать как-то включаться в это. Мы буквально играем в это. Вся группа работает относительно меня, и вообще они не понимают, что такое отдача, но мы строим искусственным образом окружение таким образом, чтобы оно повлияло на нас. И не важно, что сама группа искусственная, и ее воздействие на меня, и на тебя, и на каждого будет настоящим. Если бы не было так, то как бы я, неисправленный, мог бы создать исправленное окружение, чтобы оно влияло на меня. Но я неисправленный. То есть я нахожусь во лжи, я обманщик. Как я создаю такую же группу лжецов, обманщиков, которые все время говорят о любви и отдаче, все обманщики. Но эти обманщики воздействуют на меня таким образом, промывают мне мозги, что я принимаю это как правильное, важное и истинное. Так человек может буквально вытащить себя за волосы. Это единственное, что у нас есть. А как делает ребенок это? Как он себе придумывает, воображает, подражает взрослым, хочет быть таким, как они? тоже делает это так же. То есть расти, вырасти мы можем только, когда мы как будто бы, да, из себя выстраиваем будущую форму, более продвинутую. Как будто. Поэтому нам нечего возмущаться и говорить, что у нас нет возможности. У тебя есть все. Дали тебе знания, информацию, и несколько человек начинают действовать. Верно, да, это детский сад, но большего и не нужно. Не нужно большего. Просто организуй их таким образом, чтобы они все время кричали «важность группы», «важность товарищей». Короче говоря, ну кричать так, чтобы это подействовало на всех. Вы можете. Почему? Потому что такой закон свыше. Когда много людей кричат, я начинаю это воспринимать. Так я устроен. Все. Поэтому с обмана, когда ты начинаешь, потому что отдача для тебя — это ложь, это становится для тебя важным. И так все наши стереотипы в жизни. Мы живем только согласно вот этим ценностям, которые в нас вводят, в которых на самом деле нет ничего подлинного. Деньги, почести, знания, вообще ничего, кроме необходимого телу. Пища, семья, там, дети, то, чего тело хочет само. Все остальное — это 99% нашей жизни. На этом мы растрачиваем нашу жизнь. Это все из-за всякой рекламы, которую создало для нас общество, как будто мне важно. Почести важны, известность в мире, знания, деньги, прочее, чтобы я мог держать свое «я» в обществе, не дать ему упасть, мне нужно и это, и то, и все. Я вот это удерживать, я его питать. Но если я переношу это «я» из «айн» в «еш», из «нету» в «есть», то у меня не остается никаких проблем.
3: В нашей группе можно видеть, что отдачу усилий действительно ценят. Люди работают по 24 часа. Так чего же все-таки не хватает, если есть отдача? Что здесь? Какие советы?
0: Если оно маспик, а та умер игия.
4: Ты говоришь, что у нас есть достаточно, мы вкладываем усилия, и у нас достаточно большая группа, и по количеству часов, и по количеству усилий, и силы, которые мы вкладываем очень много, чего не хватает. Не хватает главного. Чтобы все остальные вещи — это менее важно. Нам не хватает программы, плана. Что значит программы? Для чего я все это делаю? То есть в каждом состоянии, когда мы что-то делаем, мы не понимаем, что тем самым мы строим группу, которая будет воздействовать на каждого из нас. Допустим, возвеличивает свойства отдачи. То есть мы механически делаем много работы. Но это, скажем, большая производительность, высокая, да? Ты бежишь 100 километров с большой скоростью, потеешь много, да, но в голове нет ничего. Для чего ты это сделал? Что ты хотел этим вызвать? Главное, то, что определяет, для чего ты это делаешь. Вот этого нам не хватает. Это есть, но пока что недостаточно. Если бы каждый... Ты видишь?
0: хахамим каву.
2: Как определили мудрецы, перед каждым усилием, перед каждым действием, благословен ты, Творец наш, Бог, Владыка мира и так далее, и так далее. Что это значит? То есть для чего я это делаю? Что мне от этого нужно? Как на это направить себя? К кому я обращаюсь? Какого результата я хочу? Это называется благословением. Связь, направление. То есть для чего я это делаю? Ты видишь, что каждая мелочь, они установили какое-то отношение. Иначе само действие ничего не стоит. Это называется заповедь без намерения, как тело без души. Так твое тело совершает множество действий, но в них нет души, нет никакой духовной силы, которую ты хочешь внести в них. Этого очень не хватает. Поэтому я постоянно говорю, в том числе и перед праздниками, покупайте как можно больше машин, приборов, чтобы люди меньше работали, прилагали меньше физических усилий, чтобы у них оставалось больше места в голове для мысли о чем, о том, ради чего они это делают. Тогда необходимо много работать, и напряжение, вот которое вся эта работа, и во время праздников, чтобы у нас не было каких-то возможностях. Чтобы можно было думать. Поэтому стоит приложить все усилия перед праздниками, и затем, когда люди собираются вместе, у каждого должно оставаться какое-то место, какая-то возможность думать о намерении. И я говорю об этом все время, на протяжении всех праздников, постоянно. Да и каждый день тоже. Этого нам не хватает. И это действительно камень преткновения. Мы делаем много, ты прав. Но заповедь выполняем. Действие, которое мы хотим, чтобы из этого вышло что-то, но без намерения. Это называется заповедь без намерения. Это не о тех людях, которые там внешне делают что-то там, лулав, итрог, всякие вот эти... То, что делают Суккот, эти атрибуты. Это говорится о людях, которых так уже воспитали, так их научили, они и делают. Мы же хотим посредством каждого действия чего-то достичь. Так где то, что ты хочешь достичь? Тебе это ясно? Если ясно, то каким образом? Если ты обращаешься, благословен ты, Творец, Бог, наш Царь мира и так далее, действительно, чтобы ты хочешь из этого благословения приблизиться к высшей силе, чтобы ты с помощью этого захотел уподобиться, приблизиться, что-то совершить, тогда действительно это настоящее благословение. Это действительно связь. Тогда ты действительно выполняешь заповедь с намерением.
3: Но ведь это скрыто, этого не видно, только действие.
2: Конечно, это скрыто, зависит от сердца человека, намерения, поэтому это называется скрытая наука. Тайна Торы, наука о намерениях, именно этим мы и должны постоянно заниматься. А каббалистов всегда говорили, вот эти сидят в углу и ничего не делают. Они строят намерения. Что тебе еще нужно делать в этой жизни? Что, бегать? Все человечество бегает. Ну и что? Какая в этом польза? Главное — это построить намерение. Действий у нас полно. Мы вокруг себя построили уже целую систему, работа, распространение. Но нам не достает намерения. Мы еще недостаточно понимаем, как построить намерение, как надстроить его над действием. Более того, мы убегаем от самого намерения. Я хочу с помощью этого приблизиться к силе отдачи, к Творцу, уподобиться Ему. Хочу узнать, что такое отдача, что значит отдавать, что я должен изменить в себе, чтобы это произошло, и произошло именно благодаря действию, которое я сейчас совершаю. Если человек приучает себя, да, можно так сказать, приучает себя к этому, тогда это происходит.
3: Сейчас, по сути, это моя группа. Человек должен получать воздействие именно от окружения, все время думать об этом. Но я же не о действиях, но все же все это скрыто, я этого не чувствую.
4: Что скрыто?
3: Ну, намерение.
4: Намерение всегда скрыто. Что ты хочешь, я не понимаю. Намерение группы?
3: Но я хочу получать воздействие от группы. Сам я ничего не могу изменить, если речь идет о том, чтобы изменить себя. Я меняю окружение. Но я же не ощущаю этого отклика.
0: Ломвин ташила.

0: Я не понимаю вопроса. Ты хочешь, чтобы все намерения группы были бы выражены вслух, чтобы ты услышал их. Но мы и так слышим об этих намерениях. Мы читаем статьи, письма. Мы изучаем даже учение о десяти сферот, где он объясняет там это на разных языках, либо на языке чувств в статьях и письмах, либо на языке разных терминов науки Каббала. Тебе объясняют, что называется намерение. Тебе, кроме намерения, больше ничего не объясняют, потому что действие, оно уже задано. Это существование, желание, это наверняка происходит. Тебе нужно добавить только намерение. У нас это называется экран и отраженный свет, другими словами. И везде, где мы учим в наших книгах, мы учим только о намерениях. А желание, я все время говорю, не нужно работать над желанием.
1: А как получить воздействие от намерения товарища, а не действий?
0: Как получить воздействие от намерения товарища? Товарищу нельзя говорить тебе, что я намереваюсь так-то и так-то, вот ты знаешь, проверь себя, можешь ли ты тоже так же? Нет, это нельзя. Есть общий устав, общее соглашение. В общем, мы можем говорить о том, к чему мы стремимся, что такое группа и так далее. Но лично каждый должен оставаться со своим намерением наедине. Это называется скрытым. Это должно быть скрыто от всех. И действительно, человек и не сможет выразить свое намерение. Если только не запишет его, как записывают в ТЭС. Что значит, что я говорю о каком-то действии словами учения десяти сферот? Я выражаю там намерение, желание, которое находится на какой-то ступени, какое-то состояние. В этом вся наука Каббала. Потому что от намерения зависит раскрытие желания, насколько оно раскроется, наполнится, каким светом, какой связью с Творцом.
1: В нашей группе один из важнейших критериев — это количество действий, которые совершает человек. Есть ли связь между этим количеством и намерением?
0: Мы уважаем людей согласно внешнему поведению, так и должно быть, сколько человек сделал. Да? И мы говорим о нем, он сделал это и сделал это, потому что это и называется открытой частью Торы. Это то, что он сделал. Действие для того, чтобы продвинуться. Действие, намерения, которые, согласно Каббале, называются настоящими действиями, мы не можем сосчитать или измерить, мы не можем даже и говорить об этом, потому что здесь это предоставляется место для внешних сил, которые могут уцепиться. И ни один из нас пока еще не защищен от воздействия других, и сам может навредить другим. Поэтому об этом не говорят.
1: То есть, есть ли связь между количеством внешних действий, которые совершаю, и тем, что мое намерение совершенствуется?
0: Связь между действиями и намерениями есть, потому что человек, вкладывающий силы в действие, начинает спрашивать себя, для чего я это делаю. И постепенно за действиями устремляются сердца, так говорится. Поэтому есть здесь связь, потому что мы все-таки находимся в одном теле, и наши намерения, и наши действия, и от того, что человек делает, и не получает результата, он начинает спрашивать и понимать, что причина в отсутствии намерения. Намерение — это качество действия. Что я хочу этим? Без намерения — это просто машина, которая производит что-то и не хочет от этого ничего. Не хочет, так оно и не получает. Ну, в смысле продвижения. Или, может быть, намеревается получить что-то другое. 5 лет работал, чтобы получить какое-то почести от группы, а затем он спрашивает, почему в вашей группе нет духовного. Но ты не намеревался на духовного, ты хотел почести, и да, у тебя хорошая должность, тебя уважают как сильного, деятельного человека. Ты получил от нас уважение? Почему же ты жалуешься на отсутствие духовного? Духовное вообще ты должен был сам потребовать от группы, но это уже твое личное требование. Как оказаться под воздействием Торы, а не всего того обмана, что с Торой делают, когда есть вера? Как получить это воздействие, а не остаться в словах, чтобы все не оставалось словами, а действительно, чтобы это реализовалось?
2: Им анахну.
0: Если мы будем играть серьезно, знаешь, говорят, что игра — это дело серьезное, потому что вся наша жизнь — это игра. И написано также, что Творец, Он играет с Левиатаном. Это очень глубокие вещи. Почему играет? То, чего я еще не достиг, но хочу как бы быть в этом. Это называется игрой. Если я еще не нахожусь на каком-то состоянии, а как бы воображаю себе что-то подобное этому, то это игра. Поэтому если мы будем играть серьезно, каждый воодушевится, проникнется, и ни у кого не будет возможности избежать воздействия группы на него, и тогда действительно каждый продвинется. Это зависит только от решения группы и насколько нынешнее состояние нас еще не удовлетворяет. Мы продвигаемся к этому. Но то, что нас-то не устраивает, это хорошо. Но если бы я не хоронил самого себя, свое намерение под действиями, а в каждом действии разбирался бы с намерением, сам принял решение, скажем, шел бы к описанному им состоянию пустыни, тогда я не смог бы совершить ни одного действия, я просто сбежал бы, выключил рубильник, ушел бы домой. Как я могу действительно, благодаря воздействию окружения, сохранить намерение и продолжать действовать, если оно не способно по-настоящему затронуть мое намерение? Ведь тело боится, оно этого еще не хочет. Ты говоришь так. Возможно, я чувствую себя слабым. Может быть, боюсь, что смогу прекратить весь этот путь, когда увижу настоящее состояние, узнаю, что такое отдача, и где я нахожусь, и что нужно для этого сделать. Если я увижу всю эту правду, то я убегу с пути. Я просто закроюсь и уйду в обычную жизнь, отключу свой разум, какую-то самокритику, и буду жить, как получится, заведу какое-нибудь небольшое дело, и буду жить обычно, меньше страдать, опущу себя со ступени большого человека на такого, к маленькому человеку. Претензия... Правильно, есть у нас такой страх, когда что-то начинает нам угрожать, мы действительно хотим сбежать и стать такими. Но мы не способны на это. Бальсулам называет наше состояние то, что мы находимся под катком развития. Поэтому я не могу, не способен остановить себя. То, что я убегаю, в итоге я учусь на этом, что я не могу сбежать. Я не могу сбежать. Мне будет еще хуже, и в итоге я приду к тому же самому. Я буду растягивать время, еще полгода, еще год вернусь к этому, ну, еще кругооборот. Жизнь научит меня, чтобы я не убежал. Если я действительно достиг такой зрелости, что я должен сейчас развить решемот, который уже относится к духовному, а не

0: награждением и наказанием, а к вечному управлению. Каббалисты всегда относились к ученикам очень нехорошо, жестко, резко. Да, грубо даже можно сказать. Потому что если человек действительно хочет, если он действительно способен, то он остается. Тебе не нужно создавать ему никаких особых условий. Никаких. Просто наоборот. Сделай ему очень жесткие условия. Потому что некуда бежать человеку, который уже созрел. Это то, что он говорит, Бааль Сулам. Если у тебя есть вопрос, в чем смысл моей жизни, действительно вопрос, который просто кричит, и он уже не может жить как вчера, а просто плыть так по жизни, что он сделает? Ничего не может сделать. Пусть идет к разным там раввинам, гуру, искать где-то свой путь. Пусть идет. Ничего ему не поможет.
1: Вы словно говорите, продолжай требовать награду, несмотря на то, что боишься, что получишь. Так я спрашиваю, может быть, окружение помочь в этой точке, если у меня у самого нет сил, когда есть все-таки расчет? Зачем вообще этим заниматься?
2: Етов.
0: Будет хорошо. Ребята, мы должны немножко учиться. Чува, давай.
1: Мы находимся в такой группе, которая очень высоко ценит усилия. А согласно тому, что вы говорите, это по сути...
0: Мы ценим физическое усилие в нашей группе, потому что нет у нас возможности оценить товарища в чем-то другом. Я прихожу к тебе со своим мерилом. Что значит, сколько сил ты вложил в группу? Я не могу измерить, сколько ты намерений вложил в группу, хотя... Намерение — это именно то, что нужно в нашей группе от тебя, а не силы. Силы я мог бы нанять каких-нибудь там филиппинцев, чтобы выполнили эту работу, и больше мне ничего не нужно. Только включи намерение. Не нужно потеть. Духовное вообще — это только намерение. Тебе не нужно работать там руками, ногами, ничего. Но нет у нас возможности измерить намерения. Мы исходим из предположения, что если человек много делает в группе, то он делает это с намерением, ведь он хочет от этого что-то. Чего он хочет? Что, стать великим? Ладно. Стать умным? Ладно. Добиться, чтобы о нем говорили, известным и так далее. В итоге все эти вещи постепенно приводят его к такому состоянию, что он увидит, что все это... Он не для этого сидит здесь. Ему нужно что-то более высокое получить. Тогда он начинает пренебрегать действиями. И здесь группа уже должна потребовать от него: «Нет, дорогой мой, действиями не пренебрегай, присоедини к ним намерение». Именно это мы и видим после какого-то этапа, который человек работает сильно, усердно, приходит, такой дает много сил. Где там Малкель? Я помню, ой, был такой весь, да? Сейчас его нету, да? А, он там в другом зале работает, ладно. Через год, полтора или два, видишь, вдруг, пшик, из него вышел весь воздух. Почему? Я просто привожу пример, он был очень такой яркий. Но он такой носился, как ветер. Почему это закончилось? Добавь намерение. Почему ты уменьшаешь действие? Значит, раньше у тебя не было намерения. Ну ладно, теперь добавь его. Сейчас ты уже можешь. Обычно в этом проблема. Но у нас нет возможности оценить человека согласно его намерению. Только действие. В намерение мы никогда не влезаем, и не хотим, и не проверяем, и не дай Бог говорить об этом друг другу. В этом человек должен развиваться самостоятельно. Разве ты видел, чтобы я лично спрашивал кого-то, где твои намерения? Если я кричу там на какой-то отдел или на человека, я кричу, потому что он неправильно работает. Не дай Бог вообще коснуться

0: его внутреннего мира, его намерения. Намерение — это человек и Творец. Как я могу влезть туда? Я могу лишь немножко, может, как-то помочь ему, так со стороны, чтобы понял, может быть, чтобы задумался об этом больше. Как-то со стороны. Но не влезать внутрь — это личное, это внутренняя связь человека с Творцом.
1: Это как бы задерживает меня. Я не могу требовать двух вещей. Либо я требую почета, либо словно бегу от стыда, я совершенно действую отчета, но что меня подталкивает. Но мне же нужно действовать для того, чтобы я мог познать действие Творца, стать отдающим, как Он, почувствовать Его намерение. Если группа, да, превозносит действие, а я получаю воздействие только от группы, то иногда я буду вспоминать, что делаю это ради Творца. Но большую часть действия делаю ради вознаграждения со стороны группы. Это как бы останавливает меня, это искажение. Как устроить все так, чтобы именно от группы я получил потребность стремиться не к этому, а к Творцу?
0: Все, все будет в пути. Ладно. Мы подходим к учению десяти сферот или шара каванот, да, ТЭС?
1: Поделимся впечатлениями урока, что мы отсюда берем в реализацию в десятках.
2: Меод каше лесакем та шиура зе кейлу зе.
0: Очень трудно подытожить этот урок, это так много вещей, тут так много раз всего дал. Я много написал, много вынес из этого урока, много впечатлений. Вначале мы говорили о том, что такое Рош ха-Шана, потом мы перешли к механике окружения, как оно воздействует на тебя. И Рав даже говорил о маленьких группах, о десятках, и сказал, что это детская игра. Очевидно, он говорил о том периоде. Сегодня мы видим, что он поставил это как самое важное. Потом мы перешли на важность намерения и как это все работает. Очень много. Просто самых важных вещей в мире, все в такой резолюции четкой. Ну, наверное, это еще ничто, и, видимо, раскроем еще много всего этого, очень, конечно, чувственно.
1: Действительно, на уроке много моментов таких и много тем. Начнем с последнего момента. То, что было очень сильно там в конце. То есть в конце все произойдет, все случится, но зависит от нашего желания. От нашего желания, от нашего намерения, как мы, с каким подходом мы приступаем к нашей работе, к урокам, к товарищам. Все зависит от желания.
0: Я вначале не совсем понял тему урока.
3: И вдруг
0: меня осенило, что прежде всего это молитва. Молитва к Творцу. И какая-то сила может тебя вывести из этого состояния. А потом вопрос о ком, о чем? И третье. Я слышал Рава по поводу игры, что знание и все же должно быть в самом в связи с Творцом. Надо брать от группы, от товарищей. Неважно, что я буду видеть их обманщиками, но только от них Я могу взять стремление к Творцу.
2: Да, Рав
1: начал урок. Да, стартую с 200 километров в час. И обозначил самую центральную вещь, что когда человек приближается к свойству отдачи, у него ничего не остается для себя. Есть такой барьер, который человек должен пройти. Тогда у него есть ощущение, что он как бы возвращается как бы сущему, да, желание получать все, что он наслаждается, все о себе, и оттуда переходит к тому, что нет ничего, что есть нечто новое, и это наслаждение Творца, а не его наслаждение. И тогда он должен как бы заменить вообще свои установки, подключение к себе или подключение к Творцу. А это состояние, где люди бегут от этого, да, мир исчезает, появляется что-то новое. То есть человек измеряет мир тем, наслаждается или наслаждается. И постепенно это теряет смысл, и появляются новые смыслы. А как измерять все согласно свойству истины? А это свойство отдачи. Даже пример, да, как фотобумага, пленка. То есть я все время на себе проверяю. А на практике человек получает, да, такую фотобумагу, где наслаждение товарища является важным и определяет, а не собственное наслаждение. Ну вот как-то так. То, что нам не хватает, чтобы мы раскрывали величие цели в группе, что это было настолько горело, чтобы забыли обо всем, ни о чем другом думать не могли. Потом он уже говорил о намерении. Вообще весь урок он говорил о намерении. Ну, просто в конце говорил, но намерение, насколько оно важно, и насколько это личное дело его, самого человека.
0: Он сказал, что каждое духовное действие называется с подъемом мана, и что человек начинает понимать и проверять себя, и тогда он приходит к Рош ха-Шана, а вот эти грозные дни, и тогда начинает себя судить объективно и видит, что он не находится в этом.

0: Строим духовное окружение.
1: Шана това, хаверим.
0: С Новым годом, друзья! Мы открываем наш год вместе, когда мы говорим «Шана Това». Это не значит, что мы смотрим на календарь на стене, но это новый шинуй, новое изменение, в которое мы входим вместе, наша каббалистическая группа, и мы хотим посмотреть на нашу группу, на то, что построено было за прошедший год, и период, в который мы входим, это как каждая трапеза, каждая возможность, каждое собрание товарищей, когда товарищ говорит, вот это надо время наше, вот это наш период. Верно? Сказано, что будь в своих глазах новым. Каждый раз мы в обновлении. Мы хотели бы сейчас послушать наших членов руководства, и каждый со своей стороны укажет на то, что обновилось в нашей группе, то, что мы построили вместе за прошедший год, а потом мы выясним это между нами. Поблагодарим Творца за то, что изменилось, и поговорим о том, что мы хотим изменить в ближайший год. Пожалуйста, Акоха.
2: Ну что ж, хаверим, в первую очередь, последний год был, там были много вызовов, как бы это назвать, было очень чувствительно, очень так сложно, потому что все мы проходим такой процесс, когда Рав из физического присутствия своего, когда он проводит уроки каждый день, перешли к новой связи с Равом, где уроки — это уроки, которые мы смотрим в записи. Но что особенного в этой связи, когда ты действительно можешь проверить себя в каждый момент, насколько ты на самом деле хочешь быть учеником Рава, насколько ты на самом деле хочешь реализовать то, что он передает, насколько ты видишь его учение как учение вечное, как учение, которое отпечатано во всей реальности. И отсюда мы хотим и приходим каждый день и просто питаемся оттуда. Я чувствую, как Рав задает нам каждый раз намерение на весь день. И мы становимся еще больше Бней Барухом. Именно и на правильной, и на новой, этой самой правильной ступени. И вот этот момент для меня — это живой пример. То, что мы видели на примере Рава на все эти годы, как он был учеником, тем, что он идет за Рабашем и за Бальсулямом, и все согласно первоисточникам. И что бы ты ни спрашивал, он сразу же отправляет тебя, вот где написано первоисточник или не написано. Так же и мы обращаемся к первоисточникам, к урокам, и находим его наставление в каждый данный момент, то, что именно мы должны делать.
0: Еще некая такая область, то, что мы удостоились от Творца продвинуться в нем, конечно, нам есть еще много куда продвигаться, это глубокая связь, которая развивается в каждой десятке. Мы видели сегодня урок несколько десятилетий назад, где Рав сказал, что мы пытались работать в маленьких группах, 5-10, мы это уже исчерпали, потом прошли еще годы, и мы идем за Равом, куда он нас направляет. Последние годы он направил нас очень мощно внутрь десятки. И в мае мы делали то, что мы не делали еще в нашей истории. Мы провели конгресс десяток. И перед конгрессом десяток, который у нас был в мае, мы взяли такой период, несколько месяцев, когда каждая десятка вошла внутрь себя, внутрь своей общей души, как-то выстроила это, искала глубокий личный контакт с Высшим Светом внутри любви к товарищам. И Вначале это казалось немного странным, трудным, непонятным. Но когда мы все вместе пошли в этом направлении, которое задала группа, мы увидели, как каждая десятка обрела новый подъем и новую связь. Это буквально духовное достояние, на котором мы строим все наше духовное будущее. Мы всегда будем слышать голос Рава между нами, если мы будем в глубокой связи товарищей. Это духовная клетка первая в построении группы. И мы, разумеется, продолжаем в этом году строить эту связь, потому что это основа нашей жизни, это наша десятка. И еще в последние месяцы мы тоже получили от Рава и начали с этим работать. И в этом тоже мы, у нас есть где углубляться. Это Рош десятки, это новый духовный орган, как Рав сказал. Нет такого гуф без Рош, тело без головы. Поэтому есть Рош десятки, глава десятки. Поэтому мы уже прошли несколько кругов. Это зависит от количества товарищей в десятке. И мы видим все, как мы изменяемся. У меня в десятке, я могу сказать лично, что у нас уже второй круг. И все товарищи чувствуют, что сейчас это не Орен, который вошел в стал Рош десятки. Нет, все включены во всех. И Рав дал нам такие духовные средства, что мы работаем как в спирали, мы раскрываем там бесконечность. Мы продолжаем. И над этим будем строить еще уровни в ближайший год. Но всегда будем помнить, что это та земля, на которой мы стоим, это наши десятки. И спасибо той десятке, которая провела нам сегодня подготовку. Они особые ребята.
2: Еще один процесс, с чего начинался год, это переход на укрепление, с одной стороны, десяток, что является ядром и ячейкой, и каждый из нас принадлежит определенной ячейке, и знает, что в этой ячейке зависит все мировое кли и все человечество. Вместе с этим начали возвращаться уже к оригинальному аспекту, восстанавливать региональный момент. Да? В каждом месте это по-своему. То же самое в Израиле. В Израиле мы начали как бы усиливать вот это сообщество студентов и сообщество десяток, и открыли курс десяток, где присоединяются выпускники, да, ко всем вот этому сообществу десяток израильскому. Это все с помощью огромного желания многих товарищей, где целая система, которая занимается ими, заботится о них и проводит их из полного рассеяния в концентрацию. Это происходит и по воскресеньям, и по понедельникам в израильском кли. В дополнение к этому еще можно сказать, много было попыток в разных местах. Да, молодежные группы. У нас это Петахтиква 10, и женская Петахтиква 100, извините, 100. И растет эта молодежная группа. И вот сейчас тоже вон сидят здесь рядом с нами. Да, Петахтиква 100, молодежь наша.
3: От них
2: зависит духовное будущее мира. Это не шутка. Они должны расти, развиваться и брать на себя все больше и больше ответственности. Будут расти, поймут и начнут реализовывать всю методику, то, что Рав всегда говорил. Каждое новое поколение, ему легче новому поколению. Почему? Потому что он получает все то, что все мы уже сделали, и готовит себя к следующим задачам. У нас нет понятия вообще, что будет на самом деле, какие будут вызовы в будущее. Потом израильской кли, тут мы проводили вечера объединения, и тут много-много групп израильских, которые приезжали, воодушевленные. Да, каждый раз все это возобновляя, берут на себя Хайфа, Ашкелон. Продолжение будет это в Нетании и еще в других городах группы, которые берут на себя, возобновляя вот это вот групповой аспект, региональный аспект, то, что нас сплотит и поведет к задачам следующего года.
0: Да, одно из самых значительных событий, то, что произошло в сегодняшнем мире, Это то, что после многих лет нам удалось создать единые учебные рамки. У нас есть много разных учебных рамок на разных языках, естественным образом, но сегодня более-менее практически каждый ученик в мире учится по одному маршруту. Это взяло у нас много времени, и мы очень рады, что это развивается. И каждый ученик, неважно, где бы он ни находился, на каком языке он учится, в каких рамках он учится, каков его менталитет, культуры и так далее, он более-менее проходит тот же процесс. Разные есть соответствия, но в основном это благодаря нашим руководителям языков, которые ведут сообщества на разных языках в мире, и нам удалось создать мировое сообщество учеников, потому что реальность такова, что не все наши ученики могут приходить на утренние уроки по разным причинам, тем более рамки в мире расширяются, и сегодня у нас 70-80% учеников в мире — это ученицы, женщины. Это отличается от того, что было в прошлые годы, группа была маленькая. Поэтому сегодня наше сообщество учеников старается дать ответ всем, кто хочет учиться каждый день. Есть утренний урок, есть дневной урок, есть вечерний урок, каждый вечер. И цель, чтобы магазин, лавка была открыта всегда, все время, для каждого человека, именно из-за разных часовых поясов. Та реальность, в которой мы находимся в мире, мы очень рады, что постепенно это развивается, и каждый может учиться в любое время, на любом языке. И мы рады, что постепенно укрепляется наша система мирового перевода и языки, где раньше не было учебных материалов и переводов. Сегодня присоединяется, мы можем сказать, что на большинстве языков говорится о десятках языков, не 3-4. Там практически находятся все первоисточники, Балесулам, Рабаш, и, конечно же, этот процесс, он продолжается, усиливается, и мы хотим как можно больше дать уверенности всем нашим ученикам в мире. И, кстати, региональный конгресс, к которому мы приближаемся, мы начинаем укреплять также регионы. Как сказал Орен, мы вложили много усилий, чтобы усилить десятки, но мы понимаем, что десятка не может быть отдельной клеткой какой-то. Поэтому наши регионы тоже будут ускоряться и усиливаться. Мы увидим на ближайшем конгрессе, как они набираются сил и самостоятельности.
2: Этот год мы хотим превратить наш дом в дом Бейт Каббала Леам, то есть для всех. Мы взвешиваем и думаем поменять Акаббала Леам на Бейт Каббала, дом. То есть какие действия мы совершаем для того, чтобы превратить это в дом для каждого ученика и не только учеников. Так вот, мы сейчас, когда мы строим наверху комнаты, да, чтобы мы могли принимать наших товарищей, которые приезжают из-за границы, и построение еще десятка мест, где могут встречаться десятки, и, скажем, склады, и кухню. Мы приводим в соответствие наш дом для каждого, кому нужна вот это вот тут теплое окружение, которое развивает его в духовном направлении. А слово «каббала», каждый, кто интересуется наукой каббала, у него тоже будет тут место, и мы хотим передать ему подходящие условия, да, для каждого ученика, как Авиу сказал. Мы сегодня достигли состояния, мы транслируем где-то 5-6 часов в день. Это была мечта такая. У нас есть много учеников по всему миру, учеников, учениц. Где-то 80% примерно это женщины, и не каждый может быть там в 2 часа ночи, потому что есть люди, у кого это 8 часов вечера, это разные часовые пояса, и поэтому у нас есть уроки, и в конце концов в этом году мы достигли некоторого понимания, как проводить уроки любой аудитории. утренний урок. Это урок главным образом, где тут в записи Рав, 80% — это запись, и 20 минут — вопросы-ответы. То есть это уроки для продвинутых. Тут практически нет объяснений. То есть это урок для того, чтобы там новичок смог участвовать, он должен пройти некую подготовку. А эту подготовку он может пройти или на дневных уроках, где там наши преподают товарищи, и большая часть уроков — это вопросы-ответы, это продолжение утреннего урока. Проходим тот же материал, просто с объяснением. И также в последнее время у нас есть серия вечерних, да, с воскресенья по четверга, где может участвовать любой ученик. Не все пока уроки переводятся, потому что не хватает людей. Вот. Но переводятся для мирового клина на разные языки. Там мы направлены на новых учеников до 10 лет, которые еще не прошли все статьи Бальсуляма, Рабаша с объяснениями. Это то, что касается учеников. И, конечно же, мы думаем построить также и такой центр для посещения всех учеников и показать, да, как действует наша некоммерческая организация уже 30 лет. Да, название будет «Это наша история», так будет называться. Человек, который заходит в кампус, он интересуется наукой Каббала, но пусть познакомится с нашей организацией, с нашими действиями, от того, как были изданы книги и издавались газеты, как появился телевизионный канал, всю историю, ну так, чтобы это было интересно. И мы думаем, как вот эту историю рассказать и представить. Мы также строим здесь еще и кино, где каждый мог бы прийти, скажем, прийти с друзьями, посмотреть фильмы, которые мы создавали. В этом году мы закончили фильм о Бальсуляме, потом будем делать фильм о Рабаше, о Раве. Ну, в принципе, это один и тот же фильм. Теперь мы выпускаем сериал «То, что касается жизни каббалистов». Это где-то будет 7-8 серий. Почему мы это делаем? Потому что нет другой такой организации, которая бы могла рассказать о жизни каббалистов. И мы видим, что для учеников это очень важно, передать такую информацию. А то, что касается вообще народа, то есть это дом, народ, каббала для всех. Есть те, кто находится здесь, есть те, кто интересуется наукой каббала. А народ, это имеется в виду весь мир. Для них мы строим проект, который называется «Терминал мыслей». То есть это путешествие внутрь души человека, интерактивное такое путешествие, где человек узнает, познакомится со своей природой, что правит им, какой механизм управляет им, обрабатывает ему реальность и определяет ему свободу выбора. И в конечном счете цель — пробудить в человеке вопросы. Первый раз мы не хотим давать ответы, мы хотим пробудить вопросы. Ну и понятно, что если у него будет понятно, где есть ответы. То есть если у него нет вопроса, то неважно тогда, он и ответ-то не услышит. Поэтому я называю это новый стартап. Это подача материала в новом виде, чего мы не пробовали. И будем надеяться, что вокруг этого сможем построить еще десятки тысяч наших, тех, кто будут нас поддерживать. Кого? Адептов. И потом они станут учениками. Потом мы хотим открыть здесь кафе. До 120 мест, это достаточно большое. В данный момент мы думаем о его концепции, как можно с помощью вот этой формы, которая знакома всем в мире, как привести людей, которые могли бы быть тут. Я не говорю ученики, но привести сюда людей, которые почувствуют дух. Как люди приходят на конгресс, тоже не понимая, что мы делаем, но чувствуют, тут что-то есть. Поэтому это тоже такая возможность. И, конечно же, все эти вещи более подробно мы расскажем, не только расскажем, но еще и вместе будем обсуждать. У нас больше вопросов, чем ответов. Поэтому тут нужны мысли всех. Где-то 1 октября у нас будет здесь целый день для всего израильского кли. Надеемся, приедут сотни человек. И мы расскажем подробнее о всех этих наших мероприятиях, превратим это все действительно в дом Каббала для всех. И в продолжении мы также это будем делать и для всего мирового кли, где-то в региональный конгресс, где-то в другое время. То, что будет соответствовать там разным регионам. По большому счету, наш видение или как бы задача, можно так это сказать, две вещи. Первое — это после 30 лет активных действий непонятно, как построить между нами десятки тысяч адептов. Как пишет Бааль Сулам, в последнем поколении будут люди, которые учиться не будут, то есть у них нет точки в сердце, как бы и не надо, но поймут, что мы делаем, и будут нас поддерживать просто. Это пока еще непонятно, как, но мы должны подумать и начать это делать. И второе, это, в принципе, то, как есть тут много-много ветеранов. То есть люди жили 30... Продолжительность жизни была 30-40 лет. Видите, сколько Ари преподавал. Да, сколько он жил-то. А мы тут учимся, большая часть учится уже 20-30 лет. И наша задача, как у каждого ученика, будет своя группа, о которой он будет заботиться. Мы видели, что на протяжении вот короны, да, мы гуляли с Равом после урока, я все время спрашивал, я завидую тебе, у вас есть ученики, вам есть ради чего вставать по утрам. Это то, что он сказал, да, меня это продвигает. Это не секрет, мы это видим. Но как сделать, чтобы и у Цвики были такие ученики, чтобы приходили каждое утро, а он бы позаботился о них? Они бы позвонили ему и сказали бы, ну, Цвика, а ты-то где? Цвика, мы рады тебя видеть. Ты с нами, но мы же не всегда тебя видим. Вот это тоже огромная задача. И как такое сделать? Понятно, что я не думаю, что это должен быть там один человек. Ну, не знаю. Я не думаю, что у одного человека есть силы удержать такую группу. Но если мы организуемся в такие команды, у каждой команды будет такая группа, о которой они будут заботиться, заботиться, передавать им тот багаж, который мы получили от Рава. Я говорю со многими ветеранами нашими. Они просто готовы уже лопнуть от того науки, которую они получили, и некому передать. И пусть у каждого есть десятка, но ученики — это совсем другое. Короче, я просто поделиться вот теми мыслями, которые мы обсуждаем. Руководство непонятно пока, как это сделать. Но хорошо, что это есть, что это мы как бы вынесли наружу, есть о чем думать. Вот это наши задачи. Ну и что, всех с Новым годом!
0: Да, круги наши и связи в десятки, связи с учениками, с разными сообществами, мировое кли, распространение. И важно было поделиться всеми этими вещами, не то чтобы похвалиться тем, что мы делаем, а то, как Бней Барух формирует нас, и постепенно, как мы становимся тем святым народом, тем избранным народом, которому мы должны служить ради всех. Давайте смотреть вперед, давайте все это возьмем из благодарности к Творцу и сделаем этот скачок вперед. И давайте вместе проведем семинар между нами и поговорим о том, что главное мы хотели бы обновить или ввести в нашу группу ближайшего. Год, во всех отношениях, что главное мы хотели бы обновить или углубить в нашей группе, в ближайшем году. 6 минут семинар, пожалуйста.
3: Они хотят, הדבר שהכי צריך להעמיק אותו זה לדעתי הסינכרון בין כל המחלקות.
2: יש такое, что надо синхронизировать все отделы во всей нашей организации, чтобы они работали, прислушиваясь друг к другу, заботясь друг о друге, да, о людях, которые приходят сюда. Есть много уровней людей, которые работают с людьми на разных уровнях. Я думаю, что это очень и очень важно, чтобы мы услышали, да, вот как бы все вот эти вот уровни, начиная с преподавателей, воспитателей, лекторов, учеников, все вот это, чтобы это все работало гораздо больше совместно.
0: Да, если имеется в виду так, с точки зрения логистики и технически, я бы сказал, это образование, воспитание, чтобы мы укрепили вот эти основы, чтобы вкладывали больше в молодое поколение, в группе, чтобы была четкая программа, которая сопровождала бы человека с раннего возраста до армии и присоединяться, чтобы это все было четкие вот эти учебные рамки наши.
2: Я не знаю, насколько это новое, может быть, это новое старое, это ощущение группы, то есть объединение между товарищами, чтобы это стало более глубоким, обширным, не только десятки, но и группы, центры, как было когда-то, когда были большие, сильные группы. Было много встреч вместе, ну и чтобы к этому тоже вернуться.
4: Кен, они маским им Гоша, они хашевши гам кидай.
0: Я согласен с Гошей. Я думаю, что мы должны проводить больше встреч во всем мировом кли, израильское кли. И все товарищи, которые могут приходить сюда как можно больше. Я помню, рассказал, что освободить людей от физической работы, чтобы было больше времени учиться с правильным намерением.
4: Ну,
0: хорошо, что мы это начали. Начали обновлять наше здание в этом направлении. И дай Бог, чтобы у нас был успех в этом. Я думаю, что все это сможет реализоваться как следует.
2: Видеть вот эту вот связь, которая была, да, когда клей, которая была, чтобы появилась новая связь, которая произрастает через вот центры, да, через десятки центров. Да, это то, что мы сложили в десятках, где це понятие такое центр десятки, где Рав показывает нам направление на Творца, и через это связь Бней Баруха произрастет заново, связь, которая как бы изнутри так произрастет. Я думаю, что это будет настоящая как бы суть духовной группы. И еще вот небольшой момент, что системы работали бы как единая система, где есть много-много разных видов, аспектов.
0: Да, может, не обновить, но укрепить сообщество молодых. Это то, что вот возникло в этом году, это то, что усиливается, развивается в эти дни. Целое такое сообщество молодых в разных таких возрастах. Вот этот молодежный дух. Поэтому, да, может быть, не возобновить, но укрепить, усилить, дать еще ресурсы и проталкивать вперед, чтобы вот этот новый дух воцарил в группе, и чтобы это продолжалось.
2: Что еще можно добавить? Есть много бед и проблем во внешнем мире, и много наших товарищей находятся в таких местах, где там не очень-то легко жить. И надо молиться за товарищей, чтобы все товарищи продвигались то, что называется по-хорошему, а не...
4: Я
0: думаю, что мы должны усиливать объединение между нами, между десятками и группами, как можно сильнее, чтобы мы начали ощущать друг друга еще глубже, и чтобы у нас была эта возможность реализовать желание Творца, то, что Он хочет от нас, чтобы в этом мире царило только свойство отдачи, а не получение, чтобы удостоились этого.
2: Я думаю, что обновление, может быть, новизна. Конечно же, углубить то, что мы все удостоимся, то, что называется настоящие молитвы многих, за многих, где Творец не устоит перед этим. И скажет: «Ну что ж, победили меня мои сыновья».
0: Если кроме техники и логистики, говорим мы о духовном, как вот Рав сказал сегодня на уроке, что нам не достает это понять, почему, для чего мы все это делаем, для чего мы делаем то, что делаем, и какое намерение стоит за нашими действиями, какое желание. И еще мы хотим достичь.
2: Хаверим, мы сейчас хотим перейти к общему обсуждению, проникнуться друг к другу, услышать друг от друга здесь, в зале и во всем мире, и хотим услышать и женщин, и мужчин, всех-всех, что одно то, что как бы каждая десятка вот как бы проявила, что вот необходимо вот сделать в ближайший год, чего еще не было, не сделано. Может быть, что-то сделали, но пока еще это очень чуть-чуть, это надо усилить, то, на что обратить внимание, да, и как бы расставить порядок предпочтений. Давайте начнем слушать. Давайте так, поднимаем руки здесь. Знаки вопросов рвут. Да, там Мираж весь подскочил.
0: Прежде всего, всем доброго года, с праздником, чтобы был год тихий и мирный. Я думаю, по крайней мере, согласно тому, что я чувствую и в моей десятке, в нашей десятке, может быть, это не обязательно общее мнение всех, что нам недостает интеракции между нами, и не хватает нам причины для молитвы и просьбы. А естественным образом, то есть не все занимаются распространением, есть часть, которая занимается, есть часть, которая не занимается. Я предложил создать платформу взаимодействий внутри десятки, чтобы каждый товарищ мог поделиться тем, что он делает в распространении. Не какой-то там доклад я преподаю в кампусе, а просто хотя бы узнать, что делает каждый товарищ. И я, по крайней мере, я не знаю, что делают все. Хотя бы тот, кто обучает, преподает в кампусе, должен рассказывать в десятке, что происходит, что вы думаете.

0: Я думаю, что в 21 веке, в 26 году, человек из системы, ему не достает силы десятки. И если у него есть поддержка десятки, и товарищи будут поддерживать его, у него будут силы, как говорить. И у нас будет причина обратиться к Творцу, чтобы достичь успеха, чтобы он помог нам. Или, по крайней мере, если не будет успеха, то нам будет о чем молиться в распространении. Один товарищ сказал, что он немного это делал, и когда он это сделал, он сказал, что у него появились силы, и количество учеников усилилось. Лехаим де Барух. Соня, пожалуйста.
1: У нас десятки говорили о том, что хотят больше видеть физических центров, да, по всему миру. Мы надеемся, что это произойдет в ближайший год. Еще что мы хотим почувствовать группу Петах-Тикву, что сильную группу, да, где есть связь внутри. И также то, что каждая десятка хочет включиться в общие проекты. Больше, чем мысли, да? Чтобы это сообъединило нас и дало бы место каждому как-то повлиять.
0: Товарищи из мирового клип, выставляйте вопросительные знаки, делитесь тоже с нами, будем очень рады. Илон, у нас в десятке мы говорили о том, что мы хотим раскрыть Творца в этом мире. И я хочу поблагодарить наше руководство. Что действительно ломают голову и прилагают усилия и беспокоятся. Я вижу это лично, наблюдаю на половине своей десятки, что они все время находятся в таком постоянном беспокойстве и все время пытаются охватить весь мир и всю Петах-Тикву, как реализовать и как преподнести вот это желание, которое есть у нас, раскрыть Творца в этом мире. Я уверен, что есть огромная благодарность у всех, и лично у меня огромная благодарность всему руководству. Да, есть критика, да, есть сомнения, но тенденция четкая, и поэтому огромное спасибо вам, Лехаим.
2: Левон, вакша.
3: Тогда, Маши Царих, ля Мик, валя Архив.
1: Да, то, что надо углубить и расширить, это круг воспитателей, преподавателей. Когда наши товарищи начали проводить уроки ТЭС, проводят уроки с помощью Рава, и мы видим урок в записи, потом они отвечают на вопросы. Для новичка очень трудно войти в урок, видеть урок в записи, да, потом получать какие-то понятия. Ему надо, чтобы ему кто-то объяснял, отвечал на его вопросы. Поэтому очень важно расширить этот круг преподавателей, и мы тогда сможем больше и больше принимать новичков и также отвечать на их желания в прямом эфире. Woman Italia.
4: Buongiorno amici, noi sentiamo fortemente il desiderio di investire sul progetto delle comunità. Sentiamo forte il bisogno di del rafforzare il nostro ambiente sempre più in modo fisico. E sicuramente anche la divulgazione, espandere il più possibile il messaggio e questo.
0: Мы хотим вложить в развитие сообщества и ощущение объединения между нами.
5: Здравствуйте, дорогие великие товарищи.
2: благодарим Творца за то, что вы взяли у Рава вот эту ответственность и несете ее очень высоко. Это во-первых. А во-вторых, о том, что мы говорили, это то, что мы хотим больше играть в исправленные состояния, вся группа, и так наслаждать Творца, приближаться к Нему, сливаться с Ним. А как мы можем сливаться с Творцом? У нас есть прекрасная история, что я первый, я последний. То есть отдать первенство Творцу и прилепиться к Нему, соглашаться с Ним. И вот так слиться с Творцом и в нашем объединении, в слиянии отплодить Его. Еще раз большая благодарность тем великим товарищам и благодарность Творцу за них.
5: Туда обанати.
6: אנחנו דיברנו על זה שצריך השנה להעמיק מאוד את הקשר בין ה...
1: Да, в этом году надо усилить связь, да, во всей системе. Есть много аспектов распространения, учебы, разные виды людей, которые работают с людьми на разных уровнях, да, преподаватели, лекторы, воспитатели, чтобы все работало как единая команда, чтобы... Да, работать как единая система, имея разные стороны. Где все это не только в распространении, что вся система была синхронизирована и работала как единое целое. Не то, чтобы это было как бы разные какие-то моменты, которые как пересекаются с трудом.
7: Hi, Boker Tov lekulam, v'shana tova v'izrat Hashem lekulanu.
0: Всем доброго года. У нас была идея. На самом деле это уже существует несколько месяцев. Как Соня сказала, мне кажется, милая Соня, по поводу женских десяток Петах-Тиквы, как их укрепить, мы хотели бы немножко расширить эту просьбу по поводу объединения. Мне сейчас не хватает слов, чтобы это выразить, но вот это сообщество женских десяток, чтобы мы все женские десятки могли объединяться и работать.
7: ומה הכוונה שכמו שאומרים יש משפט שאישה מחזיקה את הבית שאנחנו נוכל
0: говорится, что женщина держит дом, чтобы мы могли участвовать во всей системе Бней Барух, женской части, мужской, включая там от покупок занавесок и мытья полов и вплоть до того, чтобы расширять клеи. Все десятки женские, чтобы могли участвовать. Спасибо.
1: Как бы сообщество — это ключевое слово, видимо. Мы говорили о сообществе тех, кто распространяет, и как бы не остается теперь только в рамках десятки, где можно делиться, где можно обогащаться друг от друга. И матери, сообщество матерей, тоже это может быть. И Рав сказал на уроке, где, что согласно тем правилам, которые дают наши преподаватели, да, можно получить любой совет человека. Века, да, и то, что мы строим в Петах-Тикве, и региональный конгресс, чтобы все это происходило на основе слов каббалистов. И, кстати, слава Богу, у нас появился снова тренажерный зал. Мы очень рекомендуем всем.
8: Шана Това. Мы в нашей десятке говорили о том, что хотели бы, чтобы углубить наши выяснения, нашей внутренней духовной работе, также выяснение рамок, десятки рамок группы, которые мы хотели бы на себя взять, более их прояснить, выяснить. А также мы услышали,

должны заканчивать, мы будем продолжать в процессе праздника, на наших встречах. Давайте расскажем, что нас ожидает дальше. Итак, сегодня суббота, 12 сентября, сейчас будет перерыв в 9 утра. Мы соберемся на трапезу. Дальше 15:45 подготовка к уроку, 4 урок, в 17:30 перерыв, 18 трапеза. Мы продолжаем завтра праздник, 5:30 подготовка к уроку, 8 будет перерыв и молитва, не транслируется, в 9 трапеза и 3:45 подготовка, 4 урок и в 6 трапеза и песня.

Dame,

וחתית עלה לראש משביר

0: קהילה יקרה, אנחנו נתחיל עם קטע כוונה, מילים של שיעור ששמענו.
1: Дорогие друзья, мы начнем с отрывка слов Раба о намерении. Добавить намерение — это единственное наше свободное действие. И Рош ха-Шана символизирует нам способность человека сделать это. Это новое начало, когда здесь создается человек. Еще раз, добавить намерение — это единственное свободное наше действие. Рош ха-Шана символизирует нам способность человека сделать это. Это новое начало, которое... с которого начинается создание человека. Здравствуйте, дорогие товарищи и подруги. Мы хотели, чтобы эта трапеза была очень особенной. Рав дал нам такое направление очень хорошее перед Новым годом и вообще в преддверии всего нашего, всей нашей жизни, что все, что мы можем делать, это только добавлять намерения. Он говорит так. Самое главное — это делать намерения. Действий у нас есть много. Мы уже построили вокруг себя большую систему, полную систему распространения и работы, но не хватает нам. То, чего не хватает нам, так это намерения. И действительно, сейчас начинается Новый год, и есть желание в группе, в нашем сообществе и стремление взять это как цель для нашей жизни, для этого Нового года и вообще для всей жизни нашей. И мы хотим, чтобы все товарищи почувствовали, что это принадлежит им, что это зависит от каждого, что вся наша жизнь, наше сообщество в их руках, и Творец Рав готовил нас много лет к этому, и все каббалисты сделали для нас это все. И сейчас начинается то время, начинается ли трапезы, когда мы будем выяснять все время, каково же наше намерение, которое мы хотим ввести в нашу жизнь, во всю нашу жизнь. Лехаим, друзья. Лехаим. Возьмем сейчас 10 минут, поговорим за столами, заострим намерения. Приятного аппетита. Thank you.
2: Thank you. חברים, בוא נשמע קטע מאוד מיוחד שמצאו לנו החברים. בכלל, אפשר להגיד על הצוות הזה שעובד על הסעודות.
1: Друзья, давайте послушаем особый отрывок, который нашли нам товарищи, которые готовили эту трапезу, и вообще можно похвалить товарищей, они делают большую работу. 30 отрывков они выбрали, и клип особенно, не знаю, как они это делают, просто молодцы. Давайте прочитаем отрывок. Человек должен пробудить свое сердце именно к возвращению и смирить себя перед своим Создателем, принять эра моего Малхут с великой любовью, и благодаря этому мы пробудим высшую любовь к Нему. Как сказано, издалека Творец явился мне. И это происходит в Рош-Ашана. Человек должен пробудить свое сердце именно к возвращению к Творцу и смирить себя перед своим Создателем, принять время его Малхут с великой любовью. И благодаря этому пробудится любовь Высшего к Нему, как сказано, издалека Творец явился мне. И это происходит в Рош-Ашана, праздник Рош-Ашана. Так у нас в десятке, в Петах Тиква 13, есть товарищ, на котором очень ощущается любовь Творца. Это очень дорогой товарищ, и он пример намерения, о котором мы говорим, и пример действий. Так мы говорим, что намерение должно на что-то облачаться, на какие-то действия. И этот товарищ Яков, который сидит рядом со мной, постоянно находится в заботе о европейском кли, и мы чувствуем это. Недавно он был на севере Европы, в Стокгольме и в других местах. Он постоянно заботится о каждом новом товарище, чтобы у него был конгресс, чтобы было где сидеть, чтобы было все удобно. И любовь Творца проявляется в том, как он заботится о товарищах. Это очень особая вещь, и мы чувствуем, что это просто такое, мы удостоились такой чести, чтобы этот товарищ был в нашей десятке, вообще в нашей группе товарищи. Он проявляет такую заботу, такую любовь к товарищу, он просто живет товарищами, и это намерение просто облачается на его действия, которое он делает. Он постоянно в заботе о товарищах, ездит к ним, заботится о том, чтобы у них все было. И это наш великий товарищ Яков Сабаль. И в нашей десятке вообще все группы. Пожалуйста, Яков. Хорошо, друзья.
3: Действительно,
1: настоящее изменение, единственное изменение, которое нам необходимо, это изменение намерения. Что только товарищи, только товарищи могут нам помочь в этом. А человек сам с собой, он ничего не может изменить. Только тем, что он держится за свое окружение, за товарищей. У нас есть сейчас особенности, а сегодня такое общее ощущение нового начала. И на самом деле мы можем укрепиться в этом, если мы будем обращать внимание на внутреннее, когда как пишет Баля Сулам, что нужно всегда стремиться предпочитать внутреннее над внешним, чтобы оно было важнее, и от этого зависит весь мир. И тем, что мы будем помогать товарищам, думать, держать товарищей в сердце, чтобы они раскрыли важность внутреннего, в котором мы увидим величие, свойство отдачи по-настоящему, чтобы нам было что передать, чтобы было что дать миру. Потому что весь мир стремится к этому. И чтобы весь мир мог сказать, что в этой жизни, в этом мире можно раскрыть настоящее объединение, настоящий смысл жизни. Лехаим, друзья, достоимся. Будем надеяться, что мы достоимся этого, будем стремиться к этому.
2: דיברנו על פנינים שמוצאים לנו, כן? אז אנחנו עכשיו נשמע קטע של רב מסעודה מ-2005, ואחריו...
1: друзья, мы сейчас послушаем отрывок из урока с Равом 2005 года, потом проведем семинар по нему. Давайте сосредоточимся, это очень сильный отрывок. Величие Творца, величие свойства отдачи, высшей ступени, величие группы в исправленном виде, когда мы находимся перед тем, чтобы включиться в нее. Это тема, это цель, об этом мы говорим, в этом намерении, в стремлении, только в этом, все в этом. Кроме этого, нельзя, чтобы было перед нами что-то другое, какая-то другая картина и что-то другое. Все остальное, может быть, нам это тоже нужно. Используйте это как необходимо для существования в жизни. Ну, пить, есть там и все. Ну, нужно, ладно, пройти и все. Но не так, чтобы эти вещи закрывали, заслоняли нам великую картину, настоящую. Даже если, чтобы не было, чтобы товарищ рисовал для себя что-то другое, кроме этой картины. Это называется грех. Делай все, что угодно. Главное, не отключаться от этой картины. Если ты для нее живешь все время внутри, не важно, что ты делаешь. Если для нее ты делаешь какие-то другие вещи в своей жизни, это правильно, но все должно определяться ею, чтобы все было в том же направлении. Так я надеюсь, что мы себя правильно направим, сформируем в этом новом году. И действительно, у нас есть для этого все данные, все подготовки, все задатки внутри нас и свыше есть тоже. Вся поддержка. И мы действительно по-настоящему должны сделать усилия. Последнее усилие, но все вместе. И тогда мы, конечно, вместо этого, этой картины, которую мы себе представляем, мы раскроем, что мы уже там находимся. Лехаим. Дорогие друзья, так сейчас мы хотим провести такое объединение за столами в десятках комнатах, чтобы нам жить в этой картине величия Творца все время. Как нам жить все время, находиться в этой картине величия Творца все время. Проведем сейчас семинар между нами за столами и в группах виртуальных. Пожалуйста.
4: Это Ашпа. שאנחנו רוצים בלהידמות אליו גם כן לעשות פעולות של השפעה ומבקשים ממנו עזרה.
1: Мы хотим уподобиться ему тем, что мы будем делать действия отдачи, просить помощи у него свыше. И вот эта разница, которую мы будем ощущать между ним и нами, это то, что будет постоянно хранить нас и прилеплять нас к Нему. Только это действие, о котором мы слышали в этом отрывке, в клипе с Равом. Мы можем делать это только через любовь между нами, как мы можем передавать это отношение друг к другу, отношение любви. И через это мы можем создавать эту картину любви, отдачи, величия Творца. Где это проявляется, величие Творца? В любви к величию товарищей. И как мы строим это так, тогда мы раскрываем эту настоящую картину отдачи и любви. Тем, что мы все время стремимся любить друг друга и относиться в десятке, и вести себя в десятке так, что Творец великий, как будто Он уже раскрыт. Мы играем в это. И каждый показывает товарищам, что он уже находится в раскрытии Творца. Что это значит в раскрытии Творца? Что у него есть силы быть в отдаче, правильно относиться к товарищам. У него есть силы действовать и выполнять все, что группа обязывает его, цель обязывает его. И от этих примеров, которые мы показываем друг другу, мы впечатляемся ими. Всегда заботиться о важности товарищей, величии Творца и товарищей. И все время направлять себя на товарищей, через них на величие Творца. Есть внутреннее, внутри себя я буду представлять себе такие примеры товарищей, как я делаю, даю пример хорошим товарищам. И иногда я чувствую напряжение по отношению к какому-то товарищу, одному или другому, и всегда нужно подниматься в важности объединения между нами над этим. Мы должны быть в радости, величие Творца показывает нам полностью, проявляется в этом. И нужно постоянно добавлять какие-то упражнения, какие-то знаки, внимание, любви к товарищам, все время, чтобы это было в радости. И всегда стараться пробуждать отдачу между нами, чтобы не только мы могли быть в отдаче, а просто отдавать, возвращать наши действия отдачи в наш круг все больше и больше с каждым разом. И так мы увидим, что в наших действиях есть жизнь и благословение. Ну хорошо, друзья, мы занимаемся сегодня намерениями и внутренним наполнением действия. Есть такое особое место в мире, которое полностью это внутреннее намерение, и все товарищи, подруги там просто дают нам пример. Они взяли для себя это очень серьезно. Это объединение в их регионе. Есть в Казахстане очень серьезная подготовка и в Астане, и в Алма-Ате. Мы видим, какое пробуждение есть в последнее время там. И они просто готовы, уже готовы. Они даже послали своих представителей к нам. И мы их послушаем потом. А сейчас послушаем представителей величайшей группы Алматы. Дайте нам одушевление, друзья. Алмата, пожалуйста.
5: Хаверим, в первую очередь намерение воодушевить, впечатлить и вызвать зависть. Зависть правильную к Творцу, чтобы мы стали больше, шире, качественнее. Немножко об истории группы. Начиналось все в 2008-2009. Был фотосалон в одной женщины. И к ней приходили люди. Потом было небольшое разбиение. Потом нашли маленькое помещение, где могли смотреть уроки, потом чуть больше. Потом появился офис. Ну, тоже небольшой, но мы уже помещались, слава Богу. Вот. И все это время мы мечтали. Мечтали, чтобы у нас было как в Питактикве, как в Москве, в больших, сильных группах. Кухня, свой санузел, у нас теперь даже душ есть, и санузлы отдельные. Вот. И все это благодаря товарищам. Отдельная благодарность, хочется сказать, женщинам. Никогда ими не пренебрегайте. Нам всегда говорили умные, грамотные, мудрые товарищи, что большая женская группа — это залог, что вы никуда не денетесь. Вот. Вы просто будете вынуждены. Вот. И мы просто были вынуждены перейти вот в новый офис, 125 квадратов, где у нас есть большое помещение, своя кухня, своих два санузла, душ. Все есть, все, что мы хотели. Пока в аренде. Но надежда нас не отпускает, и мы надеемся, что скоро мы его и построим, и не придется аренду платить. Хотите, стремитесь, желайте, у вас все будет. Творец нам все даст, только нужно хотеть. Вот это основной посыл. И что хочется еще сказать, когда вот этот офис мы взяли, ну здесь нужно было сделать ремонт. Наши женщины буквально за два дня здесь все побили. Все побили. На мужчинах другая специфическая работа была, там полочки поставить, стены поставить, где-то двери. Вся группа трудилась, все работали. Будьте вместе, хотите, желайте, старайтесь, не для себя. Вот у нас уже есть планы пригласить сюда людей, чтобы мы распространяли как раз вот сегодняшняя тема, чтобы приходили новые люди, чтобы мы могли их как-то приблизить немножечко, чтобы они узнали, что-то почувствовали. Чуть-чуть хотя бы. И уже слава Богу.
6: Душа моя, мировой клип.
0: Тода, хаверим, беалмати. Нахну ахшав роцим. Кола кавод.
7: Спасибо, спасибо, дорогие друзья из Алматы. Мы хотим послушать здесь товарищей, которые приехали к нам специально на стаж из Алматы. Пожалуйста, друзья.
8: Я хочу сказать этот лихаим и выразить только слова благодарности нашему руководству за то, что они пригласили нас на стажировку. И хочу сказать о том, что все товарищи, которые, подруги здесь находятся, это бесценно. Бесценно почему? Потому что мы здесь, мы с вами, и это поднимает. Это дает нам возможность получить тот свет, который есть между нами. И благодаря нашему великому учителю Раву, мы здесь все. И хочу всех поздравить с праздником. Спасибо. Это был мой первый опыт, когда я был на празднике Рош ха-Шана. И меня переполняют чувства. И я счастлив. Спасибо, Бней Барух. Спасибо.
9: Процитирую великого товарища. Душа моя, мировой кли, Бней Барух. Спасибо всем. Спасибо Творцу. Спасибо каждому из нас, каждой подруге, каждому товарищу за те усилия, которые они прикладывают.

Этот год был невероятный. Строительство в Петах-Тикве, новый Мерказ в группе Алматы. Без ложной скромности могу сказать, кое-кто называет Алмату маленькая Петах-Тиква. То, что у нас совпадают вехи, это уже хороший признак. Мы очень хотим, чтобы к нам приезжали товарищи из Петах-Тиквы тоже так же часто, как товарищи из Казахстана и всего мирового кли приезжают в Петах-Тикву, чтобы делиться опытом. Отдельно хочу сообщить о том, что вот Алексей, величайший товарищ, помимо того, что он приложил большое количество усилий в ремонте, в поиске нового Мерказа, Творец дал ему еще и подарок в качестве стажерства здесь, причем не где-нибудь, а в кухне. А Медбах — это сердце любого Мерказа. И вот Алексей еще и кухню привез в наш Мерказ. Это очень важно, потому что женщины без кухни в Алмате не функционируют. Будет кухня, будет все. В общем, всех с праздником. Шана Това Уметука. Всем спасибо. Боре Гадоль. Ziyon, Iran, Idaha.

Спасибо.

בשמחות.

защищи.

0: אתה רוצה
1: שההשפעה היא תרכוב, היא תשלוט על כל העצמות שלך.
2: Ашпа, она была свыше, она властвовала над всеми твоими желаниями. Ты хочешь, что ты этим, ты хочешь, чтобы Творец властвовал над тобой, поцарить Творца над собой. Это знак Рош ха-Шана. Царь — это Творец, Он Царь. Ты хочешь, чтобы Ашпа была выше всех твоих желаний и чтобы властвовала над твоими желаниями. Это значит, что ты хочешь поцарить Творца над собой. Это знак Рош ха-Шана, Творец, что Творец — Он Царь. Друзья, мы встретимся на следующем нашем собрании, на дневном уроке. Будем держать намерение. Спасибо всем товарищам. Следующее наше действие — подготовка к дневному уроку без 15:04 по израильскому времени.

0: שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 24.9.2003.
1: Здравствуйте, мы на первом части урока изучаем урок от 24.9.3 года. Мы изучаем статью Шамати. Понять, что выясняется в Шульхан Арух. Это 122-я статья. Почитаем сначала статью в десятках. 8 минут в распоряжении.
2: Это Шульхан Арух.
0: Понять,
3: что выясняется в Шульхан Арух. Следует понять, что выясняется в Шульхан Арух, ведь закон гласит, что человек должен многократно изучать молитвы грозных дней, чтобы, когда придет время молитвы, он уже был бы опытным и привычным к молитве. Дело в том, что молитва должна быть в сердце, что означает работу в сердце. То есть, чтобы сердце согласилось с тем, что человек говорит устами. А если нет, это называется обманом. То есть, уста его и сердце не согласны между собой. Поэтому во время месяца Элуль человек должен приучить себя к огромной работе. А главное, чтобы он смог сказать «запиши нас для жизни». То есть, когда он говорит «запиши нас для жизни», чтобы и сердце тоже было согласно, чтобы не лицемерить, чтобы уста его и сердце его были в согласии. Ибо человек видит глазами, а Творец видит через сердце. И согласно этому, когда человек кричит «запиши нас для жизни», где «жизнь» означает «прилепиться к источнику жизни», что происходит именно благодаря тому, что человек хочет работать целиком на отдачу, а все его мысли о самонаслаждении будут полностью отменены.
1: И тогда, когда он чувствует, что он говорит, сердце его может испугаться того, что чего доброго его молитва может быть принята. То есть, что у него не будет ни одного желания для себя. А по поводу самонаслаждения, ему рисуется состояние, как будто он оставляет все наслаждения этого мира вместе со всеми людьми и товарищами, и домочадцами, и всеми его обретениями и собственностью, и удаляется в пустыню, в которой нет ничего, кроме диких зверей. И никто не будет знать о нем и о его существовании. И кажется ему, как будто он в одно мгновение теряет весь свой мир, и он чувствует, что теряет мир, полный радости жизни, и принимает на себя уход из этого мира, и чувствует, что он сейчас кончает собой, когда он чувствует эту картину. Иногда бывает, что ситрахра помогает ему нарисовать его ситуацию черными красками. Тогда тело отвергает эту молитву. Получается, что его молитва не может быть принята из-за того, что он сам не хочет, чтобы его молитва была принята.
0: Поэтому

0: царстве Ливни и Шими, что только во время белизны он будет слушать Тору и заповеди. И он будет слушать их без условий, как в белом, так и в черном. Всегда это будет равноценным для него. То есть, что бы то ни было, он должен слушаться приказов Торы и заповедей.
1: То, что были уста и сердце в согласии, это здесь главное, что мы приходим к обращению, когда уста и сердце согласны, что же Творец видит сердцем, говорит то, что человек видит глазами, а Творец видит через очи. Через все сердца.
2: Мавшар Лусиф, а Мамар Бемет, Моот Амок.
0: Что сказать, статья очень глубокая. Дает нам возможность понять, что написано на самом деле в Шульхан Арух со всеми его законами.
2: И
0: что дает в сердце человека, и как их выполнять, эти законы, не для себя, а только в направлении отдачи.
2: Нам
1: говорят также, что человек должен приучить себя к молитве, то есть, чтобы уста и сердце были в согласии. Что такое привычка? Привычка, значит, раз за разом мы стараемся, прилагаем усилия, делаем совместную работу со всей десяткой вместе. Мы каждое утро пишем молитву, потом в течение дня вспоминаем, зачитываем друг другу. И стараемся, чтобы это вошло в сердце, чтобы не было в устах, не было снаружи. Это и есть работа приучить себя, чтобы не только во время белизны, он говорит, что не только когда хорошо, радостно, есть подъем, а в любом состоянии, чтобы были у него в согласии и равны черного.
0: Переходим к уроку.
1: Шульхан Арух по поводу молитвы в грозные дни. Почему это называется грозные дни? Человек действительно должен произвести тут самоотчет, о чем он молится. Мы учим, что всякое духовное действие начинается с подъема мана. Потому что, в общем, действие Творца в творении привести творение в состояние, которое позволит творению свободный выбор. Выбор в чем? В каком желании быть?
3: А
1: высший свет находится в абсолютном покое, и человек должен выбрать правильное желание. То есть всякий раз, когда он выбирает более и более правильное желание, что значит более и более, то есть понимает внутри предыдущего желания, которое развивается, если он правильно выбрал его, то оно развивается с большей точностью, тогда он снова производит самоотчет и снова выбирает правильное желание. И так он приходит к его желанию насладить свое творение целиком. То есть, в общем, молитва человека — это проверка, его желание, которое он, теперешнее, которое он всякий раз чувствует, является ли оно желанием

0: с учетом того, как он может проверить его, взвесить, понять, находится ли оно в соответствии с желанием Творца насладить свои создания. Что называется, что он проверяет его? Как он проверяет? Мы учим, что это происходит в группе. Проверка не может быть иначе, потому что у нас нет возможности видеть желание Творца. Как Творец действует на творение, если мы хотим уподобиться Ему, мы должны тоже давать творениям с нашей стороны. Этот закон выясняется согласно утверждению «возлюби ближнего к самого себя». Если мы сделаем, будем исполнять так, реализовывать это желание, это называется, что мы в нашем желании равны желанию Творца насладить свои создания, а другого желания у него нет. И только в таком виде его желание выражается, реализуется, и также только в виде «возлюби ближнего как самого себя» наше желание выражается согласно желанию Творца, в той степени, в которой мы не сравниваемся с желанием Творца. Сразу же этот общий закон «насладить свои создания, замысел творения» действует на нас в таком виде, что хочет произвести нам исправление нашего желания. То есть сразу на нас действуют силы через разные средства из нашего окружения, чтобы исправить нас и вернуть нас к исполнению этого закона «возлюби ближнего как самого себя» или «насладить свои создания». И так всю нашу жизнь, мы хотим того или нет, мы находимся только или в большем, или в меньшем исполнении этого закона. Когда человек начинает понимать это и начинает проверять себя в соответствии с общим желанием Творца и решает, что это, в конце концов, должно быть в его сердце, чтобы уста и сердце его были в согласии. Тогда называется, что он приходит в состояние, которое называется Рош ха-Шана, глава года. А грозные дни действительно грозные, потому что он начинает судить себя справедливым истинным судом. То есть он видит, что ему некуда убежать, а он должен лишь исполнять единственное условие, которое находится просто над ним, и ужасным и грозным кажется ему. То есть невозможно исполнить его, пока он не понимает, что это ужасно и грозное в том, что если он не будет исполнять это, он не будет в какой-то близости к Творцу. И тогда это решение, что он проверяет себя и готовит себя к нему в течение всего, что называется у нас месяц Элуль, слихот, просьба о прощении, проверки. В конечном счете это решение выясняется у него, готовится в нем до такой степени, что он просит у Творца от всего сердца, чтобы это свойство возлюбить ближнего как самого себя, то есть насладить свои создания, было бы в его сердце так же, как существует у Творца. И молитва эта — это единственная молитва, которая принимается у Творца. Ну, как мы учим, что это ман, который принимается в зон Ацилута, в разбитых душах, которые просят исправления, только на это исправление, ни на что другое. Если человек приходит к этому, это называется, что он пришел к Рош ха-Шана, главе года. Есть тут вопрос, еще что-то? Есть что-то, что спросить по статье? Да.
1: Почему ему кажется, что он работает в своем мире и выходит в пустыню?
0: Это как раз человек, который начинает действительно понимать, что он должен просить силы отдачи, свойства отдачи. Свойство отдачи, когда он проверяет себя, где он находится, то ему кажется, что в этом он совершенно теряет всю свою жизнь. Он не будет больше думать о себе и о товарищах, как думал о товарищах, и о семье, как он заботился о семье, и о частной собственности. Какой-то, если он действительно приближается к свойству отдачи, то понимает, что ему не остается в его разуме и сердце никакого места для себя. А все заботы начинают быть вне его. И тогда ему кажется, что он совершенно исчезает сам, теряет себя, свою независимость, свое «я». И ощущение моего «я», которое есть у нас, точка моего «я» — это самая сильная точка. Точка существования, точка сущего, как сущее из ничего. И тогда у человека есть такое чувство, что он как бы возвращается к ничто, где он. И пока он не находит свое сущее не в себе, а в том, что его ничто будет соединено с Творцом, с сущим. То есть он готов перейти эту пропасть, сущее из ничего, когда он был создан вне Творца, с другой стороны Творца, а вернуть себя внутрь Творца, внутрь этого свойства отдачи, и существовать в нем, и найти в нем свое сущее. Это проблема, как Вольцман тоже пишет, которая является также и психологической проблемой, то есть на человеческом уровне. И также более глубоко. Но ощущение, действительно, ощущение, что человек, если он не думает о себе, если он не заботится о себе, то из-за того, что он еще не обладает отдающим килим, в каких килим он чувствует себя, он как будто исчезает из мира. То есть мир его тоже исчезает, весь его мир. Это как он представляет себе свое существование в получающих килим. По сути дела, то, как я представляю себе картину, как я представляю себе мир, это картина, как я представляю, в каком виде я могу наслаждаться. От всего, что находится вне меня, я чувствую воздух. Что такое воздух? Я чувствую, в каком виде я могу наслаждаться им. Или страшно подумать, когда я страдаю от него. Но нет во мне ничего, что если я чувствую реальность, я чувствовал бы его, измерял его иначе. Наслаждался или не наслаждался. Только так я измеряю все. А наслаждаюсь, не наслаждаюсь в разных, на разных уровнях, в разных проявлениях. это то, что рисует мне картину мира. Я не фотографирую мир как фотоаппарат, который фотографирует согласно какому-то свету и тьме. Какие-то другие параметры. Мои параметры — это только наслаждаться больше или меньше. Только согласно этому это рисуется у меня. А здесь, если я прекращаю уже проверять и относить к себе больше наслаждаться или меньше наслаждаться, то какая картина у меня может быть? Получается, что человек как бы чувствует, что сам мир исчезает. Он становится, как мы также чувствуем в чем-то, что он становится лишенным какого-то вкуса. И потом он вообще теряет в нем всякую чувствительность, как будто его нет. Так мы тоже чувствуем что-то, пока действительно не приходим к состоянию, что то, что называется воображаемый мир, что он только воображаемый в наших получающих келим, в измерении относительно наслаждений и... Да? Наше настроение получается, что эта картина исчезает. Поэтому это называется воображаемый мир. Мы начинаем взвешивать все согласно уже мере отдачи. Согласно мере отдачи мы называем это миром истины вместо воображаемого мира. Почему? Потому что в этой мере, в этом измерении, если мы начинаем видеть детали, скажем, реальности, мы начинаем видеть его, прежде всего, видеть совершенно другую картину, истинную картину, потому что она не исчезает и не изменяется, а изменяется только с большими деталями в соответствии с развитием нашего свойства отдачи. А в конечном итоге мы приходим к тому, что мы видим то, что называется высшую силу. Но это можно увидеть только не в наших получающих келим, насколько мне плохо или хорошо, как мы естественным образом взвешиваем всю реальность, и поэтому она называется воображаемой реальностью. А если мы начинаем взвешивать в желании отдавать, то есть это фотобумага чувствительная, на которую мы фотографируем, уже чувствительная не к получению наслаждения, а к отдаче и дарованию. Разница в том, что тогда это бумага начинает состоять из сердец, если так можно сказать, из желаний всех душ, кроме моей. И через них тогда мы начинаем видеть реальность. Это совершенно другая фотография. Эта фотография называется «Творец». То, что рисуется из всех остальных душ, таким образом, это называется «Творец». По сравнению с тем, что рисуется внутри личного желания, это называется «Воображаемый мир».
2: Да. Относительно ман. Есть ли, может быть, что-то такого хранилища ман, до которого нужно добраться и потом поднимать его целиком? Как это делается?
0: Как прийти к истинному ману, ты спрашиваешь. Если у нас есть решимот, и эти решимот, то есть желание, или я бы сказал, это не желание, решимот — это части экрана, которые принадлежали моей души, когда она была неотделимой интегральной частью, то есть соединенной с остальными частями в душе Адама Ришона. Даже нельзя сказать соединенной частью, потому что это не было такого понятия, часть, которая соединена, все было одно единство. И экран этот, который был, клей, который был между этими частями, который разбился, по этапам. И этапы разбиения экрана — не желание. Желание остается желанием. Экран, который разбился, он разбился постепенно. И все эти уровни, как этот экран разбивался, находятся сейчас во мне. И от последнего этапа, от последнего решимо разбитого экрана, самого маленького, начинает пробуждаться. То есть то, что я чувствую,
3: решимо,
0: разбитое решимо, допустим, я чувствую в разбитом виде то желание отдавать, то отношение, которое было у меня к другим и других к Творцу, которое я всякий раз должен исправлять. Что значит исправлять? Я должен прийти к состоянию, когда мое намерение противоположно, и должно быть ради отдачи. Я не должен искать, какое желание и какое намерение будут у меня. Я должен искать правильное направление, правильную форму. То есть в чем форма, которая есть у меня во мне сейчас, противоположно истине. Это называется работа по выяснению, и из этого приходит к молитве, к просьбе. То есть тот момент, когда я вижу, как я могу правильно пользоваться, в каком направлении я могу правильно пользоваться моим желанием, в это мгновение мое желание называется ман, молитва, просьба. И в этом мгновении, когда я действительно нахожу правильное направление, правильную форму, в то же мгновение это воспринимается высшим, потому что мой высший и решимо во мне сейчас, которое пробудилось, соответствуют друг другу. Мне только нужно между ними сделать точку встречи, столкновения, связь. Это называется поднять ман, включить ман высшего. Это происходит благодаря, постижению, пониманию, ощущению моему, что это обязано быть исправлено в правильном виде. Если я понял, какова правильная форма, которая должна быть, это называется, что я возношу ман к высшему. И всякий раз, когда я реализую свою молитву, раскрывается мне более высокое решимо, более высокое разбитое от уровня этих решимот, когда экран разбился из-за них. И так я как бы обратно поднимаюсь к этой точке, которая была до разбиения, как он пишет, что душа должна вернуться в то состояние, когда она была слита как точка с корнем. И благодаря моей работе, когда я ищу точно эту форму, как это должно быть, я исправляю разбиение экрана, то есть направление вместо к себе, к Творцу. Это, по сути дела, разбитый экран над каждым желанием, которое раскрывается. И этим я возвращаюсь к тому состоянию, как я был тогда, но я строю его, я осознаю его, я желаю его. То есть это просто возникает в моем сознании, это становится моим обретением.
2: Как можно достичь того количества, той меры ошибок, которую просто нужно пройти?
0: Бар-Салам говорит, что в общем мы приходим к этому в течение 125 ступеней или 620 ступеней, неважно как считать. Это, в общем, определенное количество анализов и просьб. Анализ и просьба с подъемом мана. В общем, это не бесконечное число решимот. А в общем, у нас есть, скажем, пять миров, хотя это мы считаем иначе, но неважно. Ну, допустим, пять миров, пять парцуфов, пять сферот, 125 ступеней. Как можно ускорить подъем мана на молитву, начиная с этого момента?
2: Ускорить поднятие ман человек может только с помощью группы. Что такое поднятие ман? Поднять ман означает, вместо того, чтобы реализовывать свои собственные решимоты для себя, нужно проверить, нужно понять, надо исследовать и принять решение, что я пользуюсь тем решимо ради отдачи. Я хочу использовать его ради отдачи, но я не способен, и с этим я обращаюсь к Творцу.
0: Да?
2: Так я работаю, тут я проверяю здесь направление к себе по отношению к направлению к Творцу. И по-настоящему могу проверить, является ли это направлением к Творцу только относительно группы. Творец скрыт. И только относительно окружения проверяю, хочу ли отдавать, хочу ли включиться в него по-настоящему, и хочу ли правильно использовать это решимо. Никакой другой проверки у меня нет. Поэтому если я вокруг себя формирую группу правильно, так чтобы она как можно точнее пробуждала во мне понимание отдачи, чтобы как можно быстрее подвела меня к этому, чтобы я мог бы там увидеть и почувствовать правильную картину отдачи, измерить, правильно ли мое намерение, да или нет, то, соответственно, с этим я быстрее прихожу к молитве.
0: То есть
2: окружение должно быть таким, что оно обяжет меня к тому, чтобы я бы в этом окружении почувствовал. Так что если я думаю о себе, а не думаю о окружении, то буду чувствовать себя ужасно. Это будет стыдно, это будет презренно и так далее. В группе это должно быть просто явно, гореть. Разумеется, тогда я смогу быстро продвигаться. И, конечно же, тогда мне не надо будет страдать, а быстро я буду преодолевать страдания, связанные с необходимостью сломать себя, думать ради отдачи и решить, что ради отдачи — это правильное направление. То есть все зависит от группы. Чем больше группа будет воздействовать на меня важностью отдачи, уподобления к Творцу, если группа может действительно хорошо мне это передать, прорекламировать, так чтобы мне это было важно, во мне бы это горело, что только это может существовать, то мне не будет трудно находиться в этом. Мы видим, насколько человек абсолютно следует за обществом во всем, что оно принимает решение. И поэтому наш выбор — это найти подходящее окружение. То есть, чтобы я не довольствовался каким угодно окружением. Ну, как он пишет про портных, да? Что они не очень-то хорошие. Рабаш пишет в письме. Если ты хочешь быть хорошим специалистом, ты должен находиться среди самых лучших мастеров, чтобы они тебе говорили, что ты, допустим, если это портной, да, портной, ты сшил красивую одежду, а если нет, то они тебе смогут до последней мелочи сказать, что это не то, здесь неправильно, это неверно. То есть они уважают красивую, совершенную работу. Вот среди таких людей ты тоже станешь специалистом, ты тоже сможешь действовать так же. Ты тоже не сможешь терпеть все то, что неправильно. Все зависит от окружения, от группы. И поэтому, если ты хочешь быть хорошим мастером, тебе нужно окружение, которое целиком это требует. Тогда не будет трудно. То есть вся наша трудность и вся наша проблема в том, что мы не способны, и то, что мы выпадаем с пути, и то, что мы боремся, мы боремся каждый друг с другом и со своим желанием получать, и все это потому, что мы не строим группу. Нам не нужно чувствовать никаких усилий в нашей работе, если наша группа в соответствии с этим будет исправлена. Потому что, конечно же, я захочу исполнять по своей природе все то, что принято в окружении. И то, что каждый заботится о своем собственном духовном продвижении, это ерунда, это чушь, это глупость. Человек должен заботиться о том, чтобы в группе само понятие продвижения было бы в той мере, в которой ему нужно, чтобы там это было реализовано. Тогда и он будет исполнять. Мы являемся полным результатом всех желаний, мыслей, целей, важностей, все, что находится в группе. И поэтому, если уж мы говорим об исправлении решимот, то исправление решимот происходит только в групповой работе. И тут мы видим, насколько все это правильно организовано в той теме, о которой ты заботишься. То есть ты заботишься о своем отношении к группе или к Творцу это. То есть то, что воздействует на тебя, то, что пробуждает тебя, возвращает тебя к этой же работе. И ты видишь, что все силы, все действующие силы, все, с чего начинается, и все, что должно в конце раскрыться, все находится в одном носителе. Тебе не нужно метаться между тысячами разных составляющих. Это только один фактор. Ты с него начинаешь, и там ты заканчиваешь всю работу, и там все твои усилия, и исправление келим, и наполнение келим. Так получается.
0: Если я правильно помню, как ты сказал, что у человека должны быть готовые маны, готовые маны. Как делают такое действие? Как точно это делать?
2: Не знаю. Да.
0: Три общие группы. Можно ли построить группу, которая будет обязывать продвигаться в направлении, которое я выбрал? Правильную группу, в правильном направлении.
2: Мы мы уже видели, что не помогло нам поделиться на пятерки или на десятки. Мы уже видели, что все зависит от вклада. Не тех, кто искусственным образом тебя окружает, а от того, во что я на самом деле вкладываюсь. Или в тех, в кого я вкладываюсь. Верно, что иногда помогает человеку выбрать несколько человек, с которыми ему будет ближе разговаривать и как-то ближе установить связь. Но ты видишь, что в общем, по мере нашего продвижения и того, что мы проходим состояние, мы не видим, что правильно было бы замкнуться в каком-то малом кругу, в какой-то маленькой форме. В общем, группа это не имеет четких групп, что вот этот находится в моей группе. Группа — это духовное понятие. То, что даже я не могу увидеть, показать самому себе, что именно оно представляет собой. А все наши, в общем, устремления, желания, понимания, разные связи с высшей силой, наши общие усилия, которые мы прилагаем, вот вся эта совокупность дает понятие группы, окружения. И то, чего нам не достает, только одного, чтобы величие Творца и величие цели просто бы горели. Там настолько, чтобы обязывали каждого к тому, чтобы у него вообще не было бы никакой трудности думать об этом. И никаких трудностей находиться в этом постоянно. Но малые группы мы уже прошли. Есть те, кто все еще ищет в нашей группе, ты знаешь, есть такие, которые еще пытаются собрать небольшие группы. Я смотрю на это как на детскую игру, знаешь, которые собираются в маленькую компанию. Это уже не через продвижение, скажем, я сказал бы даже от отставания развития.
0: Вы сказали, что если я хочу быть хорошим мастером, я должен войти среди хороших мастеров, которые будут мне говорить, это нехорошо. С другой стороны, мы говорим также, что наша группа не должна критиковать, а должна давать величие цели. То есть это не работает именно так. То есть они не должны меня критиковать, говорить, это нехорошо, а давать мне величие цели. То есть как найти правильный путь, как это точно складывается?
2: То, что группа должна дать человеку, она должна дать величие цели. Для того, чтобы человек был в состоянии услышать о величии цели, его нужно сформировать. Чтобы он приходил, чтобы он сидел, чтобы он читал, чтобы он участвовал, прилагал усилия, даже тогда, когда этого не хочет. И из всех этих усилий, может быть, он будет готов к тому, чтобы услышать. Через внешние действия, через внешние усилия, может быть, он придет к более внутреннему усилию, потому что у внутреннего желания на внутреннее желание. Ни он сам, ни мы. Никто управлять им не может.
3: Поэтому,
2: конечно, мы должны передавать критику человеку.
3: Ну
2: и как написано, то, что человек должен искать окружение, то, что он должен менять и улучшать группу после того, как он уже находится внутри, и включаться в нее, действовать внутренне, чтобы быть полезным в пути, чтобы хотеть того же продолжения, быть, пожалуйста. Может быть, у него есть такие советы, которых мы еще пока не понимаем, нормально, это можно все обсудить, но он не может идти против правил группы. Если он хочет построить новую группу, на здоровье, но почему он будет выстраивать ее из нас? Откуда он знает лучше и правильнее, чем мы, что именно нужно изменить и как? Есть правила, которые передали нам наши учителя. Согласно им, мы должны принимать советы, рекомендации любого человека.
0: Что они должны включать? Конкретные вещи, очень точечные или общие вещи?
2: Я обязываю тебя сидеть за столом, чтобы тебе было удобно. Не делать ничего постороннего, не читать, не слушать, не разговаривать, вообще ничего. А сейчас сосредоточить свое внимание на то, чем мы сейчас заняты. Это означает, что я тебе выставляю условия. Я ставлю тебя в определенные рамки. И во всем этом есть надежда, что, может быть, все, что происходит здесь, достигнет и твоего слуха, и, может быть, даже сердца.
3: Все?
2: Как учитель ты это можешь понять? А как в школе? Да в любом месте так же. И мы должны так себя организовать. И мы хотим, чтобы каждый так себя организовал в группе. Дать каждому обязанности и возможность воспринять важность цели от группы. А что еще?
0: Как, по сути дела, группа может привести меня к тому, чтобы намереваться то, что мы говорим все время, приближение к самому себе. Максимум они могут посадить меня делать что-то. Но как заставить построить намерение?
2: Ты спрашиваешь, как группа может достичь твоего сердца? Как может изменить твое сердце ради получения на ради отдачу? Так, чтобы ты захотел любить товарищей? Этого мы не можем. И ты сам этого не можешь. Это может только высший свет сделать такой переворот и исправить тебя, если ты захочешь исправиться. Но быть причиной, той причине, к причине, к тому, чтобы к этому прийти, то группа на это способна, чтобы это произошло. В этом заключается твой свободный выбор.
0: Ты добавишь мне желание к этому?
2: Да. Окружение добавляет тебе желание благодаря тому, что ты ценишь ее, хочешь ты того или нет. Общественное мнение управляет тобой, это понятно. То есть мы устроены так, что для нас важно. Человек в своем эго, в ощущении своей индивидуальности, не видит ничего, кроме своего «я», созданного из ничего. И вот это «я» для него важнее жизни. Ради сохранения своего «я» человек готов абсолютно на все. Он так устроен. И группа должна правильно этим воспользоваться. Или я скажу так, настоящий мужчина тот, кто пьет кока-колу или там какое-нибудь пиво, или все, что мы видим в рекламе. Таким образом, я играю с тем, что заложено в твоей природе. Так и группа должна наша быть устроена. Должна пользоваться силой индивидуального «я», заложенным в каждом из нас, и прививать ему правильные ценности. Это тот же самый подход. Бааль Сулам приводит в статье о свободе выбора. Он дает очень простые примеры из жизни. Они все даны нам для практического использования.
0: Как убедиться, что это действительно входит вовнутрь? Есть много всяких обществ, где эти лозунги написаны там на стене, на машине, на всем. Но как убедиться, что действительно это входит в желание, а не на стене?
2: Как сделать, чтобы
3: сисьма
2: лозунг проник бы внутрь и стал бы обязательным для каждого, это тоже зависит от того, как группа к этому относится. Нет никакой другой возможности что-либо тут сделать. Короче, если ты хочешь прийти к Рош ха-Шана, тебе придется через все это пройти.
0: Здесь о переходе, о переходном этапе, когда человек обнаруживает что-то, он сразу отвергает это, встает против этого. Как группа может помочь, чтобы ты не пренебрегал этим, а все-таки говорил бы об этом?
2: Как может быть, чтобы человек не раскаялся, не сбежал, а продолжал бы идти к цели? У человека самого нет никаких сил. У самого человека сил нет. Он может подействовать на себя только через группу. Вы не понимаете, что есть только один ответ? Нет, у нас из всех этих четырех параметров, о которых он говорит, основы, развитие основ, окружение и развитие окружения из этих четырех составляющих, кроме них нет ничего, чтобы могло что-то изменить нас, кроме воздействия окружения на нас. Если я что-то хочу поменять в себе, я должен оказаться в другом месте, то, которое на меня подействует. Если я хочу изменить в себе еще что-то, я должен войти еще раз в другое место, чтобы оно на меня повлияло. То есть я должен выбирать, стоит мне поговорить с тобой или нет, стоит мне спросить кого-то или нет, стоит мне слушать кого-то или смотреть что-то. Я все время должен выбирать, что на меня воздействует. Это означает, что я делаю сокращение над собой, теперь я выбираю, каким образом я развиваюсь. Другими словами, я выбираю цель. Я выбираю средства. И я понимаю, что только посредством этого средства и только так я действую на самого себя. Получается, что я как бы действую на себя, будто бы Творец воздействует на меня. У меня есть то же самое. Тот же самый инструмент, как и у Творца. Я смотрю на себя со стороны, так же, как врач смотрит на больного. И я отношусь к себе таким образом, как в третьем лице, как к чему-то внешнему.
3: Если
2: и у меня есть возможность с этим что-то сделать, с вот с этим «я», которое называется Михаил. И я знаю, что я состою из определенных желаний и страстей, стремлений, мыслей. И как я все это внутри себя могу сформировать так, чтобы быть ближе к истине, чтобы сейчас это называлось, как я понимаю, отдачу, а вот это называется цель творения, а это уподобление Творцу. Как я могу внутри себя изменить все эти свойства и эти ценности, чтобы быть, они мне ближе? Как я должен проверять, с помощью каких инструментов я могу это сделать? Но, разумеется, это внешние средства. С помощью группы, с помощью внешнего воздействия на меня. Никакой другой возможности нет. Но если я знаю, каким я должен быть, если я знаю, в каком состоянии нахожусь я сейчас, то значит, я более-менее могу себе представить, могу себе сказать, что это за внешний фактор должен быть, который переведет меня из точки А в точку Б. И тогда я ищу такой фактор, такую группу, такое окружение, то, что поменяет направление, что даст мне какие-то другие ценности и так далее. Тогда более-менее я смогу себе представить, какая группа должна быть. Мне нужны такие-то люди или какие-то другие люди. Я от всей группы впечатляюсь чем-то одним или немножко другим. Я будто бы выбираю еще до того, как вошел. После того, как вошел, все, выбор закончен. То есть есть возможность произвести некоторое сокращение. Скажем, сделать такой разрыв и сказать, что вот сейчас я принимаю решение, что на меня будет воздействовать. И затем решить. И потом сформировать это самое воздействие. Таким образом, я будто бы выбираю свою будущую форму. То есть я будто творю самого себя. Я формирую самого себя. И тогда моя работа буквально... То есть я пользуюсь силами творения. И тогда моя работа такая же, как у Творца. Я таким образом изучаю его. То есть у меня есть все данные. Мне нужно только поместить в сердце и разум, раз и навсегда. Вот это понимание, ну, раз и навсегда так не получится. Ну, допустим, всякий раз понимание того, что я могу подействовать на себя, не ходя из того, что я как-то изнутри буду напрягаться. Никакие внутренние попытки не помогут. Любые усилия могут быть только через группу. Почему? Потому что таким образом я приобретаю свойства отдачи. Я не просто хочу поменять себя, чтобы стать другим. Тот другой, который хочет изменить меня через группу, это наверняка и будет формой отдачи. Не просто так, что я буду представлять себе некое духовное. Это не духовное, это не будет более дающее. Он будет больше в чем-то, не знаю там в чем. Как правило, больше в получении. Что может быть кроме этого? Или отдача, или получение?
3: Кен.
4: В этой внешней проверке в группе, что позволяет ей исправлять путь в правильном направлении? Как группа может исправить сама себя? Какая у нее есть обратная связь?
5: Какая у группы есть возможность исправить себя, провести такую проверку себя?
3: То есть
5: ты хочешь спросить так, что находится выше группы и относительно чего она способна себя проверить? Человек проверяет себя по тому окружению, которое он считает большим, более высоким, и оно рисует ему будущее состояние. А как проверяю я? Я проверяю согласно тому, насколько я понимаю, из собственного опыта, из книг. У меня больше нет ничего. Книги имеется в виду, есть рав, книги, мое понимание этой работы. Вот и все. Тебе не раскроется нечто вроде, я не знаю, то, что там представляешь, какие-то откровения, раскрытия. Раскрытие происходит внутри. Ты действуешь согласно тому, как понимаешь.
4: А как группа узнает, в верном ли направлении? Ага. В группе есть хорошие намерения, да, желание поступать правильно, но как группа узнает, что идет в верном направлении и действует как следует?
5: Как группа знает, в верном ли направлении идет? Только исходя из постижения, из книг от учителя.
4: А постижения бывают у отдельных людей, у каждого свое, для окружения в целом. Это непонятно?
5: Каждый понимает по-своему, затем все вместе принимают решение. Вот и все. А как ты думал по-другому? Скажи, В каком образе ты мечтаешь, чтобы было у тебя? Чего ты ожидаешь? Чтобы Творец раскрыл тебе что? Через радио или еще через что-то? На стенке у тебя вдруг появится какое-то изображение, какая-то картина? Так, недалекие люди представляют себе раскрытие Творца в каких-то образах, не дай Бог, или каких-то там картинах, изображениях. Только внутри, то, что ты постигаешь, это и существует, вот и все. Нет другого. У тебя есть кли, и то, что раскрывается в этом кли, то и есть. Что можно еще ожидать, я не понимаю.
4: Нет, я понимаю, что я получаю воздействие через группу, но само общее окружение работает.
5: Общее окружение, и ты сам можешь действовать, ты не знаешь как, и группа действует, тоже не зная как. Но именно в том, что ты знаешь, как действовать, и ищешь, состоит твой свободный выбор. Ты ищешь какой-то стандарт, чтобы тебе постоянно спускали свыше, этого не будет. Потому что таким образом ты из человека превращаешься в животное. Без свободы выбора сразу становишься животным. Это ты ищешь? Пожалуйста.
4: Вы сказали, что нашему окружению не хватает величия Творца, что оно должно гореть в наших сердцах. Что именно нам недостает? Вот я не понял.
5: Что значит, что группе не хватает величия Творца? Это очень просто. Величием Творца называется... Величие Творца — это сила, которую я получаю благодаря тому, что ценю Высшего. Что значит «ценю Его»? Что я думаю... Чтобы стать подобным ему, таким, как он, оказаться на его месте, это стоит всего. Все, что у меня есть, все мое состояние, то есть все наслаждения, которые я могу получить сейчас, все усилия, которые я способен вложить сейчас, все, что у меня есть, я готов отдать, лишь бы быть на месте Высшего. Мы видим это и в нашем мире. Человек смотрит, я хочу это, и мне ничего не важно, скажи, сколько, я готов. Это называется, что он ценит это. И это ты должен получать от группы. Вот и все. Построй какую-то группу, может быть, искусственно. Пусть воздействует на тебя, тебе больше ничего не нужно. Группа, которая состоит из таких же, как и ты, у которых нет, они ничего не понимают в духовном, не знают, что такое ради отдачи, и вообще испытывают к этому отвращение. Начните говорить об этом. И каким-то образом какие-то маленькие усилия прилагать и рекламировать отдачу друг другу. И каждый пусть захочет, даже искусственно, играючи, да? В игре постараться начать как-то включаться в это. Мы буквально играем в это. Вся группа работает относительно меня, и вообще они не понимают, что такое отдача, но мы строим искусственным образом окружение таким образом, чтобы оно повлияло на нас. И не важно, что сама группа искусственная, и ее воздействие на меня, и на тебя, и на каждого будет настоящим. Если бы не было так, то как бы я, неисправленный, мог бы создать исправленное окружение, чтобы оно влияло на меня. Но я неисправленный. То есть я нахожусь во лжи, я обманщик. Как я создаю такую же группу лжецов, обманщиков, которые все время говорят о любви и отдаче, все обманщики. Но эти обманщики воздействуют на меня таким образом, промывают мне мозги, что я принимаю это как правильное, важное и истинное. Так человек может буквально вытащить себя за волосы. Это единственное, что у нас есть. А как делает ребенок это? Как он себе придумывает, воображает, подражает взрослым, хочет быть таким, как они? Тоже делает это так же. То есть расти, вырасти мы можем только, когда мы как будто бы, да, из себя

0: как он свыше. Когда много людей кричат, я начинаю это воспринимать. Так я устроен. Все. Поэтому с обмана, когда ты начинаешь, потому что отдача для тебя — это ложь, это становится для тебя важным. И так все наши стереотипы в жизни. Мы живем только согласно вот этим ценностям, которые в нас вводят, в которых на самом деле нет ничего подлинного. Деньги, почести, знания, вообще ничего, кроме необходимого телу. Пища, семья, там, дети, то, чего тело хочет само. Все остальное — это 99% нашей жизни. На этом мы растрачиваем нашу жизнь. Это все из-за всякой рекламы, которую создало для нас общество, как будто мне важно. Почести важны, известность в мире, знания, деньги, прочее, чтобы я мог держать свое «я» в обществе, не дать ему упасть, мне нужно и это, и то, и все. Я вот это удерживать, я его питать. Но если я переношу это «я» из «айн» в «еш», из «нету» в «есть», то у меня не остается никаких проблем.
1: В нашей группе можно видеть, что отдачу усилий действительно ценят. Люди работают по 24 часа. Так чего же все-таки не хватает, если есть отдача? Что здесь? Какие советы?
2: Если одно маспик.
0: Ты говоришь, что у нас есть достаточно, мы вкладываем усилия, и у нас достаточно большая группа, и по количеству часов, и по количеству усилий, и силы, которые мы вкладываем очень много, чего не хватает. Не хватает главного. Чтобы все остальные вещи — это менее важно. Нам не хватает программы, плана. Что значит программы? Для чего я все это делаю? То есть в каждом состоянии, когда мы что-то делаем, мы не понимаем, что тем самым мы строим группу, которая будет воздействовать на каждого из нас, допустим, возвеличивать свойства отдачи. То есть мы механически делаем много работы. Но это, скажем, большая производительность, высокая, да? Ты бежишь 100 километров с большой скоростью, потеешь много, да, но в голове нет ничего. Для чего ты это сделал? Что ты хотел этим вызвать? Главное, то, что определяет, для чего ты это делаешь. Вот этого нам не хватает. Это есть, но пока что недостаточно. Если бы каждый... Ты видишь? Определили мудрецы перед каждым усилием, перед каждым действием. Благословен ты, Творец наш, Бог, Владыка мира и так далее, и так далее. Что это значит? То есть для чего я это делаю? Что мне от этого нужно? Как на это направить себя? К кому я обращаюсь? Какого результата я хочу? Это называется благословением. Связь, направление. То есть для чего я это делаю? Ты видишь, что каждая мелочь, они установили какое-то отношение. Иначе само действие ничего не стоит. Это называется заповедь без намерения, как тело без души. Так твое тело совершает множество действий, но в них нет души. Нет никакой духовной силы, которую ты хочешь внести в них.

0: очень не хватает.
1: Поэтому я постоянно говорю, в том числе и перед праздниками, покупайте как можно больше машин, приборов, чтобы люди меньше работали и прилагали меньше физических усилий, чтобы у них оставалось больше места в голове для мысли о чем, о том, ради чего они это делают. Тогда необходимо много работать и напряжение, вот которое вся эта работа и во время праздников, чтобы у нас не было каких-то возможностях, чтобы можно было думать. Поэтому стоит приложить все усилия перед праздниками, и затем, когда люди собираются вместе, у каждого должно оставаться какое-то место, какая-то возможность думать о намерении. И я говорю об этом все время, на протяжении всех праздников, постоянно. Да и каждый день тоже. Этого нам не хватает. И это действительно камень преткновения. Мы делаем много, ты прав. Но заповедь выполняем. Действие, которое мы хотим, чтобы из этого вышло что-то, но без намерения. Это называется заповедь без намерения. Это не о тех людях, которые там внешне делают что-то там, лулав, итрог, всякие вот эти... то, что делают Суккот, эти атрибуты. Это говорится о людях, которых так уже воспитали, так их научили, они и делают. Мы же хотим посредством каждого действия чего-то достичь. Так где то, что ты хочешь достичь? Тебе это ясно? Если ясно, то каким образом? Если ты обращаешься, благословен ты, Творец, Бог, наш Царь мира и так далее, действительно, чтобы ты хочешь из этого благословения приблизиться к высшей силе, чтобы ты с помощью этого захотел уподобиться, приблизиться, что-то совершить, тогда действительно это настоящее благословение. Это действительно связь. Тогда ты действительно выполняешь заповедь с намерением.
2: Но ведь это скрыто, этого не видно, только действие.
1: Конечно, это скрыто, зависит от сердца человека, намерения, поэтому это называется скрытая наука. Тайна Торы, наука о намерениях, именно этим мы и должны постоянно заниматься. А каббалистов всегда говорили, вот эти сидят в углу и ничего не делают. Они строят намерения. Что тебе еще нужно делать в этой жизни? Что, бегать? Все человечество бегает. Ну и что? Какая в этом польза? Главное — это построить намерение. Действий у нас полно. Мы вокруг себя построили уже целую систему. Работа, распространение. Но нам не достает намерения. Мы еще недостаточно понимаем, как построить намерение, как надстроить его над действием. Более того, мы убегаем от самого намерения. Я хочу с помощью этого приблизиться к силе отдачи, к Творцу, уподобиться Ему. Хочу узнать, что такое отдача, что значит отдавать, что я должен изменить в себе, чтобы это произошло, и произошло именно благодаря действию, которое я сейчас совершаю. Если человек приучает себя, да, можно так сказать, приучает себя к этому, тогда это происходит.
2: Сейчас, по сути, это моя группа. Человек должен получать воздействие именно от окружения, все время думать об этом, но я же не о действиях, но все же все это скрыто, я этого не чувствую.
1: Что скрыто?
2: Ну, намерение.
1: Намерение всегда скрыто. Что ты хочешь, я не понимаю. Намерение группы?
2: Ну, я хочу получать воздействие от группы. Сам я ничего не могу изменить, если речь идет о том, чтобы изменить себя. Я меняю окружение. Но я же не ощущаю этого отклика.
1: Я не понимаю вопроса. Ты хочешь, чтобы все намерения группы были бы выраженные вслух, чтобы ты услышал их. Но мы и так слышим об этих намерениях, мы читаем статьи, письма. Мы изучаем даже учение о 10 сферот, где он объясняет там это на разных языках, либо на языке чувств в статьях и письмах, либо на языке разных терминов науки Каббала. Тебе объясняют, что называется намерение. Тебе кроме намерения больше ничего не объясняют, потому что действие, оно уже задано. Это существование, желание, это наверняка происходит. Тебе нужно добавить только намерение. У нас это называется экран и отраженный свет, другими словами. И везде, где мы учим в наших книгах, мы учим только о намерениях. А желание, я все время говорю, не нужно работать над желанием.
2: А как получить воздействие от намерений товарища, а не действий?
1: Как получить воздействие от намерения товарища? Товарищу нельзя говорить тебе, что я намереваюсь так-то и так-то, вот ты знаешь, проверь себя, можешь ли ты тоже так же. Нет, это нельзя. Есть общий устав, общее соглашение. В общем, мы можем говорить о том, к чему мы стремимся, что такое группа и так далее. Но лично каждый должен оставаться со своим намерением наедине. Это называется скрытым. Это должно быть скрыто от всех. И действительно, человек и не сможет выразить свое намерение. Если только не запишет его, как записывают в ТЭС. Что значит, что я говорю о каком-то действии словами учения 10 сферот? Я выражаю там намерение, желание, которое находится на какой-то ступени, какое-то состояние. В этом вся наука Каббала. Потому что от намерения зависит раскрытие желания, насколько оно раскроется, наполнится, каким светом, какой связью с Творцом.
2: В нашей группе один из важнейших критериев — это количество действий, которые совершает человек. Есть ли связь между этим количеством и намерением?
1: Мы уважаем людей согласно внешнему поведению, так и должно быть, сколько человек сделал. Да? И мы говорим о нем: он сделал это и сделал это, потому что это и называется открытой частью Торы. Это то, что он сделал. Действие для того, чтобы продвинуться. Действие, намерения, которые, согласно Каббале, называются настоящими действиями, мы не можем сосчитать или измерить. Мы не можем даже и говорить об этом, потому что здесь это предоставляется место для внешних сил, которые могут уцепиться. И ни один из нас пока еще не защищен от воздействия других и сам может навредить другим. Поэтому об этом не говорят.
2: То есть, есть ли связь между количеством внешних действий, которые я совершаю, и тем, что мое намерение совершенствуется?
1: Связь между действиями и намерениями есть, потому что человек, вкладывающий силы в действие, начинает спрашивать себя, для чего я это делаю. И постепенно за действиями устремляются сердца, так говорится. Поэтому есть здесь связь, потому что мы все-таки находимся в одном теле, и наши намерения, и наши действия, и от того, что человек делает, и не получает результата, начинает спрашивать и понимать, что причина в отсутствии намерения. Намерение — это качество действия. Что я хочу этим? Без намерения — это просто машина, которая производит что-то и не хочет от этого ничего. Не хочет, так оно и не получает. ну, в смысле продвижения. Или, может быть, намеревается получить что-то другое? 5 лет работал, чтобы получить какое-то почести от группы, а затем он спрашивает, почему в вашей группе нет духовного? Но ты не намеревался на духовного, ты хотел почести, и да, у тебя хорошая должность, тебя уважают как сильного, деятельного человека. Ты получил от нас уважение, почему же ты жалуешься на отсутствие духовного? Духовное вообще ты должен бы сам потребовать от группы, но это уже твое личное требование. Как оказаться под воздействием Торы, а не всего того обмана, что с Торой делают, когда есть вера? Как получить это воздействие, а не остаться в словах, чтобы все не оставалось словами, а действительно, чтобы это реализовалось?
0: Им анахну.
1: Если мы будем играть серьезно, знаешь, говорят, что игра — это дело серьезное, потому что вся наша жизнь — это игра. И написано также, что Творец, Он играет с Левиатаном. Это очень глубокие вещи. Почему играет? То, чего я еще не достиг, но хочу как бы быть в этом. Это называется игрой. Если я еще не нахожусь на каком-то состоянии, а как бы воображаю себе что-то подобное этому, то это игра. Поэтому если мы будем играть серьезно, каждый воодушевится, проникнется, и ни у кого не будет возможности избежать воздействия группы на него, и тогда действительно каждый продвинется. Это зависит только от решения группы и насколько нынешний состояние нас еще не удовлетворяет. Мы продвигаемся к этому. Но то, что нас-то не устраивает, это хорошо. Но если бы я не хоронил самого себя, свое намерение под действиями, а в каждом действии разбирался бы с намерением, сам принял решение, скажем, шел бы к описанному им состоянию пустыни, тогда я не смог бы совершить ни одного действия, я просто сбежал бы, выключил рубильник, ушел бы домой. Как я могу действительно, благодаря воздействию окружения, сохранить намерение и продолжать действовать, если оно не способно по-настоящему затронуть мое намерение? Ведь тело боится, оно этого еще не хочет. Ты говоришь так. Возможно, я чувствую себя слабым. Может быть, боюсь, что смогу прекратить весь этот путь, когда увижу настоящее состояние, узнаю, что такое отдача, и где я нахожусь, и что нужно для этого сделать. Если я увижу всю эту правду, то я убегу с пути. Я просто закроюсь и уйду в обычную жизнь, отключу свой разум, какую-то самокритику, и буду жить, как получится, заведу какое-нибудь небольшое дело, и буду жить обычно, меньше страдать, опущу себя со ступени большого человека на такого, к маленькому человеку. Претензия... Правильно, есть у нас такой страх, когда что-то начинает нам угрожать, мы действительно хотим сбежать и стать такими. Но мы не способны на это. Бальсулам называет наше состояние то, что мы находимся под катком развития. Поэтому я не могу, не способен остановить себя. То, что я убегаю, в итоге я учусь на этом, что я не могу сбежать. Я не могу сбежать. Мне будет еще хуже, и в итоге я приду к тому же самому. Я буду растягивать время, еще полгода, еще год, вернусь к этому, ну, еще кругооборот. Жизнь научит меня, чтобы я не убежал. Если я действительно достиг такой зрелости, что я должен сейчас развить решемот, который уже относится к духовному, а не то мне некуда бежать. Это не зависит от человека. Можно испортить твою жизнь разными, допустим, там, ну, как наркотиками. Я не хочу здесь входить в эти расчеты, кто их делает, ты или Творец, почему и как. Это выше нашего понимания нынешнего. Это относится к управлению даже не вознаграждением и наказанием, а к вечному управлению. Каббалисты всегда относились к ученикам очень нехорошо, жестко, резко. Да, грубо даже можно сказать. Потому что если человек действительно хочет, если он действительно способен, то он остается. Тебе не нужно создавать ему никаких особых условий. Никаких. Просто наоборот. Сделай ему очень жесткие условия. Потому что некуда бежать человеку, который уже созрел. Это то, что он говорит, Бальсулам. Если у тебя есть вопрос, в чем смысл моей жизни, действительно вопрос, который просто кричит, и он уже не может жить, как вчера, а просто плыть так по жизни, что он сделает? Ничего не может сделать. Пусть идет к разным там раввинам, гуру, искать где-то свой путь. Пусть идет. Ничего ему не поможет.
2: Вы словно говорите, продолжай требовать награду, несмотря на то, что боишься, что получишь. Так я спрашиваю, может быть, окружение помочь в этой точке, если у меня у самого нет сил, когда есть все-таки расчет? Зачем вообще этим заниматься?
0: Етов.
1: Будет хорошо. Ребята, ну, мы должны немножко учиться. Ну, чува, давай.
2: Мы находимся в такой группе, которая очень высоко ценит усилия. А согласно тому, что вы говорите, это по сути...
1: Мы ценим физическое усилие в нашей группе, потому что нет у нас возможности оценить товарища в чем-то другом. Я прихожу к тебе со своим мерилом. Что значит, сколько сил ты вложил в группу? Я не могу измерить, сколько ты намерений вложил в группу, хотя... Намерение — это именно то, что нужно нашей группе от тебя, а не силы. Силы я мог бы нанять каких-нибудь там филиппинцев, чтобы выполнили эту работу, и больше мне ничего не нужно. Только включи намерение. Не нужно потеть. Духовное вообще — это только намерение. Тебе не нужно работать там руками, ногами, ничего. Но нет у нас возможности измерить намерение. Мы исходим из предположения, что если человек много делает в группе, то он делает это с намерением, ведь он хочет от этого что-то. Чего он хочет? Что, стать великим? Ладно. Стать умным? Ладно. Добиться, чтобы о нем говорили, известным и так далее. В итоге все эти вещи постепенно приводят его к такому состоянию, что он увидит, что все это... Он не для этого сидит здесь. Ему нужно что-то более высокое получить. Тогда он начинает пренебрегать действиями. И здесь группа уже должна потребовать от него: «Нет, дорогой мой, действиями не пренебрегай, присоедини к ним намерение». Именно это мы видим после какого-то этапа, который человек работает сильно, усердно, приходит, такой дает много сил. Где там Малкель? Я помню, ой, был такой весь, да? Сейчас его нету, да? А, он там в другом зале работает, ладно. Через год, полтора или два, видишь, вдруг, пшик, из него вышел весь воздух. Почему? Я просто привожу пример, он был очень такой яркий. Но он такой носился, как ветер. Почему это закончилось? Добавь намерение. Почему ты уменьшаешь действие? Значит, раньше у тебя не было намерения. Ну ладно, теперь добавь его. Сейчас ты уже можешь. Обычно в этом проблема. Но у нас нет возможности оценить человека согласно его намерению. Только действие. В намерение мы никогда не влезаем и не хотим, и не проверяем, и не дай Бог говорить об этом друг другу. В этом человек должен развиваться самостоятельно. Разве ты видел, чтобы я лично спрашивал кого-то, где твои намерения? Если я кричу там на какой-то отдел или на человека, я кричу, потому что он неправильно работает. Не дай Бог вообще коснуться его внутреннего мира, его намерения. Намерение — это человек и Творец. Как я могу влезть туда? Я могу лишь немножко, может, как-то помочь ему, так со стороны, чтобы понял, может быть, чтобы задумался об этом больше. Как-то со стороны. Но не влезать внутрь — это личное, это внутренняя связь человека с Творцом.
2: Это как бы задерживает меня. Я не могу требовать двух вещей. Либо я требую почета, либо словно бегу от стыда, я совершенно... Действую отчетно, что меня подталкивает. Но мне же нужно действовать для того, чтобы я мог познать действия Творца, стать отдающим, как Он, почувствовать Его намерение. Если группа, да, превозносит действия, а я получаю воздействие только от группы, то иногда я буду вспоминать, что делаю это ради Творца. Но большую часть действия делаю ради вознаграждения со стороны группы. Это как бы останавливает меня, это искажение, как устроить все так, чтобы именно от группы я получил потребность стремиться не к этому, а к Творцу.
1: Все будет в пути. Ладно. Мы подходим к учению десяти сферот или шара каванот, да, ТЭС.
2: Поделимся впечатлениями урока, что мы отсюда берем в реализацию в десятках.
0: Меод
1: Очень трудно подытожить этот урок. Это так много вещей, тут так много раз всего дал. Я много написал, много вынес из этого урока, много впечатлений. Вначале мы говорили о том, что такое Рош ха-Шана, потом мы перешли к механике окружения, как оно воздействует на тебя. И Рав даже говорил о маленьких группах, о десятках, и сказал, что это детская игра. Очевидно, он говорил о том периоде. Сегодня мы видим, что он поставил это как самое важное. Потом мы перешли на важность намерения и как это все работает. Очень много... просто самых важных вещей в мире, все в такой резолюции четкой. Ну, наверное, это еще ничто, и, видимо, раскроем еще много всего. Это очень, конечно, чувственно.
2: Действительно, на уроке много моментов таких и много тем. Начнем с последнего момента. То, что было очень сильно там в конце. То есть в конце все произойдет, все случится, но зависит от нашего желания. От нашего желания, от нашего намерения, как мы, с каким подходом мы приступаем к нашей работе, к урокам, к товарищам. Все зависит от желания.
1: Я вначале не совсем понял тему урока.
3: И вдруг
1: меня осенило, что прежде всего это молитва. Молитва к Творцу. И какая-то сила может тебя вывести из этого состояния. А потом вопрос о ком, о чем? И третье, я слышал Рава по поводу игры, что знание и все, что должно быть в самом в связи с Творцом, надо брать от группы, от товарищей. Неважно, что я буду видеть их обманщиками, но только от них
2: я
1: могу
2: взять
1: стремление к Творцу.
0: Да, Рав
2: начал урок. Да, стартую с 200 км в час. Я говорил, обозначил самую центральную вещь, что когда человек приближается к свойству отдачи, у него ничего не остается для себя. Есть такой барьер, который человек должен пройти. Тогда у него есть ощущение, что он как бы возвращается как бы сущему, да, желание получать все, что он наслаждается, все о себе, и оттуда переходит к тому, что нет ничего, что есть нечто новое. И это наслаждение Творца, не его наслаждение. И тогда он должен как бы заменить вообще свои установки, подключение к себе или подключение к Творцу. А это состояние, где люди бегут от этого, да, мир исчезает, появляется что-то новое. То есть человек измеряет мир тем, наслаждается или наслаждается. И постепенно это теряет смысл, и появляются новые смыслы. А как измерять все согласно свойству истины? А это свойство отдачи. Даже пример, да, как фотобумага, пленка. То есть я все время на себе проверяю. А на практике человек получает, да, такую фотобумагу, где наслаждение товарищей является важным и определяет, а не собственное наслаждение. Ну вот как-то так. То, что нам не хватает, чтобы мы раскрывали величие цели в группе, что это было настолько горело, чтобы забыли обо всем и ни о чем другом думать не могли. Потом он уже говорил о намерении. Вообще весь урок он говорил о намерении. Ну, просто в конце говорил, но намерение, насколько оно важно, и насколько это личное дело его, самого человека.
1: Он сказал, что каждое духовное действие называется с подъемом мана, и что человек начинает понимать и проверять себя, и тогда он приходит к Рош ха-Шана, а вот эти грозные дни, и тогда начинает себя судить объективно и видит, что он не находится в этом.

0: Строим духовное окружение.
1: Шана това, хаверим.
0: С Новым годом, друзья! Мы открываем наш год вместе, когда мы говорим «Шана Това». Это не значит, что мы смотрим на календарь на стене, но это новый шинуй, новое изменение, в которое мы входим вместе, наша каббалистическая группа, и мы хотим посмотреть на нашу группу, на то, что построено было за прошедший год, и период, в который мы входим, это как каждая трапеза, каждая возможность, каждое собрание товарищей, когда товарищ говорит, вот это надо время наше, вот это наш период. Верно? Сказано, что будь в своих глазах новым. Каждый раз мы в обновлении. Мы хотели бы сейчас послушать наших членов руководства, и каждый со своей стороны укажет на то, что обновилось в нашей группе, то, что мы построили вместе за прошедший год, а потом мы выясним это между нами, поблагодарим Творца за то, что изменилось, и поговорим о том, что мы хотим изменить в ближайший год. Пожалуйста, Акохар.
2: Ну что ж, хаверим, в первую очередь, последний год был, там были много вызовов. Но как бы это назвать, было очень чувствительно, очень так сложно, потому что все мы проходим такой процесс, когда Рав из физического присутствия своего, когда он проводит уроки каждый день, перешли к новой связи с Равом, где уроки — это уроки, которые мы смотрим в записи. Но что особенного в этой связи, когда ты действительно можешь проверить себя в каждый момент, насколько ты на самом деле хочешь быть учеником Рава, насколько ты на самом деле хочешь реализовать то, что он передает, насколько ты видишь его учение как учение вечное, как учение, которое отпечатано во всей реальности. И отсюда мы хотим и приходим каждый день и просто питаемся оттуда. Я чувствую, как Рав задает нам каждый раз намерение на весь день. И мы становимся еще больше Бней Барухом. Именно и на правильной, и на новой, этой самой правильной ступени. И вот этот момент для меня — это живой пример. То, что мы видели на примере Рава на все эти годы, как он был учеником, тем, что он идет за Рабашем и за Бальсулямом, и все согласно первоисточникам. И чтобы ты не спрашивал, он сразу же отправляет тебя, вот где написано в первоисточнике или не написано. Так же и мы обращаемся к первоисточникам, к урокам, и находим его наставление в каждый данный момент, то, что именно мы должны делать.
0: Еще некая вот такая область, то, что мы удостоились от Творца продвинуться в нем, конечно, нам есть еще много куда продвигаться, это глубокая связь, которая развивается в каждой десятке. Мы видели сегодня урок несколько десятилетий назад, где Рав сказал, что мы пытались работать в маленьких группах, 5-10, мы это уже исчерпали, потом прошли еще годы, и мы идем за Равом, куда он нас направляет. Последние годы он направил нас очень мощно внутрь десятки. И в мае мы делали то, что мы не делали еще в нашей истории. Мы провели конгресс десяток. И перед конгрессом десяток, то, что у нас было в мае, мы взяли такой период, несколько месяцев, когда каждая десятка вошла внутрь себя, внутрь своей общей души, как-то выстроила это, искала глубокий личный контакт с Высшим Светом внутри любви к товарищам. И Вначале это казалось немного странным, трудным, непонятным. Но когда мы все вместе пошли в этом направлении, которое задала группа, мы увидели, как каждая десятка обрела новый подъем и новую связь. Это буквально духовное достояние, на котором мы строим все наше духовное будущее. Мы всегда будем слышать голос Рава между нами, если мы будем в глубокой связи товарищей. Это духовная клетка первая в построении группы. И мы, разумеется, продолжаем в этом году строить эту связь, потому что это основа нашей жизни, это наша десятка. И еще в последнем месяце мы тоже получили от Рава и начали с этим работать, и в этом тоже мы, у нас есть где углубляться. Это Рош десятки, это новый духовный орган, как Рав сказал, нет такого гуф без Рош, тело без головы, поэтому есть Рош десятки, глава десятки, поэтому мы уже прошли несколько кругов, это зависит от количества товарищей в десятке, и мы видим все, как мы изменяемся. У меня в десятке, я могу сказать лично, что у нас уже второй круг. И все товарищи чувствуют, что сейчас это не Орен, который вошел в стал Рош десятки. Нет, все включены во всех. И Рав дал нам такие духовные средства, что мы работаем как в спирали, мы раскрываем там бесконечность. Мы продолжаем. И над этим будем строить еще уровни в ближайший год. Но всегда будем помнить, что это та земля, на которой мы стоим, это наши десятки. И спасибо той десятке, которая провела нам сегодня подготовку. Они особые ребята.
2: И еще один процесс, с чего начинался год, это переход на укрепление, с одной стороны, десяток, что является ядром и ячейкой, и каждый из нас принадлежит определенной ячейке. И знать, что в этой ячейке зависит все мировое кли и все человечество. Вместе с этим начали возвращаться уже к оригинальному аспекту. Восстанавливать региональный момент. Да? Ну, в каждом месте это по-своему. То же самое в Израиле. В Израиле мы начали как бы усиливать вот это сообщество студентов и сообщество десяток, и открыли курс десяток, где присоединяются выпускники, да, ко всем вот этому сообществу десяток израильскому. Это все с помощью огромного желания многих товарищей, где целая система, которая занимается ими, заботится о них и проводит их из полного рассеяния в концентрацию. Это происходит и по воскресеньям, и по понедельникам в израильском кли. В дополнение к этому еще можно сказать, много было попыток в разных местах, да, молодежные группы. У нас это Петахтихва 10, и женская Петахтихва 100. И растет эта молодежная группа. И вот сейчас тоже вон сидят здесь рядом с нами. Да, Петахтихва 100, молодежь наша. От них зависит духовное будущее мира. Это не шутка. Они должны расти, развиваться и брать на себя все больше и больше ответственности. Будут расти, поймут и начнут реализовывать всю методику, то, что Рав всегда говорил. Каждое новое поколение, ему легче новому поколению. Почему? Потому что он получает все то, что все мы уже сделали, и готовит себя к следующим задачам. У нас нет понятия вообще, что будет на самом деле, какие будут вызовы в будущее. Потом израильской кли, тут мы проводили вечера объединения, и тут много-много групп израильских, которые приезжали, воодушевленные. Да, каждый раз все это возобновляя, берут на себя Хайфа, Ашкелон. Продолжение будет это в Нетании или еще в других городах, группы, которые берут на себя, возобновляя вот этот вот групповой аспект, региональный аспект, то, что нас сплотит и поведет к задачам следующего года.
0: Да, одно из самых значительных событий, то, что произошло в сегодняшнем мире, Это то, что после многих лет нам удалось создать единые учебные рамки. У нас есть много разных учебных рамок на разных языках, естественным образом, но сегодня более-менее практически каждый ученик в мире учится по одному маршруту. Это взяло у нас много времени, и мы очень рады, что это развивается. И каждый ученик, неважно, где бы он ни находился, на каком языке он учится, в каких рамках он учится, каков его менталитет, культура и так далее, он более-менее проходит тот же процесс. Разные есть соответствия, но в основном это благодаря нашим руководителям языков, которые ведут сообщества на разных языках в мире, и нам удалось создать мировое сообщество учеников, потому что реальность такова, что не все наши ученики могут приходить на утренние уроки по разным причинам, тем более рамки в мире расширяются, и сегодня у нас 70-80% учеников в мире — это ученицы, женщины. Это отличается от того, что было в прошлые годы, группа была маленькая. Поэтому сегодня наше сообщество учеников старается дать ответ всем, кто хочет учиться каждый день. Есть утренний урок, есть дневной урок, есть вечерний урок, каждый вечер. И цель, чтобы магазин, лавка была открыта всегда, все время, для каждого человека, именно из-за разных часовых поясов. Это реальность, в которой мы находимся в мире. Мы очень рады, что постепенно это развивается, и каждый может учиться в любое время, на любом языке. И мы рады, что постепенно укрепляется наша система мирового перевода и языки, где раньше не было учебных материалов и переводов. Сегодня присоединяется, мы можем сказать, что на большинстве языков говорится о десятках языков, не 3-4. Там практически находятся все первоисточники, Балясулам, Рабаш, и, конечно же, этот процесс, он продолжается, усиливается, и мы хотим как можно больше дать уверенности всем нашим ученикам в мире. И, кстати, региональный конгресс, к которому мы приближаемся, мы начинаем укреплять также регионы. Как сказал Орен, мы вложили много усилий, чтобы усилить десятки, но мы понимаем, что десятка не может быть отдельной клеткой какой-то. Поэтому наши регионы тоже будут ускоряться и усиливаться. Мы увидим на ближайшем конгрессе, как они набираются сил и самостоятельности.
2: Этот год мы хотим превратить наш дом в дом Бейт Каббала Леам, то есть для всех. Мы взвешиваем и думаем поменять Акаббала Леам на Бейт Каббала, дом. То есть какие действия мы совершаем для того, чтобы превратить это в дом для каждого ученика и не только учеников. Так вот, мы сейчас, когда мы строим наверху комнаты, да, чтобы мы могли принимать наших товарищей, которые приезжают из-за границы, и построение еще десятка мест, где могут встречаться десятки, и, скажем, склады, и кухню. Мы приводим в соответствие наш дом для каждого, кому нужна вот это вот тут теплое окружение, которое развивает его в духовном направлении. А слово «каббала», каждый, кто интересуется наукой каббала, у него тоже будет тут место, и мы хотим передать ему подходящие условия, да, для каждого ученика, как Авиу сказал. Мы сегодня достигли состояния, мы транслируем где-то 5-6 часов в день. Это была мечта такая. У нас есть много учеников по всему миру. Учеников, учениц. Где-то 80% примерно это женщины. И не каждый может быть там в 2 часа ночи. Потому что есть люди, у кого это 8 часов вечера. Это разные часовые пояса. И поэтому у нас есть уроки. И в конце концов, в этом году мы достигли некоторого понимания, как проводить уроки любой аудитории. Утренний урок — это урок главным образом, где тут в записи Рав, 80% — это запись, и 20 минут — вопросы-ответы, то есть это уроки для продвинутых. Тут практически нет объяснений, то есть это урок для того, чтобы там новичок смог участвовать, он должен пройти некую подготовку. А эту подготовку он может пройти или на дневных уроках, где там наши преподают товарищи, и большая часть уроков — это вопросы-ответы, это продолжение утреннего урока. Проходим тот же материал, просто с объяснением. И также в последнее время у нас есть серия вечерних, да, с воскресенья по четверга, где может участвовать любой ученик. Не все пока уроки переводятся, потому что не хватает людей, вот. Но переводятся для мирового клей на разные языки. Там мы направлены на новых учеников до 10 лет, которые еще не прошли все статьи Бааль Сулама, Рабаша с объяснениями. Это то, что касается учеников. И, конечно же, мы думаем построить также и такой центр для посещения всех учеников и показать, да, как действует наша некоммерческая организация уже 30 лет. Да, название будет «Это наша история», так будет называться. Человек, который заходит в кампус, он интересуется наукой Каббала, но пусть познакомится с нашей организацией, с нашими действиями, от того, как были изданы книги и издавались газеты, как появился телевизионный канал, всю историю, ну так, чтобы это было интересно. И мы думаем, как вот эту историю рассказать и представить. Мы также строим здесь еще и кино, где каждый мог бы прийти, скажем, прийти с друзьями, посмотреть фильмы, которые мы создавали. В этом году мы закончили фильм о Бааль Суламе, потом будем делать фильм о Рабаше, о Раве. Ну, в принципе, это один и тот же фильм. Теперь мы выпускаем сериал «То, что касается жизни каббалистов». Это где-то будет 7-8 серий. К чему мы это делаем? Потому что нет другой такой организации, которая бы мог рассказать о жизни каббалистов. И мы видим, что для учеников это очень важно, передать такую информацию. А то, что касается вообще народа, то есть это дом, народ, каббала для всех. Есть те, кто находится здесь, есть те, кто интересуется наукой каббала. А народ, это имеется в виду весь мир. Для них мы строим проект, который называется «Терминал мыслей». То есть это путешествие внутрь души человека, интерактивное такое путешествие, где человек узнает, познакомится со своей природой, что правит им, какой механизм управляет им, обрабатывает ему реальность и определяет ему свободу выбора. И в конечном счете цель — пробудить в человеке вопросы. Первый раз мы не хотим давать ответы, мы хотим пробудить вопросы. Ну и понятно, что если у него будет понятно, где есть ответы. То есть если у него нет вопроса, то неважно тогда, он и ответ-то не услышит. Поэтому я называю это новый стартап. Это подача материала в новом виде, чего мы не пробовали. И будем надеяться, что вокруг этого сможем построить еще десятки тысяч наших, тех, кто будут нас поддерживать. Кого? Адептов. И потом они станут учениками. Потом мы хотим открыть здесь кафе. До 120 мест, это достаточно большое. В данный момент мы думаем о его концепции, как можно с помощью вот этой формы, которая знакома всем в мире, как привести людей, которые могли бы быть тут. Я не говорю ученики, но привести сюда людей, которые почувствуют дух. Как люди приходят на конгресс, тоже не понимая, что мы делаем, но чувствуют, тут что-то есть. Поэтому это тоже такая возможность. И, конечно же, все эти вещи более подробно мы расскажем, не только расскажем, но еще и вместе будем обсуждать. У нас больше вопросов, чем ответов. Поэтому тут нужны мысли всех. Где-то 1 октября у нас будет здесь целый день для всего израильского кли. Надеемся, приедут сотни человек, и мы расскажем подробнее о всех этих наших мероприятиях, превратим это все действительно в дом Каббала для всех. И в продолжении мы также это будем делать и для всего мирового кли, где-то в региональный конгресс, где-то в другое время. То, что будет соответствовать там разным регионам. По большому счету, наше видение или как бы задача, можно так это сказать, две вещи. Первое. Это после 30 лет активных действий непонятно, как построить между нами десятки тысяч адептов. Как пишет Бааль Сулам, в последнем поколении будут люди, которые учиться не будут, то есть у них нет точки в сердце, как бы и не надо, но поймут, что мы делаем, и будут нас поддерживать просто. Это пока еще непонятно, как, но мы должны подумать и начать это делать. И второе, это, в принципе, то, как... Есть тут много-много ветеранов. То есть люди жили 30... Продолжительность жизни была 30-40 лет. Да. Видите, сколько Ари преподавал. Да, сколько он жил-то. А мы тут учимся, большая часть учится уже 20-30 лет. И наша задача, как у каждого ученика, будет своя группа, о которой он будет заботиться. Мы видели, что на протяжении вот короны, да, мы гуляли с Равом после урока, я все время спрашивал, я завидую тебе, у вас есть ученики, вам есть ради чего вставать по утрам? Это то, что он сказал, да, меня это продвигает. Это не секрет, мы это видим. Но как сделать, чтобы и у Цвики были такие ученики, чтобы приходили каждое утро, а он бы позаботился о них? Они бы позвонили ему и сказали бы, ну, Цвика, а ты-то где? Цвика, мы рады тебя видеть. Ты с нами, но мы же не всегда тебя видим. Вот это тоже огромная задача. И как такое сделать? Понятно, что я не думаю, что это должен быть там один человек. Ну, не знаю. Я не думаю, что у одного человека есть силы удержать такую группу. Но если мы организуемся в такие команды, у каждой команды будет такая группа, о которой они будут заботиться, заботиться, передавать им тот багаж, который мы получили от Рава. Я говорю со многими ветеранами нашими. Они просто готовы уже лопнуть от того науки, которую они получили, и некому передать. И пусть у каждого есть десятка, но ученики — это совсем другое. Короче, я просто поделиться вот теми мыслями, которые мы обсуждаем. Руководство непонятно пока, как это сделать. Но хорошо, что это есть, что это мы как бы вынесли наружу, есть о чем думать. Вот это наши задачи. Ну и что, всех с Новым годом!
0: Да, круги наши и связи в десятки, связи с учениками, с разными сообществами, мировое кли, распространение. И важно было поделиться всеми этими вещами, не то чтобы похвалиться тем, что мы делаем, а то, как Бней Барух формирует нас, и постепенно, как мы становимся тем святым народом, тем избранным народом, которому мы должны служить ради всех. Давайте смотреть вперед, давайте все это возьмем из благодарности к Творцу и сделаем этот скачок вперед. И давайте вместе проведем семинар между нами и поговорим о том, что главное мы хотели бы обновить или ввести в нашу группу ближайшую. Год. Во всех отношениях. Что главное мы хотели бы обновить или углубить в нашей группе? в ближайшем году. 6 минут семинар, пожалуйста.

0: Чтобы мы услышали, да, вот как бы все вот эти вот уровни, начиная с преподавателей, воспитателей, лекторов, учеников, все вот это, чтобы это все работало гораздо больше совместно.
1: Да, если имеется в виду. Так, с точки зрения логистики и технически, я бы сказал, это образование, воспитание, чтобы мы укрепили вот эти основы, чтобы вкладывали больше в молодое поколение, в группе, чтобы была четкая программа, которая сопровождала бы человека с раннего возраста до армии и присоединяться, чтобы это все было четкие вот эти учебные рамки наши.
0: Я не знаю, насколько это новое, а может быть, это новое старое, это ощущение группы, то есть объединение между товарищами, чтобы это стало более глубоким, обширным, не только десятки, но и группы, центры, как было когда-то, когда были большие, сильные группы. Было много встреч вместе, ну и чтобы к этому тоже вернуться.
2: Кен, они маским им Гоша, не хочешь гам кидай.
1: Я согласен с Гошей. Я думаю, что мы должны проводить больше встреч во всем мировом кли, израильское кли. И все товарищи, которые могут приходить сюда как можно больше. Я помню, рассказал, что освободить людей от физической работы, чтобы было больше времени учиться с правильным намерением.
2: Ну хорошо,
1: что мы это начали. Начали обновлять наше здание в этом направлении. И дай Бог, чтобы у нас был успех в этом. Я думаю, что все это сможет реализоваться как следует.
0: Видеть вот эту вот связь, которая была, да, когда клей, которая была, чтобы появилась новая связь, которая произрастает через вот центры, да, через десятки. Да, это то, что мы сложили в десятках, где це понятие такой центр десятки, где Рав показывает нам направление на Творца, и через это связь Бней Баруха произрастет заново, связь, которая как бы изнутри так произрастет. Я думаю, что это будет настоящая как бы суть духовной группы. И еще вот небольшой момент, что системы работали бы как единая система, где есть много-много разных видов, аспектов.
1: Да, может, не обновить, но укрепить сообщество молодых. Это то, что вот возникло в этом году, это то, что усиливается, развивается в эти дни. Целое такое сообщество молодых в разных таких возрастах, вот этот молодежный дух. Поэтому, да, может быть, не возобновить, но укрепить, усилить, дать еще ресурсы и проталкивать вперед, чтобы вот этот новый дух воцарил в группе. И чтобы это продолжалось.
0: что еще можно добавить?

0: проповедь. Есть много бед и проблем во внешнем мире, и много наших товарищей находятся в таких местах, где там не очень-то легко жить. И надо молиться за товарищей, чтобы все товарищи продвигались. То, что называется по-хорошему, а не...
1: Я думаю, что мы должны усиливать объединение между нами, между десятками и группами, как можно сильнее, чтобы мы начали ощущать друг друга еще глубже, и чтобы у нас была эта возможность реализовать желание Творца, то, что Он хочет от нас, чтобы в этом мире царило только свойство отдачи, а не получения, чтобы удостоились этого.
0: Я думаю, что обновление, может быть, новизна. Конечно же, углубить то, что мы все удостоимся, то, что называется настоящие молитвы многих, за многих, где Творец не устоит перед этим. И скажет: ну что ж, победили меня мои сыновья.
1: Если кроме техники и логистики, говорим о духовном, как вот Рав сказал сегодня на уроке, что нам не достает это понять, почему, для чего мы все это делаем, для чего мы делаем то, что делаем, и какое намерение стоит за нашими действиями, какое желание. И чего мы хотим достичь?
0: Хаварим, мы сейчас хотим перейти к общему обсуждению, проникнуться друг к другу, услышать друг от друга здесь, в зале и во всем мире, и хотим услышать и женщин, и мужчин, всех-всех, что одно то, что как бы каждая десятка вот как бы проявила, что вот необходимо вот сделать в ближайший год, чего еще не было, не сделано. Может быть, что-то сделали, но пока еще это очень чуть-чуть, это надо усилить, то, на что обратить внимание, да, и как бы расставить порядок предпочтений. Давайте начнем слушать. Давайте так, поднимаем руки здесь. Знаки вопросов рвут. Да, там и мир аж весь подскочил.
1: Прежде всего, всем доброго года, с праздником, чтобы был год тихий и мирный. Я думаю, по крайней мере, согласно тому, что я чувствую, и в моей десятке, в нашей десятке, может быть, это не обязательно общее мнение всех, что нам недостает интеракции между нами, и не хватает нам причины для молитвы и просьбы. А естественным образом, то есть не все занимаются распространением, есть часть, которая занимаются, есть часть, которая не занимается. Я предложил создать платформу взаимодействий внутри десятки, чтобы каждый товарищ мог поделиться тем, что он делает в распространении. Не какой-то там доклад я преподаю в кампусе, а просто хотя бы узнать, что делает каждый товарищ. И я, по крайней мере, я не знаю, что делают все. Хотя бы тот, кто обучает, преподает в кампусе, должен рассказывать в десятке, что происходит, что вы думаете. Я думаю, что в 21 веке, в 26 году человек из системы, ему не достает силы десятки. И если у него есть поддержка десятки, и товарищи будут поддерживать его, у него будут силы, как говорить. И у нас будет причина обратиться к Творцу, чтобы достичь успеха, чтобы Он помог нам. Или, по крайней мере, если не будет успеха, то нам будет о чем молиться в распространении. Один товарищ сказал, что он немного это делал, и когда он это сделал, он сказал, что у него появились силы, и количество учеников усилилось. Лехаим де Барух.
2: Соня, вакша.
1: Соня, пожалуйста.
0: У нас десятки говорили о том, что хотят больше видеть физических центров, да, по всему миру. Мы надеемся, что это произойдет в ближайший год. Еще что мы хотим почувствовать группу Петах-Тикву, что сильную группу, да, где есть связь внутри. И также то, что каждая десятка хочет включиться в общие проекты. Больше, чем мысли, да? Чтобы это сообъединило нас и дало бы место каждому как-то повлиять.
1: Товарищи из мирового клипа, выставляйте вопросительные знаки, делитесь тоже с нами, будем очень рады. Илон, у нас в десятке мы говорили о том, что мы хотим раскрыть Творца в этом мире. И я хочу поблагодарить наше руководство. Что действительно ломают голову и прилагают усилия и беспокоятся. Я вижу это лично, наблюдаю на половине своей десятки, что они все время находятся в таком постоянном беспокойстве и все время пытаются охватить весь мир и всю Петах-Тикву, как реализовать и как преподнести вот это желание, которое есть у нас, раскрыть Творца в этом мире. Я уверен, что есть огромная благодарность у всех, и лично у меня огромная благодарность всему руководству. Да, есть критика, да, есть сомнения, но тенденция четкая, и поэтому огромное спасибо вам, Лехаим.
2: Левон, вакша.
0: Да, то, что надо углубить и расширить, это круг воспитателей, преподавателей. Когда наши товарищи начали проводить уроки ТЭС, проводят уроки с помощью Рава, и мы видим урок в записи, потом они отвечают на вопросы. Для новичка очень трудно войти в урок, видеть урок в записи, да, потом получать какие-то понятия. Ему надо, чтобы ему кто-то объяснял, отвечал на его вопросы. Поэтому очень важно расширить этот круг преподавателей, и мы тогда сможем больше и больше принимать новичков и также отвечать на их желания в прямом эфире. Woman Italia.
3: Buongiorno, amici. Noi sentiamo fortemente il desiderio di investire sul progetto delle comunità, sentiamo forte il bisogno del rafforzare il nostro ambiente sempre più in modo fisico e sicuramente anche la divulgazione, espandere il più possibile il messaggio e questo.
1: Мы хотим вложить в развитие сообщества и ощущение объединения между нами.
2: Unity 2.
4: Здравствуйте, дорогие великие товарищи. Благодарим Творца за то, что вы взяли Урава вот эта ответственность и несете ее очень высоко. Это во-первых. А во-вторых, о том, что мы говорили, это то, что мы хотим больше играть в исправленные состояния, вся группа, и так наслаждать Творца, приближаться к Нему, сливаться с Ним. А как мы можем сливаться с Творцом? У нас есть прекрасная история, что я первый, я последний. То есть отдать первенство Творцу и прилепиться к Нему, соглашаться с Ним. И вот так слиться с Творцом и в нашем объединении, в слиянии отплодить Его. Еще раз большая благодарность тем великим товарищам и благодарность Творцу за них.
2: Туда раба, Нати.
5: אנחנו דיברנו על זה שצריך השנה להעמיק מאוד את הקשר בין ה...
0: Да, в этом году надо усилить связь, да, во всей системе. Есть много аспектов распространения, учебы, разные виды людей, которые работают с людьми на разных уровнях, да, преподаватели, лекторы, воспитатели, чтобы все работало как единая команда, чтобы... Да, работать как единая система, имея разные стороны. Где все это не только в распространении, что вся система была синхронизирована и работала как единое целое. Не то, чтобы это было как бы разные какие-то моменты, которые как пересекаются с трудом.
6: Hi, Boker Tov, Lekulam. Shana Tova, Bezrat Hashem, Lekulanu.
1: Всем доброго года. У нас была идея. На самом деле это уже существует несколько месяцев. Как Соня сказала, мне кажется, милая Соня, по поводу женских десяток Петах-Тиквы, как их укрепить, мы хотели бы немножко расширить эту просьбу по поводу объединения. Мне сейчас не хватает слов, чтобы это выразить, но вот это сообщество женских десяток, чтобы мы все женские десятки могли объединяться и работать.
6: ומה הכוונה שכמו שאומרים יש משפט שאישה מחזיקה את הבית שאנחנו נוכל
1: говорится, что женщина держит дом, чтобы мы могли участвовать во всей системе Бней Барух, женской части, мужской, включая там от покупок занавесок и мытья полов и вплоть до того, чтобы расширять клеи. Все десятки женские, чтобы могли участвовать. Спасибо.
0: Как бы сообщество — это ключевое слово, видимо. Мы говорили о сообществе тех, кто распространяет, и как бы не остается теперь только в рамках десятки, где можно делиться, где можно обогащаться друг от друга. И матери, сообщество матерей, тоже это может быть. И Рав сказал на уроке, где, что согласно тем правилам, которые дают наши преподаватели, да, можно получить любой совет человека, да, и то, что мы строим в Петах-Тикве, и региональный конгресс, чтобы все это происходило на основе слов каббалистов. И, кстати, слава Богу, у нас появился снова тренажерный зал. Мы очень рекомендуем всем.
7: Шана Тува, Мы в нашей десятке говорили о том, что хотели бы, чтобы углубить наши выяснения нашей внутренней духовной работе, также выяснения рамок десятки, рамок группы, которые мы хотели бы на себя взять, более их прояснить, выяснить. А также мы услышали от группы Бней Барух, что вот есть тенденции определенные, и в частности, вот как Михаил сказал, что центральная группа Бней Барух хочет, чтобы больше было вокруг Бней Барух людей, которые, может быть, не будут заниматься кабалой, но они, по крайней мере, будут поддерживать. И вот у нас такая мысль также была, что хотелось бы, чтобы в наших регионах, в наших странах также прирастали группы людьми, которые, может быть, не будут заниматься, но будут иногда слушать и будут поддерживать нас, соответственно, будут поддерживать Бней Барух. То да.
2: טוב, אנחנו צריכים לסיים, ואנחנו נמשיך יחד בכל החג.
1: Мы должны заканчивать, мы будем продолжать в процессе праздника, на наших встречах. Давайте расскажем, что нас ожидает дальше. Итак, сегодня суббота, 12 сентября, сейчас будет перерыв в 9 утра. Мы соберемся на трапезу. Дальше 15:45 подготовка к уроку, 4 и урок, в 17:30 перерыв, 18 трапеза. Мы продолжаем завтра праздник, 5:30 подготовка к уроку. 8 будет перерыв и молитва, не транслируется, в 9 трапеза и 3:45 подготовка, 4 урок и в 6 трапеза и песня.

0: שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 24.9.2003.
1: Здравствуйте, мы на первом части урока изучаем урок от 24.9.3 года. Мы изучаем статью Шамати. Понять, что выясняется в Шульхан Арух. Это 122-я статья. Почитаем сначала статью в десятках. 8 минут в распоряжении.
2: Это Шульхан Арух.
0: Понять,
3: что выясняется в Шульхан Арух. Следует понять, что выясняется в Шульхан Арух, ведь закон гласит, что человек должен многократно изучать молитвы грозных дней, чтобы когда придет время молитвы, он уже был бы опытным и привычным к молитве. Дело в том, что молитва должна быть в сердце, что означает работу в сердце, то есть чтобы сердце согласилось с тем, что человек говорит устами. А если нет, это называется обманом, то есть уста его и сердце не согласны между собой. Поэтому во время месяца Элуль человек должен приучить себя к огромной работе. А главное, чтобы он смог сказать «запиши нас для жизни». То есть, когда он говорит «запиши нас для жизни», чтобы и сердце тоже было согласно, чтобы не лицемерить, чтобы уста его и сердце его были в согласии, ибо человек видит глазами, а Творец видит через сердце. И согласно этому, когда человек кричит «запиши нас для жизни», где «жизнь» означает «прилепиться к источнику жизни», что происходит именно благодаря тому, что человек хочет работать целиком на отдачу, а все его мысли о самонаслаждении будут полностью отменены.
1: И тогда, когда он чувствует, что он говорит, сердце его может испугаться того, что чего доброго его молитва может быть принята. То есть, что у него не будет ни одного желания для себя. А по поводу самонаслаждения, ему рисуется состояние, как будто он оставляет все наслаждения этого мира вместе со всеми людьми и товарищами, и домочадцами, и всеми его обретениями и собственностью, и удаляется в пустыню, в которой нет ничего, кроме диких зверей. И никто не будет знать о нем и о его существовании. И кажется ему, как будто он в одно мгновение теряет весь свой мир, и он чувствует, что теряет мир, полный радости жизни, и принимает на себя уход из этого мира, и чувствует, что он сейчас кончает собой, когда он чувствует эту картину. Иногда бывает, что ситрахра помогает ему нарисовать его ситуацию черными красками. Тогда тело отвергает эту молитву. Получается, что его молитва не может быть принятой из-за того, что он сам не хочет, чтобы его молитва была принята. Поэтому должна быть подготовка к молитве, чтобы он приучил себя к молитве, как если бы уста его и сердце были в согласии. И это может наступить, когда сердце согласится, благодаря привычке, когда поймет, что состояние получения называется разделением, а главное есть слияние с источником жизни, которое есть отдача. И всегда следует прилагать усилия в работе Малхут, называемой свойством записи. Это свойство чернил и черноты. То есть, чтобы не желал, чтобы его работа была именно в свойстве ливни и шими, что только во время белизны он будет слушать Тору и заповеди. И он будет слушать их без условий, как в белом, так и в черном. Всегда это будет равноценным для него. То есть, что бы то ни было, он должен слушаться приказов Торы и заповедей.
3: То, чтобы были уста и сердце в согласии, это здесь главное, что мы приходим к обращению, когда уста и сердце согласны, что Творец видит сердце, он говорит, что человек видит глазами, а Творец видит через очи. Через все сердца.
4: Что
1: сказать, статья очень глубокая, дает нам возможность понять, что написано на самом деле в Шульхан Арух со всеми его законами. И что дает в сердце человека, и как их выполнять, эти законы, не для себя, а только в направлении отдачи.
4: Нам
3: говорят также, что человек должен приучить себя к молитве, то есть чтобы уста и сердце были в согласии. Только привычка. Привычка значит, что раз за разом мы стараемся, прилагаем усилия, делаем совместную работу со всей десяткой вместе. Мы каждое утро пишем молитву, потом в течение дня вспоминаем, зачитываем друг другу. И стараемся, чтобы это вошло в сердце, чтобы не было в устах, не было снаружи. Это и есть работа приучить себя, чтобы не только во время белизны, он говорит, что не только когда хорошо и радостно есть подъем, а в любом состоянии, чтобы были у него в согласии и равны и черного.
1: Переходим к уроку.
3: Шульхан Арух по поводу молитвы в грозные дни. Почему это называется грозные дни? Человек действительно должен произвести тут самоотчет, о чем он молится. Мы учим, что всякое духовное действие начинается с подъема мана. Потому что, в общем, действие Творца в творении привести творение в состояние, которое позволит творению свободный выбор. Выбор в чем? В каком желании быть?
5: А
3: высший свет находится в абсолютном покое, и человек должен выбрать правильное желание. То есть всякий раз, когда он выбирает более и более правильные желания, значит, более и более, то есть понимает внутри предыдущего желания, которое развивается, если он правильно выбрал его, то оно развивается с большей точностью, тогда он снова производит самоотчет и снова выбирает правильное желание. И так он приходит к его желанию насладить свое творение целиком.
5: То есть,
3: в общем, молитва человека
5: –
3: это проверка, его желание, которое он, теперешнее, которое он всякий раз чувствует, является ли оно желанием, согласно тому, как он может проверить его, взвесить, понять, находится ли оно в соответствии с желанием Творца насладить свои создания. Что называется, что он проверяет его? Как он проверяет? Мы учим, что это происходит в группе. Проверка не может быть иначе, потому что у нас нет возможности видеть желание Творца. Как Творец действует на творение, если мы хотим уподобиться Ему, мы должны тоже давать творениям с нашей стороны, этот закон выясняется согласно утверждению возлюби ближнего к самого себя. Если мы сделаем, будем исполнять так, реализовывать это желание, это называется, что мы в нашем желании равны желанию Творца насладить свои создания, а другого желания у него нет. И только в таком виде его желание выражается, реализуется, и также только в виде любви ближнего как самого себя наше желание выражается согласно желанию Творца в той степени, в которой мы не сравниваемся с желанием Творца. Сразу же этот общий закон насладить свои создания, замысел творения действует на нас в таком виде, что хочет произвести нам исправление нашего желания. То есть сразу на нас действуют силы через разные средства из нашего окружения, чтобы исправить нас и вернуть нас к исполнению этого закона возле ближнего как самого себя или насладить свои создания. И так всю нашу жизнь, мы хотим того или нет, мы находимся только или в большем, или в меньшем исполнении этого закона. Когда человек начинает понимать это и начинает проверять себя в соответствии с общим желанием Творца и решает, что это, в конце концов, должно быть в его сердце, чтобы уста и сердце его были в согласии. Тогда называется, что он приходит к состоянию, которое называется Рош ха-Шана, глава года. А грозные дни, действительно грозные, потому что он начинает судить себя справедливым истинным судом. То есть он видит, что ему некуда убежать, а он должен лишь исполнять единственное условие, которое находится просто над ним, и ужасным и грозным кажется ему. То есть невозможно исполнить его, пока он не понимает, что это ужасно и грозное в том, что если он не будет исполнять это, он не будет в какой-то близости к Творцу. И тогда это решение, что он проверяет себя и готовит себя к нему в течение всего, что называется у нас месяц Элуль, слихот, просьба о прощении, проверки. В конечном счете это решение выясняется у него, готовится в нем до такой степени, что он просит у Творца от всего сердца, чтобы это свойство возлюбить ближнего как самого себя, то есть насладить свои создания, было бы в его сердце так же, как существует у Творца. И молитва эта, это единственная молитва, которая принимается у Творца. Как мы учим, что это ман, который принимается в зон Ацилута, в разбитых душах, которые просят исправления, только на это исправление, ни на что другое. Если человек приходит к этому, это называется, что он пришел к Рош ха-Шана, главе года. Есть тут вопрос, еще что-то? Есть что-то, что спросить по статье? Да.
6: Почему ему кажется, что он работает в своем мире и выходит в пустыню?
3: Это как раз человек, который начинает действительно понимать, что он должен просить силы отдачи, свойства отдачи. Свойство отдачи, когда он проверяет себя, где он находится, то ему кажется, что в этом он совершенно теряет всю свою жизнь. Он не будет больше думать о себе и о товарищах, как думал о товарищах, и о семье, как он заботился о семье, и о частной собственности. Какой-то, если он действительно приближается к свойству отдачи, то понимает, что ему не остается в его разуме и сердце никакого места для себя. А все заботы начинают быть вне его. И тогда ему кажется, что он совершенно исчезает сам, теряет себя, свою независимость, свое «я». И ощущение моего «я», которое есть у нас, точка моего «я» — это самая сильная точка. Точка существования, точка сущего, как сущее из ничего. И тогда у человека есть такое чувство, что он как бы возвращается к ничто, где он. И пока он не находит свое сущее не в себе, а в том, что его ничто будет соединено с Творцом, с сущим. То есть он готов перейти эту пропасть, сущее из ничего, когда он был создан вне Творца, с другой стороны Творца, а вернуть себя внутрь Творца, внутрь этого свойства отдачи, и существовать в нем, и найти в нем свое сущее. Это проблема, как Бальсулам тоже пишет, которая является также и психологической проблемой, то есть на человеческом уровне. И также более глубоко. Но ощущение, действительно, ощущение, что человек, если он не думает о себе, если он не заботится о себе, то из-за того, что он еще не обладает отдающим килим, в каких килим он чувствует себя, он как будто исчезает из мира. То есть мир его тоже исчезает, весь его мир. Это как он представляет себе свое существование в получающих келим?
7: Но,
3: по сути дела, то, как я представляю себе картину, как я представляю себе мир, это картина, как я представляю, в каком виде я могу наслаждаться. От всего, что находится вне меня, я чувствую воздух. Что такое воздух? Я чувствую, в каком виде я могу наслаждаться им. Или страшно подумать, когда я страдаю от него. Но нет во мне ничего. Если я чувствую реальность, я чувствовал бы его, измерял его иначе. Наслаждался или не наслаждался. Только так я измеряю все. А наслаждаюсь, не наслаждаюсь в разных, на разных уровнях, в разных проявлениях. Это то, что рисует мне картину мира. Я... не фотографирую мир как фотоаппарат, который фотографирует согласно какому-то свету и тьме. Какие-то другие параметры. Мои параметры — это только наслаждаться больше или меньше. Только согласно этому это рисуется у меня. А здесь, если я прекращаю уже проверять и относить к себе, больше наслаждаться или меньше наслаждаться, то какая картина у меня может быть? Получается, что человек как бы чувствует, что сам мир исчезает. Он становится, как мы также чувствуем в чем-то, что он становится... лишённым какого-то вкуса. И потом он вообще теряет в нём всякую чувствительность, как будто его нет. Так мы тоже чувствуем что-то, пока действительно не приходим к состоянию, что то, что называется воображаемый мир, что он только воображаемый в наших получающих келим, в измерении относительно наслаждений и... да, наше настроение. Получается, что эта картина исчезает. Поэтому это называется воображаемый мир. Мы начинаем взвешивать все согласно уже мере отдачи. Согласно мере отдачи мы называем это миром истины вместо воображаемого мира. Почему? Потому что в этой мере, в этом измерении, если мы начинаем видеть детали, скажем, реальности, мы начинаем видеть его, прежде всего, видеть совершенно другую картину, истинную картину, потому что она не исчезает и не изменяется, а изменяется только с большими деталями в соответствии с развитием нашего свойства отдачи. А в конечном итоге мы приходим к тому, что мы видим то, что называется высшую силу. Но это можно увидеть только не в наших получающих келим, насколько мне плохо или хорошо, как мы естественным образом взвешиваем всю реальность, и поэтому она называется воображаемой реальностью. А если мы начинаем взвешивать в желании отдавать, то есть это фотобумага чувствительная, на которую мы фотографируем, уже чувствительная не к получению наслаждения, а к отдаче и дарованию. Разница в том, что тогда это бумага начинает состоять из сердец, если так можно сказать, из желаний всех душ, кроме моей. И через них тогда мы начинаем видеть реальность. Это совершенно другая фотография. Эта фотография называется «Творец». То, что рисуется из всех остальных душ, таким образом, это называется «Творец». По сравнению с тем, что рисуется внутри личного желания, это называется «Воображаемый мир».
8: Да.
6: Относительно ман. Есть ли, может быть, что-то такого хранилища ман, до которого нужно добраться и потом поднимать его целиком? Как это делается?
3: Как прийти к истинному ману, ты спрашиваешь. Если у нас есть решимот, и эти решимот, то есть желание, или я бы сказал, это не желание, решимот — это части экрана, которые принадлежали моей душе, когда она была неотделимой интегральной частью, то есть соединенной с остальными частями в душе Адама Ришона. Даже нельзя сказать соединенной части, потому что это не было такого понятия, часть, которая соединена, все было одно единство. И экран этот, который был, клей, который был между этими частями, который разбился по этапам. И этапы разбиения экрана — не желание. Желание остается желанием. Экран, который разбился, он разбился постепенно. И все эти уровни, как этот экран разбивался, находятся сейчас во мне. И от последнего этапа, от последнего решимо разбитого экрана, самого маленького, начинает пробуждаться. То есть то, что я чувствую,
7: решимо,
3: разбитое решимо, допустим, я чувствую в разбитом виде то желание отдавать, то отношение, которое было у меня к другим и других к Творцу, который я всякий раз должен исправлять. Что значит исправлять? Я должен прийти к состоянию, когда мое намерение противоположно и должно быть ради отдачи. Я не должен искать, какое желание и какое намерение будут у меня. Я должен искать правильное направление, правильную форму. То есть в чем форма, которая есть у меня во мне сейчас, противоположна истине. Это называется работа по выяснению, и из этого приходит к молитве, к просьбе. То есть тот момент, когда я вижу, как я могу правильно пользоваться, в каком направлении я могу правильно пользоваться моим желанием, в это мгновение мое желание называется ман, молитва, просьба. И в этом мгновении, когда я действительно нахожу правильное направление, правильную форму, в то же мгновение это воспринимается высшим, потому что мой высший и решимо во мне сейчас, которое пробудилось, соответствуют друг другу. Мне только нужно между ними сделать точку встречи, столкновения, связь. Это называется поднять ман, включить ман высшего. Это происходит благодаря... Это происходит благодаря постижению, пониманию, ощущению моему, что это обязано быть исправлено в правильном виде. Если я понял, какова правильная форма, которая должна быть, это называется, что я возношу ман к Высшему. И всякий раз, когда я реализую свою молитву, раскрывается мне более высокое решимо, более высокое разбитое от уровня этих решимот, когда экран разбился из-за них. И так я как бы обратно поднимаюсь к этой точке, которая была до разбиения. И как он пишет, что душа должна вернуться в то состояние, когда она была слита как точка с корнем. И благодаря моей работе, когда я ищу точно эту форму, как это должно быть, я исправляю разбиение экрана, то есть направление вместо к себе, к Творцу, это, по сути дела, разбитый экран, над каждым желанием, которое раскрывается. И этим я возвращаюсь к тому состоянию, как я был тогда, но я строю его, я осознаю его, я желаю его. То есть это просто возникает в моем сознании, это становится моим обретением.
8: Как можно достичь того количества, той меры ошибок, которую просто нужно пройти?
3: Бар-Салам говорит, что в общем мы приходим к этому в течение 125 ступеней или 620 ступеней, неважно как считать. Это, в общем, определенное количество анализов и просьб. Анализ и просьба. С подъем мана. В общем, это не бесконечное число решимот. А в общем, у нас есть, скажем, 5 миров, хотя это мы считаем иначе, но неважно. Ну, допустим, 5 миров, 5 парцуфов, 5 сферот, 125 ступеней. Как можно ускорить подъем мана на молитву, начиная с этого момента?
8: Ускорить поднятие ман человек может только с помощью группы. Что такое поднятие ман? Поднять ман означает, вместо того, чтобы реализовывать свои собственные решимо для себя, нужно проверить, нужно понять, надо исследовать и принять решение, что я пользуюсь тем решимо ради отдачи. Я хочу использовать его ради отдачи, но я не способен, и с этим я обращаюсь к Творцу.
9: Да?
8: Так я работаю, тут я проверяю здесь направление к себе по отношению к направлению к Творцу. И по-настоящему могу проверить, является ли это направлением к Творцу только относительно группы. Творец скрыт. И только относительно окружения проверяю, хочу ли отдавать, хочу ли включиться в него по-настоящему, и хочу ли правильно использовать это решимо. Никакой другой проверки у меня нет. Поэтому если я вокруг себя формирую группу правильно, так чтобы она как можно точнее пробуждала во мне понимание отдачи, чтобы как можно быстрее подвела меня к этому, чтобы я мог бы там увидеть и почувствовать правильную картину отдачи, измерить, правильно ли мое намерение, да или нет, то, соответственно, с этим я быстрее прихожу к молитве.
9: То есть
8: окружение должно быть таким, что оно обяжет меня к тому, чтобы я бы в этом окружении почувствовал. Так что если я думаю о себе, а не думаю о окружении, то буду чувствовать себя ужасно. Это будет стыдно, это будет презренно и так далее. В группе это должно быть просто явно, гореть. Разумеется, тогда я смогу быстро продвигаться. И, конечно же, тогда мне не надо будет страдать, а быстро Я буду преодолевать страдания, связанные с необходимостью сломать себя, думать ради отдачи и решить, что ради отдачи — это правильное направление. То есть все зависит от группы. Чем больше группа будет воздействовать на меня, важностью отдачи, уподобления к Творцу. Если группа может действительно хорошо мне это передать, прорекламировать, так чтобы мне это было важно, во мне бы это горело, что только это может существовать, то мне не будет трудно находиться в этом. Мы видим, насколько человек абсолютно следует за обществом во всем, что оно принимает решение. И поэтому наш выбор — это найти подходящее окружение. То есть, чтобы я не довольствовался каким угодно окружением. Ну, как он пишет про портных, да, что они не очень-то хорошие. Рабаш пишет в письме. Если ты хочешь быть хорошим специалистом, ты должен находиться среди самых лучших мастеров, чтобы они тебе говорили, что ты, допустим, если это портной, да, портные, ты сшил красивую одежду, а если нет, то они тебе смогут до последней мелочи сказать, что это не то, здесь неправильно, это неверно. То есть они уважают красивую, совершенную работу. Вот среди таких людей ты тоже станешь специалистом, ты тоже сможешь действовать так же. Ты тоже не сможешь терпеть все то, что неправильно. Все зависит от окружения, от группы. И поэтому, если ты хочешь быть хорошим мастером, тебе нужно окружение, которое целиком это требует. Тогда не будет трудно. То есть вся наша трудность и вся наша проблема в том, что мы не способны, и то, что мы выпадаем с пути, и то, что мы боремся, мы боремся каждый друг с другом и со своим желанием получать, и все это потому, что мы не строим группу. Нам не нужно чувствовать никаких усилий в нашей работе.

0: мыслей, целей, важности, все, что находится в группе. И поэтому, если уж мы говорим об исправлении то исправление решимот происходит только в групповой работе. И тут мы видим, насколько все это правильно организовано в той теме, о которой ты заботишься. То есть ты заботишься о своем отношении к группе или к Творцу это. То есть то, что воздействует на тебя, то, что пробуждает тебя, возвращает тебя к этой же работе. И ты видишь, что все силы, все действующие силы, все, с чего начинается, и все, что должно в конце раскрыться, все находится в одном носителе. Тебе не нужно метаться между тысячами разных составляющих. Все только один фактор. Ты с него начинаешь, и там ты заканчиваешь всю работу, и там все твои усилия, и исправление келим, и наполнение келим. Так получается.
1: Если я правильно помню, как ты сказали, что у человека должны быть готовые маны. Как делать такое действие? Как точно это делать?
0: Не знаю. Да.
1: Три общие группы. Можно ли построить группу, которая будет обязывать продвигаться в направлении, которое я выбрал? Правильную группу, в правильном направлении.
0: Мы уже видели, что не помогло нам поделиться на пятерки или на десятки. Мы уже видели, что все зависит от вклада. Не тех, кто искусственным образом тебя окружает, а от того, во что я на самом деле вкладываюсь. Или в тех, в кого я вкладываюсь. Верно, что иногда помогает человеку выбрать несколько человек, с которыми ему будет ближе разговаривать и как-то ближе установить связь. Но ты видишь, что в общем, по мере нашего продвижения и того, что мы проходим состояние, мы не видим, что правильно было бы замкнуться в каком-то малом кругу, в какой-то маленькой форме. В общем, группа это не имеет четких групп, что вот этот находится в моей группе. Группа — это духовное понятие. То, что даже я не могу увидеть, показать самому себе, что именно оно представляет собой. А все наши, в общем, устремления, желания, понимания, разные связи с высшей силой, наши общие усилия, которые мы прилагаем, вот вся эта совокупность и дает понятие группы, окружения. И то, чего нам не достает, только одного, чтобы величие Творца и величие цели просто бы горели. Там настолько, чтобы обязывали каждого к тому, чтобы у него вообще не было бы никакой трудности думать об этом. И никаких трудностей находиться в этом постоянно. Но малые группы мы уже прошли. Есть те, кто все еще ищет в нашей группе, ты знаешь, есть такие, которые еще

0: пытаются собрать небольшие группы. Я смотрю на это как на детскую игру, знаешь, которые собираются в маленькую компанию. Это уже не через продвижение, скажем, я сказал бы даже от отставания развития.
1: Вы сказали, что если я хочу быть хорошим мастером, я должен войти среди хороших мастеров, которые будут мне говорить, это нехорошо. С другой стороны, мы говорим также, что наша группа не должна критиковать, а должна давать величие цели. То есть это не работает именно так. То есть они не должны меня критиковать, говорить, это нехорошо, а давать мне величие цели. То есть как найти правильный путь, как это точно складывается?
0: То, что группа должна дать человеку, она должна дать величие цели. Для того, чтобы человек был в состоянии услышать о величии цели, его нужно сформировать. Чтобы он приходил, чтобы он сидел, чтобы он читал, чтобы он участвовал, прилагал усилия, даже тогда, когда этого не хочет. И из всех этих усилий, может быть, он будет готов к тому, чтобы услышать. Через внешние действия, через внешние усилия, может быть, он придет к более внутреннему усилию, потому что у внутреннего желания, на внутреннее желание ни он сам, ни мы, никто управлять им не может. Поэтому, конечно, мы должны передавать критику человеку. Ну и как написано, то, что человек должен искать окружение, то, что он должен менять и улучшать группу после того, как он уже находится внутри, и включаться в нее, действовать внутреннюю, чтобы быть полезным в пути, чтобы хотеть того же продолжения, быть, пожалуйста. Может быть, у него есть такие советы, которых мы еще пока не понимаем, нормально, это можно все обсудить, но он не может идти против правил группы. Если он хочет построить новую группу, на здоровье, но почему он будет выстраивать ее из нас? Откуда он знает лучше и правильнее, чем мы, что именно нужно изменить и как? Есть правила, которые передали нам наши учителя. Согласно им, мы должны принимать советы, рекомендации любого человека.
1: Что они должны включать? Конкретные вещи, очень точечные или общие вещи?
0: Я обязываю тебя сидеть за столом, чтобы тебе было удобно. Не делать ничего постороннего, не читать, не слушать, не разговаривать, вообще ничего. А сейчас сосредоточить свое внимание на то, чем мы сейчас заняты. Это означает, что я тебе выставляю условия. Я ставлю тебя в определенные рамки. И во всем этом есть надежда, что, может быть, все, что происходит здесь, достигнет и твоего слуха, и, может быть, даже сердца.
2: Все?
0: Как учитель, ты это можешь понять. А как в школе? Да в любом месте так же. И мы должны так себя организовать. И мы хотим, чтобы каждый так себя организовал в группе. Дать каждому обязанности и возможность воспринять важность цели от группы. А что еще?
1: Как, по сути дела, группа может привести меня к тому, чтобы намереваться то, что мы говорим все время, за приближение к самому себе. Максимум они могут посадить меня делать что-то. Но как заставить построить намерение?
0: Ты спрашиваешь, как группа может достичь твоего сердца? Как может изменить твое сердце ради получения на радиотдачу? Так, чтобы ты захотел любить товарищей? Этого мы не можем. И ты сам этого не можешь. Это может только Высший Свет сделать такой переворот и исправить тебя, если ты захочешь исправиться. Но быть причиной, той причине, к причине, к тому, чтобы к этому прийти, то группа на это способна, чтобы это произошло. В этом заключается твой свободный выбор.
1: Ты добавишь мне желание к этому?
0: Да. Окружение добавляет тебе желание благодаря тому, что ты ценишь ее, хочешь ты того или нет. Общественное мнение управляет тобой. Это понятно. То есть мы устроены так, что для нас важно. Человек в своем эго, в ощущении своей индивидуальности, не видит ничего, кроме своего «я», созданного из ничего. И вот это «я» для него важнее жизни. Ради сохранения своего «я» человек готов абсолютно на все. Он так устроен. И группа должна правильно этим воспользоваться. Или я скажу так: настоящий мужчина тот, кто пьет кока-колу или там какое-нибудь пиво, или все, что мы видим в рекламе. Таким образом, я играю с тем, что заложено в твоей природе. Так и группа должна наша быть устроена. Должна пользоваться силой индивидуального «я», заложенного в каждом из нас, и прививать ему правильные ценности. Это тот же самый подход. Бааль ха-Сулам приводит в статье о свободе выбора. Он дает очень простые примеры из жизни. Они все даны нам для практического использования.
1: Как убедиться, что это действительно входит вовнутрь? Есть много всяких обществ, где эти лозунги написаны там на стене, на машине, на всем. Но как убедиться, что действительно это входит в желание, а не на стене?
0: Как сделать, чтобы
2: сисьма,
0: лозунг, проник бы внутрь и стал бы обязательным для каждого, это тоже зависит от того, как группа к этому относится. Нет никакой другой возможности что-либо тут сделать. Короче, если ты хочешь прийти к Рош ха-Шана, тебе придется через все это пройти.
1: Вы здесь о переходе, о переходном этапе, когда человек обнаруживает что-то, он сразу отвергает это, встает против этого. Как группа может помочь, чтобы ты не пренебрегал этим, а все-таки говорил бы об этом?
0: Как может быть, чтобы человек не раскаялся, не сбежал, а продолжал бы идти к цели? У человека самого нет никаких сил. У самого человека сил нет. Он может подействовать на себя только через группу. Вы не понимаете, что есть только один ответ? Нет у нас из всех этих четырех параметров, о которых он говорит, основы, развитие основы, окружение и развитие окружения из этих четырех составляющих, кроме них нет ничего, чтобы могло что-то изменить нас, кроме воздействия окружения на нас.
2: Это все.
0: Если я что-то хочу поменять в себе, я должен оказаться в другом месте, тот, который на меня подействует. Если я хочу изменить в себе еще что-то, я должен войти еще раз в другое место, чтобы оно на меня повлияло. То есть я должен выбирать, стоит мне поговорить с тобой или нет, стоит мне спросить кого-то или нет, стоит мне слушать кого-то или смотреть что-то. Я все время должен выбирать, что на меня воздействует. Это означает, что я делаю сокращение над собой, теперь я выбираю, каким образом я развиваюсь. Другими словами, я выбираю цель, я выбираю средства, и я понимаю, что только посредством этого средства и только так я действую на самого себя. Получается, что я как бы действую на себя, будто бы Творец воздействует на меня. У меня есть то же самое тот же самый инструмент, как и у Творца. Я смотрю на себя со стороны. Так же, как врач смотрит на больного. И я отношусь к себе таким образом, как в третьем лице, как к чему-то внешнему.
2: Если в шарут, если
0: и у меня есть возможность с этим что-то сделать, с вот с этим я, который называется Михаил. И я знаю, что я состою из определенных желаний и страстей, стремлений, мыслей. И как я все это внутри себя могу сформировать так, чтобы быть ближе к истине, чтобы сейчас это называлось, как я понимаю отдачу, а вот это называется цель творения, а это уподобление Творцу. Как я могу внутри себя изменить все эти свойства и эти ценности, чтобы они мне ближе? Так я должен проверять, с помощью каких инструментов я могу это сделать. Но, разумеется, это внешние средства. С помощью группы, с помощью внешнего воздействия на меня. Никакой другой возможности нет. Но если я знаю, каким я должен быть, если я знаю, в каком состоянии нахожусь я сейчас, то значит, я более-менее могу себе представить, могу себе сказать, что это за внешние фактор должен быть, который переведет меня из точки А в точку Б. И тогда я ищу такой фактор, такую группу, такое окружение, то, что поменяет направление, что даст мне какие-то другие ценности и так далее. Тогда более-менее я смогу себе представить, какая группа должна быть. Мне нужны такие-то люди или какие-то другие люди. Я от всей группы впечатляюсь чем-то одним или немножко другим. Я будто бы выбираю еще до того, как вошел. После того, как вошел, все, выбор закончен. То есть есть возможность произвести некоторое сокращение. Скажем, сделать такой разрыв и сказать, что вот сейчас я принимаю решение, что на меня будет воздействовать. И затем решить, и потом сформировать это самое воздействие. Таким образом, я будто бы выбираю свою будущую форму. То есть я будто творю самого себя, я формирую самого себя. И тогда моя работа буквально... То есть я пользуюсь силами творения. И тогда моя работа такая же, как у Творца. Я таким образом изучаю его. То есть у меня есть все данные. Мне нужно только поместить в сердце и разум, раз и навсегда. Вот это понимание, раз и навсегда так не получится. Допустим, всякий раз понимание того, что я могу подействовать на себя, не ходя из того, что я как-то изнутри буду напрягаться. Никакие внутренние попытки не помогут. Любые усилия могут быть только через группу. Почему? Потому что таким образом я приобретаю свойства отдачи. Я не просто хочу поменять себя, чтобы стать другим. Тот другой, который хочет изменить меня через группу, это наверняка и будет формой отдачи. Не просто так, что я буду представлять себе некое духовное. Это не духовное, это не будет более дающий. Он будет больше в чем-то, не знаю там в чем. Как правило, больше в получении. Что может быть кроме этого? Или отдача, или получение?
3: Кен.
4: В этой внешней проверке в группе, что позволяет ей исправлять путь в правильном направлении? Как группа может исправить сама себя? Какая у нее есть обратная связь?
5: Какая у группы есть возможность исправить себя, провести такую проверку себя? То есть ты хочешь спросить так, что находится выше группы и относительно чего она способна себя проверить? Человек проверяет себя по тому окружению, которое он считает большим, более высоким, и оно рисует ему будущее состояние. А как проверяю я? Я проверяю согласно тому, насколько я понимаю, из собственного опыта, из книг. У меня больше нет ничего. Книги имеется в виду, есть рав, книги, мое понимание этой работы. Вот и все. Тебе не раскроется нечто вроде, я не знаю, то, что там представляешь, какие-то откровения, раскрытия. Раскрытие происходит внутри. Ты действуешь согласно тому, как понимаешь.
4: А как группа узнает, в верном ли направлении? Ага. В группе есть хорошие намерения, да, желание поступать правильно, но как группа узнает, что идет в верном направлении? И действует как следует.
5: Как группа знает, в верном ли направлении идет? Только исходя из постижения, из книг от учителя.
4: А постижения бывают у отдельных людей, у каждого свое, для окружения в целом. Это непонятно?
5: Каждый принимает по-своему, а затем все вместе принимают решение. Вот и все. А как ты думал по-другому? Скажи, каком образе ты мечтаешь, чтобы было у тебя? Чего ты ожидаешь? Чтобы Творец раскрыл тебе что? Через радио или еще через что-то? На стенке у тебя вдруг появится какое-то изображение, какая-то картина? Так недалекие люди представляют себе раскрытие Творца в каких-то образах, не дай Бог, или каких-то там картинах, изображениях. Только внутри, то, что ты постигаешь, это и существует, вот и все. Нет другого. У тебя есть кли, и то, что раскрывается в этом кли, то и есть. Что можно еще ожидать, я не понимаю.
4: Нет, я понимаю, что я получаю воздействие через группу, но само общее окружение работает.
5: Общее окружение, и ты сам можешь действовать, ты не знаешь как, и группа действует, тоже не зная как. Но именно в том, что ты знаешь, как действовать, и ищешь, состоит твой свободный выбор. Ты ищешь какой-то стандарт, чтобы тебе постоянно спускали свыше, этого не будет. Потому что таким образом ты из человека превращаешься в животное, без свободы выбора, сразу становишься животным. Это ты ищешь? Пожалуйста.
4: Вы сказали, что нашему окружению не хватает величия Творца, что оно должно гореть в наших сердцах. Что именно нам недостает? Вот я не понял.
5: Что значит, что группе не хватает величия Творца? Это очень просто. Величием Творца называется... Величие Творца — это сила, которую я получаю благодаря тому, что ценю Высшего. Что значит «ценю Его»? Что я думаю... чтобы стать подобным ему, таким, как он, оказаться на его месте, это стоит всего. Все, что у меня есть, все мое состояние, то есть все наслаждения, которые я могу получить сейчас, все усилия, которые я способен вложить сейчас, все, что у меня есть, я готов отдать, лишь бы быть на месте Высшего. Мы видим это и в нашем мире. Человек смотрит, я хочу это, и мне ничего не важно, скажи, сколько, я готов. Это называется, что он ценит это. И это ты должен получать от группы. Вот Вот и все. Построй какую-то группу, может быть, искусственно. Пусть воздействуют на тебя, тебе больше ничего не нужно. Группа, которая состоит из таких же, как и ты, у которых нет, они ничего не понимают в духовном, не знают, что такое ради отдачи, и вообще испытывают к этому отвращение. Начните говорить об этом. И каким-то образом какие-то маленькие усилия прилагать и рекламировать отдачу друг другу. И каждый пусть захочет, даже искусственно, играючи, да? В игре постараться начать как-то включаться в это. Мы буквально играем в это. Вся группа работает относительно меня, и вообще они не понимают, что такое отдача, но мы строим искусственным образом окружение таким образом, чтобы оно повлияло на нас. И не важно, что сама группа искусственная, и ее воздействие на меня, и на тебя, и на каждого будет настоящим. Если бы не было так, то как бы я, неисправленный, мог бы создать исправленное окружение, чтобы оно влияло на меня. Но я неисправленный. То есть я нахожусь во лжи, я обманщик. Как я создаю такую же группу лжецов, обманщиков, которые все время говорят о любви и отдаче, все обманщики. Но эти обманщики воздействуют на меня таким образом, промывают мне мозги, что я принимаю это как правильное, важное и истинное. Так человек может буквально вытащить себя за волосы. Это единственное, что у нас есть. А как делает ребенок это? Как он себе придумывает, воображает, подражает взрослым, хочет быть таким, как они? Тоже делает это так же. То есть расти, вырасти мы можем только, когда мы как будто бы, да, из себя выстраиваем будущую форму, более продвинутую. Как будто. Поэтому нам нечего возмущаться и говорить, что у нас нет возможности. У тебя есть все. Дали тебе знания, информацию, и несколько человек начинают действовать. Верно, да, это детский сад, но большего и не нужно. Не нужно большего. Просто организую их таким образом, чтобы они все время кричали «важность группы», «важность товарищей». Короче говоря, ну кричать так, чтобы это подействовало на всех. Вы можете. Почему? Потому что такой закон свыше. Когда много людей кричат, я начинаю это воспринимать. Так я устроен. Все. Поэтому с обмана, когда ты начинаешь, потому что отдача для тебя — это ложь, это становится для тебя важным. И так все наши стереотипы в жизни. Мы живем только согласно вот этим ценностям, которые в нас вводят, в которых на самом деле нет ничего подлинного. Деньги, почести, знания, вообще ничего, кроме необходимого телу. Пища, семья, там, дети, то, чего тело хочет само. Все остальное — это 99% нашей жизни. На этом мы растрачиваем нашу жизнь. Это все из-за всякой рекламы, которую создало для нас общество, как будто мне важна почесть, важна известность в мире, знания, деньги, прочее, чтобы я мог держать свое «я» в обществе, не дать ему упасть, мне нужно и это, и то, и все. Я вот это удерживать, я его питать. Но если я переношу это «я» из «айн» в «еш», из «нету» в «есть», то у меня не остается никаких проблем.
4: В нашей группе можно видеть, что отдачу усилий действительно ценят. Люди работают по 24 часа. Так чего же все-таки не хватает, если есть отдача? Что здесь? Какие советы?
3: Если у нас пик, а та умер игия.
5: Ты говоришь, что у нас есть достаточно, мы вкладываем усилия, и у нас достаточно большая группа, и по количеству часов, и по количеству усилий, и силы, которые мы вкладываем очень много, чего не хватает. Не хватает главного. Чтобы все остальные вещи — это менее важно. Нам не хватает программы, плана. Что значит программы? Для чего я все это делаю? То есть в каждом состоянии, когда мы что-то делаем, мы не понимаем, что тем самым мы строим группу, которая будет воздействовать на каждого из нас. Допустим, возвеличивает свойства отдачи. То есть мы механически делаем много работы. Но это, скажем, большая производительность, высокая, да? Ты бежишь 100 километров с большой скоростью, потеешь много, да, но в голове нет ничего. Для чего ты это сделал? Что ты хотел этим вызвать? Главное, то, что определяет, для чего ты это делаешь. Вот этого нам не хватает. Это есть, но пока что недостаточно. Если бы каждый... Ты видишь?
2: Хахамим каву. Лифней коль мамац, лифней коль пула.
5: Определили мудрецы перед каждым усилием, перед каждым действием. Благословен ты, Творец наш, Бог, Владыка мира и так далее, и так далее. Что это значит? То есть для чего я это делаю? Что мне от этого нужно? Как на это направить себя? Кому я обращаюсь? Какого результата я хочу? Это называется благословением. Связь, направление. То есть для чего я это делаю? Ты видишь, что каждая мелочь, они установили какое-то отношение. Иначе само действие ничего не стоит. Это называется заповедь без намерения, как тело без души. Так твое тело совершает множество действий, но в них нет души. Нет никакой духовной силы, которую ты хочешь внести в них. Этого очень не хватает. Поэтому я постоянно говорю, в том числе и перед праздниками, покупайте как можно больше машин, приборов, чтобы люди меньше работали и прилагали меньше физических усилий, чтобы у них оставалось больше места в голове для мысли о чем, о том, ради чего они это делают. Тогда необходимо много работать и напряжение, вот которое вся эта работа и во время праздников, чтобы у нас не было каких-то возможностях. Чтобы можно было думать. Поэтому стоит положить все усилия перед праздниками, и затем, когда люди собираются вместе, у каждого должно оставаться какое-то место, какая-то возможность думать о намерении. И я говорю об этом все время, на протяжении всех праздников, постоянно. Да и каждый день тоже. Этого нам не хватает. И это действительно камень преткновения. Мы делаем много, ты прав. Но заповедь выполняем. Действие, которое мы хотим, чтобы из этого вышло что-то, но без намерения. Это называется заповедь без намерения. Это не о тех людях, которые там внешне делают что-то там. Лулав, итрог, всякие вот эти то, что делают Суккот, эти атрибуты. Это говорится о людях, которых так уже воспитали, так их научили, они и делают. Мы же хотим посредством каждого действия чего-то достичь. Так где то, что ты хочешь достичь? Тебе это ясно? Если ясно, то каким образом? Если ты обращаешься, благословен ты, Творец, Бог, наш Царь мира и так далее, действительно, чтобы ты хочешь из этого благословения приблизиться к высшей силе, чтобы ты с помощью этого захотел уподобиться, приблизиться, что-то совершить, тогда действительно это настоящее благословение. Это действительно связь. Тогда ты действительно выполняешь заповедь с намерением.
4: Но ведь это скрыто, этого не видно, только действие.
5: Конечно, это скрыто, зависит от сердца человека, намерения, поэтому это называется скрытая наука. Тайна Торы. Наука о намерениях. Именно этим мы и должны постоянно заниматься. А каббалистов всегда говорили, вот эти сидят в углу и ничего не делают. Они строят намерения. Что тебе еще нужно делать в этой жизни? Что, бегать? Все человечество бегает. Ну и что? Какая в этом польза? Главное — это построить намерение. Действий у нас полно. Мы вокруг себя построили уже целую систему, работа, распространение. Но нам не достает намерения. Мы еще недостаточно понимаем, как построить намерение, как надстроить его над действием. Более того, мы убегаем от самого намерения. Я хочу с помощью этого приблизиться к силе отдачи, к Творцу, уподобиться Ему. Хочу узнать, что такое отдача, что значит отдавать, что я должен изменить в себе, чтобы это произошло, и произошло именно благодаря действию, которое я сейчас совершаю. Если человек приучает себя, да, можно так сказать, приучает себя к этому, тогда это происходит.
4: Сейчас, по сути, это моя группа. Человек должен получать воздействие именно от окружения, все время думать об этом, но я же не о действиях, но все же все это скрыто, я этого не чувствую.
5: Что скрыто?
4: Ну, намерение.
5: Намерение всегда скрыто. Что ты хочешь, я не понимаю. Намерение группы?
4: Ну, я хочу получать воздействие от группы. Сам я ничего не могу изменить, если речь идет о том, чтобы изменить себя. Я меняю окружение. Но я же не ощущаю этого отклика.
5: Я не понимаю вопроса. Ты хочешь, чтобы все намерения группы были бы выражены вслух, чтобы ты услышал их. Но мы и так слышим об этих намерениях. Мы читаем статьи, письма. Мы изучаем даже учение о десяти сферот, где он объясняет там это на разных языках, либо на языке чувств в статьях и письмах, либо на языке разных терминов науки Каббала. Тебе объясняют, что называется намерение. Тебе кроме намерения больше ничего не объясняют, потому что действие, оно уже задано. Это существование, желание, это наверняка происходит. Тебе нужно добавить только намерение. У нас это называется экран и отраженный свет, другими словами. И везде, где мы учим в наших книгах, мы учим только о намерениях. А желание, я все время говорю, не нужно работать над желанием.
4: А как получить воздействие от намерения товарища, а не действий?
5: Как получить воздействие от намерения товарища? Товарищу нельзя говорить тебе, что я намереваюсь так-то и так-то, вот ты знаешь, проверь себя, можешь ли ты тоже так же. Нет, это нельзя. Есть общий устав, общее соглашение. В общем, мы можем говорить о том, к чему мы стремимся, что такое группа и так далее. Но лично каждый должен оставаться со своим намерением наедине. Это называется скрытым. Это должно быть скрыто от всех. И действительно, человек и не сможет выразить свое намерение. Если только не запишет его, как записывают в ТЭС. Что значит, что я говорю о каком-то действии словами учения десяти сферот? Я выражаю там намерение, желание, которое находится на какой-то ступени, какое-то состояние. В этом вся наука Каббала. Потому что от намерения зависит раскрытие желания, насколько оно раскроется, наполнится, каким светом, какой связью с Творцом.
4: В нашей группе один из важнейших критериев — это количество действий, которые совершает человек. Есть ли связь между этим количеством и намерением?
5: Мы уважаем людей согласно внешнему поведению, так и должно быть, сколько человек сделал. Да? И мы говорим о нем: он сделал это и сделал это, потому что это и называется открытой частью Торы. Это то, что он сделал. Действие для того, чтобы продвинуться. Действие, намерения, которые, согласно Каббале, называются настоящими действиями, мы не можем сосчитать или измерить. Мы не можем даже и говорить об этом, потому что здесь это предоставляется место для внешних сил, которые могут уцепиться. И ни один из нас пока еще не защищен от воздействия других, и сам может навредить другим. Поэтому об этом не говорят.
4: То есть, есть ли связь между количеством внешних действий, которые совершаю, и тем, что мое намерение совершенствуется?
5: Связь между действиями и намерениями есть, потому что человек, вкладывающий силы в действие, начинает спрашивать себя, для чего я это делаю. И постепенно за действиями устремляются сердца, так говорится. Поэтому есть здесь связь, потому что мы все-таки находимся в одном теле, и наши намерения, и наши действия, и от того, что человек делает, и не получает результата, он начинает спрашивать и понимать, что причина в отсутствии намерения. Намерение — это качество действия. Что я хочу этим? Без намерения — это просто машина, которая производит что-то и не хочет от этого ничего. Не хочет, так оно и не получает. Ну, в смысле продвижения. Или, может быть, намеревается получить что-то другое. 5 лет работы, чтобы получить какое-то почести от группы, а затем он спрашивает, почему в вашей группе нет духовного. Но ты не намеревался на духовного, ты хотел почести, и да, у тебя хорошая должность, тебя уважают как сильного, деятельного человека. Ты получил от нас уважение, почему же ты жалуешься на отсутствие духовного? Духовное вообще ты должен бы сам потребовать от группы, но это уже твое личное требование. Как оказаться под воздействием Торы, а не всего того обмана, что с Торой делают, когда есть вера? Как получить это воздействие, а не остаться в словах, чтобы все не оставалось словами, а действительно, чтобы это реализовалось?
2: Им анахну.
5: Если мы будем играть серьезно, знаешь, говорят, что игра — это дело серьезное, потому что вся наша жизнь — это игра. И написано также, что Творец, он играет с Левиатаном. Это очень глубокие вещи. Почему играет? то, чего я еще не достиг, но хочу как бы быть в этом. Это называется игрой. Если я еще не нахожусь на каком-то состоянии, а как бы воображаю себе что-то подобное этому, то это игра. Поэтому если мы будем играть серьезно, каждый воодушевится, проникнется, и ни у кого не будет возможности избежать воздействия группы на него, и тогда действительно каждый продвинется. Это зависит только от решения группы и насколько нынешнее состояние нас еще не удовлетворяет. Мы продвигаемся к этому. Но то, что нас-то не устраивает, это хорошо. Но если бы я не хоронил самого себя, свое намерение под действиями, а в каждом действии разбирался бы с намерением, сам принял решение, скажем, шел бы к описанному им состоянию пустыни, тогда я не смог бы совершить ни одного действия, я просто сбежал бы, выключил рубильник, ушел бы домой. Как я могу действительно, благодаря воздействию окружения, сохранить намерение и продолжать действовать, если оно не способно по-настоящему затронуть мое намерение? Ведь тело боится, оно этого еще не хочет. Ты говоришь так. Возможно, я чувствую себя слабым, может быть, боюсь, что смогу прекратить весь этот путь, когда увижу настоящее состояние, узнаю, что такое отдача, и где я нахожусь, и что нужно для этого сделать. Если я увижу всю эту правду, то я убегу с пути. Я просто закроюсь и уйду в обычную жизнь, отключу свой разум, какую-то самокритику, и буду жить, как получится, заведу какое-нибудь небольшое дело, и буду жить обычно, меньше страдать, опущу себя со ступени большого человека на такого, к маленькому человеку. Претензия... Правильно, есть у нас такой страх, когда что-то начинает нам угрожать, мы действительно хотим сбежать и стать такими. Но мы не способны на это. Балисулам называет наше состояние то, что мы находимся под катком развития. Поэтому я не могу, не способен остановить себя. То, что я убегаю, в итоге я учусь на этом, что я не могу сбежать. Я не могу сбежать. Мне будет еще хуже, и в итоге я приду к тому же самому. Я буду растягивать время, еще полгода, еще год вернусь к этому, ну, еще кругооборот. Жизнь научит меня, чтобы я не убежал. Если я действительно достиг такой зрелости, что я должен сейчас развить решимот, который уже относится к духовному, а не то мне некуда бежать. Это не зависит от человека. Можно испортить твою жизнь разными, допустим, там, ну, как наркотиками. Я не хочу здесь входить в эти расчеты, кто их делает, ты или творец, почему и как. Это выше нашего понимания нынешнего. Это относится к управлению даже не вознаграждением и наказанием, а к вечному управлению. Каббалисты всегда относились к ученикам очень нехорошо, жестко, резко. Да, грубо даже можно сказать. Потому что если человек действительно хочет, если он действительно способен, то он остается. Тебе не нужно создавать ему никаких особых условий. Никаких. Просто наоборот. Сделай ему очень жесткие условия. Потому что некуда бежать человеку, который уже созрел. Это то, что он говорит, Бальсулам. Если у тебя есть вопрос, в чем смысл моей жизни, действительно, вопрос, который просто кричит, и он уже не может жить, как вчера, а просто плыть так по жизни, что он сделает? Ничего не может сделать. Пусть идет к разным там раввинам, гуру, искать где-то свой путь. Пусть идет. Ничего ему не поможет.
4: Смысл он говорить, я продолжаю требовать награду, несмотря на то, что боишься, что получишь. Так я спрашиваю, может быть, окружение помочь в этой точке, если у меня у самого нет сил, когда есть все-таки расчет? Зачем вообще этим заниматься?
2: Етов.
5: Будет хорошо. Ребята, мы должны немножко учиться. Ну, чува, давай.
4: Мы находимся в такой группе, которая очень высоко ценит усилия. А согласно тому, что вы говорите, это по сути...
5: Мы ценим физическое усилие в нашей группе, потому что нет у нас возможности оценить товарища в чем-то другом. Я прихожу к тебе со своим мерилом. Что значит? Сколько сил ты вложил в группу? Я не могу измерить, сколько ты намерений вложил в группу, хотя... Намерение — это именно то, что нужно нашей группе от тебя, а не силы. Силы я мог бы нанять каких-нибудь там филиппинцев, чтобы выполнили эту работу, и больше мне ничего не нужно. Только включи намерение. Не нужно потеть. Духовное вообще — это только намерение. Тебе не нужно работать там руками, ногами, ничего. Но нет у нас возможности измерить намерение. Мы исходим из предположения, что если человек много делает в группе, то он делает это с намерением, ведь он хочет от этого что-то. Чего он хочет? Что, стать великим? Ладно. Стать умным? Ладно. Добиться, чтобы о нем говорили, известным и так далее. В итоге все эти вещи постепенно приводят его к такому состоянию, что он увидит, что все это... Он не для этого сидит здесь. Ему нужно что-то более высокое получить. Тогда он начинает пренебрегать действиями. И здесь группа уже должна потребовать от него: «Нет, дорогой мой, действиями не пренебрегай, присоедини к ним намерение». Именно это мы видим после какого-то этапа, который человек работает сильно, усердно, приходит, такой дает много сил. Где там Малкель? Я помню, ой, был такой весь, да? Сейчас его нету, да? А, он там в другом зале работает, ладно. Через год, полтора или два, видишь, вдруг, пшик, из него вышел весь воздух. Почему? Я просто привожу пример, он был очень такой яркий. Но он такой носился, как ветер. Почему это закончилось? Добавь намерение. Почему ты уменьшаешь действие? Значит, раньше у тебя не было намерения. Ну ладно, теперь добавь его. Сейчас ты уже можешь. Обычно в этом проблема. Но у нас нет возможности оценить человека согласно его намерению. Только действие. В намерение мы никогда не влезаем, и не хотим, и не проверяем, и не дай Бог говорить об этом друг другу. В этом человек должен развиваться самостоятельно. Разве ты видел, чтобы я лично спрашивал кого-то, где твои намерения? Если я кричу там на какой-то отдел или на человека, я кричу, потому что он неправильно работает. Не дай Бог вообще коснуться его внутреннего мира, его намерения. Намерение — это человек и Творец. Как я могу влезть туда? Я могу лишь немножко, может, как-то помочь ему, так со стороны, чтобы понял, может быть, чтобы задумался об этом больше. Как-то со стороны. Но не влезать внутрь — это лично, это внутренняя связь человека с Творцом.
4: Это как бы задерживает меня. Я не могу требовать двух вещей. Либо я требую почета, либо словно бегу от стыда, я совершенно... Действует отчет, оно что меня подталкивает. Но мне же нужно действовать для того, чтобы я мог познать действие Творца, стать отдающим, как Он, почувствовать Его намерение. Если группа, да, превозносит действие, а я получаю воздействие только от группы, то иногда я буду вспоминать, что делаю это ради Творца. Но большую часть действия делаю ради вознаграждения со стороны группы. Это как бы останавливает меня, это искажение. Как устроить все так, чтобы именно от группы я получил потребность стремиться не к этому, а к Творцу?
5: Все будет в пути. Ладно. Мы подходим к учению 10 сферот или шара каванот, да, Тес?
4: Поделимся впечатлениями урока, что мы отсюда берем в реализацию в десятках.
5: Очень трудно подытожить этот урок. Это так много вещей, тут так много раз всего дал. Я много написал, много вынес из этого урока, много впечатлений. Вначале мы говорили о том, что такое Рош ха-Шана, потом мы перешли к механике окружения, как оно воздействует на тебя. И Рав даже говорил о маленьких группах, о десятках, и сказал, что это детская игра. Очевидно, он говорил о том периоде. Сегодня мы видим, что он поставил это как самое важное. Потом мы перешли на важность намерения и как это все работает. Очень много просто самых важных вещей в мире, все в такой резолюции четкой. Ну, наверное, это еще ничто, и, видимо, раскроем еще много всего. Это очень, конечно, чувственно.
4: Действительно, на уроке много моментов таких и много тем. Начнем с последнего момента. То, что было очень сильно там в конце. То есть в конце все произойдет, все случится, но зависит от нашего желания. От нашего желания, от нашего намерения, как мы, с каким подходом мы приступаем к нашей работе, к урокам, к товарищам. Все зависит от желания.
5: Я вначале не совсем понял тему урока.
6: И вдруг
5: меня осенило, что прежде всего это молитва. Молитва к Творцу. И какая-то сила может тебя вывести из этого состояния. А потом вопрос о ком, о чем. И третье. Я слышал Рава по поводу игры. Что знание и все же должно быть в самом в связи с Творцом. Надо брать от группы, от товарищей. Неважно, что я буду видеть их обманщиками, но только от них я могу взять стремление к Творцу.
7: Да,
4: Рав начал урок. Да, стартую с 200 километров в час. И говорил, обозначил самую центральную вещь, что когда человек приближается к свойству отдачи, у него ничего не остается для себя. Есть такой барьер, которую человек должен пройти, тогда у него есть ощущение, что он как бы возвращается как бы сущему, да, желание получать все, что он наслаждается, все о себе, и оттуда переходит к тому, что нет ничего, что есть нечто новое. И это наслаждение Творца, а не его наслаждение. И тогда он должен как бы заменить вообще свои установки. Подключение к себе или подключение к Творцу. А это состояние, где люди бегут от этого, да? Мир исчезает, появляется что-то новое. То есть человек измеряет мир.

0: Но важно, насколько это личное дело его, самого человека.
1: Он сказал, что каждое духовное действие называется с подъемом мана, и что человек начинает понимать и проверять себя, и тогда он приходит к Рош ха-Шана, а вот эти грозные дни, и тогда начинает себя судить объективно и видит, что он не находится в этом.

0: Строим духовное окружение.
1: Шана това, хаверим.
0: С Новым годом, друзья! Мы открываем наш год вместе, когда мы говорим «Шана Това». Это не значит, что мы смотрим на календарь на стене, но это новый шинуй, новое изменение, в котором мы входим вместе, наша каббалистическая группа, и мы хотим посмотреть на нашу группу, на то, что построено было за прошедший год, и период, в который мы входим, это как каждая трапеза, каждая возможность, каждое собрание товарищей, когда товарищ говорит, вот это надо время наше, вот это наш период. Верно? Сказано, что будь в своих глазах новым. Каждый раз мы в обновлении. Мы хотели бы сейчас послушать наших членов руководства, и каждый со своей стороны укажет на то, что обновилось в нашей группе, то, что мы построили вместе за прошедший год, а потом мы выясним это между нами, поблагодарим Творца за то, что изменилось, и поговорим о том, что мы хотим изменить в ближайший год. Пожалуйста, Акоха.
2: Ну что ж, хаверим, в первую очередь, последний год был, там были много вызовов. Но как бы это назвать, было очень чувствительно, очень так сложно, потому что все мы проходим такой процесс, когда Рав из физического присутствия своего, когда он проводит уроки каждый день, перешли к новой связи с Равом, где уроки — это уроки, которые мы смотрим в записи. Но что особенного в этой связи, когда ты действительно можешь проверить себя в каждый момент, насколько ты на самом деле хочешь быть учеником Рава.

0: насколько ты на самом деле хочешь реализовать то, что он передает, насколько ты видишь его учение как учение вечное, как учение, которое отпечатано во всей реальности. И отсюда мы хотим и приходим каждый день и просто питаемся оттуда. Я чувствую, как раз задает нам каждый раз намерение на весь день. И мы становимся еще больше Бней Барухом. Именно и на правильный, и на новый, этой самой правильной ступени. И вот этот момент для меня — это живой пример. То, что мы видели на примере Равана все эти годы, как он был учеником, тем, что он идет за Рабашем и за Баль Сулямом, и все согласно первоисточникам. И что бы ты ни спрашивал, он сразу же отправляет тебя, вот где написано первоисточник или не написано. Так же и мы обращаемся к первоисточникам, к урокам, и находим его наставление в каждый данный момент, то, что именно мы должны делать.
1: Еще некая такая область, то, что мы удостоились от Творца продвинуться в нем, конечно, нам есть еще много куда продвигаться, это глубокая связь, которая развивается в каждой десятке. Мы видели сегодня урок несколько десятилетий назад, где Рав сказал, что мы пытались работать в маленьких группах, 5-10, мы это уже исчерпали, потом прошли еще годы, и мы идем за Равом, куда он нас направляет. Последние годы он направил нас очень мощно внутрь десятки. И в мае мы делали то, что мы не делали еще в нашей истории. Мы провели конгресс десяток. И перед конгрессом десяток, который у нас был в мае, мы взяли такой период, несколько месяцев, когда каждая десятка вошла внутрь себя, внутрь своей общей души, как-то выстроила это, искала глубокий личный контакт с Высшим Светом внутри любви к товарищам. И вначале это казалось немного странным, трудным, непонятным. Но когда мы все вместе пошли в этом направлении, которое задала группа, мы увидели, как каждая десятка обрела новый подъем и новую связь. Это буквально духовное достояние, на котором мы строим все наше духовное будущее. Мы всегда будем слышать голос Рава между нами, если мы будем в глубокой связи товарищей. И это духовная клетка первая в построении группы. И мы, разумеется, продолжаем в этом году строить эту связь, потому что это основа нашей жизни, это наша десятка. И еще в последние месяцы мы тоже получили от Рава и начали с этим работать. И в этом тоже мы, у нас есть где углубляться. Это Рош десятки, это новый духовный орган, как Рав сказал. Нет такого гуф без Рош, тело без головы. Поэтому есть Рош десятки, глава десятки. Поэтому мы уже прошли несколько кругов. Это зависит от количества товарищей в десятке. И мы видим все, как мы изменяемся. У меня в десятке, я могу сказать лично, что у нас уже второй круг. И все товарищи чувствуют, что сейчас это не Орен, который вошел в стал Рош десятки. Нет, все включены во всех. И Рав дал нам такие духовные средства, что мы работаем как в спирали, мы раскрываем там бесконечность. Мы продолжаем. И над этим будем строить еще уровни в ближайший год. Но всегда будем помнить, что это та земля, на которой мы стоим, это наши десятки. И спасибо той десятке, которая провела нам сегодня подготовку. Они особые ребята.
0: И еще один процесс, с чего начинался год, это переход на укрепление, с одной стороны, десяток, что является ядром и ячейкой, и каждый из нас принадлежит определенной ячейке, и знать, что в этой ячейке зависит все мировое кли, и все человечество. Вместе с этим начали возвращаться уже к оригинальному аспекту. Кто восстанавливает региональный момент. Да? Ну, в каждом месте это по-своему. То же самое в Израиле. В Израиле мы начали как бы усиливать вот это сообщество студентов и сообщество десяток, и открыли курс десяток, где присоединяются выпускники, да, ко всем вот этому сообществу десяток израильскому. Это все с помощью огромного желания многих товарищей, где целая система, которая занимается ими, заботится о них и проводит их из полного рассеяния в концентрацию. Это происходит и по воскресеньям, и по понедельникам в израильском кли. В дополнение к этому еще можно сказать, много было попыток в разных местах. Да, молодежные группы. У нас это Петахтиква 10, женская Петахтиква 100, извините, 100. И растет эта молодежная группа. И вот сейчас тоже вон сидят здесь рядом с нами. Да, Петахтиква 100, молодежь наша.
2: От них
0: зависит духовное будущее мира. Это не шутка. Они должны расти, развиваться и брать на себя все больше и больше ответственности. Будут расти, поймут и начнут реализовывать всю методику, то, что Рав всегда говорил. Каждое новое поколение, ему легче новому поколению. Почему? Потому что он получает все то, что все мы уже сделали, и готовит себя к следующим задачам. У нас нет понятия вообще, что будет на самом деле, какие будут вызовы в будущее. Потом израильской кли, тут мы проводили вечера объединения, и тут много-много групп израильских, которые приезжали, воодушевленные. Да, каждый раз все это возобновляя, берут на себя Хайфа, Ашкелон. Продолжение будет это в Нетании или еще в других городах, группы, которые берут на себя, возобновляя вот это вот групповой аспект, региональный аспект, то, что нас сплотит и поведет к задачам следующего года.
1: Да, одно из самых значительных событий, то, что произошло в сегодняшнем мире, это то, что после многих лет нам удалось создать единые учебные рамки. У нас есть много разных учебных рамок на разных языках, естественным образом, но сегодня более-менее практически каждый ученик в мире учится по одному маршруту. Это взяло у нас много времени, и мы очень рады, что это развивается. И каждый ученик, неважно, где бы он ни находился, на каком языке он учится, в каких рамках он учится, каков его менталитет, культура и так далее, он более-менее проходит тот же процесс. Разные есть соответствия, но в основном это благодаря нашим руководителям языков, которые ведут сообщества на разных языках в мире, и нам удалось создать мировое сообщество учеников, потому что реальность такова, что не все наши ученики могут приходить на утренние уроки по разным причинам, тем более рамки в мире расширяются, и сегодня у нас 70-80% учеников в мире — это ученицы, женщины. Это отличается от того, что было в прошлые годы, группа была маленькая. Поэтому сегодня наше сообщество учеников старается дать ответ всем, кто хочет учиться каждый день. Есть утренний урок, есть дневной урок, есть вечерний урок, каждый вечер. И цель, чтобы магазин, лавка была открыта всегда, все время, для каждого человека, именно из-за разных часовых поясов. Та реальность, в которой мы находимся в мире, мы очень рады, что постепенно это развивается, и каждый может учиться в любое время, на любом языке. И мы рады, что постепенно укрепляется наша система мирового перевода и языки, где раньше не было учебных материалов и переводов. переводов сегодня присоединяется, мы можем сказать, что на большинстве языков говорится о десятках языков, не 3-4. Там практически находятся все первоисточники, Балясулам, Рабаш, и, конечно же, этот процесс, он продолжается, усиливается, и мы хотим как можно больше дать уверенности всем нашим ученикам в мире. И, кстати, региональный конгресс, к которому мы приближаемся, мы начинаем укреплять также регионы. Как сказал Орен, мы вложили много усилий, чтобы усилить десятки, но мы понимаем, что десятка не может быть отдельной клеткой какой-то. Поэтому наши регионы тоже будут ускоряться и усиливаться. Мы увидим на ближайшем конгрессе, как они набираются сил и самостоятельности.
0: Этот год мы хотим превратить наш дом в дом Бейт Каббала Леам, то есть для всех. Мы взвешиваем и думаем поменять Каббала Леам на Бейт Каббала дом. То есть какие действия мы совершаем для того, чтобы превратить это в дом для каждого ученика и не только учеников. Так вот, мы сейчас, когда мы строим наверху комнаты, да, чтобы мы могли принимать наших товарищей, которые приезжают из-за границы, и построение еще десятка мест, где могут встречаться десятки, и, скажем, склады и кухню. Мы приводим в соответствие наш дом для каждого, кому нужна вот это вот тут теплое окружение, которое развивает его в духовном направлении. А слово «каббала», каждый, кто интересуется наукой каббала, у него тоже будет тут место, и мы хотим передать ему подходящие условия, да, для каждого ученика, как Авиу сказал. Мы сегодня достигли состояния, мы транслируем где-то 5-6 часов в день. Это была мечта такая. У нас есть много учеников по всему миру. Учеников, учениц. Где-то 80% примерно это женщины. И не каждый может быть там в 2 часа ночи. Потому что есть люди, у кого это 8 часов вечера. Это разные часовые пояса. И поэтому у нас есть уроки. И в конце концов, в этом году мы достигли некоторого понимания, как проводить уроки любой аудитории. Утренний урок — это урок, главным образом, где тут в записи РАВ, 80% — это запись, и 20 минут — вопросы-ответы. То есть это уроки для продвинутых. Тут практически нет объяснений. То есть это урок для того, чтобы там новичок смог участвовать, он должен пройти некую подготовку. А эту подготовку он может пройти или на дневных уроках, где там наши преподают товарищи, и большая часть уроков — это вопросы-ответы, это продолжение утреннего урока. Проходим тот же материал, просто с объяснением. И также в последнее время у нас есть серия вечерних, да, с воскресенья по четверга, где может участвовать любой ученик. Не все пока уроки переводятся, потому что не хватает людей. Вот. Но переводятся для мирового клина на разные языки. Там мы направлены на новых учеников до 10 лет, которые еще не прошли все статьи Бальсуляма, Рабаша с объяснениями. Это то, что касается учеников. И, конечно же, мы думаем построить также и такой центр для посещения всех учеников и показать, да, как действует наша некоммерческая организация уже 30 лет. Да, название будет «Это наша история», так будет называться. Человек, который заходит в кампус, он интересуется наукой Каббала, но пусть познакомится с нашей организацией, с нашими действиями, от того, как были изданы книги и изданы издавались газеты, как появился телевизионный канал, всю историю, ну так, чтобы это было интересно. И мы думаем, как вот эту историю рассказать и представить. Мы также строим здесь еще и кино, где каждый мог бы прийти, скажем, прийти с друзьями, посмотреть фильмы, которые мы создавали. В этом году мы закончили фильм об Аль-Суляме, потом будем делать фильм о Рабаше, о Раве. Ну, в принципе, это один и тот же фильм. Теперь мы выпускаем сериал. То, что касается жизни каббалистов, это где-то будет 7-8 серий. К чему мы это делаем? Потому что нет другой такой организации, которая бы могла рассказать о жизни каббалистов. И мы видим, что для учеников это очень важно, передать такую информацию. А то, что касается вообще народа, то есть это дом, народ, каббала для всех. Есть те, кто находится здесь, есть те, кто интересуется наукой каббала. А народ, имеется в виду весь мир. Для них мы строим проект, который называется «Терминал мыслей». То есть это путешествие внутрь души человека, интерактивное такое путешествие, где человек узнает, познакомится со своей природой, что правит им, какой механизм управляет им, обрабатывает ему реальность и определяет ему свободу выбора. И в конечном счете цель — пробудить в человеке вопросы. Первый раз мы не хотим давать ответы, мы хотим пробудить вопросы. Ну и понятно, что если у него будет понятно, где есть ответы. То есть если у него нет вопроса, то не важно тогда, он и ответ-то не услышит. Поэтому я называю это новый стартап. Это подача материала в новом виде, чего мы не пробовали. И будем надеяться, что вокруг этого сможем построить еще десятки тысяч наших, тех, кто будут нас поддерживать. Кого? Адептов. И потом они станут учениками. Потом мы хотим открыть здесь кафе. До 120 мест, это достаточно большое. В данный момент мы думаем о его концепции, как можно с помощью вот этой формы, которая знакома всем в мире, как привести людей, которые могли бы быть тут. Я не говорю ученики, но привести сюда людей, которые почувствуют дух. Как люди приходят на конгресс, тоже не понимая, что мы делаем, но чувствуют, тут что-то есть. Поэтому это тоже такая возможность. И, конечно же, все эти вещи более подробно мы расскажем. Не только расскажем, но еще и вместе будем обсуждать. У нас больше вопросов, чем ответов. Поэтому тут нужны мысли всех. Где-то 1 октября у нас будет здесь целый день для всего израильского кли. Надеемся, приедут сотни человек. И мы расскажем подробнее о всех этих наших мероприятиях, превратим это все действительно в дом каббала для всех. И в продолжении мы также это будем делать и для всего мирового кли, где-то в региональный конгресс, где-то в другое время. То, что будет соответствовать там разным регионам. По большому счету, наш видение или как бы задача, можно так это сказать, две вещи. Первое. Это после 30 лет активных действий непонятно, как построить между нами десятки тысяч адептов. Как пишет Баль-Сулам, в последнем поколении будут люди, которые учиться не будут, то есть у них нет точки в сердце, как бы и не надо. Но поймут, что мы делаем, и будут нас поддерживать просто. Это пока еще непонятно, как, но мы должны подумать и начать это делать. И второе, это в принципе то, как Есть тут много-много ветеранов. То есть люди жили 30... Продолжительность жизни была 30-40 лет. Да. Видите, сколько Ари преподавал. Да, сколько он жил-то. А мы тут учимся, большую часть учится уже 20-30 лет. И наша задача, как у каждого ученика, будет своя группа, которой он будет заботиться. Мы видели, что на протяжении вот короны, да, мы гуляли с Равом после урока, я все время спрашивал, я завидую тебе, у вас есть ученики, вам есть ради чего вставать по утрам? Это то, что он сказал, да, меня это продвигает. Это не секрет, мы это видим. Но как сделать, чтобы и у Цвики были такие ученики, чтобы приходили каждое утро, а он бы позаботился о них? Они бы позвонили ему и сказали бы, ну, Цвика, а ты-то где? Цвика, мы рады тебя видеть. Ты с нами, но мы же не всегда тебя видим. Вот это тоже огромная задача. И как такое сделать? Понятно, что я не думаю, что это должен быть там один человек. Ну, не знаю. Я не думаю, что у одного человека есть силы удержать такую группу. Но если мы организуемся в такие команды, у каждой команды будет такая группа, о которой они будут заботиться, заботиться передавать им тот багаж, который мы получили от Рава. Я говорю со многими ветеранами нашими, они просто готовы уже лопнуть от того науки, которую они получили, и некому передать. И пусть у каждого есть десятка, но ученики — это совсем другое. Короче, я просто поделиться вот теми мыслями, которые мы обсуждаем, в руководстве непонятно пока, как это сделать. Но хорошо, что это есть, что это мы как бы вынесли наружу, есть о чем думать. Вот это наши задачи. Ну и что, всех с Новым годом!
1: Да, круги наши и связи в десятки, связи с учениками, с разными сообществами, мировое кли, распространение. И важно было поделиться всеми этими вещами, не то чтобы похвалиться тем, что мы делаем, а то, как Бней Барух формирует нас, и постепенно, как мы становимся тем святым народом, тем избранным народом, которому мы должны служить ради всех. Давайте смотреть вперед, давайте все это возьмем из благодарности к Творцу и сделаем этот скачок вперед. И давайте вместе проведем семинар между нами и поговорим о том, что главное мы хотели бы обновить или ввести в нашу группу ближайшего. Год. Во всех отношениях. Что главное мы хотели бы обновить или углубить в нашей группе в ближайшем году? 6 минут семинар, пожалуйста.
2: הדבר שהכי צריך להעמיק אותו זה לדעתי סינכרון בין כל המחלקות
0: יש שיטה что надо синхронизировать все отделы во всей нашей организации, чтобы они работали, прислушиваясь друг к другу, заботясь друг о друге, да, о людях, которые приходят сюда. Где есть много уровней людей, которые работают с людьми на разных уровнях. Я думаю, что это очень и очень важно, чтобы мы услышали, да, вот как бы все вот эти вот уровни, начиная с преподавателей, воспитателей, лекторов, учеников, все вот это, чтобы это все работало гораздо больше совместно.
1: Да, если имеется в виду Так, с точки зрения логистики и технически, я бы сказал, это образование, воспитание, чтобы мы укрепили вот эти основы, чтобы вкладывали больше в молодое поколение, в группе, чтобы была четкая программа, которая сопровождала бы человека с раннего возраста до армии и присоединяться, чтобы это все было четкие вот эти учебные рамки наши.
0: Я не знаю, насколько это новое, может быть, это новое старое, это ощущение группы, то есть объединение между товарищами, чтобы это стало более глубоким, обширным, не только десятки, но и группы, центры, как было когда-то, когда были большие, сильные группы. Было много встреч вместе, ну и чтобы к этому тоже вернуться.
1: Я согласен с Гошей. Я думаю, что мы должны проводить больше встреч во всем мировом кли, израильское кли. И все товарищи, которые могут приходить сюда как можно больше. Я помню, рассказал, что освободить людей от физической работы, чтобы было больше времени учиться и с правильным намерением.
3: Ну
1: хорошо, что мы это начали. Начали обновлять наше здание в этом направлении. И дай Бог, чтобы у нас был успех в этом. Я думаю, что все это сможет реализоваться как следует.
0: Видеть вот эту вот связь, которая была, да, когда клей, которая была, чтобы появилась новая связь, которая произрастает через вот центры, да, через десятки.
2: Центр.
0: Да, это то, что мы сложили в десятках, где це понятие такой центр десятки, где Рав показывает нам направление на Творца, и через это связь Мне Баруха произрастет заново, связь, которая как бы изнутри так произрастет. Я думаю, что это будет настоящая как бы суть духовного, духовной группы. И еще вот небольшой момент, что системы работали бы как единая система, где есть много-много разных видов, аспектов.
1: Да, может, не обновить, но укрепить сообщество молодых. Это то, что вот возникло в этом году, это то, что усиливается, развивается в эти дни. Целое такое сообщество молодых в разных таких возрастах, вот этот молодежный дух. Поэтому, да, может быть, не возобновить, но укрепить, усилить, дать еще ресурсы и проталкивать вперед, чтобы вот этот новый дух воцарил в группе. И чтобы это продолжалось.
0: Что еще можно добавить? Есть много бед и проблем во внешнем мире. Много наших товарищей находятся в таких местах, где там не очень-то легко жить. И надо молиться за товарищей, чтобы все товарищи продвигались. То, что называется по-хорошему. а не.
3: Я
1: думаю, что мы должны усиливать объединение между нами, между десятками и группами, как можно сильнее, чтобы мы начали ощущать друг друга еще глубже, и чтобы у нас была эта возможность реализовать желание Творца, то, что Он хочет от нас, чтобы в этом мире царило только свойство отдачи, а не получения, чтобы удостоились этого.
0: Я думаю, что обновление, может быть, новизна, конечно же, углубить то, что мы все удостоимся, то, что называется настоящие молитвы многих, за многих, где Творец не устоит перед этим, и скажет: «Ну что ж, победили меня, мои сыновья».
1: Если кроме техники и логистики, а говорим мы о духовном, как вот Рав сказал сегодня на уроке, что нам не достает это понять, почему, для чего мы все это делаем, для чего мы делаем то, что делаем, и какое намерение стоит за нашими действиями, какое желание. И чего мы хотим достичь?
0: Говорим, мы сейчас хотим перейти к общему обсуждению, проникнуться друг к другу, услышать друг от друга здесь, в зале и во всем мире, и хотим услышать и женщин, и мужчин, всех-всех, что одно то, что как бы каждая десятка вот как бы проявила, что вот необходимо вот сделать в ближайший год, чего еще не было, не сделано. Может быть, что-то сделали, но пока еще это очень чуть-чуть, это надо усилить, то, на что обратить внимание, да, и как бы расставить порядок предпочтений. Давайте начнем слушать. Давайте так, поднимаем руки здесь. Знаки вопросов рвут. Да, там мир аж весь подскочил.
1: Прежде всего, всем доброго года, с праздником, чтобы был год тихий и мирный. Я думаю, по крайней мере, согласно тому, что я чувствую, и в моей десятке, в нашей десятке, может быть, это не обязательно общее мнение всех, что нам недостает интеракции между нами, и не хватает нам причины для молитвы и просьбы. А естественным образом, то есть не все занимаются распространением, есть часть, которые занимаются, есть часть, которая не занимается. Я предложил создать платформу взаимодействий внутри десятки, чтобы каждый товарищ мог поделиться тем, что он делает в распространении. Не какой-то там доклад я преподаю в кампусе, а просто хотя бы узнать, что делает каждый товарищ. И я, по крайней мере, я не знаю, что делают все. Хотя бы тот, кто обучает, преподает в кампусе, должен рассказывать в десятке, что происходит, что вы думаете. Я думаю, что в 21 веке, в 26 году человек из системы, ему не достает силы десятки. И если у него есть поддержка десятки, и товарищи будут поддерживать его, у него будут силы как говорить. И у нас будет причина обратиться к Творцу, чтобы достичь успеха, чтобы Он помог нам. Или, по крайней мере, если не будет успеха, то нам будет о чем молиться в распространении. Один товарищ сказал, что он немного это делал, и когда он это сделал, он сказал, что у него появились силы, и количество учеников усилилось. Лехаймный Барух.
3: Соня, вакша.
1: Соня, пожалуйста.
0: У нас десятки говорили о том, что хотят больше видеть физических центров, да, по всему миру. Мы надеемся, что это произойдет в ближайший год. Еще что мы хотим почувствовать группу Петах-Тикву, что сильную группу, да, где есть связь внутри. Также то, что каждая десятка хочет включиться в общие проекты. Больше, чем мысли, да? Чтобы это сообъединило нас и дало бы место каждому как-то повлиять.
1: Товарищи из мирового клип, выставляйте вопросительные знаки, делитесь тоже с нами, будем очень рады. Илон, у нас в десятке мы говорили о том, что мы хотим раскрыть Творца в этом мире. И я хочу поблагодарить наше руководство. Что действительно ломают голову и прилагают усилия и беспокоятся. Я вижу это лично, наблюдаю на половине своей десятки, что они все время находятся в таком постоянном беспокойстве и все время пытаются охватить весь мир и всю Петах-Тикву, как реализовать и как преподнести вот это желание, которое есть у нас, раскрыть Творца в этом мире. Я уверен, что есть огромная благодарность у всех, и лично у меня огромная благодарность всему руководству. Да, есть критика, да, есть сомнения, но тенденция четкая, и поэтому огромное спасибо вам, Лехаим.
3: Левон, вакша.
4: Тогда, Маша Царих, ля миг, ля архив.
0: Да, то, что надо углубить и расширить, это круг воспитателей, преподавателей. Когда наши товарищи начали проводить уроки ТЭС, проводят уроки с помощью РАВа, и мы видим урок в записи, потом они отвечают на вопросы. Для новичка очень трудно войти в урок, видеть урок в записи, да, потом получать какие-то понятия. Ему надо, чтобы ему кто-то объяснял, отвечал на его вопросы. Поэтому очень важно расширить этот круг преподавателей, и мы тогда сможем больше и больше принимать новичков и также отвечать на их желания в прямом эфире. Woman Italia.
5: Buongiorno amici, noi sentiamo fortemente il desiderio di investire sul progetto delle comunità. Sentiamo forte il bisogno di del rafforzare il nostro ambiente sempre più in modo fisico. E sicuramente anche la divulgazione, espandere il più possibile il messaggio e questo.
1: Мы хотим вложить в развитие сообщества и ощущение объединения между нами.
6: Здравствуйте, дорогие великие товарищи. Благодарим Творца за то, что вы взяли у Рава вот эту ответственность и несете ее очень высоко. Это во-первых. А во-вторых, о том, что мы говорили, это то, что мы хотим больше играть в исправленные состояния, вся группа, и так наслаждать Творца, приближаться к Нему, сливаться с Ним. А как мы можем сливаться с Творцом? У нас есть прекрасная история, что я первый, я последний. То есть отдать первенство Творцу и прилепиться к Нему, соглашаться с Ним. И вот так слиться с Творцом и в нашем объединении, в слиянии отплодить Его. Еще раз большая благодарность тем великим товарищам и благодарность Творцу за них.
3: Туда раба, Нати.
2: אנחנו דיברנו על זה שצריך השנה להעמיק מאוד את הקשר בין ה...
0: Да, в этом году надо усилить связь, да, во всей системе. Есть много аспектов распространения, учебы, разные виды людей, которые работают с людьми на разных уровнях, да, преподаватели, лекторы, воспитатели, чтобы все работало как единая команда, чтобы... Да, работать как единая система, имея разные стороны, где все это не только в распространении, что вся система была синхронизирована и работала как единое целое. Не то, чтобы это было как бы разные какие-то моменты, которые как пересекаются с трудом.

0: דום.
1: היי, בוקר טוב לכולם, ושנה טובה בעזרת השם לכולנו.
2: Всем доброго года. У нас была идея.
1: На самом
2: деле это уже существует несколько месяцев. Как Соня сказала, мне кажется, милая Соня, по поводу женских десяток Петах-Тиквы, как их укрепить, мы хотели бы немножко расширить эту просьбу по поводу объединения. Мне сейчас не хватает слов, чтобы это выразить, но вот это сообщество женских десяток, чтобы мы все женские десятки могли объединяться и работать.
1: ומה הכוונה שכמו שאומרים יש משפט שאישה מחזיקה את הבית שאנחנו נוכל
2: говорится, что женщина держит дом, чтобы мы могли участвовать во всей системе Бней Барух, женской части, мужской, включая там от покупок занавесок и мытья полов и вплоть до того, чтобы расширять клеи. Все десятки женские, чтобы могли участвовать. Спасибо.
3: Как бы сообщество — это ключевое слово, видимо. Мы говорили о сообществе тех, кто распространяет, и как бы не остается теперь только в рамках десятки, где можно делиться, где можно обогащаться друг от друга. И матери, сообщество матерей — тоже это может быть. И Рав сказал на уроке, где, что согласно тем правилам, которые дают наши преподаватели, да, можно получить любой совет человека, да, и то, что мы строим в Петах-Тикве, и региональный конгресс, чтобы все это происходило на основе слов каббалистов. И, кстати, слава Богу, у нас появился тренажерный зал. Мы очень рекомендуем всем.
4: Шана Това. Мы в нашей десятке говорили о том, что хотели бы, чтобы углубить наши выяснения нашей внутренней духовной работе, также выяснение рамок десятки, рамок группы, которые мы хотели бы на себя взять, более их прояснить, выяснить. А также мы услышали от группы Бней Барух, что есть тенденции определенные, и в частности, как Михаил сказал, что центральная группа Бней Барух хочет, чтобы больше было вокруг Бней Барух людей, которые, может быть, не будут заниматься каббалой, но они, по крайней мере, будут поддерживать. И вот у нас такая мысль также была, что хотелось бы, чтобы в наших регионах, в наших странах также прирастали группы людьми, которые, может быть, не будут заниматься, но будут иногда слушать и будут поддерживать нас, соответственно, будут поддерживать Бней Барух. Тода.
5: טוב, אנחנו צריכים לסיים, ואנחנו נמשיך יחד בכל החג.
2: Мы должны заканчивать, мы будем продолжать в процессе праздника, на наших встречах. Давайте расскажем, что нас ожидает дальше. Итак, сегодня суббота, 12 сентября, сейчас будет перерыв в 9 утра. Мы соберемся на трапезу. Дальше 15:45 подготовка к уроку, 4 и урок, в 17:30 перерыв, 18 трапеза. Мы продолжаем завтра праздник, 5:30 подготовка к уроку. 8 будет перерыв и молитва, не транслируется, в 9 трапеза и 3:45 подготовка, 4 урок и в 6 трапеза и песня.

0: שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 24.9.2003.
1: Здравствуйте, мы на первом части урока изучаем урок от 24.9.3 года. Мы изучаем статью Шамати. Понять, что выясняется в Шульхан Арух. Это 122-я статья. Почитаем сначала статью в десятках. 8 минут в распоряжении.
2: Это Шульхан Арух.
0: Понять,
3: что выясняется в Шульхан Арух. Следует понять, что выясняется в Шульхан Арух, ведь закон гласит, что человек должен многократно изучать молитвы грозных дней, чтобы когда придет время молитвы, он уже был бы опытным и привычным к молитве. Дело в том, что молитва должна быть в сердце, что означает работу в сердце, то есть чтобы сердце согласилось с тем, что человек говорит устами. А если нет, это называется обманом, то есть уста его и сердце не согласны между собой. Поэтому во время месяца Элуль человек должен приучить себя к огромной работе. А главное, чтобы он смог сказать «запиши нас для жизни». То есть, когда он говорит «запиши нас для жизни», чтобы и сердце тоже было согласно, чтобы не лицемерить, чтобы уста его и сердце его были в согласии, ибо человек видит глазами, а Творец видит через сердце. И согласно этому, когда человек кричит «запиши нас для жизни», где «жизнь» означает «прилепиться к источнику жизни», что происходит именно благодаря тому, что человек хочет работать целиком на отдачу, а все его мысли о самонаслаждении будут полностью отменены.
1: И тогда, когда он чувствует, что он говорит, сердце его может испугаться того, что чего доброго его молитва может быть принята. То есть, что у него не будет ни одного желания для себя. А по поводу самонаслаждения, ему рисуется состояние, как будто он оставляет все наслаждения этого мира вместе со всеми людьми и товарищами, и домочадцами, и всеми его обретениями и собственностью, и удаляется в пустыню, в которой нет ничего, кроме диких зверей. И никто не будет знать о нем и о его существовании. И кажется ему, как будто он в одно мгновение теряет весь свой мир, и он чувствует, что теряет мир, полный радости жизни, и принимает на себя уход из этого мира, и чувствует, что он сейчас кончает собой, когда он чувствует эту картину. Иногда бывает, что ситрахра помогает ему нарисовать его ситуацию черными красками. Тогда тело отвергает эту молитву. Получается, что его молитва не может быть принята из-за того, что он сам не хочет, чтобы его молитва была принята. Поэтому должна быть подготовка к молитве, чтобы он приучил себя к молитве, как если бы уста его и сердце были в согласии. И это может наступить, когда сердце согласится, благодаря привычке, когда поймет, что состояние получения называется разделением, а главное есть слияние с источником жизни, которое есть отдача. И всегда следует прилагать усилия в работе Малхут, называемой свойством записи. Это свойство чернил и черноты. То есть, чтобы не желал, чтобы его работа была именно в свойстве ливни и шими, что только во время белизны он будет слушать Тору и заповеди. И он будет слушать их без условий, как в белом, так и в черном. Всегда это будет равноценным для него. То есть, что бы то ни было, он должен слушаться приказов Торы и заповедей.
3: Чтобы были уста и сердце в согласии, это здесь главное, что мы приходим к обращению, когда уста и сердце согласны, что Творец видит сердце, он говорит, что человек видит глазами, а Творец видит через очи. Через все сердца.
4: Что
1: сказать, статья очень глубокая, дает нам возможность понять, что написано на самом деле в Шульхан Арух со всеми его законами. И что дает в сердце человека, и как их выполнять, эти законы, не для себя, а только в направлении отдачи.
3: Нам говорят также, что человек должен приучить себя к молитве, то есть, чтобы уста и сердце были в согласии. Это такая привычка. Привычка, значит, раз за разом мы стараемся, прилагаем усилия, делаем совместную работу со всей десяткой вместе. Мы каждое утро пишем молитву, потом в течение дня вспоминаем, зачитываем друг другу. И стараемся, чтобы это вошло в сердце, чтобы не было в устах, не было снаружи. Это и есть работа приучить себя, чтобы не только во время белизны, он говорит, что не только когда хорошо, радостно, есть подъем, а в любом состоянии, чтобы были у него в согласии и равны и черного.
1: Переходим к уроку.
3: Шульхан Арух по поводу молитвы в грозные дни. Почему это называется грозные дни? Человек действительно должен произвести тут самоотчет, о чем он молится. Мы учим, что

0: более правильное желание, значит, более и более, то есть понимает внутри предыдущего желания, которое развивается, если он правильно выбрал его, то он развивается с большей точностью, тогда он снова производит самоотчет и снова выбирает правильное желание. И так он приходит к его желанию насладить свое творение целиком. То есть, в общем, молитва человека — это проверка, его желание, которое он, теперешнее, которое он всякий раз чувствует, является ли оно желанием, согласно тому, как он может проверить его, взвесить, понять, находится ли оно в соответствии с желанием Творца насладить свои создания. Что называется, что он проверяет его? Как он проверяет? Мы учим, что это происходит в группе. Проверка не может быть иначе, потому что у нас нет возможности видеть желание Творца. Как Творец действует на творение, если мы хотим уподобиться Ему, мы должны тоже давать творениям, давать творением с нашей стороны, этот закон выясняется согласно утверждению возлюби ближнего к самого себя. Если мы сделаем, будем исполнять так, реализовывать это желание, это называется, что мы в нашем желании равны желанию Творца насладить свои создания, а другого желания у него нет. И только в таком виде его желание выражается, реализуется. И также только в виде любви ближнего как самого себя наше желание выражается согласно желанию Творца в той степени, в которой мы не сравниваемся с желанием Творца. Сразу же этот общий закон насладить свои создания, замысел творения действует на нас в таком виде, что хочет произвести нам исправление нашего желания. То есть сразу на нас действуют силы через разные средства из нашего окружения, чтобы исправить нас и вернуть нас к исполнению этого закона возлюби ближнего как самого себя или насладить свои создания. И так всю нашу жизнь, мы хотим того или нет, мы находимся только или в большем, или в меньшем исполнении этого закона. Когда человек начинает понимать это и начинает проверять себя с в соответствии с общим желанием Творца и решает, что это, в конце концов, должно быть в его сердце, чтобы уста и сердце его были в согласии. Тогда называется, что он приходит к состоянию, которое называется Рош ха-Шана, глава года. А грозные дни действительно грозные, потому что он начинает судить себя справедливым и истинным судом. То есть он видит, что ему некуда убежать, а он должен лишь исполнять единственное условие, которое находится просто над ним, и ужасным и грозным кажется ему.
1: То
0: есть невозможно исполнить его, пока он не понимает,

0: Это ужасно и грозно в том, что если он не будет исполнять это, он не будет в какой-то близости к Творцу. И тогда это решение, что он проверяет себя и готовит себя к нему в течение всего, что называется у нас месяц Элуль, слихот, просьба о прощении, проверки. В конечном счете это решение выясняется у него, готовится в нем до такой степени, что он просит у Творца от всего сердца, чтобы это свойство возлюби ближнего как самого себя, то есть насладить свои создания, было бы и в его сердце так же, как существует у Творца. И молитва это — это единственная молитва, которая принимается у Творца. Как мы учим, что это ман, который принимается в зон Ацилута, в разбитых душах, которые просят исправления только на это исправление, ни на что другое. Если человек приходит к этому, это называется, что он пришел к Рош ха-Шана, главе года. Есть тут вопрос, еще что-то? Есть что-то спросить по статье? Да.
1: Почему ему кажется, что он работает в своем мире и выходит в пустыню?
0: Это как раз человек, который начинает действительно понимать, что он должен просить силы отдачи, свойства отдачи. Свойство отдачи, когда он проверяет себя, где он находится, то ему кажется, что в этом он совершенно теряет всю свою жизнь. Он не будет больше думать о себе и о товарищах, как думал о товарищах, и о семье, как он заботился о семье, и о частной собственности. Какой-то, если действительно приближается к свойству отдачи, то понимает, что ему не остается в его разуме и сердце никакого места для себя. А все заботы начинают быть вне его. И тогда ему кажется, что он совершенно исчезает сам, теряет себя, свою независимость. Свое «я» и ощущение моего «я», которое есть у нас, точка моего «я» — это самая сильная точка, точка существования, точка сущего, как сущее из ничего. И тогда у человека есть такое чувство, что он как бы возвращается к ничто, где он. И пока он не находит свое сущее не в себе, а в том, что его ничто будет соединено с Творцом, с сущим. То есть он готов перейти эту пропасть, сущее из ничего, когда он был создан вне Творца, с другой стороны Творца, а вернуть себя внутрь Творца, внутрь этого свойства отдачи, и существовать в нем, и найти в нем свое сущее. Это проблема, как Вольцлам тоже пишет, которая является также и психологической проблемой, то есть на человеческом уровне. И также более глубоко. Но ощущение, действительно, ощущение, что человек, если он не думает о себе, если он не заботится о себе, то из-за того, что он еще не обладает отдающими келим, в каких келим он чувствует себя, он как будто исчезает из мира. То есть мир его тоже исчезает, весь его мир. Это как он представляет себе свое существование в получающих келим. По сути дела, то, как я представляю себе картину, как я представляю себе мир, это картина, как я представляю, в каком виде я могу наслаждаться. От всего, что находится вне меня, я чувствую воздух. Что такое воздух? Я чувствую, в каком виде я могу наслаждаться им. Или страшно подумать, когда я страдаю от него. Но нет во мне ничего, что если я чувствую реальность, я чувствовал бы его, измерял его иначе. Наслаждался или не наслаждался. Только так я измеряю все. А наслаждаюсь, не наслаждаюсь в разных, на разных уровнях, в разных проявлениях, это то, что рисует мне картину мира. Я... не фотографирую мир как фотоаппарат, который фотографирует согласно какому-то свету и тьме, какие-то другие параметры. Мои параметры — это только наслаждаться больше или меньше. Только согласно этому это рисуется у меня. А здесь, если я прекращаю уже проверять и относить к себе, больше наслаждаться или меньше наслаждаться, то какая картина у меня может быть? Получается, что человек как бы чувствует, что сам мир исчезает. Он становится, как мы также чувствуем в чем-то, что он становится... лишённым какого-то вкуса. И потом он вообще теряет в нём всякую чувствительность, как будто его нет. Так мы тоже чувствуем что-то, пока действительно не приходим к состоянию, что то, что называется воображаемый мир, что он только воображаемый в наших получающих келим, в измерении относительно наслаждения и... да, наше настроение. Получается, что эта картина исчезает. Поэтому это называется воображаемый мир. Мы начинаем взвешивать все согласно уже мере отдачи. Согласно мере отдачи мы называем это миром истины вместо воображаемого мира. Почему? Потому что в этой мере, в этом измерении, если мы начинаем видеть детали, скажем, реальности, мы начинаем видеть его, прежде всего, видеть совершенно другую картину, истинную картину, потому что она не исчезает и не изменяется, а изменяется только с большими деталями в соответствии с развитием нашего свойства отдачи. А в конечном итоге мы приходим к тому, что мы видим то, что называется высшую силу. Но это можно увидеть только не в наших получающих келим, насколько мне плохо или хорошо, как мы естественным образом взвешиваем всю реальность, и поэтому она называется воображаемой реальностью. А если мы начинаем взвешивать в желании отдавать, то есть это фотобумага чувствительная, на которую мы фотографируем, уже чувствительная не к получению наслаждения, а к отдаче и дарованию. Разница в том, что тогда это бумага начинает состоять из сердец, если так можно сказать, из желаний всех душ, кроме моей. И через них тогда мы начинаем видеть реальность. Это совершенно другая фотография. Эта фотография называется «Творец». То, что рисуется из всех остальных душ, таким образом, это называется «Творец». По сравнению с тем, что рисуется внутри личного желания, это называется «Воображаемый мир».
2: Да. Относительно ман. Есть ли, может быть, что-то такого хранилища ман, до которого нужно добраться и потом поднимать его целиком? Как это делается?
0: Как прийти к истинному ману, ты спрашиваешь. Если у нас есть решимот, и эти решимот, то есть желание, или я бы сказал, это не желание, решимот — это части экрана, которые принадлежали моей душе, когда она была неотделимой интегральной частью, то есть соединенной с остальными частями в душе Адама Ришона. Даже нельзя сказать соединенной частью, потому что это не было такого понятия, часть, которая соединена, все было одно единство. И экран этот, который был, клей, который был между этими частями, который разбился по этапам. И этапы разбиения экрана — не желание. Желание остается желанием. Экран, который разбился, он разбился постепенно. И все эти уровни, как этот экран разбивался, находятся сейчас во мне. И от последнего этапа, от последнего решимо разбитого экрана, самого маленького, начинает пробуждаться. То есть то, что я чувствую, решимо, разбитое решимо, допустим, я чувствую в разбитом виде то желание отдавать, то отношение, которое было у меня к другим и других к Творцу, которое я всякий раз должен исправлять. Что значит исправлять? Я должен прийти к состоянию, когда мое намерение противоположно и должно быть ради отдачи. Я должен искать, какое желание и какое намерение будут у меня. Я должен искать правильное направление, правильную форму. То есть в чем форма, которая есть у меня во мне сейчас, противоположна истине. Это называется работа по выяснению, и из этого приходит к молитве, к просьбе. То есть тот момент, когда я вижу, как я могу правильно пользоваться, в каком направлении я могу правильно пользоваться моим желанием, в это мгновение мое желание называется ман, молитва, просьба. И в этом мгновении, когда я действительно нахожу правильное направление, правильную форму, в то же мгновение это воспринимается высшим, потому что мой высший и решимо во мне сейчас, которое пробудилось, соответствуют друг другу. Мне только нужно между ними сделать точку встречи, столкновения, связь. Это называется поднять ман, включить ман высшего. Это происходит благодаря... Это происходит благодаря постижению, пониманию, ощущению моему, что это обязано быть исправлено в правильном виде. Если я понял, какова правильная форма, которая должна быть, это называется, что я возношу ман к Высшему. И всякий раз, когда я реализую свою молитву, раскрывается мне более высокое решимо, более высокое разбитое от уровня этих решимот, когда экран разбился из-за них. И так я как бы обратно поднимаюсь к этой точке, которая была до разбиения. И как он пишет, что душа должна вернуться в то состояние, когда она была слита как точка с корнем. И благодаря моей работе, когда я ищу точно эту форму, как это должно быть, я исправляю разбиение экрана, то есть направление вместо к себе, к Творцу, это, по сути дела, разбитый экран, над каждым желанием, которое раскрывается. И этим я возвращаюсь к тому состоянию, как я был тогда, но я строю его, я осознаю его, я желаю его. То есть это просто возникает в моем сознании, это становится моим обретением.
2: Как можно достичь того количества, той меры ошибок, которую просто нужно пройти?
0: Бар-Салам говорит, что в общем мы приходим к этому в течение 125 ступеней или 620 ступеней, неважно как считать. Это, в общем, определенное количество анализов и просьб. Анализ и просьба. То есть подъем мана. В общем, это не бесконечное число решимот. А в общем, у нас есть, скажем, пять миров, хотя это мы считаем иначе, но неважно. Ну, допустим, пять миров, пять парцуфов, пять сферот, 125 ступеней. Как можно ускорить подъем мана на молитву, начиная с этого момента?
2: Ускорить поднятие ман человек может только с помощью группы. Что такое поднятие ман? Поднять ман означает, вместо того, чтобы реализовывать свои собственные решимо для себя, нужно проверить, нужно понять, надо исследовать и принять решение, что я пользуюсь тем решимо ради отдачи. Я хочу использовать его ради отдачи, но я не способен, и с этим я обращаюсь к Творцу.
0: Да?
2: Так я работаю, тут я проверяю здесь направление к себе по отношению к направлению к Творцу. И по-настоящему могу проверить, является ли это направлением к Творцу только относительно группы. Творец скрыт. И только относительно окружения проверяю, хочу ли отдавать, хочу ли включиться в него по-настоящему, и хочу ли правильно использовать это решение. Никакой другой проверки у меня нет. Поэтому если я вокруг себя формирую группу правильно, так чтобы она как можно точнее пробуждала во мне понимание отдачи, чтобы как можно быстрее подвела меня к этому, чтобы я мог бы там увидеть и почувствовать правильную картину отдачи, измерить, правильно ли мое намерение, да или нет, то, соответственно, с этим я быстрее прихожу к молитве.
0: То есть
2: окружение должно быть таким, что оно обяжет меня к тому, чтобы я бы в этом окружении почувствовал. Так что если я думаю о себе, а не думаю о окружении, то буду чувствовать себя ужасно. Это будет стыдно, это будет презренно и так далее. В группе это должно быть просто явно, гореть. Разумеется, тогда я смогу быстро продвигаться. И, конечно же, тогда мне не надо будет страдать, а быстро Я буду преодолевать страдания, связанные с необходимостью сломать себя, думать ради отдачи и решить, что ради отдачи — это правильное направление. То есть все зависит от группы. Чем больше группа будет воздействовать на меня, важностью отдачи, уподобления к Творцу. Если группа может действительно хорошо мне это передать, прорекламировать, так чтобы мне это было важно, во мне бы это горело, что только это может существовать, то мне не будет трудно находиться в этом. Мы видим, насколько человек абсолютно следует за обществом во всем, что оно принимает решение. И поэтому наш выбор — это найти подходящее окружение. То есть, чтобы я не довольствовался каким угодно окружением. Ну, как он пишет про портных, да, что они не очень-то хорошие. Рабаш пишет в письме: если ты хочешь быть хорошим специалистом, ты должен находиться среди самых лучших мастеров, чтобы они тебе говорили, что ты, допустим, если это портной, да, портные, ты сшил красивую одежду, а если нет, то они тебе смогут до последней мелочи сказать, что это не то, здесь неправильно, это неверно. То есть они уважают красивую, совершенную работу. Вот среди таких людей ты тоже станешь специалистом, ты тоже сможешь действовать так же. Ты тоже не сможешь терпеть все то, что неправильно. Все зависит от окружения, от группы. И поэтому, если ты хочешь быть хорошим мастером, тебе нужно окружение, которое целиком это требует. Тогда не будет трудно. То есть вся наша трудность и вся наша проблема в том, что мы не способны, и то, что мы выпадаем с пути, и то, что мы боремся, мы боремся каждый друг с другом и со своим желанием получать, и все это потому, что мы не строим группу. Нам не нужно чувствовать никаких усилий в нашей работе, если наша группа в соответствии с этим будет исправлена. Потому что, конечно же, я захочу исполнять по своей природе все то, что принято в окружении. И то, что каждый заботится о своем собственном духовном продвижении, это ерунда, это чушь, это глупость. Человек должен заботиться о том, чтобы в группе само понятие продвижения было бы в той мере, в которой ему нужно, чтобы там это было реализовано, тогда и он будет исполнять. Мы являемся полным результатом всех желаний, мыслей, целей, важностей, все, что находится в группе. И поэтому, если уж мы говорим об исправлении решимот, то исправление решимот происходит только в групповой работе. И тут мы видим, насколько все это правильно организовано в той теме, о которой ты заботишься. То есть ты заботишься о своем отношении к группе или к Творцу это. То есть то, что воздействует на тебя, то, что пробуждает тебя, возвращает тебя к этой же работе. И ты видишь, что все силы, все действующие силы, все, с чего начинается, и все, что должно в конце раскрыться, все находится в одном носителе. Тебе не нужно метаться между тысячами разных составляющих. Хотя только один фактор. Ты с него начинаешь, и там ты заканчиваешь всю работу, и там все твои усилия, и исправление килим, и наполнение килим. Так получается.
0: Если я правильно помню, как ты сказали, что у человека должны быть готовые маны, готовые маны. Как делают такое действие? Как точно это делать?
2: Не знаю. Да.
0: Три общие группы. Можно ли построить группу, которая будет обязывать продвигаться в направлении, которое я выбрал? Правильную группу в правильном направлении.
2: Но мы уже видели, что не помогло нам поделиться на пятерки или на десятки. Мы уже видели, что все зависит от вклада. Не тех, кто искусственным образом тебя окружает, а от того, во что я на самом деле вкладываюсь. Или в тех, в кого я вкладываюсь. Верно, что иногда помогает человеку выбрать несколько человек, с которыми ему будет ближе разговаривать и как-то ближе установить связь. Но ты видишь, что в общем, по мере нашего продвижения и того, что мы проходим состояние, мы не видим, что правильно было бы замкнуться в каком-то малом кругу, в какой-то маленькой форме. В общем, группа это не имеет четких групп, что вот этот находится в моей группе. Группа — это духовное понятие. То, что даже я не могу увидеть, показать самому себе, что именно оно представляет собой. А все наши, в общем, устремления, желания, понимания, разные связи с высшей силой, наши общие усилия, которые мы прилагаем, вот вся эта совокупность и дает понятие группы, окружения. И то, чего нам не достает, только одного, чтобы величие Творца и величие цели просто бы горели. Там настолько, чтобы обязывали каждого к тому, чтобы у него вообще не было бы никакой трудности думать об этом. И никаких трудностей находиться в этом постоянно. Но малые группы мы уже прошли. Есть те, кто все еще ищет в нашей группе, ты знаешь, есть такие, которые еще пытаются собрать небольшие группы. Я смотрю на это как на детскую игру, знаешь, которые собираются в маленькую компанию. Это уже не через продвижение, скажем, я сказал бы даже от отставания развития.
0: Молочко, там, сказали, что если я хочу быть хорошим мастером, я должен войти среди хороших мастеров, которые будут мне говорить, это нехорошо. С другой стороны, мы говорим также, что наша группа не должна критиковать, а должна давать величие цели. То есть это не работает именно так. То есть они не должны меня критиковать, говорить, это нехорошо, а давать мне величие цели. То есть как найти правильный путь, как это точно складывается?
2: То, что группа должна дать человеку, она должна дать величие цели. Для того, чтобы человек был в состоянии услышать о величии цели, его нужно сформировать, чтобы он приходил, чтобы он сидел, чтобы он читал, чтобы он участвовал, прилагал усилия, даже тогда, когда этого не хочет. И из всех этих усилий, может быть, он будет готов к тому, чтобы услышать. Через внешние действия, через внешние усилия, может быть, он придет к более внутреннему усилию, потому что у внутреннего желания, на внутреннее желание, ни он сам, ни мы, никто управлять им не может. Поэтому, конечно, мы должны передавать критику человеку.
3: Ну
2: и как написано, то, что человек должен искать окружение, то, что он должен менять и улучшать группу после того, как он уже находится внутри, и включаться в нее, действовать внутренне, чтобы быть полезным в пути, чтобы хотеть того же продолжения.
4: Проверка звука.
5: Да, звук хороший.

0: לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרוע.
1: מתוך הרבש שיגרת כ"ט.
2: Рабаш, 29-я статья, письмо. Рош ха-Шана — это время суда, когда мир судится к добру, или, страшно сказать, наоборот. А Рош, голова, называется корнем, из которого исходят ветви. А ветви всегда следуют сути корня. Ведь из корня апельсина не вырастут ветви яблони. Согласно корню и голове, которые человек строит для себя в начале, продолжится и весь порядок его жизни. Корень — это тот фундамент, на котором строится все здание. А суд, на котором судят человека в Рош ха-Шана, означает, что человек сам себе судья и сам исполнитель приговора. Ибо человек — он и судья, и обвинитель, и свидетель. Это, как сказали наши мудрецы, есть суд внизу, нет суда наверху. Еще раз. Рош ха-Шана — это время суда, когда мир судится к добру, или, страшно сказать, наоборот. А Рош, голова, называется корнем, из которого исходят ветви. А ветви всегда следуют сути корня. Ведь из корня апельсина не вырастут ветви яблони. Согласно корню и голове, которые человек строит для себя в начале, продолжится и весь порядок его жизни. Корень — это тот фундамент, на котором строится все здание. А суд, на котором судят человека в Рош ха-Шана, означает, что человек сам себе судья и сам исполнитель приговора. Ибо человек — он и судья, и обвинитель, и свидетель. Это, как сказали наши мудрецы, есть суд внизу, нет суда наверху.
3: Мы всегда говорим, у нас особое время вот это, но сейчас на самом деле не такие, я даже не помню ничего подобного. И мы ощущаем изменения, которые мы все проходим. Проходим и внешние изменения. То, что касается наших распорядков и все, что происходит вокруг. И вот руководство рассказало разные замечательные совершенно вещи, которые происходят, и все это очень радует. И внутренние изменения мы его тоже ощущаем, я думаю. Каббалисты не боятся изменений, стремятся к изменениям и хотят идти дальше, продвигаться, потому что изменения — это продвижение, а мы все продвигаемся. Но что я хотел сказать? Я не знаю. Я только лишь знаю, что я очень рад быть здесь, часть вот этой прекрасной вещи. Я думаю, что нас ждут великолепные дни. И мы сейчас начинаем некую новую ступень, новый этап. А это на самом деле радует. И тут есть ответственность, есть вот это ощущение ответственности и важности того, что мы делаем, вот как каждый из нас, и также весь народ, весь мир. Ну, вещи великие такие. Ну, вот так. Поэтому огромная радость. И мы сейчас в начале года. Это начало. Я не знаю, как мы удостоились такого. Мы тоже, вот Петах-Тиква 19, столько говорили между собой, как мы вообще удостоились такого шанса подготовить всю группу. Поэтому так, давайте так, вопрос на семинар. Активный семинар. К чему нас обязывает Рош ха-Шана? К чему нас обязывает вот это вот начало года, Новый год?
2: Рош ха-Шана обязывает нас быть во главе свойства отдачи. Это корень всего, а затем суды И все результаты, плоды, все ветви изменения, которые мы совершаем.
3: Ну да, мы можем исправить только себя. Ни мир, ни других. А вот это вот исправление себя зависит от намерения. Насколько я действительно добавляю намерение? Зачем я прихожу на урок? Зачем я прихожу в десятку? Да и вообще, что я тут делаю? И так бывает. Вот на это мы должны обратить внимание и оказывать сюда давление, и помогать друг другу.
2: Рош ха-Шана символизирует новое начало, Новый год, новое изменение. Но важнее то, как мы не только в Рош ха-Шана, а в каждую секунду это новое начинание. Мы должны больше прилагать усилия, раскрывать сердце, объединяться, просить, делать все больше.
3: Это обязывает нас к изменениям, к участию. Я видел вчера в галерее, когда мы сидели там на трапезе, и был такой плакат написано. Я прочитал и вдруг сказал себе: «Вау, Рош, голова, начало». Согласно, называется корнем, и вот тому, что как человек выстраивает себе начало, обустраивая начало, так потом все и пойдет. Да, так это потом мы сейчас выстраиваем эту нашу жизнь, закладывая основы того здания, о чем и Рабаш там пишет, и все каббалисты. Это пример, это на самом деле тот свет, который мы распространяем в мир.
2: Все начинается, по сути дела, с головы, но Рош ха-Шана — это главным образом начало создания человека. И человек — это не те свойства, которые он получил свыше, там, глупый, умный, то или другое свойство. Все материальные силы он получил их. А человеком называется праведник или грешник. Это то, что не предрешено. Это зависит от человека вместе с товарищами выбрать, чтобы Творец пребывал над ним, и мы можем это сделать вместе в нашей группе. Это называется началом создания человека. Это с нашей стороны Рош ха-Шана.
3: Ну да, это обязывает нас помнить, что все зависит от нас, и не больше ни от кого.

0: И некого обвинять, и нечего смотреть по сторонам и говорить там, вот это или то, все зависит от нас.
1: Также в материальной голове есть у нас глаза, уши, очень много чувств, которыми мы можем пользоваться и видеть наше окружение, и видеть величие свойства отдачи, получать от них, приобретать от них, видеть их как больших. И наша материальная голова должна помочь нам тому, чтобы свойство отдачи и величие свойства отдачи было у нас во главе.
0: Начало года — это не какая-то календарная дата. Да, вот такая вот дата. Нет, это состояние, и мы определяем состояние. И мы есть начало, есть голова. Да, то, что говорится «мне голова ли арош». Собрал Бней Барух, приложил нам путь, методику дал, инструктора нам дал, книги дал, руководство, группу, всем средствами. Мы действительно должны почувствовать себя как голову и взять на себя ответственность и за весь народ Израиля, да вообще за всех, и произвести исправление.
1: Хорошо, у головы есть много коннотаций. И я люблю духовную книгу, где объясняют, что такое рож, зивук и дака, но это уже другая история.
2: Шалом ликулам.
0: Приветствуем всех. Действительно, особое время. Мы в десятке это чувствуем. Сейчас будет урок, где расскажет нам, что все установлено свыше. Есть такое понятие — духовный ген. И все уже задано. Но мы в начале года находимся, и Рав объясняет одно. В чем свобода воли человека? Это его отношение. Это то, что Творец оставил нам. Да? Отношение. Не важно, что он проводит через нас, но требует от нас научиться отношению. Не из желания получать, а из его свойств. И как мы это делаем на самом деле? Мы изучаем науку Каббала, и пишут нам каббалисты, то, что писал Барсуля в статье про учительство, что мы раскроем этот покой и блаженство, что находится в любви к ближнему, да, и вот как раз сказал нам утром, что вот эта картина должна быть перед нами все время, а все остальное делай все, что угодно, только эту картинку не оставляй. И если перед нами есть вот эта вот картина и отношения, там мы будем учиться этому. Так что такое отношение? Когда будем прикладывать усилия, я высвобождаю место, когда Творец входит в меня. И Он меняет нас. Он дает нам следующий этап, следующую ступень. Он меняет в нас это отношение. Так вот, давайте в начале года войдем в эту работу, взаимно включаясь, проникая друг в друга, величие Творца, и будем учиться.
1: Свободный выбор — это та мера, которой ты позволяешь окружению влиять на себя. Проанализируй, насколько ты действительно так относишься к окружению, чтобы удостоиться получить от него силы. В той мере, в которой ты получаешь от него силы, в такой мере ты и продвигаешься. Еще раз. Свобода воли — это та мера, в которой ты позволяешь хорошему окружению воздействовать на тебя. Проанализируй. Насколько ты действительно так относишься к окружению, чтобы удостоиться получить от него силы. В той мере, в которой ты получаешь от него силы, в такой мере ты и продвигаешься. Мы перейдем к семинару. В молчании попросим сделать верный расчет и выбрать отдачу. Еще раз. Попросим сделать верный расчет и выбрать отдачу. Семинар молчания.
3: Элакочи, ай-яй-яй-яй, весимахтим.

0: Строим духовное общество.
1: Шалом, хаверим и хаверот, икарим и икаров.
0: Здравствуйте, дорогие друзья и подруги. И Шана Това всем. Шана Това всем нашим товарищам, которые собрались по всему миру. Мы знаем, что есть собрания. Покажите нам их на экране. В Литве, в Стамбуле, в Питере, в Лондоне. Мы видим и в Канаде, в Хорватии.
1: И
0: также здесь мы видим в зале, что приехали группы Израиля из сообщества учащихся, и мы просто празднуем вместе Шана Хадаша, Новый год, и мы прочитаем сегодня статью, которая относится к Рош Шана, и послушаем очень подробное объяснение Рава этой статьи и вообще, что такое Рош Шана. Мы прочитаем в трудах Рабаша третий том. Там есть больше коротких статей. Это у нас на 2500-й странице. Это 882-я статья. Называется «Рош Шана». «Рош Шана», 882-я статья. Это находится в учебных материалах. Тот, у кого нет книги перед глазами, и мы вскоре прочитаем это вместе все. А после того, как прочитаем, войдем в урок Рава и постараемся впечатлиться от того, что мы увидим на уроке, а потом выясним вместе наши впечатления от этого урока. Итак, начнем с чтения, совместного чтения в десятках. Здесь, вокруг столов, в нашем учебном зале, статья «Рош Шана». 5 минут на чтение. Если мы до этого закончили читать, мы можем поделиться впечатлениями. Удачи!
2: Так, мы читаем труды Рабаша, третий том, 2050, статья 882, Рош Шана, начало года. О, сказано, взгляд Творца Элокейха, на ней, от начала года, временами во благо, во временами во зло. И каким же образом? Ведь если Израиль были законченными грешниками в Рош Шана, им были определены скудные дожди. В конце концов, они раскаялись. Добавить им уже невозможно, поскольку приговор уже вынесен. Но Творец посылает их вовремя и на землю, туда, где она нуждается в них, в ней больше всего. А во зло каким образом? Если Израиль были даже полными праведниками в Рош Шана, им определили обильные дожди, но в конце они сбились с пути. Уменьшить невозможно, поскольку приговор уже вынесен. Но Творец посылает их на землю не вовремя и туда, где она не нуждается в них. Где это не нужно? И объясняет Раши, не вовремя,

0: Когда он вырастает, добавить ему уже невозможно, то есть дать ему больше разума или желания, так как это было уже определено при его создании. Но всем своим разумом и энергией он пользуется только вместе святости и необходимости. И этого ему уже достаточно, чтобы достичь ступени, на которой он сможет удостоиться раскрытия света Творца и действительно слиться с ним и получить согласно своей доле в будущем мире. А если человеку в начале воссоздания определены были большой разум и сильное желание, но он не идет прямым и хорошим путем, тогда он пользуется ими не по необходимости, подобно тому, как Творец посылает дожди не вовремя на землю и туда, где она не нужна, где они не нужны. Таким образом, ему не идут на пользу все добрые силы, которые были даны при его создании. То есть он мог бы быть знатоком Талмуда, законов, но не удостоился желаемого совершенства, что называется слиянием с Творцом. И получается отсюда, что человек не должен досадовать на то, что у него нет таланта, как у других его товарищей. Ведь не это важно. А главное — это быть праведником. И лишь тогда он использует все свои силы, чтобы они пошли на истинную цель, а не тратить свои силы попусту. Но силы, скрытые в его усилиях, соединяются и входят в святость.
1: Да, на самом деле статья, которая приводит нас на самом деле к мысли, он пишет в конце, чтобы мы не уничтожили эти силы и пользовались ими на самом деле к святости ради отдачи.
0: Мне очень понравилась эта фраза, что Рош ха-Шана — это начало создания человека, то есть становится подобными Высшему. Да, если говорим об этом. А сейчас мы заходим в урок Рава по этой статье, урок 52 минуты. И когда урок закончится, мы поделимся впечатлениями, понятиями. Потом продолжим. Тут есть выражение, то, что мы прочитали. Рабаш говорит так. «Весь его разум, все его желание используют только на месте святости и там, где необходимо». И этого ему уже достаточно, чтобы достичь той ступени, когда сможет удостоиться раскрытия света Творца и слиться с ним по-настоящему и получить согласно своей доле в будущем мире. Давайте соберемся вместе, да, сплотимся, почувствуем стремление товарищей к Творцу и на эти стремления получим от Рава высший свет. Пожалуйста.
1: Это статья из Даргота Сулам Рабаша. И мы изучали, согласно статье о свободе выбора, статье «Свобода» Бааль Сулама, что есть внутреннее и внешнее, что Творец сформировал для нас, то есть мы и окружающий мир. Изначально были кли и свет. До разбиения. Чтобы кли пришло и смогло исправить себя, так вокруг кли уже нет света, поскольку кли еще не исправлено. А вокруг кли уже есть какая-то система, которая

0: называется «Мир». И душа нишама находится в мире, а за пределами этого мира уже есть свет бесконечности, к которому душа должна прийти. И мир, который находится посередине между душой и светом бесконечности, это система, которая помогает душе прийти к исправлению так, что тогда этот мир исчезает, и весь свет бесконечности наполнит душу. А пока что в течение времени исправления у нас есть система души внутри мира. И в таком состоянии у нас есть четыре параметра. Есть свойства, силы, которые находятся в душе. Как у человека в этом мире есть ген, и ученые говорят, что все записано внутри этого гена. Кто будет с какими свойствами, и что с ним произойдет вследствие этих свойств, к чему он будет тянуться, и согласно чему он будет считаться, решать и совершать все дела, все это зависит от наших генов, и все уже записано там, и человек этого не может изменить. Согласно этому мы видим, что часть судьбы уже предрешена заранее. И даже если я хочу, я не могу изменить ее. Это мой внутренний ген. Не я формирую его таким. Я уже являюсь результатом его. И также внутри этого внутреннего гена, внутри моего решимо, то, что называется в Каббале, записан также весь мой путь отсюда и до конца исправления. Ведь если я нахожусь в свойствах, в силах, в определенном характере, во всех этих особенностях в определенном виде, определенной как следует, так, разумеется, мне нужно эту форму привести к стопроцентному совершенству. Это называется исправить ее. И в таком случае ясно, по каким этапам, от легкого к тяжелому, и в каком постепенном развитии мне нужно будет пройти путь. Это, как говорит нам Бальсулам в статье «Свобода выбора», происходит с зерном. Да, зерном пшеницы, скажем. Когда ясно, что это зерно пшеницы, и оно должно развиваться постепенно, определенным образом, принять все стадии развития и прийти к состоянию, когда что-то уже находится там в потенциале внутри, чтобы это вышло в действие, и это будет уже пшеница. Посредством чего развивается? С помощью окружения. Получают от окружения силы, и эти силы, которые получают от окружения, они влияют очень существенно на развитие. Эти силы не могут изменить условий, решимот, записи, которые есть внутри этого гена, то есть того, что есть внутри зерна. Из пшеницы не может вдруг получиться какой-то ячмень. И никакой власти нет у окружения над внутренним, тем, что есть внутри души, не над ее свойствами, которые нужно исправить. И так приходят к ее конечному исправлению, к концу, к цели. И не в пути, как эти свойства должны проходить постепенно свои состояния исправления. То, что происходит с нами, это то, что и в окружении есть у нас два вида данных — свойства окружения и пути развития этих свойств окружения. А над свойствами окружения человек тоже не очень властен, не может этим управлять. А чем он может управлять? Он управляет путями развития. То есть он может находить каждый раз такое окружение, которое будет влиять на него, то, что он выбирает, постепенно, с такой скоростью, как он решает. Получается так, что хотя в Рош ха-Шана, как написано, все подписывается, кто, что и сколько он получит, но это совершенно не определяет, в каком виде человек получит это и как он будет ощущать все, что предписано ему в Рош ха-Шана. Поэтому тут есть место работы со стороны Творца, а есть здесь место работы со стороны творения. И хотя мы говорим, нет никого, кроме Него, что все приходит свыше, что все в руках небес, кроме трепета перед небесами, что все определяет Творец. Нет места свободного от Него. И так далее из написанного, что на самом деле ничего не происходит без решения свыше, и что это не сходит свыше, это верно. Но есть здесь важная составляющая, которая зависит от человека, и это влияние группы. Из всех четырех составляющих, то есть развитие группы внешняя, которая влияет на человека. Это, скажем, подобно тому, как если бы человек определял, если бы зерно определяло, сколько солнца, сколько влаги, сколько дождя, сколько солей и всяких там разных других свойств, удобрений и так далее, будут воздействовать на него в различных состояниях его развития, когда больше, когда меньше, когда одно, когда другое. Если бы зерно могло таким образом определять, это называется свобода выбора над развитием. Конечно, оно не может сделать из себя что-то другое, но определять, что оно развивается, учиться посредством этого формам своего развития, учить из этого всю систему, которая наблюдает и исправляет, и управляет им, то есть изучает мысли Творца, изучает свойства Творца, изучает действия Творца. Это называется, что он по-настоящему замещает Творца в творении, потому что он учится, а затем он посредством того, что вмешивается в этот параметр изменения группы, он тем самым определяет. То есть выбор человеком окружения, когда он это делает в соответствии со своим пониманием Творца, его свойств, его действий, мысли его, цели его, это определяет для человека ступень Творца. И, конечно, основа, то есть исходные свойства человека не меняются и не могут измениться, потому что человек не понимает, что такое основа. Это как он не понимает, что такое ацмуто. Это как он не понимает, что такое сущность вещи, которая непостижима. Постижима только материя и форма, облаченная в материю, но не абстрактная форма и суть. Но то, что дают человеку совершать действия над самим собой, в соответствии с тем, как Творец бы это делал, оставляет ему это место для этого. Этим дают человеку, безусловно, познать Творца, отношение Творца к творению, планы, мысли, и прийти, безусловно, к Рош. Так Рош-Ашана, мы празднуем как праздник с двух сторон. Как праздник, с одной стороны, что мы благодарим Творца за то, что Он сделал нас такими, как сделал, и решил о нас то, что решил, что мы признаем Его власть над нами, как Царя над всей землей. Это одно понятие Рош-Ашана, и здесь это называется «принимают на себя бремя Царства Небес». Это начальные, исходные мои условия в моем гене. Моем гении, путях развития этого гена, который находится у меня внутри. Это называется тем, что происходит в душе. Это с одной стороны. А с другой стороны, мы благодарим Творца за то, что оставил нам большую часть в развитии, большую часть в нашем развитии, что Он оставил нам место, где мы можем изучать Его действия. Из Твоих деяний познаем Тебя, когда мы можем прийти к пониманию Его, когда мы можем познать Его, приблизиться к Нему, уподобиться Ему, по-настоящему прийти к слиянию с Ним. И посредством этого, когда нам не важно, по сути дела, что мы определяем свою судьбу, что мы учимся у Него, как совершать исправление над собой, когда мы знаем, каким путем сейчас мы должны прийти к исправлению, не важно мне продвигаться даже к конечному исправлению, и что я буду в конечном исправлении, что буду приближаться и продвигаться к этому хорошим, прекрасным, коротким, правильным путем. Есть вроде бы близкий путь и далекий, я выбираю путь близкий, но важно мне в этом, что посредством того, что я это делаю, я тем самым становлюсь подобным Творцу, я тем самым вхожу в слияние с Ним. И это, по сути, доставление наслаждения Ему. Так мы празднуем в Рош-Ашана две темы. С одной стороны, что Он рождает нас с внутренними свойствами, как Он решил. Это называется, что Он правит. А вторая половина нашего празднования в Рош-Ашана, что дал мне также возможность решать, каким наилучшим образом мне нужно продвигаться, учиться у Него, как наилучшим образом продвигаться и принимать на себя всевозможные возможные правильные формы по моему учению и выбору, и тогда я на самом деле учусь быть подобным ему и приходить к слиянию с ним. Все эти вещи находятся в Рош Ашана, поэтому называется Рош Ашана, начало года. Безусловно, по всему, потому что кроме этого ничего не остается человеку делать. Мы видим сейчас, что это отношение к себе и к окружению, к миру, и в материальном измерении, а затем и в духовном измерении. Неважно, в каком измерении мы находимся, или в двух измерениях вместе, это, по сути дела, включает весь процесс, который проходит человек, и все формы, которые проходит человек.
1: А вот как начинающий, да, чтобы прийти к конечному исправлению? То есть у него есть подходящий разум, возраст подходящий, нет каких-то внешних помех, здоровье и все такое. Что значит? Что изначально я получил эту основу для того, для этого? Или у каждого человека основа подходит для этого? И не важно вообще, какая основа. В конечном счете это...
0: Каждая душа находится в начальной форме после разбиения келим, в своем начальном состоянии, которое такое-то и такое-то состояние, конечно, нехорошее, разбитое, расколотое, разделенное снаружи и изнутри. И нет здесь почти невозможно сказать, что один находится в какой-то более предпочтительной форме по сравнению с другим. Может быть, материальными глазами мне кажется, что ты умнее, а он сильнее меня, а тот удачливее меня, у него есть какая-то хорошая судьба, родился у богатых родителей, есть у него еще там богатый дядя в Америке, есть у него хорошие руки. Да, у каждого есть что-то, чего нет у меня. Наверняка здесь это так происходит. Вопрос в том, создал ли Творец, создавший все эти вещи в каждом с начальными условиями, что он сделал это, сделал что-то несовершенное. У одного относительно другого. Не то чтобы наше состояние несовершенно само по себе, это ясно. Это мы должны восполнить его и привести себя к конечному исправлению собственными силами, нашим пониманием и решением. Это ясно. От ступени к ступени. Но в этом все наше образование. Это называется наукой Каббала. Но в том, что он создает каждую душу, каждого человека, находящегося в этом мире, как во внешних его формах, то есть материальных, да, человеческих, и также во внутренних данных, решимот, которые есть в душе, в духовном гении. Когда все мы разные, я вижу, что он больше, а этот меньше, он больше в том, а этот больше в этом. Когда я вижу свое отличие или свою пользу, или пользу других, означает ли это, что различие между нами, что один более совершенен, а другой нет? Нет, я не могу сказать ни о какой форме в истинном виде, поскольку я не вижу ее в конечной форме. А в конечной форме, если мы восполняем все, что у нас есть, мы приходим к совершенству абсолютному, как бы это действительно совершенство. И не так, как мне кажется, что сегодня у кого-то есть какая-то лучшая склонность, есть какое-то лучшее свойство, я завидую, что он умнее, расторопнее, острее. Лучше, да? Что мне будет не хватать. У меня не будет в этом недостатка ни для моего пути к исправлению, ни для моего исправления вообще. И это, безусловно, не будет в этом недостатка, когда я приду к исправленной форме. Но в исправленной форме, скажем, как в этом мире, скажем, есть у него музыкальный слух, он может быть музыкантом, или, скажем, оперным певцом. Это не «если есть, есть, если нет, нет». Это вещь, которую невозможно взять просто какого-то Шимона с рынка и сделать из него карузу. Это понятно, да? Так эта вещь, даже если я себя исправлю, у меня ее не будет, да? Так и не будет у меня, и совершенно не должно быть. То есть, если я исправляю себя, если я на самом деле обращаюсь к своим свойствам, я увижу, что я действую, исходя из своего истинного хисарона, а не то, что я смотрю на каруза, почему я не каруза. Это неправильная зависть, которая исходит из меня, которая есть во мне. Если бы это было во мне, то я действительно бы так и родился. То есть каждый рождается со свойствами, которые ему нужны, и если он исправляет их, он приходит к совершенству, и в этом совершенстве, к которому приходит, он не нуждается, не чувствует, что ему не хватает быть как каруза. И поэтому каждый обязан выполнить свою работу. Если ему кажется, что есть еще другие, у которых есть и келим, и постижения, которых ему не хватает, и которые не могут прийти к нему, потому что у него изначально не хватает со стороны его внутреннего гена, духовного, это неправильно. Не может быть нехватки у человека в том, чего в нем нет. Это называется искусственный хисарон. Когда он просто видит, что этот каруза получает почет, потому что есть у него выдающийся голос, а я хочу получить почет, так я думаю, что посредством голоса я смогу получить. Если я реализую себя правильным образом, я получу почет, который мне причитается посредством другого свойства, посредством использования чего-то другого. Все. Что? Он говорит, что мне нужно исправить свои свойства. Махисарон, он тоже от Творца. Нужно выяснить каждый раз, потому что я не знаю, что это.
1: Человек должен учиться. Он должен изучить и свои внутренние свойства, и пути их развития, также условия группы возможные. И также их пути развития, развития общества и внешнее воздействие с их стороны на него. То есть то, что есть у меня внутри, душа и пути развития души, и мир, и пути развития мира. А после того, как он понимает внутреннюю сторону, душа и пути развития, и внешнее, мир и пути развития мира. Если он это понимает, то он понимает то, как он может исправлять и восполнять себя, постепенно исправляя от легкого к более сложному. И когда он это выполняет, он как раз восстанавливает исправленные кли, а это уже образ Творца. В принципе, то есть кто такой Творец? Творец — это та исправленная картина, которую я реализую на себе. Когда я дохожу, достигаю конца исправления, то я в исправлении своего кли, и свет, который наполняет кли, говорит, Творец вот это так и так. Я не знаю, не чувствую чего-то вне, снаружи от себя, вне того, что есть я. То есть исправленное мое свойство в конце исправления — это образ Творца, который я могу представлять себе в самом огромном, самом близком, самом совершенном виде. Мера моих исправлений в конечном счете, в конце исправления, это, в принципе, свойство Творца, это его имена. То есть все исправления, которые я провожу с собой с данного момента и дальше до конца исправления, когда это все накапливается в единое исправление, в конце там, как различные органы тела в единый организм, тогда я могу сказать, вот это форма Творца.
0: Где там граница к тому, что есть у меня свобода выбора заниматься этим? Например, или более конкретно, есть, если, допустим, недостаток между ними, может быть, есть технология, что могу я исправить это?
1: Когда я вхожу в изучение всей своей внутренней системы и внешней, которая снаружи, и как я могу взять управление внешней системой, да, взять управление над внешней системой, то тогда, ну, в первую очередь, конечно же, я выясняю, что кроме внешней силы, которая подействует на меня, нет у меня никакого контакта с моим развитием. И тогда у меня появляется потребность в группе. Это значит, некое небольшое окружение, очень такое небольшое, сплоченное, которое может быть под моим воздействием, влиянием, управлением, да, установление состояний, уровень развития, характера воздействия на меня, что я мог бы это как-то определять. И когда я потом вижу, что в принципе, что я могу определять в этом окружении? Ведь я должен же развиваться из нынешнего состояния, скажем, в состояние более продвинутое, да, на ступень, которая чуть выше меня. То есть это называется, что я приобретаю силу отдачи больше, большую форму отдачи, чем сейчас. То вот эта вот форма отдачи, которую я могу представлять себе, что значит больше? Я не могу взять пример из себя или из окружения, но я должен брать этот пример из того, что у нас в Каббале называется у Ахапа Высшего. То есть сам Творец тут должен быть в картине, в кадре, и дать мне эту форму. Как в нашем мире, большой взрослый показывает маленькому, что делать. А потом малыш это все выполняет. И тем, что он это все выполняет, он начинает понимать взрослого. То есть разум постигается в конце, как результат действия. Так вот, должен быть я, мир или группа, так? Товарищи и Творец, как да, придающий вот эту следующую, настоящую форму, где в соответствии с этой формой я и начинаю организовывать окружение. Не во мне, не в моем окружении. Там нет ни понимания, ни разума. И знать, какая та самая более продвинутая, исправленная наша форма. А после того, как получил понимание, что значит быть больше в отдаче, чем сейчас, а это вещь, которой во мне не было, это что-то новое, то тогда ты можешь спросить, секундочку, ты получил это понимание свыше, но ты же сказал, что, в принципе, следующая твоя ступень в тебе уже существует. Тебе внутри, в твоем гене, тебе нужны только силы извне, снаружи. Но дело в том, что следующая вот эта вот форма, она существует в разбитом состоянии, в Ришимо. И выяснить Ришимо ты обязан увидеть, что там должно быть исправлено. И это то, что существует у тебя внутри, внутри гена. Это просто для того, чтобы ты узнал бы, что говорит тебе Творец извне. Мы можем почувствовать извне только то, что есть у нас для этого подготовка внутри. Если у меня внутри есть некий вкус в чем-то, и я вижу, соответственно, какое-то явление снаружи, то я тогда понимаю это явление. Скажем, получил когда-то удар. Я вижу, да, человек получает удар, я начинаю, я же понимаю, что это такое, и я могу представить себе, что он сейчас ощущает, как это происходит с ним, и, ну, всякие такие отсюда последствия, результаты. Потому что я тоже это прошел, у меня это уже записано. Но сама вот эта форма, то, что происходит с ним, это совсем не обязательно, что это должно быть у меня внутри. То есть решимо, которое у нас есть внутри, в зерне, в ядре, в душе, вот эти вот решимот, они еще недостаточны для того, чтобы дать мне картину, образ того, как я должен выглядеть в каждом состоянии. Поэтому я нуждаюсь в Творце, чтобы он дал мне то, что называется образ, картину Творца передо мной, чтобы давал мне каждый раз некий образ ступени выше, чем я. Что такое исправленная форма больше? То есть я понимаю, что я больше испорчен, я это чувствую своего гена из решимо, я чувствую, что я должен быть больше исправлен, я как-то представляю себе, что есть что-то такое, что называется отдачей, но я не знаю, что такое отдача, потому что это против всего того, что у меня есть. То есть у меня внутри некие основы, скажем так, чтобы понять ту картину, которую мне покажет. Но самой картины у меня нет. И когда я получаю от него эту картинку, то с этой картинкой я иду сейчас в окружение и реализую это в окружении. Я хочу, чтобы окружение отнеслось ко мне как с более высокой ступени, чтобы подействовало, повлияло на меня с более высокой ступени, и тогда различие между мной и высшей моей ступенью, чтобы будет так, что я продвинусь, что я просто, да, меня как бы всосет туда. Как бы эта ступень как бы потянет меня к себе. Что значит потянет? Потянет, но это уже за мой счет, потому что я ее выстроил. Я вот этот рычаг сделал. Да, или трамплин, неважно, я это сделал. И почему вот эта ступень, куда я приду к ней, будет, конечно же, да, когда я ее строю, она будет на самом деле более духовной, то есть больше силы отдачи, потому что я строю окружение из душ, которые я должен сделать в этих душах более исправленную форму, духовную. Ее я могу сделать в той мере, насколько я принижаю свою гордыню, свое желание получать все, что есть у меня относительно этих душ. То есть получается, что я уже действую в том, чтобы организовать окружение, и этим я строю себя. Я строю себя как бы через минус, я как бы подавляю себя, свое «я», и строю это окружение над собой. То есть уже мое желание получать становится меньше, чем та ступень, которую я строю как внешнюю. Это значит, что я уже сейчас выполняю духовный образ, образ Творца, образ группы, как высшую по отношению ко мне. А это уже само по себе исправление. И когда я это так вот сформировал, то я получаю также и облачение Творца в эту ступень более высокую. И силы оттуда окружающие света, которые приходят ко мне, по-настоящему меняют меня И я уже вторую половину действия заканчиваю тем, что я включаюсь в ту ступень, потому что я составляю эту ступень, которую я построил, окружение, свое окружение. Я побуждаю в более высокой форме и также побуждаю, чтобы и света были более высокие, чтобы подействовали на меня как окружающий свет и потянули меня к ней. То есть я, в принципе, выстроил окружение. Я построил свое следующее состояние, и я включаюсь в него, в эту более высокую ступень. И это уже мое. Она моя. И так на каждом этапе. Мы видим отсюда, что, в принципе, хотя Творец как будто бы все сделал, а ничего не сделал, все он оставил нам. И правильно, что мы должны обращаться к нему каждый раз, получать знания, силу, форму, понимание. Правильно, но когда обращаемся к нему, это только для того, чтобы получить правильную форму, слияние с ним, наше соответствие ему, и, соответственно, придем к тому, чтобы быть как он, к его состоянию. Тогда, поэтому в начале года, когда мы находимся в начале пути, мы должны понимать, что путь, который перед нами, это путь и вызов, и задачи, и такие замечательные открытия. Ну, правильно, что это все непросто, но на каждом ее этапе мы изучаем действия Творца, учимся им. И если так мы уже относимся к нашему состоянию, то это уже и называется Новый год, начало года. Начало правильного пути. Хорошо?
0: У меня вопрос немного из актуального. В развитии науки есть ситуации попыток исправления генетических дефектов. Ну, назовите это решимо, это свойство творения. Как мы относимся к этому, к этим попыткам исправить эти генетические дефекты?
1: Наша современная наука достигла уже такого состояния, что мы можем исправлять, да, генетические дефекты. Я от своей дочки это слышал, она же докторскую делает на эту тему. Ну так, если так, то мы в этом не пытаемся ли вмешаться во внутренние условия, которые внутри души, которые там установил Творец. Ведь мы же должны заниматься только окружением, обществом, выбирая лучшее окружение каждый раз. Вот занимаясь духовным геном, то, из чего он состоит. Да, и какие там дефекты. Мы этим, в том месте, где мы пытаемся его исправить, в материальном мы уже как-то влияем там на что-то, может быть, и на духовное наше развитие, или нет, где одно как бы облачается на другое. Тут есть еще вопрос еще до того, как мы приступили к генетике, к биологии, вообще ко всем вот этим возможностям исправления. Там внутри гена, внутри ДНК, внутри всего того, что относится к информационной нашей части. Да и вообще, вот этот вот вопрос, дано ли вообще врачу право лечить? Потому что если вообще родился, да, с каким-то дефектом, или у меня на данный момент есть какой-то дефект, что мне с этим делать? Или я должен это исправлять только в плоскости душевной, духовной, с помощью света, возвращающего к источнику? Или то, что мне дано в этом мире и в рамках того, который есть, можно? И тут есть закон, что в соответствии с развитием человека, в соответствии с тем, насколько наше желание растет, наш эгоизм растет, мы посредством этого эгоизма разрабатываем и развиваем наше вмешательство во внешнюю сторону мира, а не внутреннюю часть, не в человека. И нам можно это делать, поэтому это раскрывается. А то, что это открывается как результат большого желания получать, говорит нам, что, конечно же, раскрываются только плохие вещи, а не хорошие, потому что они раскрываются посредством того, что увеличилось желание получать. И вот это вот большее желание получать, эгоизм не может принести нам хорошие вещи. Это результат большого эгоизма. То, что я сегодня стремлюсь к тысяче всяких вещей в мире. То, что сегодня я не могу быть в мире ни с кем, да и с собой тоже. И то, что сегодня я недоволен ничем. Это хорошее? Нет, правильно это ведет нас к исправлению, к осознанию того, что я нахожусь в таком своем состоянии, что и терпеть невозможно. Но изначально это вещи плохие. Плохие, вредные. Это результат развития эгоизма. Но вместе с этим, то, что этот эгоизм развивает, побуждает нас развивать. Нам можно этим пользоваться, потому что испорченность против испорченности, исправление согласно исправлению, поэтому нам можно это делать. Поэтому с помощью эгоизма развилась какая-то душа, нет, извините, какая-то болезнь. Мой эгоизм еще больше вырос в предыдущего кругооборота, в следующий кругооборот к чему-то новому. Так в этом новом, в этом кругообороте есть уже новые болезни, как и результат того, что вырос эгоизм. Да, новые беды, соответственно, и телесные. Поэтому я складываю много сил, ресурсов, денег. Весь мир бежит, чтобы что-то исправить. Если я постигаю какое-то исправление с помощью моих больших усилий, то мне можно использовать это исправление, пользоваться на том же уровне. То есть этот закон, дано врачу право лечить, не выходит за рамку естественных исправлений. Когда я вкладываю силы в той же плоскости, где сам этот дефект, и исправляю. Но вот этот дефект в размерах моего эгоизма, да, который вырос, вкладываю ли я в это силы, деньги и все остальное, я как бы подчиняю себя, да, я склоняю себя перед этой бедой и готов вложить все, что угодно, только избавиться от нее. Но я таким образом исправляю. То есть этот врач, это не врач, который меня исправляет. Это мой вклад в том, чтобы исправить себя на уровне, да, этого врача, да, на животном уровне. Теперь то же самое и с нашим вмешательством в гены и во все остальные проблемы. Мы должны вмешиваться во все наши интересы, где бы мы ни жили, таким образом, как мы будем исследовать материал, насколько мы можем его разрабатывать, использовать его правильно, то есть ради здоровья. Конечно же, можно. И если мой эгоизм уже толкает меня к развитию, и если я нахожусь в развитии благодаря этому порыву, да, обязательным образом, это уже не моим решением. Да, в мире кричат, мы не дадим больше опытов на... Как это там называется? Нет, животные, ладно. Да, генетическое. Не дадим генетические опыты. Да кто там даст, кто не даст? Все над этим работают. Только крики стоят. Этот крик так, пустое. Понятно, наш эгоизм там будет толкать на все эти вещи. Что еще? Да, еще хитрее. Да будет все это. Все самое плохое, конечно же, все это вылезет. Хотим мы этого или не хотим, наш эгоизм будет нас на это толкать. И мы же видим, что вся эта новейшая технология, все знания в биологии, это все ради войны. И только малая часть на гражданские нужды. Так мне можно, можно этим пользоваться. Ну а кроме этого мы еще увидим, что это тоже спланировало, конечно же, в желании получать, и спланировано, и заложено в нашем развитии. Чем больше растет желание получать, и заставляет раскрывать природу все больше и больше, и раскрывает все, я даже не знаю, все эти миазмы. Да, то как это сказать, миазмы, все эти язвы. Да, язвы. Все, что есть внутри в нас. И то, что мы в конечном счете с помощью этого быстрее приходим к осознанию зла. Не волнуйся. Мы таким образом ничего не исправим. Все исправления все равно будут свыше с помощью света. Это материальное выражение, что как будто бы мы можем каким-то образом сбежать. Нет, ну это правильно. Но мы знаем это зло, какую-то болезнь, и, соответственно, можем ее лечить с помощью огромных вкладов во все это. И таким образом, что она не мешает нам производить духовные исправления. А потом мы увидим эту полную картину.
0: Мы изучаем, что человек строит группу, чтобы влияло на него. И он тоже может влиять на группу. Это взаимное влияние.
1: Является ли влияние человека на группу и группа на человека как бы взаимным? Нет. Я бы сказал так, что воздействие окружения на человека в соответствии с тем, как человек желает, чтобы окружение на него так воздействовало. Не может окружение повлиять на человека, не согласно тому, как он подразумевает получать от нее. Я говорю о духовном, потому что в духовном нет принуждения, насилия. Это закон. Что значит нет насилия в духовном? Потому что если окружение более исправлено, чем я, то я не могу впечатлиться от нее больше, чем свое вложение быть исправленным. Материальным я готов изначально получать все. Я не хочу Кока-Колу, не знаю, что это такое. А окружение говорит: дружище, наслаждаться хочешь? У тебя есть новый источник наслаждения. Имеет смысл? Может быть, я не тянусь к этому, но я беру и начинаю пробовать получать оттуда какие-то впечатления, потом, соответственно, с этими впечатлениями как-то стремиться. Но по отношению к духовному это не так. Потому что в материальном за счет рекламы, то, что общество делает, оно возбуждает во мне естественное желание наслаждаться. Но в материальном общество не может пробудить во мне желание дать больше, чем то, что есть во мне. Но нет у меня. Поэтому, если я не формирую общество по отношению ко мне таким образом, чтобы я хотел бы, чтобы вот так было, я не получу оттуда никакого воздействия. То есть если материально мы хотим или не хотим, мы развиваемся посредством окружения. В духовном, если мы не хотим, мы не будем развиваться никаким окружением, каким бы оно ни было. Я был, да, в обществе огромных каббалистов, величайших. Были такие встречи, где мой рав, когда я был рядом с ним, с еще большими каббалистами тех той поры, но сейчас их уже нет, они уже не в, с нами не в телах. И я тоже был рядом с моим учителем, а он величайший, колоссальный, вообще постигший и все такое. И я видел рядом с ним людей тоже, которые вокруг него десятки лет.
2: Так?
1: Ну, там же, может быть, еще внуки, там хасиды его. Это на них никоим образом не подействовало, никакое окружение, вообще ничего. То есть именно потому, что они не настраивались на то, чтобы получать него что-нибудь. У них не было тяги использовать его, его присутствие, как эффективную силу, как рычаг, как для продвижения. Так с ним ничего и не происходило. Это называется «нет насилия, принуждения в духовном». Мы сейчас вспомним уроки, да, которые учил нас по поводу малинового такого, да, шарика. Помните? Малиновый шарик – такое ощущение тепла. Создаем между собой в центре объединения, да, когда мы сближаемся в любви между нами и с высшим светом. Итак, мы сейчас подведем итог того, что мы слышали сейчас.
0: Было много на уроке. Главное, чего впечатлился на уроке, это от состояния, к которому человек может прийти, когда он чувствует, что он собственными силами не может продвигаться. Но, конечно же, он не может сказать о себе, что он плохой и что его свойства не подходят, и глупости подобного рода, которыми мы занимаемся, потому что этим он уже обвиняет Творца. Когда делает что-то ущербное, человек такого не может сказать. С другой стороны, человеку нужно это увидеть собственную низость как великая вещь в то время, когда он находится в группе. Потому что в то время, когда он находится в группе, он может поблагодарить за это, когда он может отмениться перед товарищами и может что-то сделать за них, просить за это. И благодаря этому он может быть связан с Творцом.
1: Рав говорил еще о том, что называется отношения. Менять отношения в самом широком смысле, что кроме отношений нет ничего, только отношения, только это менять. И тогда ты понимаешь, он в конце сказал, нет насилия в духовном, как одно соединяется с другим. что именно в изменении твоего отношения ты можешь продвигаться, можешь принять кого-то более великого, чем ты. Но ты должен каждый раз производить это собственное исправление, все время производить правильные выяснения, и понимая, что то, что товарищ продвигается, и это будет продвигать тебя.
0: Именно этот момент восполняет то, что я слышал. У нас есть уже решамот, духовный, наша следующая ступень до конца исправления. Мы составляем эти решамот, этот пазл, эти части, и уже выходим на новый уровень. И для этого нам дано окружение, чтобы мы из внешнего нашего решимо способны в ответ выстроить наше духовное ДНК.
1: Да, много всего. Я вначале говорил о зерне пшеницы.

0: потому что я нахожусь в группе, и я хочу, чтобы группа на меня действовала. И я делаю все для этого, поэтому я вкладываюсь в группу, а не просто так сижу себе, да, ничего не делая.
1: Да, там было много тем. И по тем, как вы сказали, главное, я думаю, это, что группа может повлиять на меня хорошо. Для того, чтобы я получил от группы, мне нужно отмениться перед ней. Что еще там было? Все ушло из головы. Но были хорошие вещи.
0: Мы вместе строим этот духовный ген. Да, мы его как бы формируем. Эту форму, форму Творца.
1: Мы слышали от Рава на уроке. Посмотрим отрывок номер один на экране. Мы слышали следующие слова от Рава. Пожалуйста, отрывок номер один. Я хочу, чтобы окружение относилось ко мне как более высокая ступень. Когда она повлияет на меня как более высокая ступень, разница между мной и более высокой ступенью будет воздействовать на меня так, что я буду продвигаться. Когда я просто буду тянуться туда, эта ступень как будто будет увлекать меня к ней. Еще раз. Я хочу, чтобы окружение относилось ко мне как более высокая ступень, чтобы оно влияло на меня как с более высокой ступени. Разница между мной и более высокой ступенью будет влиять на меня так, что я буду продвигаться, что я буду просто тянуться туда. Эта ступень как будто будет увлекать меня к себе. И то, что мы сделаем сейчас, мы вместе составим картину более высокой ступени, которую мы хотим, чтобы окружение привлекало нас. Вместе составим картину более высокой ступени, которую мы хотим, чтобы окружение привлекло нас. 5 минут, пожалуйста.
0: На самом деле задача, чтобы мы сложили это все вместе. Для этого дается нам и окружение. А вместе означает, что каждый из нас сделает что-то ради своего товарища, ради десятки, ради группы. И в этом ему предоставляется возможность на самом деле приложить усилия в силе отдачи, где он не знает еще, что это такое, но у него есть товарищи, если он работает по отношению к ним, он может проверить, насколько он на самом деле полезная часть, да, для своих товарищей.
1: Да, что такое духовное окружение? Это Рав, это книги, это товарищи, которые есть у нас. Мы на самом деле идем домой, каждый со своим напряжением, со семье, тысяча вещей, со всеми решимот своими, кто еще знает, что там будет. И тогда он приходит сюда. И здесь он может почувствовать тысячу разных ощущений, думать, что может быть это есть, может быть, Рав делает, и тогда говорит нам Рабаш, что создает мир шалом, чтобы каждый посмотрел хорошо на товарища и смотреть на всех хорошо. И это не приходит естественным образом. Откуда он это получает? От Рабаша, от Бальсулама, от того, что они нам оставили. Потому что на самом деле я могу видеть разные вещи вокруг. А что важно, только это постоянство, прийти на утренний урок и получить, и вдруг в зуме ты можешь услышать то, что ты никогда не слышал. Так ценить окружение, буквально склонить голову и получать все, как самое великое, что может быть. Такое маленькое исправление, которое

0: это сделал или товарищ сделал, то, что ты слышал о товарище, насколько это велико.
1: Мы относимся к окружению, где там самые избранные люди со всего мира. Творец их выбрал. А что происходит у нас? Эгоизм-то думает, что он выше всех. Видит их как обычные люди. Да, не так, как нужно относиться. И тут приходит Творец и нам помогает. Нам только протянуть руку и попросить, попросить помощи. Что те трудности, с которыми мы сталкиваемся все время, выяснение, которое делаю, я вижу, что окружение не настолько велико, чтобы он возвеличил их в моих глазах, что я нахожусь в таком месте, что я как бы не заслужил даже быть тут. А тут я начинаю стыдиться, как это я оказался тут. И пока это не происходит, когда наш эгоизм все время выскакивает и выскакивает, как раз весь вопрос выяснения, и тут надо просить Творца.
0: Раф сказал на уроке, то, что дает человеку совершать действия над собой в соответствии с тем, как бы это делал Творец, оставляет ему место для этого. Этим дают человеку, безусловно, познать Творца, отношение Творца к творению, планы, мысли и прийти, безусловно, к рош, к голове. Да, окружение всегда готово, и все условия готовы. От нас нужен только хисарон, чтобы мы развили хисарон, чтобы окружение повлияло на нас.
1: Этот хисарон действительно к объединению и раскрытию Творца. А как мы это делаем? Как Оран сказал нам вначале, относитесь к каждому товарищу, как будто бы Шхина говорит его голосом. То есть я могу получить это окружение, если я отменяю себя перед окружением, а вы мое окружение. Сейчас мы можем раскрыть Творца между нами. Если каждый отменяет себя перед товарищами и хочет привести Творца в круг, то с одной стороны отменяешь себя, с другой стороны ты в отдаче, ты хочешь привнести окружающий свет, через себя провести в Шхину. Если мы все это делаем, мы достигаем Творца.
0: Да, пришло наше время сейчас задавать вопросы, выяснять вместе, если есть что-то непонятное, если есть что-то, что мы хотим спросить. Это время вопросов и выяснений. И мы видели, что на самом деле Раф весь урок сфокусировал. Это не короткий урок, и он все глубже входил в работу человека. Где наша работа, на чем концентрироваться. Мы будем рады слышать из мест собраний в мире, где собрались товарищи, есть стажеры, которые собрались. Гила, пожалуйста, первая.
1: Рав начал урок с того, что все скрыто от человека. И тогда, это уже мой вопрос, как я могу вот как бы в состоянии подготовки, когда все скрыто, а если все скрыто, я это вижу в своих испорченных килим, неисправленных. А что значит познаем? Что значит из действий твоих познаем тебя? Что значит твои действия? Как я могу видеть его действия?
0: Да. Вот его действия для тебя — это женщина 5.38. Воспримешь ты это или нет, но это его действие. Но на самом деле отнесемся к уроку. Это правильный вопрос и ответ тоже. Рав говорил весь урок о том, что мы должны благодарить Творца за две вещи. Первое. Что он правящий, он ведет нас, и он поддерживает нас, и продвигает нас, и делает нам все. И вместе с этим, с другой стороны, как Рав сказал, он дал нам весь выбор, все. все, что оставил в наших руках. Наш выбор, если все уже ожидаемо, известно и включено в наш духовный ген, наш выбор сейчас, чтобы мы начали впечатляться от этого и захотели быть как он. Он отметил также, что это за духовный ген. Он скрыт от нас, что такое наша основа. Этого мы не знаем. У нас нет понятия в этом. Но что мы действительно можем сделать с нашей стороны, зависит от нас. Рав привел много примеров на уроке, начиная с того, что ты мог бы находиться рядом с самыми большими каббалистами в мире, и есть люди, которые рядом с ними живут, и не впечатляются, и не получают ничего от этого. И человек может сидеть в десятке, он записан там и входит. Ну и хорошо. Так он находится там, отлично. Или в отличие от этого, все время искать, как обновляться и благодарить за обновление, и искать все больше величия товарищей, впечатляться от них, видеть их как большое окружение. Рав говорит так: если я не формирую группу по отношению ко мне в таком виде, как я хочу, чтобы это было, да, это участие человека в процессе, я не получу от моей группы никакого влияния. Так весь урок он говорит о двух вещах. Первое — видеть отношения Творца, который уже все предопределил и делает все действия. За это надо благодарить. А мое отношение — благодарить его. И благодарность в том, что он оставил нам всю работу в духовном. Нет насилия в духовном. Если не будем работать, некому приходить с претензиями. Все перед нами. Величие товарищей.
1: Как
0: не раз мы говорим, что Рав все время говорит: Творец не может быть больше, чем ты видишь величие товарища. А это уже зависит от Творца, от тебя. Это не придет просто так, величие Творца, товарища. Это зависит от того, как каждый делает его. Да, Гила, еще, пожалуйста.
1: Да, я тоже Гила. А у меня такой вопрос. В первую очередь я хочу поблагодарить, да, вам, ведущим, преподавателя. Ты приходишь, ты видишь группу, ты видишь людей, ты видишь преподавателя. Ты видишь, приезжают ребята с Ашкелона. Куда вы ездите? Вот были в Ашкелон, вы ездили. Но я хочу сказать, мы все так вот чувствуем. Вот это воодушевление всех мероприятий, да, и еще будут в добрый час еще мероприятия. И сейчас интересно то, что касается вот темы, вот этой ступени. Как ты на самом деле можешь знать, в каком состоянии, на какой ступени лестницы ты находишься? Ну, не говоря слишком высоким языком. На каждом уроке Рав дает нам бесконечность. Вот так, бесконечность. Возьмем один урок Рава, неважно какой урок, да, заходим в Каббала Медиа, нажал на какой-то файл, и там вся Тора. Свет. Бесконечный. Сколько мы способны понять его, чем больше мы будем приближаться друг к другу, будем понимать больше. Скажем, здесь, на этом уроке, да? Вот то, что мне удалось записать, зацепиться, да? И почувствовать, насколько я не очень-то и понимаю всю глубину вещей. Рав говорил о том, что у меня есть ген, в котором прописаны все мои решимот до гмар-тикуна, согласно корню моей души. Есть окружение, к которому он отнесся как рычаг, как трамплину. И есть ахап высшего, что пока он не раскроет мне эту картину следующую, мою же, я сам не буду ее знать, а окружение не знает ее. И тогда получается, что у нас есть треугольник, Кто такая Гила плюс один? Так, в общем, мы говорим, Гила плюс один или Оран плюс один — это больше отдачи. Скажем, на уроке вчера утром Рав подчеркнул, есть такая коробка, в которой написано «отдача», и там все происходит. Все, о чем мы мечтаем, связь с Творцом, привлечь высшую силу в нашу жизнь для того, чтобы отдалиться от фантазий, туда надо поставить слово «отдача». «Отдача от меня вовне». «Отдача», «любовь». Как бы слово и слово, но внутри него есть ступени постижения. Так вот, как работать с этим треугольником? Вы, я и Ахав Высшего. Что такое Ахав Высшего? Где я найду этого? Где больше моей любви исправленной? И написано, что каждая мысль в мозге человека — это от Творца. Мы плоские такие, мы не чувствуем, что есть в нас. У нас есть решимот, Рав сказал, да, бесконечности согласно твоему корню души и моим. Но как мы зайдем внутрь? Вдруг у тебя возникла мысль, ощущение. Скажем, вот вы вспомнили мероприятие в Ашкелоне. Но вы-то Гила в Петах-Тикве. А я вас видел в Ашкелоне. И видел еще подруг из Петах-Тиквы, из Зихрон-Якова, которые не включены, да, в понятие жителей Юга, которые приехали, чтобы объединиться, чтобы раскрыть Творца. Я видел товарища, да, Зихрона, да, который двух знакомых своих из Ашдода привела, чтобы они могли посмотреть, что такое есть великий свет, да, который есть в ее жизни, в Нейбарухе. А Гила, предыдущий Гила, Ицексон, наша великая подруга, спросила, что такое с действием твоих «познаем тебя». Где? Я вижу его действия. Иногда я вижу подруг, которые так секундочку, скромненько работают тут. Тяжелую работу выполняют тут. Никто не видит, никто не слышит. Творец скрыт. Но само действие по отдаче, да, что если товарищи нашей подруги захотят получить. Если мы захотим их увидеть, они бесконечных вокруг нас. Как это связано с моей следующей формой? Ну, может быть, там находится этот рычаг. И начать создавать, как Рабаш написала. Рабаш написал, что значит преуспеть в жизни, да, в статье. Сказано, у тебя есть заданные совершенно параметры изначально. А где успех? Где всем своим разумом, всем своей энергией использовать там, где ему уже это задано, на месте святости и необходимости. Почему? А что мир делает? Мир наполняет нас пылью, да? Раздирает все наши мысли, внутренние силы, всю мою энергию, все мое здоровье на пустяки. Просто мне бросает мною из стороны в сторону. А кто спасет? Ты? Да? Ты? Великий человек, праведница, да, в отдаче. И дана возможность быть в отдаче, может быть, там, где я склоню себя и буду брать эти примеры от вас, тогда я увижу, что заложено в Ахапе Высшего, кем я должен быть. Но стоит подумать о том, о чем ты спросил, и, может быть, еще раз переслушать урок, как Рав описал треугольник. Невозможно только я, невозможно только окружение, Ахап Высшего скрыт. Мы должны с этим работать. Мы должны строить духовную ступень отсюда, да? Да? И какую температуру поставить в печке, чтобы я родился. Ну и вместе мы и преуспеем.
0: Хаим, Юнити 2, пожалуйста.
2: Дорогие, любимые учителя мировой кли, такой вопрос. Я раскрываю, что мое «я» не находится в моем теле. Они находятся в моих великих товарищах. Там я нахожу себя. И вопрос такой, что это за состояние и как правильно отдавать товарищам, чтобы отдавать именно им, а не себе в них?
3: Им за мацав, что бемет квар.
0: Если это состояние, когда уже на самом деле раскрывают товарищи как место работы, а не себя самого, так именно в этом месте уже раскрывается все благо. Там на самом деле уже хотим отдавать. Это именно и возлюби ближнего, как самого себя. Человек все время любит себя. Это по умолчанию. Все время он заботится о себе в любой мысли, в любом ощущении, заботе. Неважно, что происходит во мне, он спрашивает, что я выигрываю от этого, осознанно или подсознательно. Если он уже вышел из этого состояния и пришел к состоянию, когда он живет жизнью товарищей, то же самое по отношению к ним. Он сейчас все время заботится, что сделать для них, как продвинуть их к целетворению, как любить их больше, как позволить им работать более точно, дать им поддержку, любовь, настроение по отношению к цели, как говорит Рабаш, все время поднимать состояние духа. И в этом всегда можно помочь товарищу. А если мы еще не находимся в этом месте, так, по крайней мере, развить в нас это желание находиться в этом месте. И это то, что мы делаем в десятке. Даже если мы пока еще этого не чувствуем, мы хотим быть в это, играем в это состояние, каждый по отношению к другому, и помогаем другому, и твоя игра превращается в серьезность для другого, и так в пинг-понг мы делаем все. И не забываем, что все дано для того, чтобы мы попросили помощь у Творца, чтобы помог нам быть в этом состоянии вне себя, в сердцах товарищей. И мы уже буквально перед завершением, на самом деле поразительный урок, я присоединяюсь к тому, что посоветовал Орен, прослушивать еще вообще все, что нам дал Рав. В любое свободное время мы засунем наушник в ухо, чтобы почувствовал каждый, как ему удобно, и заполним себя словами Рава. Это то, что нас продвигает. И есть у нас несколько сообщений в завершении. Прежде всего, относительно продолжения расписания сегодня. Мы вскоре выйдем на перерыв, и следующее — это трапеза в 6 вечера. Обратите внимание, завтра расписание не как обычно, а в 5:15 подготовка, в 5:30 до 8 урок, в 8 у нас перерыв, будет нетранслируемая молитва, а в 9 часов трапеза, а после обеда, как и сегодня, без 15:04 подготовка к уроку, в 4 дневной урок и 6 трапеза. Завершим песни.

0: Приятного аппетита всем и хорошей трапезы, друзья.
1: אנחנו שוב בהתכנסות הקדושה המיוחדת שלנו.
0: Мы снова в нашем святом особенном собрании. Трапеза праздничная Рош Ашана. Мы хотим на этой трапезе собраться еще больше.

эту трапезу выражением намерений. 19 отрывок. Вся наша работа, она стараться взаимовключиться, как один человек в одном сердце, и поднять наши молитвы к Творцу, чтобы помог нам быть как десятка. И так мы достигнем цель нашей жизни. В тот момент, когда мы это достигнем, мы будем это праздновать. Это называется Рош Ашана. Еще раз. Вся наша работа — это пытаться взаимовключиться, как один человек с одним сердцем, и поднять наши молитвы к Творцу, чтобы помог нам быть как десятка. И так мы достигнем цель нашей жизни. В тот момент, когда мы это достигнем, мы будем праздновать это, и это называется Рош Ашана. Давайте будем есть, взаимовключаться друг с другом в этом намерении, почувствуем друг друга и поможем друг другу находиться в намерении. Всем приятного аппетита!

0: קטע מספר 27. בואו נתרכז.
1: 27-й отрывок. Давайте сконцентрируемся, послушаем в тишине. Большие братья и сестры дадут пример маленьким братьям и сестрам. Отлично. Мы недостаточно понимаем, как направлять свое намерение, устанавливая над действием. Мы также само намерение, мы от него бежим. Я хочу с помощью этого приблизиться к дающей силе, к Творцу, к силе дающего, уподобиться ему, знать, то есть, что он дает, что называется «отдавать». В чем я должен изменить себя, чтобы это произошло? И чтобы это произошло с помощью действия, которое я совершаю сейчас. Прежде чем Амит еще раз это прочитает, давайте на самом деле 10 секунд направим наше намерение, что мы хотим, чтобы было следствие чтения отрывка. Он читает, соединяет нас с источником, в данном случае с Равом и с Рабашем, со всеми каббалистами. Этот канал открыт. Что мы хотим? Какое намерение от этого действия? Мы недостаточно понимаем, как создавать намерение, устанавливая над действием. Мы также само намерение. Мы бежим от самого намерения. Я хочу с помощью этого приблизиться к силе дающего, к Творцу, к силе отдающей, уподобиться ему, знать, то есть, что он дает, что называется отдавать, чем я должен изменить себя, чтобы это произошло, и чтобы это произошло с помощью действия, которое я сейчас совершаю. Так давайте послушаем, друзья, послушаем от одной десятки здесь, которая просто рекордсмен в намерении над действиями, очень внутренняя десятка. Будем в намерении, чтобы они смогли передать нам из своего сердца, чтобы мы могли почувствовать Творца, который стоит за ними. Давайте послушаем 5-7. Пожалуйста, друзья. Мы, прежде всего, очень волнуемся, стоя перед вами. Вы великие в поколении, каждый раз это очень волнует относительно намерения. Мы, каббалисты, единственное, что мы умеем делать, и никто другой не умеет этого делать. Мы должны научиться тому, как мы сохраняем наши намерения, чтобы самое малое, происходящее в течение дня, не выбрасывало меня, а чтобы намерение было в десятке, в группе, в области, куда намерение вернет нас. И это единственное, что каббалисты должны дать миру. Нет других, кто проверяет намерение, что до этого, и что он хочет от этого, и как поддерживает десятка, как она укрепляет мое намерение. И мы надеемся, вся десятка, что в ближайший год все мировое кли войдет намерение. Это не изменялось ни 20 лет назад, и ни через 20 не изменится. Мы должны решить в следующем году, чтобы мы вошли в правильное намерение. Войти в отдачу, уподобиться Творцу, доставить ему наслаждение. Лихаем, Небару. Лихаем, я также добавлю. Да? Давайте провозгласим, что в этом году это будет год намерений. Просто как все товарищи, на каждой трапезе приходят великие товарищи, которые ведут трапезу, и все говорят, давайте сконцентрируемся на намерении. Говорим, будем говорить только об этом. И делать только это, и ты чувствуешь, что каждый товарищ просто сокровищница в нашей группе. И каждый раз, когда я встречаю их за столом, я очень впечатляюсь. Кто-то говорит, я впечатляюсь. И вы знаете, но, да, я работаю на подъемном кране, вдруг я вижу какой-то работник поворачивается ко мне, и это он как Ирганат, выглядит как Ирганат из Казахстана, из Астаны. Он вообще по-русски не понимает, он из Шри-Ланки. И вдруг я вспомнил, что Рав сказал, что даже если мы встречаем внешних людей, мы можем с помощью того, что мы ценим по сравнению с ними наших товарищей, что только наши товарищи находятся все время в намерении, все время взаимовключаются в молитвах, а миллиарды пока еще не в этом. Просто сравнить каждого нашего товарища. Я вспомнил Эрганата, я вдруг получил такую стрелу в сердце, насколько я его чувствую. Я каждый раз пишу ему каждое утро «Хай, жив», и он мне отвечает. И наши товарищи просто великие в поколении. Так пишет Рабаш, и надо так их чувствовать. И с помощью того, что мы каждый раз заново ценим товарища, мы можем изменить наши намерения все время, насколько мы их ценим, получаем величие Творца, и тогда наше намерение немного меняется, еще немного. Это берет время, но это именно является самыми правильными действиями. Давайте сейчас на трапезе на самом деле почувствуем каждого товарища, который говорит, сидит напротив меня, которых мы видим на экранах, и просто получим от них силы изменить намерения в каждую секунду. Лихаем, друзья.
0: Ага,
1: еще просили у нас спеть песню, но тоже с намерением, да, друзья, как мы и говорили.

0: Рош ха-шана мисамель лану эт ха-иньян хазе ша-анахну мамлихим
1: алейну эт ха-бора. Рош ха-шана символизирует то, что мы ставим над собой Творца, высшую силу, силу любви. Мы хотим, чтобы она жила в нас, чтобы пребывала в нас. Какая честь у человека в этом мире получить такую возможность выбрать, соединять каждое свое мгновение с высшей силой, чтобы она правила им, выбрать это, получить окружение, которое поддерживает его в этом, первоисточники, объясняющие, как это делать. Какая заслуга это делать? Что это за заслуга, которая есть у нас? Выбрать эту власть высшей силы над нас, поставить Творца царствовать над нами. Давайте спросим Рава, пожалуйста, клип. Поставить над собой Творца. Что особенного в этом состоянии? Что это за заслуга такая? Рав, я думаю, что мы можем сегодня, может быть, впервые почувствовать, что называется началом Рош ха-шана для духовного подъема. Это не просто, но это ощущается в целом среди товарищей. Я рад, что есть у нас уже здоровая, совершенная организация, которая начинает двигаться в совместных движениях. Это уже говорит о правильном продвижении к цели. Мне кажется, что мы близки к реализации. Чувствуем, что вскоре мы сможем войти чувственно в духовное продвижение из состояния к состоянию, больше подъемов, больше падений, больше решимот, больше соединений, отключений и так далее. Каждый раз все больше и больше, и так, как паровоз, который продвигается в своей мощи, так и мы будем продвигаться. Я уверен, что мы будем чувствовать эти вещи в следующем году, идущим к нам во благо. Лихай. Мы почувствуем их наверняка. Давайте так в продолжение включения за столом ответим на этот вопрос, чтобы было между нами. Как мы, по сути дела, сможем усилить темпы соединений и подъемов в новом году? Как мы это сделаем? Как усилим темпы подъемов и соединений в следующем году? Фокус-группа Хайфа 2. Давайте продолжим наш круг. Да, усилить темпы объединения подъемов в новом году. Это наша цель в ближайшем году. Это предвидение наших товарищей, видение наших товарищей в Петах-Тикве, чтобы усилить региональную связь, встречи физических, выход из виртуальности, из сильных трапез, с тем, что видит Рав, соединить это и прийти к такой реальности. Это путь. Поднимемся и добьемся успеха. Ури. Да, это согласно нашим усилиям. Мы прилагаем усилия. Мы помогаем друг другу. И каждый помогает другому, и этим мы продвигаемся и стараемся передать это мировому кли, и получаем от мирового кли то, что мы им даем. Так вместе мы взаимовключаемся, как десятка в кли, и получаем от кли, и вместе продвигаемся. Лихаем, друзья.
2: Боря, вообще.
3: Он я? Он и босс.
4: Леонид, Кадима, Леонид.
5: Рави, добрый, Рави.
1: Прежде всего, я присоединяюсь к словам наших великих товарищей, без всяких сомнений, что вызов, который стоит нам, это еще одна возможность усилить темпы. Это работа с намерением и работать также над нашими действиями, над объединением между нами, над физическим объединением, региональным. Создать место, в котором мы сможем позволить еще точкам сердца прийти и взаимовключиться, чтобы почувствовать этот особый путь, который мы переживаем и проходим, удостоились его, и на самом деле ждем того, что видит Рав, и распространять свет Торы, и каждый с этим хисароном, если почувствует точку сердца, мы добьемся успеха. Лехаем, друзья. Мы молимся за, лучшее окружение. Мы получаем пример от Петахтиквы, от мирового клима. Мы молимся все время за более высокое внутреннее состояние. Мы хотим исправить разбиение между нами. Мы хотим доставить наслаждение Творцу нашим объединением. Мы хотим отдавать, и все это дает нам возможность получить свет, возвращающий к источнику, более интенсивный, и сократить еще больше время, чтобы это было с ускорением. Чтобы не было это в сроке, а с помощью Творца. Нисан, пожалуйста. Да, великие друзья, умножать усилия в любви к товарищам каждый день, возвеличивая товарищей все больше, выбирать хорошее окружение, чтобы с каждым днем товарищи стали больше в моих глазах. Гавриэль, пожалуйста.
5: Леонид. Леонид, это Эхоль, Леонид Тамших.
1: Леонид продолжит. Да, что мы можем сделать для того, чтобы усилить? Усиливать наши действия в отдаче. В отдаче с намерением. Без намерения, но делать с намерением, что мы в конце получаем от Творца настоящее намерение и продолжаем давать товарищам подъем духа и сближаться, и делать лучшее окружение, создавать. Неприятно мешать. Мы видим, насколько горят товарищи за столами, и мы хотим обратить внимание на мир. Смотрите, какое прекрасное взаимоключение происходит в мире. Мы видим, что происходит в Канаде, в Мексико-Сити, в Москве-7, Москва-7, в особом взаимовключении. Очень внутренним. Есть у нас взаимовключение в Лондоне. Есть, верно, посмотрите. Товарищи в Лондоне, они не из одной десятки, но это товарищи, которые уже многое время делают большое усилие встречаться. И также времена в Лондоне не совсем простые, но эти товарищи собираются, несмотря ни на что. Есть там 5-6 товарищей из разных разных мест, и среди них есть особые товарищи, которого я хочу пригласить говорить. Тот, кто видел дневные уроки, он видел, что он все время спрашивает Рава без конца. Его зовут Линдон. Человек буквально спрашивает обо всем, что у него происходит внутри, просто выводит это вовне, чтобы спросить. Не делает расчет, это плохо или хорошо. Он буквально как этот паровоз, который подбрасывает уголь в печку, чтобы продвигаться. И он был в ретрите в Северной Америке, потом в Голландии, и присоединяется к команде Трапез. Он не знает, что это такое, но он в этом, он с товарищами, и только спрашивает, как делать, как можно продвигать товарища, как можно поддержать. Это на самом деле прекрасный пример человека, который со всеми трудностями, я знаю, что они у него есть, и человек просто выбирает группу, помещает себя туда, и давайте включимся в хисарон товарищей. Линдон, плиз, пожалуйста.
2: Cheers. And hello, World Kli. Happy Rosh Hashanah, happy holidays to one and all. Our soul consists of...
1: Хорошего года всему мировому Кли. Наша душа включает 613 желаний, каждый из них направлено на себя. И в каждую секунду каждое семя находится в едином гранате, где все зернышки объединены вместе в единое плод, и они держатся вместе, когда все зернышки, они в плоде граната. 613 желаний вместе в одном объединенном кли, который снова хочет стать цельным. Исправление наших желаний, когда мы смотрим и выполняем эти 613 заповедей, начинается с каждого зернышка граната, которое начинает каждую идею обвинения внутри них. Мы сидим за столом в Рош ха-Шана, чтобы у всех был хороший год, и чтобы мы наполнились продвижением по отношению к объединению между нами и близости, когда единые зернышки становятся одним цельным плодом, так мы, когда исправимся, будем снова обвинены. Само исправление называется верой выше знания. А средства отдавать над получением. Наша природа может быть получать, но мы стремимся к свету, чтобы он исправил нас, чтобы изменил наше каменное сердце, чтобы это стало сердцем человека, который уподобится и будет для всех, чтобы этот год изменил нас, и постижение всех 613 этих желаний было бы изменением, когда мы были бы готовы как одна семья. Работа никогда не заканчивается. Мы знаем, что мы обязаны продолжать выстраивать и продолжать работу нашего Рава и наших учителей. Не вопрос, достигли ли этого, а вопрос только когда, и чтобы мы были цельным плодом, а не каждый по зернышку. И когда мы все стремимся к этому, мы будем просить этого у каждой группы, каждый товарищ, каждый из нас, чтобы у него было желание стремиться и направлять себя на эти вещи, чтобы они были вне нас, над нами. Это цель. Нет другой цели. Мы обязаны продолжать вместе, друзья, напрягая наше сердце, укрепляясь мужественно в силе объединения. Это единственная цель. И за это из Лондона, из UK, от всех товарищей здесь, которые стремятся к этому, находятся в наших сердцах, которые приведут нас быть вместе. И я желаю вам хорошего праздника, хорошего года из UK.
0: כשנגמרים המילים ואין יותר מילים.
1: Когда заканчиваются слова и нет больше слов, тогда можно перейти к песне, подняться на еще один уровень.
0: שאנחנו עושים בסעודות, זאת פעולה.
1: То, что мы поем на трапезах, это действие, с моей точки зрения, настолько чувственное, настолько святое, просто соединяет все наши действия. Мы объединяемся через слова или через мелодию каббалистов изнутри сердца, из глубины нашей души, и поднимаем через эту песню нашу просьбу и благодарность, и радость. Все концентрируется на этом действии. Давайте сделаем это вместе.

0: 26. הזמן החדש שאנחנו עוברים בראש השנה.
1: 26-й отрывок. Новое время, которое мы проходим в Рош ха-Шана, это начало, новое начало. И мы находимся в принятии решения, чтобы перевесить весь мир на чашу заслуг. И тогда все мы по всему миру получим новый уровень, и оттуда мы все больше и больше будем понимать Творца и Его план относительно нас. Новое время, которое мы проходим в Рош ха-Шана, это новое начало. И мы находимся в принятии решения перевесить весь мир на чашу заслуг. И тогда все мы, весь мир, получим новый уровень, и оттуда мы все больше и больше будем понимать Творца и Его план относительно нас,
2: Лихаим.
1: Дорогие друзья, следующая наша встреча — подготовка к уроку в 5:15 утром в учебном зале. Прощаемся с нашими дорогими друзьями из Мирового Кли. Всего доброго, друзья.

0: שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 24.9.2003.
1: Здравствуйте, мы на первом части урока изучаем урок от 24.9.3 года. Мы изучаем статью Шамати. Понять, что выясняется в Шульхан Арух. Это 122-я статья. Почитаем сначала статью в десятках. 8 минут в распоряжении.
2: It's Шульхан Арух.
0: Понять,
3: что выясняется в Шульхан Арух. Следует понять, что выясняется в Шульхан Арух, ведь закон гласит, что человек должен многократно изучать молитвы грозных дней, чтобы когда придет время молитвы, он уже был бы опытным и привычным к молитве. Дело в том, что молитва должна быть в сердце, что означает работу в сердце, то есть чтобы сердце согласилось с тем, что человек говорит устами. А если нет, это называется обманом, то есть уста его и сердце не согласны между собой. Поэтому во время месяца Элуль человек должен приучить себя к огромной работе. А главное, чтобы он смог сказать «запиши нас для жизни». То есть, когда он говорит «запиши нас для жизни», чтобы и сердце тоже было согласно, чтобы не лицемерить, чтобы уста его и сердце его были в согласии. Ибо человек видит глазами, а Творец видит через сердце. И согласно этому, когда человек кричит «запиши нас для жизни», где «жизнь» означает «прилепиться к источнику жизни», что происходит именно благодаря тому, что человек хочет работать целиком на отдачу, а все его мысли о самонаслаждении будут полностью отменены.
1: И тогда, когда он чувствует, что он говорит, сердце его может испугаться того, что чего доброго его молитва может быть принята. То есть, что у него не будет ни одного желания для себя. А по поводу самонаслаждения, ему рисуется состояние, как будто он оставляет все наслаждения этого мира вместе со всеми людьми и товарищами, и домочадцами, и всеми его обретениями и собственностью, и удаляется в пустыню, в которой нет ничего, кроме диких зверей. И никто не будет знать о нем и о его существовании. И кажется ему, как будто он в одно мгновение теряет весь свой мир, и он чувствует, что теряет мир, полный радости жизни, и принимает на себя уход из этого мира, и чувствует, что он сейчас кончает собой, когда он чувствует эту картину. Иногда бывает, что ситрахра помогает ему нарисовать его ситуацию черными красками. Тогда тело отвергает эту молитву. Получается, что его молитва не может быть принята из-за того, что он сам не хочет, чтобы его молитва была принята. Поэтому должна быть подготовка к молитве, чтобы он приучил себя к молитве, как если бы уста его и сердце были в согласии. И это может наступить, когда сердце согласится, благодаря привычке, когда поймет, что состояние получения называется разделением, а главное есть слияние с источником жизни, которое есть отдача. И всегда следует прилагать усилия в работе Малхут, называемой свойством записи. Это свойство чернил и черноты. То есть, чтобы не желал, чтобы его работа была именно в свойстве ливни и шими, что только во время белизны он будет слушать Тору и заповеди. И он будет слушать их без условий, как в белом, так и в черном. Всегда это будет равноценным для него. То есть, что бы то ни было, он должен слушаться приказов Торы и заповедей.
3: Чтобы были уста и сердце в согласии, это здесь главное, что мы приходим к обращению, когда уста и сердце согласны. Потому что Творец видит сердце, он говорит, что человек видит глазами, а Творец видит через очи. Через все сердца.
4: Мэйв Шарлусиф, а Мамар Бемет, Моот Амок.
1: Что сказать, статья очень глубокая. Дает нам возможность понять, что написано на самом деле в Шульхан Арух со всеми его законами.
4: И
1: что дает в сердце человека и как их выполнять, эти законы, не для себя, а только в направлении отдачи.
3: Говорят также, что человек должен приучить себя к молитве, то есть, чтобы уста и сердце были в согласии. Только привычка. Привычка, значит, что раз за разом мы стараемся, прилагаем усилия, делаем совместную работу со всей десяткой вместе. Мы каждое утро пишем молитву, потом в течение дня вспоминаем, зачитываем друг другу. И стараемся, чтобы это вошло в сердце, чтобы не было в устах, не было снаружи. Это есть работа приучить себя, чтобы не только во время белизны, он говорит, что не только когда хорошо, радостно, есть подъем, а в любом состоянии, чтобы были у него в согласии и равны и черного.
1: Переходим к уроку.
3: Шульхан Арух по поводу молитвы в грозные дни. Почему это называется грозные дни? Человек действительно должен произвести тут самоотчет, о чем он молится. Мы учим, что всякое духовное действие начинается с подъема мана. Потому что, в общем, действие Творца в творении привести творение в состояние, которое позволит творению свободный выбор. Выбор в чем? В каком желании быть?
5: А
3: высший свет находится в абсолютном покое, и человек должен выбрать правильное желание. То есть всякий раз, когда он выбирает более и более правильное желание, что значит более и более, то есть понимает внутри предыдущего желания, которое развивается, если он правильно выбрал его, то оно развивается с большей точностью, тогда он снова производит самоотчет и снова выбирает правильное желание. И так он приходит к его желанию насладить свое творение целиком. То есть, в общем, молитва человека — это проверка, его желание, которое он, теперешнее, которое он всякий раз чувствует, является ли оно желанием, согласно тому, как он может проверить его, взвесить, понять, находится ли оно в соответствии с желанием Творца насладить свои создания. Что называется, что он проверяет его? Как он проверяет его?

Мы учим, что это происходит в группе. Проверка не может быть иначе, потому что у нас нет возможности видеть желание Творца. Как Творец действует на творение, если мы хотим уподобиться Ему, мы должны тоже давать творениям с нашей стороны. Этот закон выясняется согласно утверждению возлюби ближнего к самого себя. Если мы сделаем, будем исполнять так, реализовывать это желание, это называется, что мы в нашем желании равны желанию Творца насладить свои создания, а другого желания у него нет. И только в таком виде его желание выражается, реализуется, и также только в виде любви ближнего как самого себя наше желание выражается согласно желанию Творца, в той степени, в которой мы не сравниваемся с желанием Творца. Сразу же этот общий закон насладить свои создания, замысел творения, действует на нас в таком виде, что хочет произвести нам исправление нашего желания. То есть сразу на нас действуют силы через разные средства из нашего окружения, чтобы исправить нас и вернуть нас к исполнению этого закона возлюби ближнего как самого себя или насладить свои создания. И так всю нашу жизнь, мы хотим того или нет, мы находимся только или в большем или в меньшем исполнении этого закона. Когда человек начинает понимать это и начинает проверять себя в соответствии с общим желанием Творца и решает, что это, в конце концов, должно быть в его сердце, чтобы уста и сердце его были в согласии. Тогда называется, что он приходит к состоянию, которое называется Рош ха-Шана, глава года. А грозные дни действительно грозные, потому что он начинает судить себя справедливым и истинным судом. То есть он видит, что ему некуда убежать, а он должен лишь исполнять единственное условие, которое находится просто над ним, и ужасным и грозным кажется ему. Невозможно исполнить его, пока он не понимает, что это ужасно и грозное в том, что если он не будет исполнять это, он не будет в какой-то близости к Творцу. И тогда это решение, что он проверяет себя и готовит себя к нему в течение всего, что называется у нас месяц Элуль, слихот, просьба о прощении, проверки. В конечном счете это решение выясняется у него, готовится в нем до такой степени, что он просит у Творца от всего сердца, чтобы это свойство возлюби ближнего как самого себя, то есть насладить свои создания, было бы в его сердце так же, как существует у Творца. И молитва эта — это единственная молитва, которая принимается у Творца. Как мы учим, что это ман, который принимается в зону,

Ведь силы отдачи, свойства отдачи, свойства отдачи, когда он проверяет себя, где он находится, то ему кажется, что в этом он совершенно теряет всю свою жизнь. Он не будет больше думать о себе и о товарищах, как думал о товарищах, и о семье, как он заботился о семье, и о частной собственности. Какой-то, если он действительно приближается к свойству отдачи, то понимает, что ему не остается в его разуме и сердце никакого места для себя. А все заботы начинают быть вне его. И тогда ему кажется, что он совершенно исчезает сам, теряет себя, свою независимость. Свое «я» и ощущение моего «я», которое есть у нас, точка моего «я» — это самая сильная точка, точка существования, точка сущего, как сущее из ничего. И тогда у человека есть такое чувство, что он как бы возвращается к ничто, где он. И пока он не находит свое сущее не в себе, а в том, что его ничто будет соединено с Творцом, с сущим. То есть он готов перейти эту пропасть, сущее из ничего, когда он был создан вне Творца, с другой стороны Творца, а вернуть себя внутрь Творца, внутрь этого свойства отдачи, и существовать в нем, и найти в нем свое сущее. Это проблема, как Кольцвам тоже пишет, которая является также и психологической проблемой, то есть на человеческом уровне. И также более глубоко. Но ощущение, действительно, ощущение, что человек, если он не думает о себе, если он не заботится о себе, то из-за того, что он еще не обладает отдающим келим, в каких келим он чувствует себя, он как будто исчезает из мира. То есть мир его тоже исчезает, весь его мир. Это как он представляет себе свое существование в получающих келим. По сути дела, то, как я представляю себе картину, как я представляю себе мир, это картина, как я представляю, в каком виде я могу наслаждаться. От всего, что находится вне меня, я чувствую воздух. Что такое воздух? Я чувствую, в каком виде я могу наслаждаться им. Или страшно подумать, когда я страдаю от него. Но нет во мне ничего, что если я чувствую реальность, я чувствовал бы его, измерял его иначе. Наслаждался или не наслаждался. Только так я измеряю все. А наслаждаюсь, не наслаждаюсь в разных, на разных уровнях, в разных проявлениях. Это то, что рисует мне картину мира. Я не фотографирую мир как фотоаппарат, который фотографирует согласно какому-то свету и тьме. Какие-то другие параметры. Мои параметры — это только наслаждаться больше или меньше. Только согласно этому это рисуется у меня. А здесь, если я прекращаю уже проверять и относить к себе, больше наслаждаться или меньше наслаждаться, то какая картина у меня может быть? Получается, что человек как бы чувствует, что сам мир исчезает. Он становится, как мы также чувствуем в чем-то, что он становится лишенным какого-то вкуса. И потом он вообще теряет в нем всякую чувствительность, как будто его нет. Так мы тоже чувствуем что-то, пока действительно не приходим к состоянию.

0: ощущение, что то, что называется воображаемый мир, что он только воображаемый в наших получающих келим, в измерении относительно наслаждений и да, наше настроение. Получается, что эта картина исчезает. Поэтому это называется воображаемый мир. Мы начинаем взвешивать все согласно уже мере отдачи. Согласно мере отдачи мы называем это миром истины вместо воображаемого мира. Почему? Потому что в этой мере, в этом измерении, если мы начинаем видеть детали, скажем, реальности, мы начинаем видеть его, прежде всего, видеть совершенно другую картину. Истинную картину, потому что она не исчезает и не изменяется, а изменяется только с большими деталями в соответствии с развитием нашего свойства отдачи. А в конечном итоге мы приходим к тому, что мы видим то, что называется высшую силу. Но это можно увидеть только не в наших получающих келим, насколько мне плохо или хорошо, как мы естественным образом взвешиваем всю реальность, и поэтому она называется воображаемой реальностью. А если мы начинаем взвешивать в желании отдавать, то есть это фотобумага чувствительная, на которую мы фотографируем, уже чувствительная не к получению наслаждения, а к отдаче и дарованию. Разница в том, что тогда это бумага начинает состоять из сердец, если так можно сказать, из желаний всех душ, кроме моей. И через них тогда мы начинаем видеть реальность. Это совершенно другая фотография. Эта фотография называется «Творец». То, что рисуется из всех остальных душ, таким образом, это называется «Творец». По сравнению с тем, что рисуется внутри личного желания, это называется «Воображаемый мир».
1: Да. Относительно ман. Есть ли, может быть, что-то такого хранилища ман, до которого нужно добраться и потом поднимать его целиком? Как это делается?
0: Как прийти к истинному ману, ты спрашиваешь. Если у нас есть решимот, и эти решимот, то есть желание, или я бы сказал, это не желание, решимот — это части экрана, которые принадлежали моей душе, когда она была неотделимой интегральной частью, то есть соединенной с остальными частями в душе Адама Ришона. Даже нельзя сказать соединенной частью, потому что это не было такого понятия, часть, которая соединена, все было одно единство. И экран этот, который был, клей, который был между этими частями, который разбился по этапам. И этапы разбиения экрана — не желание. Желание остается желанием. Экран, который разбился, он разбился постепенно. И все эти уровни, как этот экран разбивался, находятся сейчас во мне. И от последнего этапа, от последнего решимо разбитого экрана, самого маленького начинает пробуждаться. То есть то, что я чувствую, решимо, разбитое решимо, допустим, я чувствую в разбитом виде то желание отдавать, то отношение, которое было у меня к другим и вроде к Творцу, который я всякий раз должен исправлять. Что значит исправлять? Я должен прийти к состоянию, когда мое намерение противоположно и должно быть ради отдачи. Я не должен искать, какое желание и какое намерения будут у меня. Я должен искать правильное направление, правильную форму. То есть в чем форма, которая есть у меня во мне сейчас, противоположно истине. Это называется работа по выяснению, и из этого приходит к молитве, к просьбе. То есть тот момент, когда я вижу, как я могу правильно пользоваться, в каком направлении я могу правильно пользоваться моим желанием, в это мгновение мое желание называется ман. Молитва, просьба. И в этом мгновении, когда я действительно нахожу правильное направление, правильную форму, в то же мгновение это воспринимается высшим, потому что мой высший и решимо во мне сейчас, которое пробудилось, соответствуют друг другу. Мне только нужно между ними сделать точку встречи, столкновения, связь. Это называется поднять ман, включить ман высшего. Это происходит благодаря постижению, пониманию, ощущению моему, что это обязано быть исправлено в правильном виде. Если я понял, какова правильная форма, которая должна быть, это называется, что я возношу ман к Высшему. И всякий раз, когда я реализую свою молитву, раскрывается мне более высокое решимо, более высокое разбитое от уровня этих решимот, когда экран разбился. Из-за них. И так я как бы обратно поднимаюсь к этой точке, которая была до разбиения. И как он пишет, что душа должна вернуться в то состояние, когда она была слита как точка с корнем. И благодаря моей работе, когда я ищу точно эту форму, как это должно быть, я исправляю разбиение экрана, то есть направление вместо к себе, к Творцу, это, по сути дела, разбитый экран над каждым желанием, которое раскрывается. И этим я возвращаюсь к тому состоянию, как я был тогда, но я строю его, я осознаю его, я желаю его. То есть это просто возникает в моем сознании, это становится моим обретением.
1: Как можно достичь того количества, той меры ошибок, которую просто нужно пройти?
0: Бар-Салам говорит, что в общем мы приходим к этому в течение 125 ступеней или 620 ступеней, неважно как считать. Это, в общем, определенное количество анализов и просьб. Анализ и просьба. С подъем мана. В общем, это не бесконечное число решимот. А в общем, у нас есть, скажем, 5 миров, хотя это мы считаем иначе, но неважно. Ну, допустим, 5 миров, 5 парцуфов, 5 сферот, 125 ступеней. Как можно ускорить подъем мана на молитву, начиная с этого момента?
1: Ускорить поднятие ман человек может только с помощью группы. Что такое поднятие ман? Поднять ман означает, вместо того, чтобы реализовывать свои собственные решимо для себя, нужно проверить, нужно понять, надо исследовать и принять решение, что я пользуюсь тем решимо ради отдачи. Я хочу использовать его ради отдачи, но я не способен, и с этим я обращаюсь к Творцу.
2: Да?
1: Так я работаю, тут я проверяю здесь направление к себе по отношению к направлению к Творцу. И по-настоящему могу проверить, является ли это направлением к Творцу только относительно группы. Творец скрыт. И только относительно окружения проверяю, хочу ли отдавать, хочу ли включиться в него по-настоящему, и хочу ли правильно использовать это решимо. Никакой другой проверки у меня нет. Поэтому если я вокруг себя формирую группу правильно, так чтобы она как можно точнее пробуждала во мне понимание отдачи, чтобы как можно быстрее подвела меня к этому, чтобы я мог бы там увидеть и почувствовать правильную картину отдачи, измерить, правильно ли мое намерение, да или нет, то, соответственно, с этим я быстрее прихожу к молитве.
2: То есть
1: окружение должно быть таким, что оно обяжет меня к тому, чтобы я бы в этом окружении почувствовал. Так что если я думаю о себе, а не думаю о окружении, то буду чувствовать себя ужасно. Это будет стыдно, это будет презренно и так далее. В группе это должно быть просто явно, гореть. Разумеется, тогда я смогу быстро продвигаться. И, конечно же, тогда мне не надо будет страдать, а быстро я буду преодолевать страдания, связанные с необходимостью сломать себя, думать ради отдачи и решить, что ради отдачи — это правильное направление. То есть все зависит от группы. Чем больше группа будет воздействовать на меня важностью отдачи, уподобления к Творцу, если группа может действительно хорошо мне это передать, прорекламировать, так чтобы мне это было важно, во мне бы это горело, что только это может существовать, то мне не будет трудно находиться в этом. Мы видим, насколько человек абсолютно следует за обществом во всем, что оно принимает решение. И поэтому наш выбор — это найти подходящее окружение. То есть, чтобы я не довольствовался каким угодно окружением. Ну, как он пишет про портных, да? Что они не очень-то хорошие. Рабаш пишет в письме. Если ты хочешь быть хорошим специалистом, ты должен находиться среди самых лучших мастеров, чтобы они тебе говорили, что ты, допустим, если это портной, да, портные, ты сшил красивую одежду, а если нет, то они тебе смогут до последней мелочи сказать, что это не то, здесь неправильно, это неверно. То есть они уважают красивую, совершенную работу. Вот среди таких людей ты тоже станешь специалистом, ты тоже сможешь действовать так же. Ты тоже не сможешь терпеть все то, что неправильно. Все зависит от окружения, от группы. И поэтому, если ты хочешь быть хорошим мастером, тебе нужно окружение, которое целиком это требует. Тогда не будет трудно. То есть вся наша трудность и вся наша проблема в том, что мы не способны, и то, что мы выпадаем с пути, и то, что мы боремся Мы боремся каждый друг с другом и со своим желанием получать. И все это потому, что мы не строим группу. Нам не нужно чувствовать никаких усилий в нашей работе, если наша группа в соответствии с этим будет исправлена. Потому что, конечно же, я захочу исполнять по своей природе все то, что принято в окружении. И то, что каждый заботится о своем собственном духовном продвижении, это ерунда, это чушь, это глупость. Человек должен заботиться о том, чтобы в группе само понятие продвижения было бы в той мере, в которой ему нужно, чтобы там это было реализовано. Тогда и он будет исполнять. Мы являемся полным результатом всех желаний, мыслей, целей, важностей, все, что находится в группе. И поэтому, если уж мы говорим об исправлении
2: решимот,
1: то исправление решимот происходит только в групповой работе. И тут мы видим, насколько все это правильно организовано в той теме, о которой ты заботишься. То есть ты заботишься о своем отношении к группе или к Творцу это. То есть то, что воздействует на тебя, то, что пробуждает тебя, возвращает тебя к этой же работе. И ты видишь, что все силы, все действующие силы, все, с чего начинается, и все, что должно в конце раскрыться, все находится в одном носителе. Тебе не нужно метаться между тысячами разных составляющих. Это только один фактор. Ты с него начинаешь, и там ты заканчиваешь всю работу, и там все твои усилия, и исправление келим, и наполнение келим. Так получается.
0: Если я правильно помню, как ты сказали, что у человека должны быть готовые маны, готовые маны. Как делают такое действие? Как точно это делать?
1: Не знаю. Да.
0: Три общие группы. Можно ли построить группу, которая будет обязывать продвигаться в направлении, которое я выбрал? Правильную группу, правильное направление.
1: Мы уже видели, что не помогло нам поделиться на пятерки или на десятки. Мы уже видели, что все зависит от вклада. Не тех, кто искусственным образом тебя окружает, а от того, во что я на самом деле вкладываюсь. Или в тех, в кого я вкладываюсь. Верно, что иногда помогает человеку выбрать несколько человек, с которыми ему будет ближе разговаривать и как-то ближе установить связь. Но ты видишь, что в общем, по мере нашего продвижения и того, что мы проходим состояние, мы не видим, что правильно было бы замкнуться в каком-то малом кругу, в какой-то маленькой форме. В общем, группа это не имеет четких групп, что вот этот находится в моей группе. Группа — это духовное понятие. То, что даже я не могу увидеть, показать самому себе, что именно оно представляет собой. А все наши, в общем, устремления, желания, понимания, разные связи с высшей силой, наши общие усилия, которые мы прилагаем, вот вся эта совокупность дает понятие группы, окружения. И то, чего нам не достает, только одного, чтобы величие Творца и величие цели просто бы горели. Там настолько, чтобы обязывали каждого к тому, чтобы у него вообще не было бы никакой трудности думать об этом. И никаких трудностей находиться в этом постоянно.
2: Но
1: малые группы мы уже прошли. Есть те, кто все еще ищет в нашей группе, ты знаешь. Есть такие, которые еще пытаются собрать небольшие группы. Я смотрю на это как на детскую игру, знаешь, которые собираются в маленькую компанию. Это уже не через продвижение, скажем, я скажу даже от отставания развития.
0: Вы сказали, что если я хочу быть хорошим мастером, я должен войти среди хороших мастеров, которые будут мне говорить, это нехорошо, это нехорошо, это нехорошо. С другой стороны, мы говорим также, что наша группа не должна критиковать, а должна давать величие цели. То есть это не работает именно так. То есть они не должны меня критиковать, говорить, это нехорошо, а давать мне величие цели. То есть как найти правильный путь, как это точно складывается?
1: То, что группа должна дать человеку, она должна дать величие цели. Для того, чтобы человек был в состоянии услышать о величии цели, его нужно сформировать. Чтобы он приходил, чтобы он сидел, чтобы он читал, чтобы он участвовал, прилагал усилия, даже тогда, когда этого не хочет. И из всех этих усилий, может быть, он будет готов к тому, чтобы услышать. Через внешние действия, через внешние усилия, может быть, он придет к более внутреннему усилию. Потому что у внутреннего желания, на внутреннее желание, ни он сам, ни мы, никто управлять им не может. Поэтому, конечно, мы должны передавать критику человеку. Ну и как написано, то, что человек должен искать окружение, то, что он должен менять и улучшать группу после того, как он уже находится внутри, и включаться в нее, действовать внутреннюю, чтобы быть полезным в пути, чтобы хотеть того же продолжения, быть, пожалуйста. Может быть, у него есть такие советы, которых мы еще пока не понимаем, нормально, это можно все обсудить, но он не может идти против правил группы. Если он хочет построить новую группу, на здоровье. Но почему он будет выстраивать ее из нас? Откуда он знает лучше и правильнее, чем мы, что именно нужно изменить и как? Есть правила, которые передали нам наши учителя. Согласно им, мы должны принимать советы, рекомендации любого человека.
0: Что они должны включать? Конкретные вещи, очень точечные или общие вещи?
1: Я обязываю тебя сидеть за столом, чтобы тебе было удобно. не делать ничего постороннего, не читать, не слушать, не разговаривать, вообще ничего. А сейчас сосредоточить свое внимание на то, чем мы сейчас заняты. Это означает, что я тебе выставляю условия. Я ставлю тебя в определенные рамки. И во всем этом есть надежда, что, может быть, все, что происходит здесь, достигнет и твоего слуха, и, может быть, даже сердца.
2: Все?
1: Как учитель ты это можешь понять? А как в школе? Да в любом месте так же. И мы должны так себя организовать. И мы хотим, чтобы каждый так себя организовал в группе. Дать каждому обязанности и возможность воспринять важность цели от группы. А что еще?
0: Как, по сути дела, группа может привести меня к тому, чтобы намереваться то, что мы говорим все время, приближение к самому себе. Максимум они могут посадить меня делать что-то. Но как заставить построить намерение?
1: Ты спрашиваешь, как группа может достичь твоего сердца, как может изменить твое сердце ради получения на ради отдачу, так, чтобы ты захотел любить товарищей. Этого мы не можем. И ты сам этого не можешь. Это может только высший свет сделать такой переворот и исправить тебя, если ты захочешь исправиться. Но быть причиной, той причине, к причине, к тому, чтобы к этому прийти, то группа на это способна, чтобы это произошло. В этом заключается твой свободный выбор.
0: Ты же добавишь мне желание к этому?
1: Да.
0: Желание к этому.
1: Окружение добавляет тебе желание благодаря тому, что ты ценишь ее, хочешь ты того или нет. Общественное мнение управляет тобой, это понятно. То есть мы устроены так, что для нас важно. Человек в своем эго, в ощущении своей индивидуальности, не видит ничего, кроме своего «я», созданного из ничего. И вот это «я» для него важнее жизни. Ради сохранения своего «я» человек готов абсолютно на все. Он так устроен. И группа должна правильно этим воспользоваться. Или я скажу так, настоящий мужчина тот, кто пьет кока-колу или там какое-нибудь пиво, или все, что мы видим в рекламе. Таким образом, я играю с тем, что заложено в твоей природе. Так и группа должна наша быть устроена. Должна пользоваться силой индивидуального «я», заложенным в каждом из нас, и прививать ему правильные ценности. Это тот же самый подход. Бааль Сулам приводит в статье о свободе выбора. Он дает очень простые примеры из жизни. Они все даны нам для практического использования.
0: Как убедиться, что это действительно входит вовнутрь? Есть много всяких обществ, где эти лозунги написаны там на стене, на машине, на всем. Но как убедиться, что действительно это входит в желание, а не на стене?
1: Как сделать, чтобы
2: сисьма,
1: лозунг проник бы внутрь и стал бы обязательным для каждого, это тоже зависит от того, как группа к этому относится. Нет никакой другой возможности что-либо тут сделать. Короче, если ты хочешь прийти к Рош ха-Шана, тебе придется через все это пройти.
0: Здесь о переходе, о переходном этапе, когда человек обнаруживает что-то, он сразу отвергает это, встает против этого. Как группа может помочь, чтобы ты не пренебрегал этим, а все-таки говорил бы об этом?
1: Как может быть, чтобы человек не раскаялся, не сбежал, а продолжал бы идти к цели? У человека самого нет никаких сил. У самого человека сил нет. Он может подействовать на себя только через группу. Вы не понимаете, что есть только один ответ? Нет, у нас из всех этих четырех параметров, о которых он говорит, основы, развитие основы, окружение и развитие окружения из этих четырех составляющих, кроме них нет ничего, чтобы могло что-то изменить нас, кроме воздействия окружения на нас. Если я что-то хочу поменять в себе, я должен оказаться в другом месте, то, которое на меня подействует. Если я хочу изменить в себе еще что-то, я должен войти еще раз в другое место, чтобы оно на меня повлияло. То есть я должен выбирать, стоит мне поговорить с тобой или нет, стоит мне спросить кого-то или нет, стоит мне слушать кого-то или смотреть что-то. Я все время должен выбирать, что на меня воздействует. Это означает, что я делаю сокращение над собой, и теперь я выбираю, каким образом я развиваюсь. Другими словами, я выбираю цель, я выбираю средства, и я понимаю, что только посредством этого средства и только так я действую на самого себя. Получается, что я как бы действую на себя, будто бы Творец воздействует на меня. У меня есть то же самое... Тот же самый инструмент, как и у Творца. Я смотрю на себя со стороны, так же, как врач смотрит на больного. И я отношусь к себе таким образом, как в третьем лице, как к чему-то внешнему.
2: Если в шарут, если
1: и у меня есть возможность с этим что-то сделать, вот с этим я, которое называется Михаил. И я знаю, что я состою из определенных желаний и страстей, стремлений, мыслей. И как я все это внутри себя могу сформировать так, чтобы быть ближе к истине, чтобы сейчас это называлось, как я понимаю отдачу, а вот это называется цель творения, а это уподобление Творцу. Как я могу внутри себя изменить все эти свойства и эти ценности, чтобы быть они мне ближе? Так я должен проверять, с помощью каких инструментов я могу это сделать. Но, разумеется, это внешние средства. С помощью группы, с помощью внешнего воздействия на меня. Никакой другой возможности нет. Но если я знаю, каким я должен быть, если я знаю, в каком состоянии нахожусь я сейчас, то значит, я более-менее могу себе представить, могу себе сказать, что это за внешний фактор должен быть, который переведет меня из точки А в точку Б. И тогда я ищу такой фактор, такую группу, такое окружение, то, что поменяет направление, что даст мне какие-то другие ценности и так далее. Тогда более-менее я смогу себе представить, какая группа должна быть. Мне нужны такие-то люди или какие-то другие люди. Я от всей группы впечатляюсь чем-то одним или немножко другим. Я будто бы выбираю еще до того, как вошел. После того, как вошел, все, выбор закончен. То есть есть возможность произвести некоторое сокращение. Скажем, сделать такой разрыв и сказать, что вот сейчас я принимаю решение, что на меня будет воздействовать. И затем решить, и потом сформировать это самое воздействие. Таким образом, я будто бы выбираю свою будущую форму. То есть я будто творю самого себя, я формирую самого себя. И тогда моя работа буквально... То есть я пользуюсь силами творения. И тогда моя работа такая же, как у Творца. Я таким образом изучаю его. То есть у меня есть все данные. Мне нужно только поместить в сердце и разум, раз и навсегда. Вот это понимание, ну, раз и навсегда так не получится. Ну, допустим, всякий раз понимание того, что я могу подействовать на себя, не ходя из того, что я как-то изнутри буду напрягаться. Никакие внутренние попытки не помогут. Любые усилия могут быть только через группу. Почему? Потому что таким образом я приобретаю свойства отдачи. Я не просто хочу поменять себя, чтобы стать другим. Тот другой, который хочет изменить меня через группу, это наверняка и будет формой отдачи. Не просто так, что я буду представлять себе некое духовное. Это не духовное, это не будет более дающий. Он будет больше в чем-то, не знаю там в чем. Как правило, больше в получении. Что может быть кроме этого? Или отдача, или получение?
2: Кен.
3: В этой внешней проверке в группе, что позволяет ей исправлять путь в правильном направлении? Как группа может исправить сама себя? Какая у нее есть обратная
2: связь?
0: Какая у группы есть возможность исправить себя, провести такую проверку себя?
2: То есть
0: ты хочешь спросить так, что находится выше группы и относительно чего она способна себя проверить? Человек проверяет себя по тому окружению, которое он считает большим, более высоким, и оно рисует ему будущее состояние. А как проверяю я? Я проверяю согласно тому, насколько я понимаю, из собственного опыта, из книг. У меня больше нет ничего. Книги имеется в виду, есть Рав, книги, мое понимание этой работы. Вот и все. Тебе не раскроется нечто вроде, я не знаю, то, что там представляешь, какие-то откровения, раскрытия. Раскрытие происходит внутри. Ты действуешь согласно тому, как понимаешь.
3: А как группа узнает, в верном ли направлении? Ага. В группе есть хорошие намерения, да, желание поступать правильно, но как группа узнает, что идет в верном направлении? И действовать как следует.
0: Как группа знает, в верном ли направлении идет? Только исходя из постижения, из книг от учителя.
3: А постижения бывают у отдельных людей, у каждого свое, для окружения в целом. Это непонятно?
0: Каждый понимает по-своему, затем все вместе принимают решение. Вот и все. А как ты думал по-другому? Скажи, в каком образе ты мечтаешь, чтобы было у тебя? Чего ты ожидаешь? Чтобы Творец раскрыл тебе что? Через радио или еще через что-то? На стенке у тебя вдруг появится какое-то изображение, какая-то картина? Так, недалекие люди представляют себе раскрытие Творца в каких-то образах, не дай Бог, или каких-то там картинах, изображениях. Только внутри, то, что ты постигаешь, это и существует, вот и все. Нет другого. У тебя есть кли, и то, что раскрывается в этом кли, то и есть. Что можно еще ожидать, я не понимаю.
3: Нет, я понимаю, что я получаю воздействие через группу, но само общее окружение работает.
0: Общее окружение, и ты сам можешь действовать, ты не знаешь как, и группа действует, тоже не знаю как. Но именно в том, что ты знаешь, как действовать, и ищешь, состоит твой свободный выбор. Ты ищешь какой-то стандарт, чтобы тебе постоянно спускали свыше, этого не будет. Потому что таким образом ты из человека превращаешься в животное, без свободы выбора, сразу становишься животным. Это ты ищешь? Пожалуйста.
3: Мы сказали, что нашему окружению не хватает величия Творца, что оно должно гореть в наших сердцах. Что именно нам недостает? Вот я не понял.
4: Что значит, что группе не хватает величия Творца? Это очень просто. Величием Творца называется... Величие Творца — это сила, которую я получаю благодаря тому, что ценю Высшего. Что значит «ценю Его»? Что я думаю, чтобы стать... подобным ему, таким, как он, оказаться на его месте, это стоит всего. Все, что у меня есть, все мое состояние, то есть все наслаждения, которые я могу получить сейчас, все усилия, которые я способен вложить сейчас, все, что у меня есть, я готов отдать, лишь бы быть на месте Высшего. Мы видим это и в нашем мире. Человек смотрит, я хочу это, и мне ничего не важно, скажи, сколько, я готов. Это называется, что он ценит это. И это ты должен получать от группы. Вот и все. Построй какую-то группу, может быть, искусственно. Пусть воздействует на тебя, тебе больше ничего не нужно. Группа, которая состоит из таких же, как и ты, у которых нет, они ничего не понимают в духовном, не знают, что такое ради отдачи, и вообще испытывают к этому отвращение. Начните говорить об этом. И каким-то образом какие-то маленькие усилия прилагать и рекламировать отдачу друг другу. И каждый пусть захочет, даже искусственно, играючи, да? В игре постараться начать как-то включаться в это. Мы буквально играем в это. Вся группа работает относительно меня, и вообще они не понимают, что такое отдача, но мы строим искусственным образом окружение таким образом, чтобы оно повлияло на нас. И не важно, что сама группа искусственная, и ее воздействие на меня, и на тебя, и на каждого будет настоящим. Если бы не было так, то как бы я, неисправленный, мог бы создать исправленное окружение, чтобы оно влияло на меня. Но я неисправленный. То есть я нахожусь во лжи, я обманщик. Как я создаю такую же группу лжецов, обманщиков, которые все время говорят о любви и отдаче, все обманщики. Но эти обманщики воздействуют на меня таким образом, промывают мне мозги, что я принимаю это как правильное, важное и истинное. Так человек может буквально вытащить себя за волосы. Это единственное, что у нас есть. А как делает ребенок это? Как он себе придумывает, воображает, подражает взрослым, хочет быть таким, как они? Тоже делает это так же. То есть расти, вырасти мы можем только, когда мы как будто бы, да, из себя выстраиваем будущую форму, более продвинутую. Как будто. Поэтому нам нечего возмущаться и говорить, что у нас нет возможности. У тебя есть все. Дали тебе знания, информацию, и несколько человек начинают действовать. Верно, да, это детский сад, но большего и не нужно. Не нужно большего. Просто организуй их таким образом, чтобы они все время кричали «важность группы», «важность товарищей». Короче говоря, ну кричать так, чтобы это подействовало на всех. Вы можете. Почему? Потому что такой закон свыше. Когда много людей кричат, я начинаю это воспринимать. Так я устроен. Все. Поэтому с обмана, когда ты начинаешь, потому что отдача для тебя — это ложь, это становится для тебя важным. И так все наши стереотипы в жизни. Мы живем только согласно вот этим ценностям, которые...

0: в нас вводит, в которых на самом деле нет ничего подлинного. Деньги, почести, знания, вообще ничего, кроме необходимого телу. Пища, семья, там, дети, то, чего тело хочет само. Все остальное — это 99% нашей жизни. На этом мы растрачиваем нашу жизнь.
1: Ну,
0: это все из-за всякой рекламы, которую создало для нас общество, как будто мне важно. Почести важны, известность в мире, знания, деньги, прочее, чтобы я мог держать свое «я» в обществе, не дать ему упасть, мне нужно и это, и то, и все. «Я» вот это удерживать, «я» его питать. Но если я переношу это «я» из «айн» в «еш», из «нету» в «есть», то у меня не остается никаких проблем.
2: В нашей группе можно видеть, что отдачу усилий действительно ценят. Люди работают по 24 часа. Так чего же все-таки не хватает, если есть отдача? Что здесь? Какие советы?
3: Если одному спик.
0: Ты говоришь, что у нас есть достаточно, мы вкладываем усилия, и у нас достаточно большая группа, и по количеству часов, и по количеству усилий, и силы, которые мы вкладываем очень много, чего не хватает. Не хватает главного. Чтобы все остальные вещи — это менее важно. Нам не хватает программы, плана. Что значит программы? Для чего я все это делаю? То есть в каждом состоянии, когда мы что-то делаем, мы не понимаем, что тем самым мы строим группу, которая будет воздействовать на каждого из нас, допустим, возвеличивать свойства отдачи. То есть мы механически делаем много работы. Но это, скажем, большая производительность, высокая, да? Ты бежишь 100 километров с большой скоростью, потеешь много, да, но в голове нет ничего. Для чего ты это сделал? Что ты хотел этим вызвать? Главное, то, что определяет, для чего ты это делаешь. Вот этого нам не хватает. Это есть, но пока что недостаточно. Если бы каждый... Ты видишь?
1: Хахамим каву. Как
0: определили мудрецы перед каждым усилием, перед каждым действием. Благословен ты, Творец наш, Бог, Владыка мира и так далее, и так далее. Что это значит? То есть для чего я это делаю? Что мне от этого нужно? Как на это направить себя? К кому я обращаюсь? Какого результата я хочу? Это называется благословением. Связь, направление. То есть для чего я это делаю? Ты видишь, что каждая мелочь, они установили какое-то отношение. Иначе само действие ничего не стоит. Это называется заповедь без намерения, как тело без души. Так твое тело совершает множество действий, но в них нет души. Нет никакой духовной силы, которую ты хочешь внести в них. Этого очень не хватает. Поэтому я постоянно говорю, в том числе и перед праздниками, покупайте как можно больше машин, приборов, чтобы люди меньше работали и прилагали меньше физических усилий, чтобы у них оставалось больше места в голове для мысли о чем, о том, ради чего они это делают. Тогда необходимо много работать и напряжение, вот которое вся эта работа и во время праздников, чтобы у нас не было каких-то возможностях. Чтобы можно было думать. Поэтому стоит приложить все усилия перед праздниками, и затем, когда люди собираются вместе, у каждого должно оставаться какое-то место, какая-то возможность думать о намерении. И я говорю об этом все время, на протяжении всех праздников, постоянно. Да и каждый день тоже. Этого нам не хватает. И это действительно камень преткновения. Мы делаем много, ты прав. Но заповедь выполняем. Действие, которое мы хотим, чтобы из этого вышло что-то, но без намерения. Это называется заповедь без намерения. Это не о тех людях, которые там внешне делают что-то там. Лулав, итрог, всякие вот эти... То, что делают Суккот, эти атрибуты. Это говорится о людях, которых так уже воспитали, так их научили, они и делают. Мы же хотим посредством каждого действия чего-то достичь. Так где то, что ты хочешь достичь? Тебе это ясно? Если ясно, то каким образом? Если ты обращаешься, благословен ты, Творец, Бог, наш Царь мира и так далее, действительно, чтобы ты хочешь из этого благословения приблизиться к высшей силе, чтобы ты с помощью этого захотел уподобиться, приблизиться, что-то совершить, тогда действительно это настоящее благословение. Это действительно связь. Тогда ты действительно выполняешь заповедь с намерением.
2: Но ведь это скрыто, этого не видно, только действие.
0: Конечно, это скрыто, зависит от сердца человека, намерения, поэтому это называется скрытая наука. Тайна Торы, наука о намерениях, именно этим мы и должны постоянно заниматься. А каббалистов всегда говорили, вот эти сидят в углу и ничего не делают. Они строят намерения. Что тебе еще нужно делать в этой жизни? Что, бегать? Все человечество бегает. Ну и что? Какая в этом польза? Главное — это построить намерение. Действий у нас полно. Мы вокруг себя построили уже целую систему, работа, распространение. Но нам не достает намерения. Мы еще недостаточно понимаем, как построить намерение, как надстроить его над действием. Более того, мы убегаем от своего намерения. Я хочу с помощью этого приблизиться к силе отдачи, к Творцу, уподобиться Ему. Хочу узнать, что такое отдача, что значит отдавать, что я должен изменить в себе, чтобы это произошло, и произошло именно благодаря действию, которое я сейчас совершаю. Если человек приучает себя, да, можно так сказать, приучает себя к этому, тогда это происходит.
2: Сейчас, по сути, это моя группа. Человек должен получать воздействие именно от окружения, все время думать об этом, но я же не о действиях, но все же все это скрыто, я этого не чувствую.
0: Что скрыто?
2: Ну, намерение.
0: Намерение всегда скрыто. Что ты хочешь, я не понимаю. Намерение группы?
2: Ну, я хочу получать воздействие от группы. Сам я ничего не могу изменить, если речь идет о том, чтобы изменить себя. Я меняю окружение. Но я же не ощущаю этого отклика.
0: Я не понимаю вопроса. Ты хочешь, чтобы все намерения группы были бы выражены вслух, чтобы ты услышал их. Но мы и так слышим об этих намерениях. Мы читаем статьи, письма, Мы изучаем даже учение о десяти сферот, где он объясняет там это на разных языках, либо на языке чувств в статьях и письмах, либо на языке разных терминов науки Каббала. Тебе объясняют, что называется намерение. Тебе, кроме намерения, больше ничего не объясняют, потому что действие, оно уже задано. Это существование, желание, это наверняка.

0: улучшения. В общем, мы можем говорить о том, к чему мы стремимся, что такое группа и так далее. Но лично каждый должен оставаться со своим намерением наедине. Это называется скрытым. Это должно быть скрыто от всех. И действительно, человек и не сможет выразить свое намерение. Если только не запишет его, как записывают в ТЭС. Что значит, что я говорю о каком-то действии словами учения десяти сферот? Я выражаю там намерение, желание, которое находится на какой-то ступени, какое-то состояние. В этом вся наука Каббала. Потому что от намерения зависит раскрытие желания, насколько оно раскроется, наполнится, каким светом, какой связью с Творцом.
1: В нашей группе один из важнейших критериев — это количество действий, которые совершает человек. Есть ли связь между этим количеством и намерением?
0: Мы уважаем людей согласно внешнему поведению, так и должно быть, сколько человек сделал. Да? И мы говорим о нем, он сделал это и сделал это, потому что это и называется открытой частью Торы. Это то, что он сделал. Действие для того, чтобы продвинуться. Действие, намерения, которые, согласно Каббале, называются настоящими действиями, мы не можем сосчитать или измерить. Мы не можем даже и говорить об этом, потому что здесь это предоставляется место для внешних сил, которые могут уцепиться. И ни один из нас пока еще не защищен от воздействия других, и сам может навредить другим. Поэтому об этом не говорят.
1: То есть, есть ли связь между количеством внешних действий, которые совершаю, и тем, что мое намерение совершенствуется?
0: Связь между действиями и намерениями есть, потому что человек, вкладывающий силы в действие, начинает спрашивать себя, для чего я это делаю. И постепенно за действиями устремляются сердца, так говорится. Поэтому есть здесь связь, потому что мы все-таки находимся в одном теле, и наши намерения, и наши действия, и от того, что человек делает, и не получает результата, он начинает спрашивать и понимать, что причина в отсутствии намерения. Намерение — это качество действия. Что я хочу этим? Без намерения — это просто машина, которая производит что-то и не хочет от этого ничего. Не хочет, так оно и не получает, ну, в смысле продвижения. Или, может быть, намеревается получить что-то другое, 5 лет работал, чтобы получить какое-то почести от группы, а затем он спрашивает, почему в вашей группе нет духовного. Но ты не намеревался на духовного, ты хотел почести, и да, у тебя хорошая должность, тебя уважают как сильного, деятельного человека. Ты получил от нас уважение, почему же ты жалуешься на отсутствие духовного? Духовное вообще ты должен бы сам потребовать от группы, но это уже твое личное требование. Как оказаться под воздействием Торы, а не всего того обмана, что с Торой делают, когда есть вера? Как получить это воздействие, а не остаться в словах, чтобы все не оставалось словами, а действительно, чтобы это реализовалось?
2: Им анахну.
0: Если мы будем играть серьезно, знаешь, говорят, что игра — это дело серьезное, потому что вся наша жизнь — это игра. И написано также, что Творец, он играет с Левиатаном. Это очень глубокие вещи. Почему игра?

0: то, чего я еще не достиг, но хочу как бы быть в этом. Это называется игрой. Если я еще не нахожусь на каком-то состоянии, а как бы воображаю себе что-то подобное этому, то это игра. Поэтому если мы будем играть серьезно, каждый воодушевится, проникнется, и ни у кого не будет возможности избежать воздействия группы на него, и тогда действительно каждый продвинется. Это зависит только от решения группы и насколько нынешнее состояние нас еще не удовлетворяет. Мы продвигаемся к этому. Но то, что нас-то не устраивает, это хорошо. Но если бы я не хоронил самого себя, свое намерение под действиями, а в каждом действии разбирался бы с намерением, сам принял решение, скажем, шел бы к описанному им состоянию пустыни, тогда я не смог бы совершить ни одного действия, я просто сбежал бы, выключил рубильник, ушел бы домой. Как я могу действительно, благодаря воздействию окружения, сохранить намерение и продолжать действовать, если оно не способно по-настоящему затронуть мое намерение? Ведь тело боится, оно этого еще не хочет. Ты говоришь так. Возможно, я чувствую себя слабым. Может быть, боюсь, что смогу прекратить весь этот путь, когда увижу настоящее состояние, узнаю, что такое отдача, и где я нахожусь, и что нужно для этого сделать. Если я увижу всю эту правду, то я убегу с пути. Я просто закроюсь, и уйду в обычную жизнь, отключу свой разум, какую-то самокритику, и буду жить, как получится, заведу какое-нибудь небольшое дело, и буду жить обычно, меньше страдать, опущу себя со ступени большого человека на такого, к маленькому человеку. Претензия... Правильно, есть у нас такой страх, когда что-то начинает нам угрожать, мы действительно хотим сбежать и стать такими. Но мы не способны на это. Бальсулам называет наше состояние то, что мы находимся под катком развития. Поэтому я не могу, не способен остановить себя. То, что я убегаю, в итоге я учусь на этом, что я не могу сбежать. Я не могу сбежать. Мне будет еще хуже, и в итоге я приду к тому же самому. Я буду растягивать время, еще полгода, еще год вернусь к этому, ну, еще кругооборот. Жизнь научит меня, чтобы я не убежал. Если я действительно достиг такой зрелости, что я должен сейчас развить решимот, который уже относится к духовному, а не то мне некуда бежать. Это не зависит от человека. Можно испортить твою жизнь разными, допустим, там, ну, как наркотиками. Я не хочу здесь входить в эти расчеты, кто их делает, ты или творец, почему и как. Это выше нашего понимания нынешнего. Это относится к управлению даже не вознаграждением и наказанием, а к вечному управлению. Каббалисты всегда относились к ученикам очень нехорошо, жестко, резко. Да, грубо даже можно сказать. Потому что если человек действительно хочет, если он действительно способен, то он остается. Тебе не нужно создавать ему никаких особых условий. Никаких. Просто наоборот. Сделай ему очень жесткие условия. Потому что некуда бежать человеку, который уже созрел. Это то, что он говорит, Бальсулам. Если у тебя есть вопрос, в чем смысл моей жизни, действительно, вопрос, который просто кричит, и он уже не может жить, как вчера, а просто плыть так по жизни, что он сделает? Ничего не может сделать. Пусть идет к разным там раввинам, гуру, искать где-то свой путь. Пусть идет. Ничего ему не поможет.
1: Вы словно говорите, продолжай требовать награду, несмотря на то, что боишься, что получишь. Так я спрашиваю, может быть, окружение помочь в этой точке, если у меня у самого нет сил, когда есть все-таки расчет? Зачем вообще этим заниматься?
2: Етов.
0: Будет хорошо. Ребята, ну, мы должны немножко учиться. Ну, чува, давай.
1: Мы находимся в такой группе, которая очень высоко ценит усилия. А согласно тому, что вы говорите, это по сути...
0: Мы ценим физическое усилие в нашей группе, потому что нет у нас возможности оценить товарища в чем-то другом. Я прихожу к тебе со своим мерилом. Что значит? Сколько сил ты вложил в группу? Я не могу измерить, сколько ты намерений вложил в группу, хотя... Намерение — это именно то, что нужно в нашей группе от тебя, а не силы. Силы я мог бы нанять каких-нибудь там филиппинцев, чтобы выполнили эту работу, и больше мне ничего не нужно. Только включи намерение. Не нужно потеть. Духовное вообще — это только намерение. Тебе не нужно работать там руками, ногами, ничего. Но нет у нас возможности измерить намерения. Мы исходим из предположения, что если человек много делает в группе, то он делает это с намерением, ведь он хочет от этого что-то. Чего он хочет? Что, стать великим? Ладно. Стать умным? Ладно. Добиться, чтобы о нем говорили, известным и так далее. В итоге все эти вещи постепенно приводят его к такому состоянию, что он увидит, что все это... Он не для этого сидит здесь. Ему нужно что-то более высокое получить. Тогда он начинает пренебрегать действиями. И здесь группа уже должна потребовать от него: «Нет, дорогой мой, действиями не пренебрегай, присоедини к ним намерение». Именно это мы видим после какого-то этапа, который человек работает сильно, усердно, приходит, такой дает много сил. Где там Малкель? Я помню. Ой, был такой весь, да? Сейчас его нету, да? А, он там в другом зале работает, ладно. Через год, полтора или два, видишь, вдруг, пшик, из него вышел весь воздух. Почему? Я просто привожу пример, он был очень такой яркий. Он такой носился, как ветер. Почему это закончилось? Добавь намерение. Почему ты уменьшаешь действие? Значит, раньше у тебя не было намерения. Ну ладно, теперь добавь его. Сейчас ты уже можешь. Обычно в этом проблема. Но у нас нет возможности оценить человека согласно его намерению. Только действие. В намерение мы никогда не влезаем, и не хотим, и не проверяем, и не дай Бог говорить об этом друг другу. В этом человек должен развиваться самостоятельно. Разве ты видел, чтобы я лично спрашивал кого-то, где твои намерения? Если я кричу там на какой-то отдел или на человека, я кричу, потому что он неправильно работает. Не дай Бог вообще коснуться его внутреннего мира, его намерения. Намерение — это человек и Творец. Как я могу влезть туда? Я могу лишь немножко, может, как-то помочь ему, так со стороны, чтобы понял, может быть, чтобы задумался об этом больше. Как-то со стороны. Но не влезать внутрь — это лично, это внутренняя связь человека с Творцом.
1: Это как бы задерживает меня. Я не могу требовать двух вещей. Либо я требую почета, либо словно бегу от стыда, я совершенно... Действует отчет, оно что меня подталкивает. но мне же нужно действовать для того, чтобы я мог познать действие Творца, стать отдающим, как Он, почувствовать Его намерение. Если группа, да, превозносит действие, а я получаю воздействие только от группы, то иногда я буду вспоминать, что делаю это ради Творца. Но большую часть действия делаю ради вознаграждения со стороны группы. Это как бы останавливает меня, это искажение. Как устроить все так, чтобы именно от группы я получил потребность стремиться не к этому, а к Творцу?
0: Все будет в пути. Ладно. Мы подходим к учению десяти сферот или шара каванот, да, Тес?
1: Поделимся впечатлениями урока, что мы отсюда берем в реализацию в десятках.
2: Мод
0: Очень трудно подытожить этот урок. Это так много вещей, тут так много раз всего дал. Я много написал, много вынес из этого урока, много впечатлений. Вначале мы говорили о том, что такое Рош ха-Шана, потом мы перешли к механике окружения, как оно воздействует на тебя. И Рав даже говорил о маленьких группах, о десятках, и сказал, что это детская игра. Очевидно, он говорил о том периоде. Сегодня мы видим, что он поставил это как самое важное. Потом мы перешли на важность намерения и как это все работает. Очень много просто самых важных вещей в мире, все в такой резолюции четкой. Ну, наверное, это еще ничто, и, видимо, раскроем еще много всего. Это очень, конечно, чувственно.
1: Действительно, на уроке много моментов таких и много тем. Начнем с последнего момента. То, что было очень сильно там в конце. То есть в конце все произойдет, все случится, но зависит от нашего желания. От нашего желания, от нашего намерения, как мы, с каким подходом мы приступаем к нашей работе, к урокам, к товарищам. Все зависит от желания.
0: Я вначале не совсем понял тему урока.
3: И вдруг
0: меня осенило, что прежде всего это молитва. Молитва к Творцу. И какая-то сила может тебя вывести из этого состояния. А потом вопрос о ком, о чем. И третье. Я слышал Рава по поводу игры. Что знание и все же должно быть в самом в связи с Творцом. Надо брать от группы, от товарищей. Неважно, что я буду видеть их обманщиками, но только от них
3: я
0: могу
3: взять
0: стремление к Творцу.
1: Да, Рав начал урок. Да. Стартую с 200 километров в час. И говорил, обозначил самую центральную вещь, что когда человек приближается к свойству отдачи, у него ничего не остается для себя. Есть такой барьер, который человек должен пройти, тогда у него есть ощущение, что он как бы возвращается как бы сущему, да, желание получать все, что он наслаждается, все о себе, и оттуда переходит к тому, что нет ничего, что есть нечто новое. Это наслаждение Творца, не его наслаждение. И тогда он должен как бы заменить вообще свои установки. Подключение к себе или подключение к Творцу. А это состояние, где люди бегут от этого, да? Мир исчезает, появляется что-то новое. То есть человек измеряет мир тем, наслаждается или наслаждается. И постепенно это теряет смысл, и появляются новые смыслы. А как измерять все согласно свойству истины? А это свойство отдачи. Даже пример, да, как фотобумага, пленка. То есть я все время на себе проверяю. А на практике человек получает, да, такую фотобумагу, где наслаждение товарища является важным и определяет, а не собственное наслаждение. Ну вот как-то так. То, что нам не хватает, чтобы мы раскрывали величие цели в группе, что это было настолько горело, чтобы забыли обо всем и ни о чем другом думать не могли. Потом он уже говорил о намерении. Вообще весь урок он говорил о намерении. Ну, просто в конце говорил, но намерение, насколько оно важно, и насколько это личное дело его, самого человека.
0: Он сказал, что каждое духовное действие называется «с подъемом мана», и что человек начинает понимать и проверять себя, и тогда он приходит к Рош ха-Шана, а вот эти грозные дни, и тогда начинает себя судить объективно и видит, что он не находится в этом.

0: Строим духовное окружение.
1: Шана това, хаверим.
0: С Новым годом, друзья! Мы открываем наш год вместе, когда мы говорим «Шана Това». Это не значит, что мы смотрим на календарь на стене, но это новый шинуй, новое изменение, в которое мы входим вместе, наша каббалистическая группа. И мы хотим посмотреть на нашу группу, на то, что построено было за прошедший год, и период, в который мы входим, это как каждая трапеза, каждая возможность, каждое собрание товарища, когда товарищ говорит, вот это надо время наше, вот это наш период. Верно? Сказано, что будь в своих глазах новым. Каждый раз мы в обновлении. Мы хотели бы сейчас послушать наших членов руководства, и каждый со своей стороны укажет на то, что обновилось в нашей группе, то, что мы построили вместе за прошедший год, а потом мы выясним это между нами, поблагодарим Творца за то, что изменилось, и поговорим о том, что мы хотим изменить в ближайший год. Пожалуйста, Акохар.
2: Ну что ж, хаверим, в первую очередь, последний год был, там были много вызовов. Но как бы это назвать? Было очень чувствительно, очень так сложно, потому что все мы проходим такой процесс, когда Рав из физического присутствия своего, когда он проводит уроки каждый день, перешли к новой связи с Равом, где уроки — это уроки, которые мы смотрим в записи. Но что особенного в этой связи, когда ты действительно можешь проверить себя в каждый момент, насколько ты на самом деле хочешь быть учеником Рава, насколько ты на самом деле хочешь реализовать то, что он передает, насколько ты видишь его учение как учение вечное, как учение, которое отпечатано во всей реальности. И отсюда мы хотим и приходим каждый день и просто питаемся оттуда. Я чувствую, как Рав задает нам каждый раз намерение на весь день. И мы становимся еще больше Бней Барухом. Именно и на правильной, и на новой, этой самой правильной ступени. И вот этот момент для меня — это живой пример. То, что мы видели на примере Рава на все эти годы, как он был учеником, тем, что он идет за Рабашем и за Баль Сулямом, и все согласно первоисточникам. И что бы ты ни спрашивал, он сразу же отправляет тебя, вот где написано первоисточник или не написано. Так же и мы обращаемся к первоисточникам, к урокам, и находим его наставление в каждый данный момент, то, что именно мы должны делать.
0: Еще некая такая область, то, что мы удостоились от Творца продвинуться в нем, конечно, нам есть еще много куда продвигаться, это глубокая связь, которая развивается в каждой десятке. Мы видели сегодня урок несколько десятилетий назад, где Рав сказал, что мы пытались работать в маленьких группах, 5-10, мы это уже исчерпали, потом прошли еще годы, и мы идем за Равом, куда он нас направляет. Последние годы он направил нас очень мощно внутрь десятки. И в мае мы делали то, что мы не делали еще в нашей истории. Мы провели конгресс десяток. И перед конгрессом десяток, то, что у нас было в мае, мы взяли такой период, несколько месяцев, когда каждая десятка вошла внутрь себя, внутрь своей общей души, как-то выстроила это, искала глубокий личный контакт с Высшим Светом внутри любви к товарищам. И Вначале это казалось немного странным, трудным, непонятным. Но когда мы все вместе пошли в этом направлении, которое задала группа, мы увидели, как каждая десятка обрела новый подъем и новую связь. Это буквально духовное достояние, на котором мы строим все наше духовное будущее. Мы всегда будем слышать голос Рава между нами, если мы будем в глубокой связи товарищей. Это духовная клетка первая в построении группы. И мы, разумеется, продолжаем в этом году строить эту связь, потому что это основа нашей жизни, это наша десятка. И еще в последние месяцы мы тоже получили от Рава и начали с этим работать. И в этом тоже мы, у нас есть где углубляться. Это Рош десятки, это новый духовный орган, как Рав сказал. Нет такого гуф без Рош, тело без головы. Поэтому есть Рош десятки, глава десятки. Поэтому мы уже прошли несколько кругов. Это зависит от количества товарищей в десятке. И мы видим все, как мы изменяемся. У меня в десятке, я могу сказать лично, что у нас уже второй круг. И все товарищи чувствуют, что сейчас это не Орен, который вошел в стал Рош десятки. Нет, все включены во всех. И Рав дал нам такие духовные средства, что мы работаем как бы как в спирали, мы раскрываем там бесконечность. Мы продолжаем. И над этим будем строить еще уровни в ближайший год. Но всегда будем помнить, что та земля, на которой мы стоим, это наши десятки. И спасибо той десятке, которая провела нам сегодня подготовку. Они особые ребята.
2: И еще один процесс, с чего начинался год, это переход на укрепление, с одной стороны, десяток, что является ядром и ячейкой, и каждый из нас принадлежит определенной ячейке, и знает, что в этой ячейке зависит все мировое кли и все человечество. Вместе с этим начали возвращаться уже к оригинальному аспекту, восстанавливать региональный момент. Да? Ну, в каждом месте это по-своему, то же самое в Израиле. В Израиле мы начали как бы усиливать вот это сообщество студентов и сообщество десяток, и открыли курс десяток, где присоединяются выпускники, да, ко всем вот этому сообществу десяток израильскому. Это все с помощью огромного желания многих товарищей, где целая система, которая занимается ими, заботится о них и проводит их из полного рассеяния в концентрацию. Это происходит и по воскресеньям, и по понедельникам в израильском кли. В дополнение к этому еще можно сказать, много было попыток в разных местах. Да, молодежные группы. У нас это Петахтиква 10, и женская Петахтиква 100, извините, 100. И растет эта молодежная группа. И вот сейчас тоже вон сидят здесь рядом с нами. Да, Петахтиква 100, молодежь наша.
3: От них
2: зависит духовное будущее мира. Это не шутка. Они должны расти, развиваться и брать на себя все больше и больше ответственности. Будут расти, поймут и начнут реализовывать всю методику, то, что Рав всегда говорил. Каждое новое поколение, ему легче новому поколению. Почему? Потому что он получает все то, что все мы уже сделали, и готовит себя к следующим задачам. У нас нет понятия вообще, что будет на самом деле, какие будут вызовы в будущее. Потом израильской кли, тут мы проводили вечера объединения, и тут много-много групп израильских, которые приезжали, воодушевленные. Да, каждый раз все это возобновляя, берут на себя Хайфа, Ашкелон. Продолжение будет это в Нетании или еще в других городах, группы, которые берут на себя, возобновляя вот это вот групповой аспект, региональный аспект, то, что нас сплотит и поведет к задачам следующего года.
0: Да, одно из самых значительных событий, то, что произошло в сегодняшнем мире, это то, что после многих лет нам удалось создать единые учебные рамки. У нас есть много разных учебных рамок на разных языках, естественным образом, но сегодня более-менее практически каждый ученик в мире учится по одному маршруту. Это взяло у нас много времени, и мы очень рады, что это развивается, и каждый ученик, неважно, где бы он ни находился, на каком языке он учится, в каких рамках он учится, каков его менталитет, культуры и так далее, он более-менее проходит тот же процесс. Разные есть соответствия, но в основном это благодаря нашим руководителям языков, которые ведут сообщества на разных языках в мире, и нам удалось создать мировое сообщество учеников, потому что реальность такова, что не все наши ученики могут приходить на утренние уроки по разным причинам, тем более рамки в мире расширяются, и сегодня у нас 70-80% учеников в мире — это ученицы, женщины. Это отличается от того, что было в прошлые годы, группа была маленькая. Поэтому сегодня наше сообщество учеников старается дать ответ всем, кто хочет учиться каждый день. Есть утренний урок, есть дневной урок, есть вечерний урок, каждый вечер. И цель, чтобы магазин, лавка была открыта всегда, все время, для каждого человека, именно из-за разных часовых поясов. Это реальность, в которой мы находимся в мире. Мы очень рады, что постепенно это развивается, и каждый может учиться в любое время, на любом языке. И мы рады, что постепенно укрепляется наша система мирового перевода, и языки, где раньше не было учебных материалов и переводов, сегодня присоединяются, мы можем сказать, что на большинстве языков говорится о десятках языков, не 3-4. Там практически находятся все первоисточники, Балясулам, Рабаш, и, конечно же, этот процесс, он продолжается, усиливается, и мы хотим как можно больше дать уверенности всем нашим ученикам в мире. И, кстати, региональный конгресс, к которому мы приближаемся, мы начинаем укреплять также регионы. Как сказал Орен, мы вложили много усилий, чтобы усилить десятки, но мы понимаем, что десятка не может быть отдельной клеткой какой-то. Поэтому наши регионы тоже будут ускоряться и усиливаться. Мы увидим на ближайшем конгрессе, как они набираются сил и самостоятельности.
2: Этот год мы хотим превратить наш дом в дом Бейт Каббала Леам, то есть для всех. Мы взвешиваем и думаем поменять Каббала Леам на Бейт Каббала, дом. То есть какие действия мы совершаем для того, чтобы превратить это в дом для каждого ученика и не только учеников. Так вот, мы сейчас, когда мы строим наверху комнаты, да, чтобы мы могли принимать наших товарищей, которые приезжают из-за границы, и построение еще десятка мест, где могут встречаться десятки, и, скажем, склады и кухню, мы приводим в соответствие наш дом для каждого, кому нужна вот это вот тут теплое окружение, которое развивает его в духовном направлении. А слово «каббала», каждый, кто интересуется наукой каббала, у него тоже будет тут место, и мы хотим передать ему подходящие условия, да, для каждого ученика, как Авиу сказал. Мы сегодня достигли состояния, мы транслируем где-то 5-6 часов в день. Это была мечта такая. У нас есть много учеников по всему миру. Учеников, учениц. Где-то 80% примерно это женщины. И не каждый может быть там в 2 часа ночи. Потому что есть люди, у кого это 8 часов вечера. Это разные часовые пояса. И поэтому у нас есть уроки. И в конце концов, в этом году мы достигли некоторого понимания, как проводить уроки любой аудитории. утренний урок. Это урок главным образом, где тут в записи Рав, 80% — это запись, и 20 минут вопросы-ответы. То есть это уроки для продвинутых. Тут практически нет объяснений. То есть это урок для того, чтобы там новичок смог участвовать, он должен пройти некую подготовку. А эту подготовку он может пройти или на дневных уроках, где там наши преподают товарищи, и большая часть уроков — это вопросы-ответы, это продолжение утреннего урока. Проходим тот же материал, просто с объяснением. И также в последнее время у нас есть серия вечерних, да, с воскресенья по четверга, где может участвовать любой ученик. Не все пока уроки переводятся, потому что не хватает людей. Вот. Но переводятся для мирового клина на разные языки. Там мы направлены на новых учеников до 10 лет, которые еще не прошли все статьи Бальсуляма, Рабаша с объяснениями. Это то, что касается учеников. И, конечно же, мы думаем построить также и такой центр для посещения всех учеников и показать, да, как действует наша некоммерческая организация уже 30 лет. Да, название будет «Это наша история», так будет называться. Человек, который заходит в кампус, он интересуется наукой Каббала, но пусть познакомится с нашей организацией, с нашими действиями, от того, как были изданы книги и издавались газеты, как появился телевизионный канал, всю историю, ну так, чтобы это было интересно. И мы думаем, как вот эту историю рассказать и представить. Мы также строим здесь еще и кино, где каждый мог бы прийти, скажем, прийти с друзьями, посмотреть фильмы, которые мы создавали. В этом году мы закончили фильм о Бальсуляме, потом будем делать фильм о Рабаше, о Раве. Ну, в принципе, это один и тот же фильм. Теперь мы выпускаем сериал. То, что касается жизни каббалистов, это где-то будет 7-8 серий. К чему мы это делаем? Потому что нет другой такой организации, которая бы мог рассказать о жизни каббалистов. И мы видим, что для учеников это очень важно, передать такую информацию. А то, что касается вообще народа, то есть это дом, народ, каббала для всех. Есть те, кто находится здесь, есть те, кто интересуется наукой каббала. А народ, имеется в виду весь мир. Для них мы строим проект, который называется «Терминал мыслей». То есть это путешествие внутрь души человека, интерактивное такое путешествие, где человек узнает, познакомится со своей природой, что правит им, какой механизм управляет им, обрабатывает ему реальность и определяет ему свободу выбора. И в конечном счете цель — пробудить в человеке вопросы. Первый раз мы не хотим давать ответы, мы хотим пробудить вопросы. Ну и понятно, что если у него будет понятно, где есть ответы. То есть если у него нет вопроса, то неважно тогда, он и ответ ты не услышит. Поэтому я называю это новый стартап. Это подача материала в новом виде, чего мы не пробовали. И будем надеяться, что вокруг этого сможем построить еще десятки тысяч наших, тех, кто будут нас поддерживать. Кого? Адептов. И потом они станут учениками. Потом мы хотим открыть здесь кафе. До 120 мест, это достаточно большое. В данный момент мы думаем о его концепции, как можно с помощью вот этой формы, которая знакома всем в мире, как привести людей, которые могли бы быть тут. Я не говорю ученики, но привести сюда людей, которые почувствуют дух. Как люди приходят на конгресс, тоже не понимая, что мы делаем, но чувствуют, тут что-то есть. Поэтому это тоже такая возможность. И, конечно же, все эти вещи более подробно мы расскажем. Не только расскажем, но еще и вместе будем обсуждать. У нас больше вопросов, чем ответов. Поэтому тут нужны мысли всех. Где-то 1 октября у нас будет здесь целый день для всего израильского кли. Надеемся, приедут сотни человек. И мы расскажем подробнее о всех этих наших мероприятиях, превратим это все действительно в дом Каббала для всех. И в продолжении мы также это будем делать и для всего мирового кли, где-то в региональный конгресс, где-то в другое время. То, что будет соответствовать там разным регионам. По большому счету, наш видение или как бы задача, можно так это сказать, две вещи. Первое. Это после 30 лет активных действий непонятно, как построить между нами десятки тысяч адептов. Как пишет Бааль Сулам в последнем поколении, будут люди, которые учиться не будут, то есть у них нет точки в сердце, как бы и не надо. Но поймут, что мы делаем, и будут нас поддерживать просто. Это пока еще непонятно, как, но мы должны подумать и начать это делать. И второе, это в принципе то, как есть тут много-много ветеранов. То есть люди жили 30... Продолжительность жизни была 30-40 лет. Видите, сколько Ари преподавал. Да, сколько он жил-то. А мы тут учимся, большую часть учится уже 20-30 лет. И наша задача, как у каждого ученика, будет своя группа, которой он будет заботиться. Мы видели, что на протяжении вот короны, да, мы гуляли с Равом после урока, я все время спрашивал, я завидую тебе, у вас есть ученики, вам есть ради чего вставать по утрам? Это то, что он сказал, да, меня это продвигает. Это не секрет, мы это видим. Но как сделать, чтобы и у Цвики были такие ученики, чтобы приходили каждое утро, а он бы позаботился о них? Они бы позвонили ему и сказали бы, ну, Цвика, а ты-то где? Цвика, мы рады тебя видеть. Ты с нами, но мы же не всегда тебя видим. Вот это тоже огромная задача. И как такое сделать? Понятно, что я не думаю, что это должен быть там один человек. Ну, не знаю. Я не думаю, что у одного человека есть силы удержать такую группу. Но если мы организуемся в такие команды, у каждой команды будет такая группа, о которой они будут заботиться, заботиться, передавать им тот багаж, который мы получили от Рава. Я говорю со многими ветеранами нашими. Они просто готовы уже лопнуть от того науки, которую они получили, и некому передать. И пусть у каждого есть десятка, но ученики — это совсем другое. Короче, я просто поделиться вот теми мыслями, которые мы обсуждаем. Руководство непонятно пока, как это сделать. Но хорошо, что это есть, что это мы как бы вынесли наружу, есть о чем думать. Вот это наши задачи. Ну и что, всех с Новым годом!
0: Да, круги наши и связи в десятки, связи с учениками, с разными сообществами, мировое кли, распространение. И важно было поделиться всеми этими вещами, не то чтобы похвалиться тем, что мы делаем, а то, как Бней Барух формирует нас, и постепенно, как мы становимся тем святым народом, тем избранным народом, которому мы должны служить ради всех. Давайте смотреть вперед, давайте все это возьмем из благодарности к Творцу и сделаем этот скачок вперед. И давайте вместе проведем семинар между нами и поговорим о том, что главное мы хотели бы обновить или ввести в нашу группу ближайшую. Год. Во всех отношениях. Что главное мы хотели бы обновить или углубить в нашей группе в ближайшем году. 6 минут семинар, пожалуйста.
3: Они хуже, эти вот все. הדבר שהכי צריך להעמיק אותו זה לדעתי הסינכרון בין כל המחלקות
2: יש שיטה что надо синхронизировать все отделы во всей нашей организации, чтобы они работали прислушиваясь друг к другу, заботясь друг о друге, да, о людях, которые приходят сюда. Есть много уровней людей, которые работают с людьми на разных уровнях. Я думаю, что это очень и очень важно, чтобы мы услышали, да, вот как бы все вот эти вот уровни, начиная с преподавателей, воспитателей, лекторов, учеников, все вот это, чтобы это все работало гораздо больше совместно.
0: Да, если имеется в виду так, с точки зрения логистики и технически, я бы сказал, это

0: образование, воспитание, чтобы мы укрепили вот эти основы, чтобы вкладывали больше в молодое поколение, в группе, чтобы была четкая программа, которая сопровождала бы человека с раннего возраста до армии и присоединяться, чтобы это все было четкие вот эти учебные рамки наши.
1: Я не знаю, насколько это новое. Может быть, это новое старое. Это ощущение группы, то есть объединение между товарищами, чтобы это стало более глубоким, обширным. Не только десятки, но и группы, центры. Как было когда-то, когда были большие, сильные группы. Было много встреч вместе, ну и чтобы к этому тоже вернуться.
2: Кен, они маским им Гоша, они хашевши гам кидай.
0: Я согласен с Гошей. Я думаю, что мы должны проводить больше встреч во всем мировом кли, израильское кли. И все товарищи, которые могут приходить сюда как можно больше. Я помню, рассказал,
2: что
0: освободить людей от физической работы, чтобы было больше времени учиться с правильным намерением.
2: Ну хорошо,
0: что мы это начали. Начали обновлять наше здание в этом направлении. И дай Бог, чтобы у нас был успех в этом. Я думаю, что все это сможет реализоваться как следует.
1: Видеть вот эту вот связь, которая была, да, когда клей, которая была, чтобы появилась новая связь, которая произрастает через вот центры, да, через десятки центров. Да, это то, что мы сложили в десятках, где це понятие такой центр десятки, где Рав показывает нам направление на Творца, и через это связь Мней Баруха произрастет заново, связь, которая как бы изнутри так произрастет. Я думаю, что это будет настоящая как бы суть духовного, духовной группы. И еще вот небольшой момент, что системы работали бы как единая система, где есть много-много разных видов, аспектов.
0: Да, может, не обновить, но укрепить сообщество молодых. Это то, что вот возникло в этом году, это то, что усиливается, развивается в эти дни. Целое такое сообщество молодых в разных таких возрастах, вот этот молодежный дух. Поэтому, да, может быть, не возобновить, но укрепить, усилить, дать еще ресурсы и проталкивать вперед, чтобы вот этот новый дух воцарил в группе. И чтобы это продолжалось.
1: Что еще можно добавить? Есть много бед и проблем во внешнем мире. Много наших товарищей находятся в таких местах, где там не очень-то легко жить. И надо молиться за товарищей, чтобы все товарищи продвигались. То, что называется по-хорошему, а не
2: Кен, Майб, Шарлусив, от Лезели. Кен, они кашевши, анахну бы мецерхим литхазека тахим.
0: Я думаю, что мы должны усиливать объединение между нами, между десятками и группами, как можно сильнее, чтобы мы начали ощущать друг друга еще глубже, и чтобы у нас была эта возможность реализовать желание Творца, то, что Он хочет от нас, чтобы в этом мире царило только свойство отдачи, а не получения. Чтобы удостоились этого.
1: Я думаю, что обновление, может быть, новизна, конечно же, углубить то, что мы все удостоимся, то, что называется настоящие молитвы многих, за многих, где Творец не устоит перед этим, и скажет: «Ну что ж, победили меня мои сыновья».
0: Если кроме техники и логистики, говорим мы о духовном, как вот Рав сказал сегодня на уроке, что нам не достает это понять, почему, для чего мы все это делаем, для чего мы делаем то, что делаем, и какое намерение стоит за нашими действиями, какое желание. И чего мы хотим достичь?
1: Хаварим, мы сейчас хотим перейти к общему обсуждению, проникнуться друг другом, услышать друг от друга здесь, в зале и во всем мире, и хотим услышать и женщин, и мужчин, всех-всех, что одно то, что как бы каждая десятка вот как бы проявила, что вот необходимо вот сделать в ближайший год, чего еще не было, не сделано. Может быть, что-то сделали, но пока еще это очень чуть-чуть, это надо усилить, то, на что обратить внимание, и как бы расставить порядок предпочтений. Давайте начнем слушать. Давайте так, поднимаем руки здесь. Знаки вопросов рвут. Да, там мир аж весь подскочил.
0: Прежде всего, всем доброго года, с праздником, чтобы был год тихий и мирный. Я думаю, по крайней мере, согласно тому, что я чувствую, и в моей десятке, в нашей десятке, может быть, это не обязательно общее мнение всех, что нам недостает интеракции между нами, и не хватает нам причины для молитвы и просьбы. А естественным образом, то есть не все занимаются распространением, есть часть, которые занимаются, есть часть, которая не занимается. Я предложил создать платформу взаимодействий внутри десятки, чтобы каждый товарищ мог поделиться тем, что он делает в распространении. Не какой-то там доклад я преподаю в кампусе, а просто хотя бы узнать, что делает каждый товарищ. И я, по крайней мере, я не знаю, что делают все. Хотя бы тот, кто обучает, преподает в кампусе, должен рассказывать в десятке, что происходит, что вы думаете. Я думаю, что в 21 веке, в 26 году человек из системы, ему не достает силы десятки. И если у него есть поддержка десятки, и товарищи будут поддерживать, у него будут силы как говорить. И у нас будет причина обратиться к Творцу, чтобы достичь успеха, чтобы Он помог нам. Или, по крайней мере, если не будет успеха, то нам будет о чем молиться в распространении. Один товарищ сказал, что он немного это делал, и когда он это сделал, он сказал, что у него появились силы, и

0: להעלות סימני שאלה ולשתף.
1: Товарищи из мирового клипа, выставляйте вопросительные знаки, делитесь тоже с нами, будем очень рады. Илон, у нас в десятке мы говорили о том, что мы хотим раскрыть Творца в этом мире. И я хочу поблагодарить наше руководство. Что действительно ломают голову и прилагают усилия и беспокоятся. Я вижу это лично, наблюдаю на половине своей десятки, что они все время находятся в таком постоянном беспокойстве и все время пытаются охватить весь мир и всю Петах-Тикву, как реализовать и как преподнести вот это желание, которое есть у нас, раскрыть Творца в этом мире. Я уверен, что есть огромная благодарность у всех, и лично у меня огромная благодарность всему руководству. Да, есть критика, да, есть сомнения, но тенденция четкая, и поэтому огромное спасибо вам, Лахаим.
0: Левон, вакша.
2: Туда, Маши Царих, Ля Амик, Вали Архив.
3: Да, то, что надо углубить и расширить, это круг воспитателей, преподавателей. Когда наши товарищи начали проводить уроки ТЭС, проводят уроки с помощью Рава, и мы видим урок в записи, потом они отвечают на вопросы. Для новичка очень трудно войти в урок, видеть урок в записи, да, потом получать какие-то понятие. Ему надо, чтобы ему кто-то объяснял, отвечал на его вопросы. Поэтому очень важно расширить этот круг преподавателей, и мы тогда сможем больше и больше принимать новичков и также отвечать на их желания в прямом эфире. Woman Italia.
4: Buongiorno amici, noi sentiamo fortemente il desiderio di investire sul progetto delle comunità, sentiamo forte il bisogno del rafforzare il nostro ambiente sempre più in modo fisico e sicuramente anche la divulgazione, espandere il più possibile il messaggio e questo.
1: Мы хотим вложить в развитие сообщества и ощущение объединения между нами.
0: Unity 2.
5: Здравствуйте, дорогие великие товарищи. Благодарим Творца за то, что вы взяли Урава вот эта ответственность и несете ее очень высоко. Это во-первых. А во-вторых, о том, что мы говорили, это то, что мы хотим больше играть в исправленные состояния вся группа. И так наслаждать Творца, приближаться к Нему, сливаться с Ним. А как мы можем сливаться с Творцом? У нас есть прекрасная история, что я первый, я последний. То есть отдать первенство Творцу и прилепиться к Нему, соглашаться с Ним. И вот так слиться с Творцом и в нашем объединении, в слиянии отплодить Его. Еще раз большая благодарность тем великим товарищам и благодарность Творцу за них.
0: Туда раба, Нати.
6: Мы говорили о том, что... צריך
3: Да, в этом году надо усилить связь, да, во всей системе. Есть много аспектов распространения, учебы, разные виды людей, которые работают.

0: людьми на разных уровнях, да, преподаватели, лекторы, воспитатели, чтобы все работало как единая команда, чтобы да, работать как единая система, имея разные стороны. Где все это не только в распространении, что вся система была синхронизирована и работала как единое целое. Не то, чтобы это было как бы разные какие-то моменты, которые как пересекаются с трудом.
1: Всем доброго года. У нас была идея. На самом деле это уже существует несколько месяцев. Как Соня сказала, мне кажется, милая Соня, по поводу женских десяток Петах-Тиквы, вы как их укрепить, мы хотели бы немножко расширить эту просьбу по поводу объединения. Мне сейчас не хватает слов, чтобы это выразить, но вот это сообщество женских десяток, чтобы мы все женские десятки могли объединяться и работать. Говорится, что женщина держит дом, чтобы мы могли участвовать во всей системе Бней Барух, женской части, мужской, включая там от покупок занавесок и мытья полов, и вплоть до того, чтобы расширять клеи, все десятки женские, чтобы могли участвовать. Спасибо.
2: בהמשך אולי, המילה קהילה, אני חושבת, היא מילת מפתח גם
0: как бы сообщество — это ключевое слово, видимо. Мы говорили о сообществе тех, кто распространяет, и как бы не остается теперь только в рамках десятки, где можно делиться, где можно обогащаться друг от друга. И матери, сообщество матерей, тоже это может быть. И Рав сказал на уроке, где, что согласно тем правилам, которые дают наши преподаватели, да, можно получить любой совет человека. Человека, да, и то, что мы строим в Петах-Тикве, и региональный конгресс, чтобы все это происходило на основе слов каббалистов. И, кстати, слава Богу, у нас появился снова тренажерный зал. Мы очень рекомендуем всем.
3: Шана Тува. Мы в нашей десятке говорили о том, что хотели бы, чтобы углубить наши выяснения нашей внутренней духовной работе, также выяснения рамок десятки, рамок группы, которые мы хотели бы на себя взять, более их прояснить, выяснить. А также мы услышали от группы Бней Барух, что есть тенденции определенные, и в частности, как Михаил сказал, что центральная группа Бней Барух хочет, чтобы больше было вокруг Бней Барух людей, которые, может быть, не будут заниматься каббалой, но они, по крайней мере, будут поддерживать. И вот у нас такая мысль также была, что хотелось бы, чтобы в наших регионах, в наших странах также прирастали группы людьми, которые, может быть, не будут заниматься, но будут иногда слушать и будут поддерживать нас, соответственно, будут поддерживать Бней Барух. То да.
4: טוב, אנחנו צריכים לסיים, ואנחנו נמשיך יחד בכל החג.
1: Мы должны заканчивать, мы будем продолжать в процессе праздника на наших встречах. Давайте расскажем, что нас ожидает дальше. Итак, сегодня суббота, 12 сентября, сейчас будет перерыв в 9 утра. Мы соберемся на трапезу. Дальше 15.45 подготовка к уроку, 4 и урок, в 17.30 перерыв, 18 трапеза. Мы продолжаем завтра праздник, 5.30 подготовка к уроку. 8 будет перерыв и молитва, не транслируется, в 9 трапеза и 3.45 подготовка, 4 урок и в 6 трапеза и песня.

0: שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 24.9.2003.
1: Здравствуйте, мы на первом части урока изучаем урок от 24.9.3 года. Мы изучаем статью Шамати. Понять, что выясняется в Шульхан Арух. Это 122-я статья. Почитаем сначала статью в десятках. 8 минут в распоряжении.
2: Это Шульхан Арух.
3: ותתבנו בחיים שגם הלב יסכים יהיו בי וליבו שלי האדם יראה לעיניים והשם יראה לבא
0: להבין מה שמבואר בשולחן ארוך
4: פניית שאתה וישניית בשולחן ארוך
0: שהדין
4: Следует понять, что выясняется Шульхан Арух, ведь закон гласит, что человек должен многократно изучать молитвы грозных дней, чтобы когда придет время молитвы, он уже был бы опытным и привычным к молитве. Дело в том, что молитва должна быть в сердце, что означает работу в сердце, то есть чтобы сердце согласилось с тем, что человек говорит устами. А если нет, это называется обманом, то есть уста его и сердце не согласны между собой. Поэтому во время месяца Элуль человек должен приучить себя к огромной работе. А главное, чтобы он смог сказать «запиши нас для жизни». То есть, когда он говорит «запиши нас для жизни», чтобы и сердце тоже было согласно, чтобы не лицемерить, чтобы уста его и сердце его были в согласии. Ибо человек видит глазами, а Творец видит через сердце. И согласно этому, когда человек кричит «запиши нас для жизни», где «жизнь» означает «прилепиться к источнику жизни», что происходит именно благодаря тому, что человек хочет работать целиком на отдачу, а все его мысли о самонаслаждении будут полностью отменены.
1: И тогда, когда он чувствует, что он говорит, сердце его может испугаться того, что чего доброго его молитва может быть принята. То есть, что у него не будет ни одного желания для себя. А по поводу самонаслаждения, ему рисуется состояние, как будто он оставляет все наслаждения этого мира вместе со всеми людьми и товарищами, и домочадцами, и всеми его обретениями и собственностью, и удаляется в пустыню, в которой нет ничего, кроме диких зверей. И никто не будет знать о нем и о его существовании. И кажется ему, как будто он в одно мгновение теряет весь свой мир, и он чувствует, что теряет мир, полный радости жизни, и принимает на себя уход из этого мира, и чувствует, что он сейчас кончает собой, когда он чувствует эту картину. Иногда бывает, что ситрахра помогает ему нарисовать его ситуацию черными красками. Тогда тело отвергает эту молитву. Получается, что его молитва не может быть принятой из-за того, что он сам не хочет, чтобы его молитва была принята. Поэтому должна быть подготовка к молитве, чтобы он приучил себя к молитве, как если бы уста его и сердце были в согласии. И это может наступить, когда сердце согласится, благодаря привычке, когда поймет, что состояние получения называется разделением, а главное есть слияние с источником жизни, которое есть отдача. И всегда следует прилагать усилия в работе Малхут, называемой свойством записи. Это свойство чернил и черноты. То есть, чтобы не желал, чтобы его работа была именно в свойстве ливни и шими, что только во время белизны он будет слушать Тору и заповеди. И он будет слушать их без условий, как в белом, так и в черном. Всегда это будет равноценным для него. То есть, что бы то ни было, он должен слушаться приказов Торы и заповедей.
4: Чтобы были уста и сердце в согласии, это здесь главное, что мы приходим к обращению, когда уста и сердце согласны, что Творец видит сердце, он говорит, что человек видит глазами, а Творец видит через очи. Через все сердца.
5: Майв Шарлусиф, а Мамар Бемет, Моот Амок.
1: Что сказать, статья очень глубокая. Дает нам возможность понять, что написано на самом деле в Шульхан Арух со всеми его законами. И что дает в сердце человека, и как их выполнять, эти законы, не для себя, а только в направлении отдачи.
5: Нам
4: говорят также, что человек должен приучить себя к молитве, то есть чтобы уста и сердце были в согласии. Только привычка. Привычка значит, что раз за разом мы стараемся, прилагаем усилия, делаем совместную работу со всей десяткой вместе. Мы каждое утро пишем молитву, потом в течение дня вспоминаем, зачитываем друг другу. И стараемся, чтобы это вошло в сердце, чтобы не было в устах, не было снаружи. Это и есть работа приучить себя, чтобы не только во время белизны, он говорит, что не только когда хорошо и радостно есть подъем, а в любом состоянии, чтобы были у него в согласии и равны и черного.
1: Переходим к уроку.
4: Шульхан Арух бикешер ле тфила биямим анорим. Шульхан Арух по поводу молитвы в грозные дни. Почему это называется грозные дни? Человек действительно должен произвести тут самоотчет, о чем он молится. Мы учим, что всякое духовное действие начинается с подъема мана. Потому что, в общем, действие Творца в творении привести творение в состояние, которое позволит творению свободный выбор. Выбор в чем? В каком желании быть?
6: А
4: высший свет находится в абсолютном покое, и человек должен выбрать правильное желание. То есть всякий раз, когда он выбирает более и более правильное желание, значит, более и более, то есть понимает внутри предыдущего желания, которое развивается, если он правильно выбрал его, то оно развивается с большей точностью, тогда он снова производит самоотчет и снова выбирает правильное желание. И так он приходит к его желанию насладить свое творение целиком. В общем, молитва человека — это проверка, его желание, которое он, теперешнее, которое он всякий раз чувствует, является ли оно желанием, согласно тому, как он может проверить его, взвесить, понять, находится ли оно в соответствии с желанием Творца насладить свои создания. Что называется, что он проверяет его? Как он проверяет? Мы учим, что это происходит в группе. Проверка не может быть иначе, потому что у нас нет возможности видеть желание Творца. Как Творец действует на творение, если мы хотим уподобиться Ему, мы должны тоже давать творением с нашей стороны, этот закон выясняется согласно утверждению возлюби ближнего к самого себя. Если мы сделаем, будем исполнять так, реализовывать это желание, это называется, что мы в нашем желании равны желанию Творца насладить свои создания, а другого желания у него нет. И только в таком виде его желание выражается, реализуется, и также только в виде любви ближнего как самого себя наше желание выражается согласно желанию Творца, в той степени, в которой мы не сравниваемся с желанием Творца. Сразу же этот общий закон насладить свои создания, замысел творения, действует на нас в таком виде, что хочет произвести нам исправление нашего желания. То есть сразу на нас действуют силы через разные средства из нашего окружения, чтобы исправить нас и вернуть нас к исполнению этого закона возлюби ближнего как самого себя или насладить свои создания. И так всю нашу жизнь, мы хотим того или нет, мы находимся только или в большем, или в меньшем исполнении этого закона. Когда человек начинает понимать это и начинает проверять себя в соответствии с общим желанием Творца и решает, что это, в конце концов, должно быть в его сердце, чтобы уста и сердце его были в согласии. Тогда называется, что он приходит в состояние, которое называется Рош ха-Шана, глава года. А грозные дни действительно грозные, потому что он начинает судить себя справедливым истинным судом. То есть он видит, что ему некуда убежать, а он должен лишь исполнять единственное условие, которое находится просто над ним, и ужасным и грозным кажется ему. То есть невозможно исполнить его, пока он не понимает, что это ужасно и грозное в том, что если он не будет исполнять это, он не будет в какой-то близости к Творцу. И тогда это решение, что он проверяет себя и готовит себя к нему в течение всего, что называется у нас месяц Элуль, слихот, просьба о прощении, проверки. В конечном счете это решение выясняется у него, готовится в нем до такой степени, что он просит у Творца от всего сердца, чтобы это свойство возлюбить ближнего как самого себя, то есть насладить свои создания, было бы в его сердце так же, как существует у Творца. И молитва эта, это единственная молитва, которая принимается у Творца. Как мы учим, что это ман, который принимается в зон Ацилута, в разбитых душах, которые просят исправления, только на это исправление, ни на что другое. Если человек приходит к этому, это называется, что он пришел к Рош ха-Шана, главе года. Есть тут вопрос, еще что-то? Есть что-то, что спросить по статье? Да.
6: Почему ему кажется, что он работает в своем мире и выходит в пустыню?
4: Это как раз человек, который начинает действительно понимать, что он должен просить силы отдачи, свойства отдачи. Свойство отдачи, когда он проверяет себя, где он находится, то ему кажется, что в этом он совершенно теряет всю свою жизнь. Он не будет больше думать о себе и о товарищах, как думал о товарищах, и о семье, как он заботился о семье, и о частной собственности. Какой-то, если действительно приближается к свойству отдачи, то понимает, что ему не остается в его разуме и сердце никакого места для себя. А все заботы начинают быть вне его. И тогда ему кажется, что он совершенно исчезает сам, теряет себя, свою независимость, свое «я». И ощущение моего «я», которое есть у нас, точка моего «я» — это самая сильная точка. Точка существования, точка сущего, как сущее из ничего. И тогда у человека есть такое чувство, что он как бы возвращается к ничто, где он. И пока он не находит свое сущее не в себе, а в том, что его ничто будет соединено с Творцом, с сущим. То есть он готов перейти эту пропасть, сущее из ничего, когда он был создан вне Творца, с другой стороны Творца, а вернуть себя внутрь Творца, внутрь этого свойства отдачи, и существовать в нем, и найти в нем свое сущее. Это проблема, как Вольцман тоже пишет, которая является также и психологической проблемой, то есть на человеческом уровне. И также более глубоко. Но ощущение, действительно, ощущение, что человек, если он не думает о себе, если он не заботится о себе, то из-за того, что он еще не обладает отдающим килим, в каких килим он чувствует себя, он как будто исчезает из мира. То есть мир его тоже исчезает, весь его мир. Это как он представляет себе свое существование в получающих кирим?
3: Но,
4: по сути дела, то, как я представляю себе картину, как я представляю себе мир, это картина, как я представляю, в каком виде я могу наслаждаться. От всего, что находится вне меня, я чувствую воздух. Что такое воздух? Я чувствую, в каком виде я могу наслаждаться им. Или страшно подумать, когда я страдаю от него. Но нет во мне ничего, что если я чувствую реальность, я чувствовал бы его, измерял его иначе. Наслаждался или не наслаждался. Только так я измеряю все. А наслаждаюсь, не наслаждаюсь в разных, на разных уровнях, в разных проявлениях. Это то, что рисует мне картину мира. Я... не фотографирую мир как фотоаппарат, который фотографирует согласно какому-то свету и тьме. Какие-то другие параметры. Мои параметры — это только наслаждаться больше или меньше. Только согласно этому это рисуется у меня. А здесь, если я прекращаю уже проверять и относить к себе, больше наслаждаться или меньше наслаждаться, то какая картина у меня может быть? Получается, что человек как бы чувствует, что сам мир исчезает. Он становится, как мы также чувствуем в чем-то, что он становится... лишённым какого-то вкуса. И потом он вообще теряет в нём всякую чувствительность, как будто его нет. Так мы тоже чувствуем что-то. Пока действительно не приходим к состоянию, что то, что называется воображаемый мир, что он только воображаемый в наших получающих келим, в измерении относительно наслаждений и... да, наше настроение. Получается, что эта картина исчезает. Поэтому это называется воображаемый мир. Мы начинаем взвешивать все согласно уже мере отдачи. Согласно мере отдачи мы называем это миром истины вместо воображаемого мира. Почему? Потому что в этой мере, в этом измерении, если мы начинаем видеть детали, скажем, реальности, мы начинаем видеть его, пришли видеть совершенно другую картину, истинную картину, потому что она не исчезает и не изменяется, а изменяется только с большими деталями в соответствии с развитием нашего свойства отдачи. А в конечном итоге мы приходим к тому, что мы видим то, что называется высшую силу. Но это можно увидеть только не в наших получающих келим, насколько мне плохо или хорошо, как мы естественным образом взвешиваем всю реальность, и поэтому она называется воображаемой реальностью. А если мы начинаем взвешивать в желании отдавать, то есть это фотобумага чувствительная, на которую мы фотографируем, уже чувствительная не к получению наслаждения, а к отдаче и дарованию. Разница в том, что тогда это бумага начинает состоять из сердец, если так можно сказать, из желаний всех душ, кроме моей. И через них тогда мы начинаем видеть реальность. Это совершенно другая фотография. Эта фотография называется «Творец». То, что рисуется из всех остальных душ, таким образом, это называется «Творец». По сравнению с тем, что рисуется внутри личного желания, это называется «Воображаемый мир».
7: Да. Относительно ман, есть ли, может быть, что-то такого хранилища ман, до которого нужно добраться и потом поднимать его целиком? Как это делается?
4: Как прийти к истинному ману, ты спрашиваешь. Если у нас есть решимот, и эти решимот, то есть желание, или я бы сказал, это не желание, решимот — это части экрана, которые принадлежали моей душе, когда она была неотделимой интегральной частью, то есть соединенной с остальными частями в душе Адама Ришона. Даже нельзя сказать соединенной частью, потому что это не было такого понятия, часть, которая соединена, все было одно единство. И экран этот, который был, клей, который был между этими частями, который разбился по этапам. И этапы разбиения экрана — не желание. Желание остается желанием. Экран, который разбился, он разбился постепенно. И все эти уровни, как этот экран разбивался, находятся сейчас во мне. И от последнего этапа, от последнего решимо разбитого экрана, самого маленького, начинает пробуждаться. То есть то, что я чувствую,
8: решимо,
4: разбитое решимо, допустим, я чувствую в разбитом виде то желание отдавать, то отношение, которое было у меня к другим и других к Творцу, которое всякий раз должен исправлять. Что значит исправлять? Я должен прийти к состоянию, когда мое намерение противоположно, и должно быть ради отдачи. Я не должен искать, какое желание и какое намерение будут у меня. Я должен искать правильное направление, правильную форму. То есть в чем форма, которая есть у меня во мне сейчас, противоположно истине. Это называется работа по выяснению, и из этого приходит к молитве, к просьбе. То есть тот момент, когда я вижу, как я могу правильно пользоваться, в каком направлении я могу правильно пользоваться моим желанием, в это мгновение мое желание называется ман, молитва, просьба. И в этом мгновении, когда я действительно нахожу правильное направление, правильную форму, в то же мгновение это воспринимается высшим, потому что мой высший и решимо во мне сейчас, которое пробудилось, соответствуют друг другу. Мне только нужно между ними сделать точку встречи, столкновения, связь. Это называется поднять ман, включить ман высшего. Это происходит благодаря... Это происходит благодаря постижению, пониманию, ощущению моему, что это обязано быть исправлено в правильном виде. Если я понял, какова правильная форма, которая должна быть, это называется, что я возношу ман к Высшему. И всякий раз, когда я реализую свою молитву, раскрывается мне более высокое разбитое от уровня этих решимот, когда экран разбился из-за них. И так я как бы обратно поднимаюсь к этой точке, которая была до разбиения. И как он пишет, что душа должна вернуться в то состояние, когда она была слита как точка с корнем. И благодаря моей работе, когда я ищу точно эту форму, как это должно быть, я исправляю разбиение экрана, то есть направление вместо к себе, к Творцу. Это, по сути дела, разбитый экран над каждым желанием, которое раскрывается. И этим я возвращаюсь к тому состоянию, как я был тогда, но я строю его, я осознаю его, я желаю его. То есть это просто возникает в моем сознании, это становится моим обретением.
7: Как можно достичь того количества, той меры ошибок, которую просто нужно пройти?
4: Бар-Салам говорит, что в общем мы приходим к этому в течение 125 ступеней или 620 ступеней, неважно как считать. Это, в общем, определенное количество анализов и просьб. Анализ и просьба с подъемом мана. В общем, это не бесконечное число решимот. А в общем, у нас есть, скажем, пять миров, хотя это мы считаем иначе, но неважно. Ну, допустим, пять миров, пять парцуфов, пять сферот, 125 ступеней. Как можно ускорить подъем мана на молитву, начиная с этого момента?
7: Ускорить поднятие ман человек может только с помощью группы. Что такое поднятие ман? Поднять ман означает, вместо того, чтобы реализовывать свои собственные решимот для себя, нужно проверить, нужно понять, надо исследовать и принять решение, что я пользуюсь тем решимо ради отдачи. Я хочу использовать его ради отдачи, но я не способен, и с этим я обращаюсь к Творцу.
4: Да?
7: Так, я работаю, тут я проверяю здесь направление к себе по отношению к направлению к Творцу. И по-настоящему могу проверить, является ли это направлением к Творцу только относительно группы. Творец скрыт. И только относительно окружения проверяю, хочу ли отдавать, хочу ли включиться в него по-настоящему, и хочу ли правильно использовать это решимо. Никакой другой проверки у меня нет. Поэтому если я вокруг себя формирую группу правильно, так чтобы она как можно точнее пробуждала во мне понимание отдачи, чтобы как можно быстрее подвела меня к этому, чтобы я мог бы там увидеть и почувствовать правильную картину отдачи, измерить, правильно ли мое намерение, да или нет, то, соответственно, с этим я быстрее прихожу к молитве.
4: То
7: есть окружение должно быть таким, что оно обяжет меня к тому, чтобы я бы в этом окружении почувствовал. Так что если я думаю о себе, а не думаю об окружении, то буду чувствовать себя ужасно. Это будет стыдно, это будет презренно и так далее. В группе это должно быть просто явно, гореть. Разумеется, тогда я смогу быстро продвигаться. И, конечно же, тогда мне не надо будет страдать, а быстро Я буду преодолевать страдания, связанные с необходимостью сломать себя, думать ради отдачи и решить, что ради отдачи — это правильное направление. То есть все зависит от группы. Чем больше группа будет воздействовать на меня, важностью отдачи, уподобления к Творцу. Если группа может действительно хорошо мне это передать, прорекламировать, так чтобы мне это было важно, во мне бы это горело, что только это может существовать, то мне не будет трудно находиться в этом. Мы видим, насколько человек абсолютно следует за обществом во всем, что оно принимает решение. И поэтому наш выбор — это найти подходящее окружение. То есть, чтобы я не довольствовался каким угодно окружением. Ну, как он пишет про портных, да? Что они не очень-то хорошие. Рабаш пишет в письме. Если ты хочешь быть хорошим специалистом, ты должен находиться среди самых лучших мастеров, чтобы они тебе говорили, что ты, допустим, если это портной, да, портные, ты сшил красивую одежду, а если нет, то они тебе смогут до последней мелочи сказать, что это не то, здесь неправильно, это неверно. То есть они уважают красивую, совершенную работу. Вот среди таких людей ты тоже станешь специалистом, ты тоже сможешь действовать так же. Ты тоже не сможешь терпеть все то, что неправильно. Все зависит от окружения, от группы. И поэтому, если ты хочешь быть хорошим мастером, тебе нужно окружение, которое целиком это требует. Тогда не будет трудно. То есть вся наша трудность и вся наша проблема в том, что мы не способны, и то, что мы выпадаем с пути, и то, что мы боремся, боремся каждый друг с другом и со своим желанием получать, и все это потому, что мы не строим группу. Нам не нужно чувствовать никаких усилий в нашей работе, если наша группа в соответствии с этим будет исправлена. Потому что, конечно же, я захочу исполнять по своей природе все то, что принято в окружении. И то, что каждый заботится о своем собственном духовном продвижении, это ерунда, это чушь, это глупость. Человек должен заботиться о том, чтобы в группе само понятие продвижения было бы в той мере, в которой ему нужно, чтобы там это было реализовано, тогда и он будет исполнять. Мы являемся полным результатом всех желаний, мыслей, целей, важностей, все, что находится в группе. И поэтому, если уж мы говорим об исправлении решимот, то исправление решимот происходит только в групповой работе. И тут мы видим, насколько все это правильно организовано в той теме, о которой ты заботишься. То есть ты заботишься о своем отношении к группе или к Творцу это. То есть то, что воздействует на тебя, то, что пробуждает тебя, возвращает тебя к этой же работе. И ты видишь, что все силы, все действующие силы, все, с чего начинается, и все, что должно в конце раскрыться, все находится в одном носителе. Тебе не нужно метаться между тысячами разных составляющих. Это только один фактор. Ты с него начинаешь, и там ты заканчиваешь всю работу, и там все твои усилия, и исправление келим, и наполнение келим. Так получается.
4: Если я правильно помню, как ты сказали, что у человека должны быть готовые маны, готовые маны. Как делают такое действие? Как точно это делать?
5: Не
4: знаю. Да. Три общие группы. Можно ли построить группу, которая будет обязывать продвигаться в направлении, которое я выбрал? Правильную группу в правильном направлении.
7: Мы уже видели, что не помогло нам поделиться на пятерки или на десятки. Мы уже видели, что все зависит от вклада. Не тех, кто искусственным образом тебя окружает, а от того, во что я на самом деле вкладываюсь. Или в тех, в кого я вкладываюсь. Верно, что иногда помогает человеку выбрать несколько человек, с которыми ему будет ближе разговаривать и как-то... ближе установить связь. Но ты видишь, что в общем, по мере нашего продвижения и того, что мы проходим состояние, мы не видим, что правильно было бы замкнуться в каком-то малом кругу, в какой-то маленькой форме. В общем, группа это не имеет четких групп, что вот этот находится в моей группе. Группа — это духовное понятие. То, что даже я не могу увидеть, показать самому себе, что именно оно представляет собой. А все наши, в общем, устремления, желания, понимания, разные связи с высшей силой, наши общие усилия, которые мы прилагаем, вот вся эта совокупность и дает понятие группы, окружения. И то, чего нам не достает, только одного, чтобы величие Творца и величие цели просто бы горели. Там настолько, чтобы обязывали каждого к тому, чтобы у него вообще не было бы никакой трудности думать об этом. И никаких трудностей находиться в этом постоянно. Но малые группы мы уже прошли. Есть те, кто все еще ищет в нашей группе, ты знаешь, есть такие, которые еще пытаются собрать небольшие группы. Я смотрю на это как на детскую игру, знаешь, которые собираются в маленькую компанию. Это уже не через продвижение, скажем, я сказал бы даже от отставания развития.
4: Вы сказали, что если я хочу быть хорошим мастером, я должен войти среди хороших мастеров, которые будут мне говорить, это нехорошо, это нехорошо, это нехорошо. С другой стороны, мы говорим также, что наша группа не должна критиковать, а должна давать величие цели. То есть это не работает именно так. То есть они не должны меня критиковать, говорить, это нехорошо, а давать мне величие цели. То есть как найти правильный путь, как это точно складывается?
7: То, что группа должна дать человеку, она должна дать величие цели. Для того, чтобы человек был в состоянии услышать о величии цели. Его нужно сформировать, чтобы он приходил, чтобы он сидел, чтобы он читал, чтобы он участвовал, прилагал усилия, даже тогда, когда этого не хочет. И из всех этих усилий, может быть, он будет готов к тому, чтобы услышать. Через внешние действия, через внешние усилия, может быть, он придет к более внутреннему усилию. Потому что у внутреннего желания, на внутреннее желание, ни он сам, ни мы, никто управлять им не может. Поэтому, конечно, мы должны передавать критику человеку.
8: Ну
7: и как написано, то, что человек должен искать окружение, то, что он должен менять и улучшать группу после того, как он уже находится внутри, и включаться в нее, действовать внутреннюю, чтобы быть полезным в пути, чтобы хотеть того же продолжения, быть, пожалуйста. Может быть, у него есть такие советы, которых мы еще пока не понимаем, нормально, это можно все обсудить, но он не может идти против правил группы. Если он хочет построить новую группу, на здоровье, но почему он будет выстраивать ее из нас? Откуда он знает лучше и правильнее, чем мы, что именно нужно изменить и как? Есть правила, которые передали нам наши учителя. Согласно им, мы должны принимать советы, рекомендации любого человека.
4: Что они должны включать? Конкретные вещи, очень точечные или общие вещи?
7: Я обязываю тебя сидеть за столом, чтобы тебе было удобно. Не делать ничего постороннего. Не читать, не слушать, не разговаривать, вообще ничего. А сейчас сосредоточить свое внимание на то, чем мы сейчас заняты. Это означает, что я тебе выставляю условия. Я ставлю тебя в определенные рамки. И во всем этом есть надежда, что, может быть, все, что происходит здесь, достигнет и твоего слуха, и, может быть, даже сердца.
8: Все?
7: Как учитель ты это можешь понять? А как в школе? Да в любом месте так же. И мы должны так себя организовать. И мы хотим, чтобы каждый так себя организовал в группе. Дать каждому обязанности и возможность воспринять важность цели от группы. А что еще?
4: Как, по сути дела, группа может привести меня к тому, чтобы намереваться то, что мы говорим все время, приближение к самому себе. Максимум они могут посадить меня делать что-то. Но как заставить построить намерение?
7: Ты спрашиваешь, как группа может достичь твоего сердца? Как может изменить твое сердце ради получения на ради отдачу? Так, чтобы ты захотел любить товарищей? Этого мы не можем. И ты сам этого не можешь. Это может только Высший Свет сделать такой переворот и исправить тебя, если ты захочешь исправиться. Но быть причиной, той причине, к тому, чтобы к этому прийти, то группа на это способна

0: И группа должна правильно этим воспользоваться. Или я скажу так: настоящий мужчина тот, кто пьет кока-колу или там какое-нибудь пиво, или все, что мы видим в рекламе. Таким образом, я играю с тем, что заложено в твоей природе. Так и группа должна наша быть устроена. Должна пользоваться силой индивидуального «я», заложенного в каждом из нас, и прививать ему правильные ценности. Это тот же самый подход. Баал-Сулам приводит в статье о свободе выбора. Он дает очень простые примеры из жизни. Они все даны нам для практического использования.
1: Как убедиться, что это действительно входит вовнутрь? Есть много всяких обществ, где эти лозунги написаны там на стене, на машине, на всем. Но как убедиться, что действительно это входит в желание, а не на стене?
0: Как сделать, чтобы
2: сисьма...
0: Лозунг проник бы внутрь и стал бы обязательным для каждого. Это тоже зависит от того, как группа к этому относится. Нет никакой другой возможности что-либо тут сделать. Короче, если ты хочешь прийти к Рош ха-Шана, тебе придется через все это пройти.
1: Он говорит о переходе, о переходном этапе, когда человек обнаруживает что-то, он сразу отвергает это, встает против этого. Как группа может помочь, чтобы ты не пренебрегал этим, а все-таки говорил бы об этом?
0: Как может быть, чтобы человек не раскаялся, не сбежал, а продолжал бы идти к цели? У человека самого нет никаких сил. У самого человека сил нет. Он может подействовать на себя только через группу. Вы не понимаете, что есть только один ответ? Нет, у нас из всех этих четырех параметров, о которых он говорит, основы, развитие основ, окружение и развитие окружения из этих четырех составляющих, кроме них нет ничего, чтобы могло что-то изменить нас, кроме воздействия окружения на нас. Если я что-то хочу поменять в себе, я должен оказаться в другом месте, то, которое на меня подействует. Если я хочу изменить в себе еще что-то, я должен войти еще раз в другое место, чтобы оно на меня повлияло. То есть я должен выбирать, стоит мне поговорить с тобой или нет, стоит мне спросить кого-то или нет, стоит мне слушать кого-то или смотреть что-то. Я все время должен выбирать, что на меня воздействует. Это означает, что я делаю сокращение над собой, теперь я выбираю, каким образом я развиваюсь. Другими словами, я выбираю цель, я выбираю средства, и я понимаю, что только посредством этого средства и только так я действую на самого себя. Получается, что я как бы действую на себя, будто бы Творец воздействует на меня. У меня есть то же самое... Тот же самый инструмент, как и у Творца. Я смотрю на себя со стороны, так же, как врач смотрит на больного. И я отношусь к себе таким образом, как в третьем лице, как к чему-то внешнему. И у меня есть возможность с этим что-то сделать, вот с этим «я», которое называется Михаил. И я знаю, что я состою из определенных желаний и страстей, стремлений, мыслей. И как я все это внутри себя могу сформировать так, чтобы быть ближе к истине, чтобы сейчас это называлось, как я понимаю, отдачу, а вот это называется цель творения, а это уподобление Творцу. Как я могу внутри себя изменить все эти свойства, эти ценности, чтобы они мне ближе? Так я должен проверять, с помощью каких инструментов я могу это сделать. Но, разумеется, это внешние средства. С помощью группы, с помощью внешнего воздействия на меня.

0: אין שום אפשרות אחרת.
1: Никакой другой возможности нет. Но если я знаю, каким я должен быть, если я знаю, в каком состоянии нахожусь я сейчас, то значит, я более-менее могу себе представить, могу себе сказать, что это за внешний фактор должен быть, который переведет меня из точки А в точку Б. И тогда я ищу такой фактор, такую группу, такое окружение, то, что поменяет направление, что даст мне какие-то другие ценности и так далее. Тогда более-менее я смогу себе представить, какая группа должна быть. Мне нужны такие-то люди или какие-то другие люди. Я от всей группы впечатляюсь чем-то одним или немножко другим. Я будто бы выбираю еще до того, как вошел. После того, как вошел, все, выбор закончен. То есть есть возможность произвести некоторое сокращение. Скажем, сделать такой разрыв и сказать, что вот сейчас я принимаю решение, что на меня будет воздействовать. И затем решить, и потом сформировать это самое воздействие. Таким образом, я будто бы выбираю свою будущую форму. То есть я будто творю самого себя, я формирую самого себя. И тогда моя работа буквально... То есть я пользуюсь силами творения. И тогда моя работа такая же, как у Творца. Я таким образом изучаю его. То есть у меня есть все данные. Мне нужно только поместить в сердце и разум, раз и навсегда. Вот это понимание, ну, раз и навсегда так не получится. Ну, допустим, всякий раз понимание того, что я могу подействовать на себя, не ходя из того, что я как-то изнутри буду напрягаться. Никакие внутренние попытки не помогут. Любые усилия могут быть только через группу. Почему? Потому что таким образом я приобретаю свойства отдачи. Я не просто хочу поменять себя, чтобы стать другим. Тот другой, который хочет изменить меня через группу, это наверняка и будет формой отдачи. Не просто так, что я буду представлять себе некое духовное. Это не духовное, это не будет более дающее. Он будет больше в чем-то, не знаю там в чем. Как правило, больше в получении. Что может быть кроме этого? Или отдача, или получение?
2: Кен.
3: В этой внешней проверке в группе, что позволяет ей исправлять путь в правильном направлении? Как группа может исправить сама себя? Какая у нее есть обратная связь?
4: Какая у группы есть возможность исправить себя, провести такую проверку себя? То есть ты хочешь спросить так, что находится выше группы и относительно чего она способна себя проверить? Человек проверяет себя по тому окружению, которое он считает большим, более высоким, и оно рисует ему будущее состояние. А как проверяю я? Я проверяю согласно тому, насколько я понимаю, из собственного опыта, из книг. У меня больше нет ничего. Книги имеется в виду, есть Рав, книги, мое понимание этой работы. Вот и все. Тебе не раскроется нечто вроде, я не знаю, то, что там представляешь, какие-то откровения, раскрытия. Раскрытие происходит внутри. Ты действуешь согласно тому, как понимаешь.
3: А как группа узнает, верным ли направлением? Ага. В группе есть хорошие намерения, да, желание поступать правильно, но как группа узнает, что идет в верном направлении и действует как следует?

0: Как группа знает, в верном ли направлении идет, только исходя из постижения и из книг от учителя.
1: А постижение бывает у отдельных людей, у каждого свое, для окружения в целом. Это непонятно?
0: Каждый понимает по-своему, затем все вместе принимают решение. Вот и все. А как ты думал по-другому? Скажи, каком образе ты мечтаешь, чтобы было у тебя? Чего ты ожидаешь? Чтобы Творец раскрыл себе что? Через радио или еще через что-то? На стенке у тебя вдруг появится какое-то изображение, какая-то картина? Так, недалекие люди представляют себе раскрытие Творца в каких-то образах, не дай Бог, или каких-то там картинах, изображениях. Только внутри то, что ты постигаешь, это и существует, вот и все. Нет другого. У тебя есть кли. И то, что раскрывается в этом кли, то и есть. Что можно еще ожидать, я не понимаю.
1: Нет, я понимаю, что я получаю воздействие через группу, но само общее окружение работает.
0: Общее окружение, и ты сам можешь действовать, ты не знаешь как, и группа действует, тоже не зная как. Но именно в том, что ты знаешь, как действовать, и ищешь, состоит твой свободный выбор. Ты ищешь какой-то стандарт, чтобы тебе постоянно спускали свыше, этого не будет. Потому что таким образом ты из человека превращаешься в животное, без свободы выбора, сразу становишься животным. Это ты ищешь? Пожалуйста.
1: Вы сказали, что нашему окружению не хватает величия Творца, что оно должно гореть в наших сердцах. Что именно нам недостает? Вот я не понял.
0: Что значит, что группе не хватает величия Творца? Это очень просто. Величием Творца называется... Величие Творца — это сила, которую я получаю благодаря тому, что ценю Высшего. Что значит «ценю Его»? Что я думаю... Чтобы стать подобным ему, таким, как он, оказаться на его месте, это стоит всего. Все, что у меня есть, все мое состояние, то есть все наслаждения, которые я могу получить сейчас, все усилия, которые я способен вложить сейчас, все, что у меня есть, я готов отдать, лишь бы быть на месте Высшего. Мы видим это и в нашем мире. Человек смотрит, я хочу это, и мне ничего не важно, скажи, сколько, я готов. Это называется, что он ценит это. И это ты должен получать от группы. Вот и все. Построй какую-то группу, может быть, искусственно. Пусть воздействует на тебя, тебе больше ничего не нужно. Группа, которая состоит из таких же, как и ты, у которых нет, они ничего не понимают в духовном, не знают, что такое ради отдачи, и вообще испытывают к этому отвращение. Начните говорить об этом. И каким-то образом какие-то маленькие усилия прилагать и рекламировать отдачу друг другу. И каждый пусть захочет, даже искусственно, играючи, да? В игре постараться начать как-то включаться в это. Мы буквально играем в это. Вся группа работает относительно меня, и вообще они не понимают, что такое отдача, но мы строим искусственным образом окружение таким образом, чтобы оно повлияло на нас. И не важно, что сама группа искусственная, и ее воздействие на меня и на тебя.

0: и на каждого будет настоящим.
1: Им зло яках.
0: Если бы не было так, то как бы я, неисправленный, мог бы создать исправленное окружение, чтобы оно влияло на меня? Но я неисправленный. То есть я нахожусь во лжи, я обманщик. Как я создаю такую же группу лжецов, обманщиков, которые все время говорят о любви и отдаче, все обманщики. Но эти обманщики воздействуют на меня таким образом, промывают мне мозги, что я принимаю это как правильное, важное и истинное. Так человек может буквально вытащить себя за волосы. Это единственное, что у нас есть. А как делает ребенок это? Как он себе придумывает, воображает, подражает взрослым, хочет быть таким, как они? Тоже делает это так же. То есть расти, вырасти мы можем только, когда мы как будто бы, да, из себя выстраиваем будущую форму, более продвинутую. Как будто. Поэтому нам нечего возмущаться и говорить, что у нас нет возможности. У тебя есть все. Дали тебе знания, информацию, и несколько человек начинают действовать. Верно, да, это детский сад, но большего и не нужно. Не нужно большего. Просто организую их таким образом, чтобы они все время кричали «важность группы», «важность товарищей». Короче говоря, ну кричать так, чтобы это подействовало на всех. Вы можете. Почему? Потому что такой закон свыше. Когда много людей кричат, я начинаю это воспринимать. Так я устроен. Все. Поэтому с обмана, когда ты начинаешь, потому что отдача для тебя — это ложь, это становится для тебя важным. И так все наши стереотипы в жизни. Мы живем только согласно вот этим ценностям, которые в нас вводят, в которых на самом деле нет ничего подлинного. Деньги, почести, знания, вообще ничего, кроме необходимого телу. Пища, семья, там, дети, то, чего тело хочет само. Все остальное — это 99% нашей жизни. На этом мы растрачиваем нашу жизнь. Это все из-за всякой рекламы, которую создало для нас общество, как будто мне важна почесть, важна известность в мире, знания, деньги, прочее, чтобы я мог держать свое «я» в обществе, не дать ему упасть, мне нужно и это, и то, и все. Я вот это удерживать, я его питать. Но если я переношу это «я» из «айн» в «еш», из «нету» в «есть», то у меня не остается никаких проблем.
2: В нашей группе можно видеть, что отдача усилий действительно ценят. Люди работают по 24 часа. Так чего же все-таки не хватает, если есть отдача? Что здесь? Какие советы?
0: Ты говоришь, что у нас есть достаточно, мы вкладываем усилия, и у нас достаточно большая группа, и по количеству часов, и по количеству усилий, и силы, которые мы вкладываем очень много, чего не хватает. Не хватает главного. Чтобы все остальные вещи — это менее важно. Нам не хватает программы, плана. Что значит программы? для чего я все это делаю. То есть в каждом состоянии, когда мы что-то делаем, мы не понимаем, что тем самым мы строим группу, которая будет воздействовать на каждого из нас, допустим, возвеличивать свойства отдачи. То есть мы механически делаем много работы. Но это, скажем, большая производительность, высокая, да? Ты бежишь 100 километров с большой скоростью, потеешь много, да, но в голове нет ничего. Для чего ты это сделал? Что ты хотел этим вызвать? Главное, то, что определяет, для чего ты это делаешь. Вот этого нам не хватает. Это есть, но пока что недостаточно. Если бы каждый... Ты видишь?
1: Как
0: определили мудрецы перед каждым усилием, перед каждым действием, благословен ты, Творец наш, Бог, Владыка мира и так далее, и так далее. Что это значит? То есть для чего я это делаю? Что мне от этого нужно? Как на это направить себя? Кому я обращаюсь? Какого результата я хочу? Это называется благословением. Связь, направление. То есть для чего я это делаю? Ты видишь, что каждая мелочь, они установили какое-то отношение. Иначе само действие ничего не стоит. Это называется заповедь без намерения, как тело без души. Так твое тело совершает множество действий, но в них нет души, нет никакой духовной силы, которую ты хочешь внести в них. Этого очень не хватает. Поэтому я постоянно говорю, в том числе и перед праздниками, покупайте как можно больше машин, приборов, чтобы люди меньше работали и прилагали меньше физических усилий, чтобы у них оставалось больше места в голове для мысли о чем, о том, ради чего они это делают. Иногда необходимо много работать и напряжение, вот которое вся эта работа и во время праздников, чтобы у нас не было каких-то возможностях. Чтобы можно было думать. Поэтому стоит приложить все усилия перед праздниками, и затем, когда люди собираются вместе, у каждого должно оставаться какое-то место, какая-то возможность думать о намерении. Я говорю об этом все время, на протяжении всех праздников, постоянно. Да и каждый день тоже. Этого нам не хватает. И это действительно камень преткновения. Мы делаем много, ты прав. Но заповедь выполняем. Действие, которое мы хотим, чтобы из этого вышло что-то, но без намерения. Это называется заповедь без намерения. Это не о тех людях, которые там внешне делают что-то там, лулав, итрог, всякие вот эти... То, что делают Суккот, эти атрибуты. Это говорится о людях, которых так уже воспитали, так их научили, они и делают. Мы же хотим посредством каждого действия чего-то достичь. Так где то, что ты хочешь достичь? Тебе это ясно? Если ясно, то каким образом? Если ты обращаешься, благословен ты, Творец, Бог, наш Царь мира и так далее, действительно, чтобы ты хочешь из этого благословения приблизиться к высшей силе, чтобы ты с помощью этого захотел уподобиться, приблизиться, что-то совершить, тогда действительно это настоящее благословение. Это действительно связь. Тогда ты действительно выполняешь заповедь с намерением.
2: Но ведь это скрыто, этого не видно, только действие.
0: Конечно, это скрыто, зависит от сердца человека, намерения, поэтому это называется скрытая наука. Тайна Торы. наука о намерениях. Именно этим мы и должны постоянно заниматься. А каббалистов всегда говорили, вот эти сидят в углу и ничего не делают. Они строят намерения. Что тебе еще нужно делать в этой жизни? Что, бегать? Все человечество бегает. Ну и что? Какая в этом польза? Главное — это построить намерение. Действий у нас полно. Мы вокруг себя построили уже целую систему, работа, распространение. Но нам недостает намерения. Мы еще недостаточно понимаем, как построить намерение, как надстроить его над действием. Более того, мы убегаем от самого намерения. Я хочу с помощью этого приблизиться к силе отдачи, к Творцу, уподобиться Ему. Хочу узнать, что такое отдача, что значит отдавать, что я должен изменить в себе, чтобы это произошло. И произошло именно благодаря действию, которое я сейчас совершаю. Если человек приучает себя, да, можно так сказать, приучает себя к этому, тогда это происходит.
2: Сейчас, по сути, это моя группа. Человек должен получать воздействие именно от окружения, все время думать об этом. Но я же не о действиях, но все же все это скрыто, я этого не чувствую.
0: Что скрыто?
2: Ну, намерение.
0: Намерение всегда скрыто. Что ты хочешь, я не понимаю. Намерение группы?
2: Ну, я хочу получать воздействие от группы. Сам я ничего не могу изменить, если речь идет о том, чтобы изменить себя. Я меняю окружение. Но я же не ощущаю этого отклика.
0: Я не понимаю вопроса. Ты хочешь, чтобы все намерения группы были бы выражены вслух, чтобы ты услышал их. Но мы и так слышим об этих намерениях. Мы читаем статьи, письма. Мы изучаем даже учение о 10 сферот, где он объясняет, там это на разных языках, либо на языке чувств в статьях и письмах, либо на языке разных терминов науки Каббала. Тебе объясняют, что называется намерение. Тебе кроме намерения больше ничего не объясняют, потому что действие, оно уже задано. Это существование, желание, это наверняка происходит. Тебе нужно добавить только намерение. У нас это называется экран и отраженный свет, другими словами. И везде, где мы учим в наших книгах, мы учим только о намерениях. А желание, я все время говорю, не нужно работать над желанием.
2: А как получить воздействие от намерений товарища, а не действий?
0: Как получить воздействие от намерения товарища? Товарищу нельзя говорить тебе, что я намереваюсь так-то и так-то, вот ты знаешь, проверь себя, можешь ли ты тоже так же. Нет, это нельзя. Есть общий устав, общее соглашение. В общем, мы можем говорить о том, к чему мы стремимся, что такое группа и так далее. Но лично каждый должен оставаться со своим намерением наедине. Это называется скрытым. Это должно быть скрыто от всех. И действительно, человек и не сможет выразить свое намерение. Если только не запишет его, как записывают в ТЭС. Что значит, что я говорю о каком-то действии словами учения 10 сферот? Я выражаю там намерение, желание, которое находится на какой-то ступени, какое-то состояние. В этом вся наука Каббала. Потому что от намерения зависит раскрытие желания, насколько оно раскроется, наполнится, каким светом, какой связью с Творцом.
2: В нашей группе один из важнейших критериев — это количество действий, которые совершает человек. Есть ли связь между этим количеством и намерением?
0: Мы уважаем людей согласно внешнему поведению, так и должно быть, сколько человек сделал. Да? И мы говорим о нем: он сделал это и сделал это, потому что это и называется открытой частью Торы. Это то, что он сделал. Действие для того, чтобы продвинуться. Действие. Намерения, которые, согласно Каббале, называются настоящими действиями, мы не можем сосчитать или измерить. Мы не можем даже и говорить об этом, потому что здесь это предоставляется место для внешних сил, которые могут уцепиться. И ни один из нас пока еще не защищен от воздействия других, и сам может навредить другим. Поэтому об этом не говорят.
2: То есть, есть ли связь между количеством внешних действий, которые я совершаю, и тем, что мое намерение совершенствуется?
0: Связь между действиями и намерениями есть, потому что человек, вкладывающий силы в действие, начинает спрашивать себя, для чего я это делаю. И постепенно за действиями устремляются сердца, так говорится. Поэтому есть здесь связь, потому что мы все-таки находимся в одном теле, и наши намерения, и наши действия, и от того, что человек делает, и не получает результата, начинает спрашивать и понимать, что причина в отсутствии намерения. Намерение — это качество действия. Что я хочу этим? Без намерения — это просто машина, которая производит что-то и не хочет от этого ничего. Не хочет, так оно и не получает. Ну, в смысле продвижения. Или, может быть, намеревается получить что-то другое. 5 лет работал, чтобы получить какое-то почести от группы, а затем он спрашивает, почему в вашей группе нет духовного. Но ты не намеревался на духовного, ты хотел почести, и да, у тебя хорошая должность, тебя уважают как сильного, деятельного человека. Ты получил от нас уважение, почему же ты жалуешься на отсутствие духовного? Духовное вообще ты должен был сам потребовать от группы, но это уже твое личное требование. Как оказаться под воздействием Торы, а не всего того обмана, что с Торой делают, когда есть вера? Как получить это воздействие, а не остаться в словах, чтобы все не оставалось словами, а действительно, чтобы это реализовалось?
1: Им анахну.
0: Если мы будем играть серьезно, знаешь, говорят, что игра — это дело серьезное, потому что вся наша жизнь — это игра. И написано также, что Творец, он играет с Левиатаном. Это очень глубокие вещи. Почему играет? То, чего я еще не достиг, но хочу как бы быть в этом. Это называется игрой. Если я еще не нахожусь на каком-то состоянии, а как бы воображаю себе что-то подобное этому, то это игра. Поэтому если мы будем играть серьезно, каждый воодушевится, проникнется, и ни у кого не будет возможности избежать воздействия группы на него, и тогда действительно каждый продвинется. Это зависит только от решения группы и насколько нынешнее состояние нас еще не удовлетворяет. Мы продвигаемся к этому. Но то, что нас-то не устраивает, это хорошо. Но если бы я не хоронил самого себя, свое намерение под действиями, а в каждом действии разбирался бы с намерением, сам принял решение, скажем, шел бы к описанному им состоянию пустыни, тогда я не смог бы совершить ни одного действия, я просто сбежал бы, выключил рубильник, ушел бы домой. Как я могу действительно благодаря воздействию окружения сохранить намерение и продолжать действовать, если оно не способно по-настоящему затронуть мое намерение. Ведь тело боится, оно этого еще не хочет. Ты говоришь так. Возможно, я чувствую себя слабым. Может быть, боюсь, что смогу прекратить весь этот путь, когда увижу настоящее состояние, узнаю, что такое отдача, и где я нахожусь, и что нужно для этого сделать. Если я увижу всю эту правду, то я убегу с пути. Я просто закроюсь, и уйду в обычную жизнь, отключу свой разум, какую-то самокритику, и буду жить, как получится, заведу какое-нибудь небольшое дело, и буду жить обычно, меньше страдать, и пущу себя со ступени большого человека на такого, к маленькому человеку. Претензия... Правильно, есть у нас такой страх, когда что-то начинает нам угрожать, мы действительно хотим сбежать и стать такими. Но мы не способны на это. Баль-Сулам называет наше состояние то, что мы находимся под катком развития. Поэтому я не могу, не способен остановить себя. То, что я убегаю, в итоге я учусь на этом, что я не могу сбежать. Я не могу сбежать. Мне будет еще хуже, и в итоге я приду к тому же самому. Я буду растягивать время, еще полгода, еще год вернусь к этому, ну и еще кругооборот. Жизнь научит меня, чтобы я не убежал. Если я действительно достиг такой зрелости, что я должен сейчас развить решемот, который уже относится к духовному, а не то мне некуда бежать. Это не зависит от человека. Можно испортить твою жизнь разными, допустим, там, ну, как наркотиками. Я не хочу здесь входить в эти расчеты, кто их делает, ты или Творец, почему и как. Это выше нашего понимания нынешнего. Это относится к управлению даже не вознаграждением и наказанием, а к вечному управлению. Каббалисты всегда относились к ученикам очень нехорошо, жестко, резко. Да, грубо даже можно сказать. Потому что если человек действительно хочет, если действительно способен, то он остается. Тебе не нужно создавать ему никаких особых условий. Никаких. Просто наоборот. Сделай ему очень жесткие условия. Потому что некуда бежать человеку, который уже созрел. Это то, что он говорит, Баль-Сулам. Если у тебя есть вопрос, в чем смысл моей жизни, действительно вопрос, который просто кричит, и он уже не может жить, как вчера, а просто плыть так по жизни, что он сделает? Ничего не может сделать. Пусть идет к разным там раввинам, гуру, искать где-то свой путь. Пусть идет. Ничего ему не поможет.
2: Вы словно говорите, продолжай требовать награду, несмотря на то, что боишься, что получишь. Так я спрашиваю, может быть, окружение помочь в этой точке, если у меня у самого нет сил, когда есть все-таки расчет? Зачем вообще этим заниматься?
1: Етов.
0: Будет хорошо. Ребята, мы должны немножко учиться. Ну, чува, давай.
2: Мы находимся в такой группе, которая очень высоко ценит усилия. А согласно тому, что вы говорите, это по сути...
0: Мы ценим физическое усилие в нашей группе, потому что нет у нас возможности оценить товарища в чем-то другом. Я прихожу к тебе со своим мерилом. Что значит? Сколько сил ты вложил в группу? Я не могу измерить, сколько ты намерений вложил в группу. Хотя намерение — это именно то, что нужно нашей группе от тебя, а не силы. Силы я мог бы нанять каких-нибудь там филиппинцев, чтобы выполнили эту работу, и больше мне ничего не нужно. Только включи намерение. Не нужно потеть. Духовное вообще — это только намерение. Тебе не нужно работать там руками, ногами, ничего. Но нет у нас возможности измерить намерение. Мы исходим из предположения, что если человек много делает в группе, то он делает это с намерением, ведь он хочет от этого что-то. Чего он хочет? Что, стать великим? Ладно. Стать умным? Ладно. Добиться, чтобы о нем говорили, известным и так далее. В итоге все эти вещи постепенно приводят его к такому состоянию, что он увидит, что все это... Он не для этого сидит здесь. Ему нужно что-то более высокое получить. Тогда он начинает пренебрегать действиями. И здесь группа уже должна потребовать от него: «Нет, дорогой мой, действиями не пренебрегай, присоедини к ним намерение». Именно это мы и видим после какого-то этапа, который человек работает сильно, усердно, приходит, такой дает много сил. Где там Малкель? Я помню, ой, был такой весь, да? Сейчас его нету, да? А, он там в другом зале работает, ладно. Через год, полтора или два, видишь, вдруг, пшик, из него вышел весь воздух. Почему? Я просто привожу пример, он был очень такой яркий. Но он такой носился, как ветер. Почему это закончилось? Добавь намерение. Почему ты уменьшаешь действие? Значит, раньше у тебя не было намерения. Ну ладно, теперь добавь его. Сейчас ты уже можешь. Обычно в этом проблема. Но у нас нет возможности оценить человека согласно его намерению. Только действие. В намерение мы никогда не влезаем, и не хотим, и не проверяем, и не дай Бог говорить об этом друг другу. В этом человек должен развиваться самостоятельно. Разве ты видел, чтобы я лично спрашивал кого-то, где твои намерения? Если я кричу там на какой-то отдел или на человека, я кричу, потому что он неправильно работает. Не дай Бог вообще коснуться его внутреннего мира, его намерения. Намерение — это человек и Творец. Как я могу влезть туда? Я могу лишь немножко, может, как-то помочь ему, так со стороны, чтобы понял, может быть, чтобы задумался об этом больше. Как-то со стороны. Но не влезать внутрь — это лично, это внутренняя связь человека с Творцом.
2: Это как бы задерживает меня. Я не могу требовать двух вещей. Либо я требую почета, либо словно бегу от стыда, я совершенно... Действую отчета, но что меня подталкивает. Но мне же нужно действовать для того, чтобы я мог познать действия Творца, стать отдающим, как Он, почувствовать Его намерение. Если группа, да, превозносит действия, а я получаю воздействие только от группы, то иногда я буду вспоминать, что делаю это ради Творца. Но большую часть действия делаю ради вознаграждения со стороны группы. Это как бы останавливает меня, это искажение, как устроить все так, чтобы именно от группы я получил потребность стремиться не к этому, а к Творцу.
0: Все будет в пути. Ладно. Мы подходим к учению десяти сферот или шара каванот, да, ТЭС.
2: Поделимся впечатлениями урока, что мы отсюда берем в реализацию в десятках.
3: מאוד קשה לסכם את השיעור הזה, כאילו זה...
0: Очень трудно подытожить этот урок, это так много вещей, тут так много раз всего дал. Я много написал, много вынес из этого урока, много впечатлений. Вначале мы говорили о том, что такое Рош ха-Шана, потом мы перешли к механике окружения, как оно воздействует на тебя, и Рав даже говорил о маленьких группах, о десятках, и сказал, что это детская игра. Очевидно, он говорил о том периоде. Сегодня мы видим, что он поставил это как самое важное. Потом мы перешли на важность намерения и как это все работает. Очень много просто самых важных вещей в мире, все в такой резолюции четкой. Ну, наверное, это еще ничто, и, видимо, раскроем еще много всего. Это очень, конечно, чувственно.
2: Действительно, на уроке много моментов таких и много тем. Начнем с последнего момента. То, что было очень сильно там в конце. То есть в конце все произойдет, все случится, но зависит от нашего желания. От нашего желания, от нашего намерения, как мы, с каким подходом мы приступаем к нашей работе, к урокам, к товарищам. Все зависит от желания.
4: Они баткалало, колька хиванти, шелянасе, шелязе, шеляшиур.
0: Я вначале не совсем понял тему урока.
4: И вдруг
0: меня осенило, что прежде всего это молитва. Молитва к Творцу. И какая-то сила может тебя вывести из этого состояния. А потом вопрос о ком, о чем? И третье. Я слышал Рава по поводу игры. Что знание и все же должно быть в самом в связи с Творцом. Надо брать от группы, от товарищей. Неважно, что я буду видеть их обманщиками, но только от них я могу взять стремление к Творцу.
3: Да,
2: Рав начал урок. Да, стартую с 200 километров в час. И говорил, обозначил самую центральную вещь, что когда человек приближается к свойству отдачи, у него чего не остается для себя. Есть такой барьер, который человек должен пройти. Тогда у него есть ощущение, что он как бы возвращается как бы сущему, да, желание получать все, что он наслаждается, все о себе, и оттуда переходит к тому, что нет ничего, что есть нечто новое. И это наслаждение Творца, не его наслаждение. И тогда он должен как бы заменить вообще свои установки, подключение к себе или подключение к Творцу. А это состояние, где люди бегут от этого, да, мир исчезает, появляется что-то новое. То есть человек измеряет мир тем, наслаждается или наслаждается. И постепенно это теряет смысл, и появляются новые смыслы. А как измерять все согласно свойству истины? А это свойство отдачи. Даже пример, да, как фотобумага, пленка. То есть я все время на себе проверяю. А на практике человек получает, да, такую фотобумагу, где наслаждение товарища является важным и определяет, а не собственное наслаждение. Ну вот как-то так. То, что нам не хватает, чтобы мы раскрывали величие цели в группе, что это было настолько горело, чтобы забыли обо всем, ни о чем другом думать не могли. Потом он уже говорил о намерении. Вообще весь урок он говорил о намерении. Ну, просто в конце говорил, но намерение, насколько оно важно, и насколько это личное дело его, самого человека.
0: Он сказал, что каждое духовное действие называется с подъемом мана, и что человек начинает понимать и проверять себя, и тогда он приходит к Рош ха-Шана, а вот эти грозные дни, и тогда начинает себя судить объективно и видит, что он не находится в этом.

0: Строим духовное окружение.
1: Шана това, хаверим.
0: С Новым годом, друзья! Мы открываем наш год вместе, когда мы говорим «Шана Това». Это не значит, что мы смотрим на календарь на стене, но это новый шинуй, новое изменение, в которое мы входим вместе, наша каббалистическая группа, и мы хотим посмотреть на нашу группу, на то, что построено было за прошедший год, и период, в который мы входим, это как каждая трапеза, каждая возможность, каждое собрание товарищей, когда товарищ говорит, вот это надо время наше, вот это наш период. Верно? Сказано, что будь в своих глазах новым. Каждый раз мы в обновлении. Мы хотели бы сейчас послушать наших членов руководства, и каждый со своей стороны укажет на то, что обновилось в нашей группе, то, что мы построили вместе за прошедший год, а потом мы выясним это между нами. Нами, поблагодарим Творца за то, что изменилось, и поговорим о том, что мы хотим изменить в ближайший год. Пожалуйста, Акохар.
2: Ну что ж, хаверы, в первую очередь, последний год был, там были много вызовов, но как бы это назвать, было очень чувствительно, очень так сложно, потому что все мы проходим такой процесс, когда Рав из физического присутствия своего, когда он проводит уроки каждый день, перешли к новой связи с Равом, где уроки — это уроки, которые мы смотрим в записи. Но что особенного в этой связи, когда ты действительно можешь проверить себя в каждый момент, насколько ты на самом деле хочешь быть учеником Рава, насколько ты на самом деле хочешь реализовать то, что он передает, насколько ты видишь его учение как учение вечное, как учение, которое отпечатано во всей реальности. И отсюда мы хотим и приходим каждый день и просто питаемся оттуда. Я чувствую, как Рав задает нам каждый раз намерение на весь день. И мы становимся еще больше Бней Барухом. Именно и на правильной, и на новой, этой самой правильной ступени. И вот этот момент для меня — это живой пример. То, что мы видели на примере Рава на все эти годы, как он был учеником, тем, что он идет за Рабашем и за Баль Сулямом, и все согласно первоисточникам. И чтобы ты не спрашивал, он сразу же отправляет тебя, вот где написано первоисточник или не написано. Также и мы обращаемся к первоисточникам, к урокам, и находим его наставление в каждый данный момент, то, что именно мы должны делать.
0: Еще некая такая область, то, что мы удостоились от Творца продвинуться в нем, конечно, нам есть еще много куда продвигаться, это глубокая связь, которая развивается в каждой десятке. Мы видели сегодня урок несколько десятилетий назад, где Рав сказал, что мы пытались работать в маленьких группах, 5-10, мы это уже исчерпали, потом прошли еще годы, и мы идем за Равом, куда он нас направляет. Последние годы он направил нас очень мощно внутрь десятки. И в мае мы делали то, что мы не делали еще в нашей истории. Мы провели конгресс десяток. И перед конгрессом десяток, то, что у нас было в мае, мы взяли такой период, несколько месяцев, когда каждая десятка вошла внутрь себя, внутрь своей общей души, как-то выстроила это, искала глубокий личный контакт с Высшим Светом внутри любви к товарищам. И Вначале это казалось немного странным, трудным, непонятным. Но когда мы все вместе пошли в этом направлении, которое задала группа, мы увидели, как каждая десятка обрела новый подъем и новую связь. Это буквально духовное достояние, на котором мы строим все наше духовное будущее. Мы всегда будем слышать голос Рава между нами, если мы будем в глубокой связи товарищей. Это духовная клетка первая в построении группы. И мы, разумеется, продолжаем в этом году строить эту связь, потому что это основа нашей жизни, это наша десятка. И еще в последние месяцы мы тоже получили от Рава и начали с этим работать. И в этом тоже мы, у нас есть где углубляться. Это Рош десятки, это новый духовный орган, как Рав сказал, нет такого гуф без Рош, тело без головы, поэтому есть Рош десятки, глава десятки, поэтому мы уже прошли несколько кругов, это зависит от количества товарищей в десятке, и мы видим все, как мы изменяемся. У меня в десятке, я могу сказать лично, что у нас уже второй круг. И все товарищи чувствуют, что сейчас это не Орен, который вошел в стал Рош десятки. Нет, все включены во всех. И Рав дал нам такие духовные средства, что мы работаем как в спирали, мы раскрываем там бесконечность. Мы продолжаем. И над этим будем строить еще уровни в ближайший год. Но всегда будем помнить, что та земля, на которой мы стоим, это наши десятки. И спасибо той десятке, которая провела нам сегодня подготовку. Они особые ребята.
2: И еще один процесс, с чего начинался год, это переход на укрепление, с одной стороны, десяток, что является ядром и ячейкой, и каждый из нас принадлежит определенной ячейке, и знать, что в этой ячейке зависит все мировое кли и все человечество. Вместе с этим начали возвращаться уже к оригинальному аспекту. Восстанавливать регионы.

0: сказать, много было попыток в разных местах. Да, молодежные группы. У нас это Петахтихва 10, и женская Петахтихва 100, извините, 100. И растет эта молодежная группа. И вот сейчас тоже вон сидят здесь рядом с нами. Да, Петахтихва 100, молодежь наша.
1: От них
0: зависит духовное будущее мира. Это не шутка. Они должны расти, развиваться и брать на себя все больше и больше ответственности, будут расти, поймут и начнут реализовывать всю методику, то, что Рав всегда говорил. Каждое новое поколение, ему легче новому поколению. Почему? Потому что он получает все то, что все мы уже сделали, и готовит себя к следующим задачам. У нас нет понятия вообще, что будет на самом деле, какие будут вызовы будущие. Потом израильской Кэли, тут мы проводили вечера объединения, и тут много-много групп израильских, которые приезжали, воодушевленные. Да, каждый раз все это возобновляя, берут на себя Хайфа, Ашкелон. Продолжение будет это в Нетании, или еще в других городах группы, которые берут на себя, возобновляя вот этот вот групповой аспект, региональный аспект, то, что нас сплотит и поведет к задачам следующего года.
2: Да, одно из самых значительных событий, то, что произошло в сегодняшнем мире, это то, что после многих лет нам удалось создать единые учебные рамки. У нас есть много разных учебных рамок на разных языках, естественным образом, но сегодня более-менее практически каждый ученик в мире учится по одному маршруту. Это взяло у нас много времени, и мы очень рады, что это развивается. И каждый ученик, неважно, где бы он ни находился, на каком языке он учится, в каких рамках он учится, каков его менталитет, культура и так далее, он более-менее проходит тот же процесс. Разные есть соответствия, но в основном это благодаря нашим руководителям языков, которые ведут сообщества на разных языках в мире, и нам удалось создать мировое сообщество учеников, потому что реальность такова, что не все наши ученики могут приходить на утренние уроки по разным причинам, тем более рамки в мире расширяются, и сегодня у нас 70-80% учеников в мире — это ученицы, женщины. Это отличается от того, что было в прошлые годы, группа была маленькая. Поэтому сегодня наше сообщество учеников старается дать ответ всем, кто хочет учиться каждый день. Есть утренний урок, есть дневной урок, есть вечерний урок, каждый вечер. И цель, чтобы магазин, лавка была открыта всегда, все время, для каждого человека, именно из-за разных часовых поясов, та реальность, в которой мы находимся в мире. Мы очень рады, что постепенно это развивается, и каждый может учиться в любое время, на любом языке. И мы рады, что постепенно укрепляется наша система мирового перевода и языки, где раньше не было учебных материалов и переводов. Сегодня присоединяется, мы можем сказать, что на большинстве языков говорится о десятках языков, не 3-4. Там практически находятся все первоисточники, Балесулам, Рабаш, и, конечно же, этот процесс, он продолжается, усиливается, и мы хотим как можно больше дать уверенности всем нашим ученикам в мире. И, кстати, региональный конгресс, к которому мы приближаемся, мы начинаем укреплять также регионы. Как сказал Орен, мы вложили много усилий, чтобы усилить десятки, но мы понимаем, что десятка не может быть отдельной клеткой какой-то. Поэтому наши регионы тоже будут ускоряться и усиливаться. Мы увидим на ближайшем конгрессе, как они набираются сил и самостоятельности.
0: Этот год мы хотим превратить наш дом в дом Бейт Каббала Леам. То есть для всех мы взвешиваем и думаем поменять Каббала Леам на Бейт Каббала, дом. То есть какие действия мы совершаем для того, чтобы превратить это в дом для каждого ученика, и не только ученика.

Так вот, мы сейчас, когда мы строим наверху комнаты, да, чтобы мы могли принимать наших товарищей, которые приезжают из-за границы, и построение еще десятка мест, где могут встречаться десятки, и, скажем, склады и кухню, мы приводим в соответствие наш дом для каждого, кому нужна вот это вот тут теплое окружение, которое развивает его в духовном направлении. А слово «каббала», каждый, кто интересуется наукой каббала, у него тоже будет тут место, и мы хотим передать ему подходящие условия, да, для каждого ученика, как Авиу сказал. Мы сегодня достигли состояния, мы транслируем где-то 5-6 часов в день. Это была мечта такая. У нас есть много учеников по всему миру. Учеников, учениц. Где-то 80% примерно это женщины. И не каждый может быть там в 2 часа ночи. Потому что есть люди, у кого это 8 часов вечера. Это разные часовые пояса. И поэтому у нас есть уроки. И в конце концов, в этом году мы достигли некоторого понимания, как проводить уроки любой аудитории. Утренний урок — это урок главным образом, где тут в записи РАВ, 80% — это запись, и 20 минут — вопросы-ответы. То есть это уроки для продвинутых. Тут практически нет объяснений. То есть это урок для того, чтобы там новичок смог участвовать, он должен пройти некую подготовку. А эту подготовку он может пройти или на дневных уроках, где там наши преподают товарищи, и большая часть уроков — это вопросы-ответы, это продолжение утреннего урока. Проходим тот же материал, просто с объяснением. И также в последнее время у нас есть серия вечерних, да, с воскресенья по четверга, где может участвовать любой ученик. Не все пока уроки переводятся, потому что не хватает людей. Вот. Но переводятся для мирового клина на разные языки. Там мы направлены на новых учеников до 10 лет, которые еще не прошли все статьи Бальсуляма, Рабаша с объяснениями. Это то, что касается учеников. И, конечно же, мы думаем построить также и такой центр для посещения всех учеников и показать, да, как действует наша некоммерческая организация уже 30 лет. Да, название будет «Это наша история», так будет называться. Человек, который заходит в кампус, он интересуется наукой каббала, но пусть познакомится с нашей организацией, с нашими действиями, от того, как были изданы книги и издавались газеты, как появился телевизионный канал, всю историю, ну так, чтобы это было интересно. И мы думаем, как вот эту историю рассказать и представить. Мы также строим здесь еще и кино, где каждый мог бы прийти, скажем, прийти с друзьями, посмотреть фильмы, которые мы создавали. В этом году мы закончили фильм об Аль-Суляме, потом будем делать фильм о Рабаше, о Раве. Ну, в принципе, это один и тот же фильм. Теперь мы выпускаем сериал. То, что касается жизни каббалистов, это где-то будет 7-8 серий. К чему мы это делаем? Потому что нет другой такой организации, которая бы могла рассказать о жизни каббалистов. И мы видим, что для учеников это очень важно, передать такую информацию. А то, что касается вообще народа, то есть это дом, народ, каббала для всех. Есть те, кто находится здесь, есть те, кто интересуется наукой каббала. А народ, это имеется в виду весь мир. Для них мы строим проект, который называется «Терминал мыслей». То есть это путешествие внутрь души человека, интерактивное такое путешествие, где человек узнает, познакомится со своей природой,
что правит им, какой механизм управляет им, обрабатывает ему реальность и определяет ему свободу выбора. И в конечном счете цель — пробудить в человеке вопросы. Первый раз мы не хотим давать ответы, мы хотим пробудить вопросы. Ну и понятно, что если у него будет понятно, где есть ответы. То есть если у него нет вопроса, то неважно тогда, он и ответ ты не услышит. Поэтому я называю это новый стартап. Это подача материала в новом виде, чего мы не пробовали. И будем надеяться, что вокруг этого сможем построить еще десятки тысяч наших, тех, кто будут нас поддерживать. Кого? Адептов. И потом они станут учениками. Потом мы хотим открыть здесь кафе. До 120 мест, это достаточно большое. В данный момент мы думаем о его концепции, как можно с помощью вот этой формы, которая знакома всем в мире, как привести людей, которые могли бы быть тут. Я не говорю ученики, но привести сюда людей, которые почувствуют дух. Как люди приходят на конгресс, тоже не понимая, что мы делаем, но чувствуют, что тут что-то есть. Поэтому это тоже такая возможность. И, конечно же, все эти вещи более подробно мы расскажем. Не только расскажем, но еще и вместе будем обсуждать. У нас больше вопросов, чем ответов. Поэтому тут нужны мысли всех. Где-то 1 октября у нас будет здесь целый день для всего израильского кли. Надеемся, приедут сотни человек, и мы расскажем подробнее о всех этих наших мероприятиях, превратим это все действительно в дом Каббала для всех. И в продолжении мы также это будем делать и для всего мирового кли, где-то в региональный конгресс, где-то в другое время. То, что будет соответствовать там разным регионам. По большому счету, наше видение или как бы задача, можно так это сказать, две вещи. Первое. Это после 30 лет активных действий непонятно, как построить между нами десятки тысяч адептов. Как пишет Бааль Сулам, в последнем поколении будут люди, которые учиться не будут, то есть у них нет точки в сердце, как бы и не надо, но поймут, что мы делаем, и будут нас поддерживать просто. Это пока еще непонятно, как, но мы должны подумать и начать это делать. И второе, это, в принципе, то, как... Есть тут много-много ветеранов. То есть люди жили 30... Продолжительность жизни была 30-40 лет. Видите, сколько Ари преподавал. Да, сколько он жил-то. А мы тут учимся, большую часть учится уже 20-30 лет. И наша задача, как у каждого ученика, будет своя группа, о которой он будет заботиться. Мы видели, что на протяжении вот короны, да, мы гуляли с Равом после урока, я все время спрашивал, я завидую тебе, у вас есть ученики, вам есть ради чего вставать по утрам? Это то, что он сказал, да, меня это продвигает. Это не секрет, мы это видим. Но как сделать, чтобы и у Цвики были такие ученики, чтобы приходили каждое утро, а он бы позаботился о них? Они бы позвонили ему и сказали бы, ну, Цвика, а ты-то где? Цвика, мы рады тебя видеть. Ты с нами, но мы же не всегда тебя видим. Вот это тоже огромная задача. И как такое сделать? Понятно, что я не думаю, что это должен быть там один человек. Ну, не знаю. Я не думаю, что у одного человека есть силы удержать такую группу. Но если мы организуемся в такие команды, у каждой команды будет такая группа, о которой они будут заботиться, заботиться, передавать им
тот багаж, который мы получили от Рава. Я говорю со многими ветеранами нашими. Они просто готовы уже лопнуть от того науки, которую они получили, и некому передать. И пусть у каждого есть десятка, но ученики — это совсем другое.

0: Короче, я просто поделиться вот теми мыслями, которые мы обсуждаем. Руководство непонятно, пока как это сделать. Но хорошо, что это есть, что это мы как бы вынесли наружу. Есть о чем думать. Вот это наши задачи. Ну и что, всех с Новым годом!
1: Да, круги наши и связи в десятки, связи с учениками, с разными сообществами, мировое кли, распространение. И важно было поделиться всеми этими вещами, не то чтобы похвалиться тем, что мы делаем, а то, как Бней Барух формирует нас, и постепенно, как мы становимся тем святым народом, тем избранным народом, которому мы должны служить ради всех. Давайте смотреть вперед, давайте все это возьмем из благодарности к Творцу и сделаем этот скачок вперед. И давайте вместе проведем семинар между нами и поговорим о том, что главное мы хотели бы обновить или ввести в нашу группу ближайшего. Год. Во всех отношениях. Что главное мы хотели бы обновить или углубить в нашей группе в ближайшем году? 6 минут семинар, пожалуйста.
2: הדבר שהכי צריך להעמיק אותו זה לדעתי סינכרון בין כל המחלקות
0: я считаю, что надо синхронизировать все отделы во всей нашей организации, чтобы они работали, прислушиваясь друг к другу, заботясь друг о друге, да, о людях, которые приходят сюда. Здесь есть много уровней людей, которые работают с людьми на разных уровнях. Я думаю, что это очень и очень важно, чтобы мы услышали, да, вот как бы все вот эти вот уровни, начиная с преподавателей, воспитателей, лекторов, учеников, все вот это, чтобы это все работало гораздо больше совместно.
1: Да, если имеется в виду так, с точки зрения логистики и технически, я бы сказал, это образование и воспитание, чтобы мы укрепили вот эти основы, чтобы вкладывали больше в молодое поколение, в группе, чтобы была четкая программа, которая сопровождала бы человека с раннего возраста до армии и присоединяться чтобы это все было четкие вот эти учебные рамки наши.
0: Я не знаю, насколько это новое, может быть, это новое старое, это ощущение группы, то есть объединение между товарищами, чтобы это стало более глубоким, обширным, не только десятки, но и группы, центры, как было когда-то, когда были большие, сильные группы. Было много встреч вместе, ну и чтобы к этому тоже вернуться.
1: Я согласен с Гошей. Я думаю, что мы должны проводить больше встреч во всем мировом кли, израильское кли. И все товарищи, которые могут приходить сюда как можно больше. Я помню, рассказал, что освободить людей от физической работы, чтобы было больше времени учиться с правильным намерением.
3: Ну
1: хорошо, что мы это начали. Начали обновлять наше здание в этом направлении. И дай Бог, чтобы у нас был успех в этом.
3: אז הכל מתממש כמו שצריך.
1: Я думаю, что все это сможет реализоваться как следует.
2: דבר נוסף שאני חושב הייתי רוצה לראות זה את ה שהקשר שהיה
0: видеть вот эту вот связь, которая была до когда клей, которая была, чтобы появилась новая связь, которая произрастает через вот центр, да? Через десятки. Да, это то, что мы сложили в десятках, где це понятие такой центр десятки, где Рав показывает нам направление на Творца, и через это связь Бней Баруха произрастет заново, связь, которая как бы изнутри так произрастет. Я думаю, что это будет настоящая как бы суть духовной группы. И еще вот небольшой момент, что системы работали бы как единая система, где есть много-много разных видов, аспектов.
1: Да, может, не обновить, но укрепить сообщество молодых. Это то, что вот возникло в этом году, это то, что усиливается, развивается в эти дни. Целое такое сообщество молодых в разных таких возрастах, вот этот молодежный дух. Поэтому, да, может быть, не возобновить, но укрепить, усилить, дать еще ресурсы и проталкивать вперед, чтобы вот этот новый дух воцарил в группе. И чтобы это продолжалось.
0: Что еще можно добавить? Есть много бед и проблем во внешнем мире, и много наших товарищей находятся в таких местах, где там не очень-то легко жить. И надо молиться за товарищей, чтобы все товарищи продвигались. То, что называется по-хорошему, а не.
4: Кен, а не кашевше, а нахну бы мецерхим литхазека так.
1: Я думаю, что мы должны усиливать объединение между нами, между десятками и группами, как можно сильнее, чтобы мы начали ощущать друг друга еще глубже, и чтобы у нас была эта возможность реализовать желание Творца, то, что Он хочет от нас, чтобы в этом мире царило только свойство отдачи, а не получения. Чтобы удостоились этого.
0: Я думаю, что на обновление, может быть, новизна, конечно же, углубить то, что мы все удостоимся, то, что называется настоящие молитвы многих, за многих, где Творец не устоит перед этим. Ну и скажет, ну что ж, победили меня мои сыновья.
1: Если кроме техники и логистики, а говорим мы о духовном, как вот Рав сказал сегодня на уроке, что нам не достает это понять, почему, для чего мы все это делаем, для чего мы делаем то, что делаем, и какое намерение стоит за нашими действиями, какое желание. И еще мы хотим достичь.
0: Ну что ж, говорим, мы сейчас хотим перейти к общему обсуждению, проникнуться друг к другу, услышать друг от друга здесь в зале и во всем мире, и хотим услышать и женщин, и мужчин, всех-всех, что одно то, что как бы каждая десятка вот как бы проявила, что вот необходимо вот сделать в ближайший год, чего еще не было, не сделано. Может быть, что-то сделали, но пока еще это очень чуть-чуть, это надо усилить, то, на что обратить внимание, да, и как бы расставить порядок предпочтений. Давайте начнем слушать. Давайте так, поднимаем руки здесь. Знаки вопросов рвут. Да, там мир аж весь подскочил.
1: Прежде всего, всем доброго года, с праздником, чтобы был год тихий и мирный. Я думаю, ну, по крайней мере, согласно тому, что я чувствую, и в моей десятке, в нашей десятке, может быть, это не обязательно общее мнение всех, что нам недостает интеракции между нами, и не хватает нам причины для молитвы и просьбы. А естественным образом, то есть не все занимаются распространением, есть часть, которые занимаются, есть часть, которая не занимается. Я предложил создать платформу взаимодействий внутри десятки, чтобы каждый товарищ мог поделиться тем, что он делает в распространении. Не какой-то там доклад я преподаю в кампусе, а просто хотя бы узнать, что делает каждый товарищ. И я, по крайней мере, я не знаю, что делают все. Хотя бы тот, кто обучает, преподает в кампусе, должен рассказывать в десятке, что происходит, что вы думаете. Я думаю, что в 21 веке, в 26 году человек из системы, ему не достает силы десятки. И если у него есть поддержка десятки, и товарищи будут поддерживать его, у него будут силы, как говорить. И у нас будет причина обратиться к Творцу, чтобы достичь успеха, чтобы он помог нам. Или, по крайней мере, если не будет успеха, то нам будет о чем молиться в распространении. Один товарищ сказал, что он немного это делал, и когда он это сделал, он сказал, что у него появились силы, и количество учеников усилилось. Лехаим бней барух.
5: Соня, вакша.
1: Соня, пожалуйста.
0: У нас десятки говорили о том, что хотят больше видеть физических центров, да, по всему миру. Мы надеемся, что это произойдет в ближайший год. Еще что мы хотим почувствовать группу Петах-Тикву, что сильную группу, да, где есть связь внутри. И также то, что каждая десятка хочет включиться в общие проекты. Больше, чем мысли, да? Чтобы это сообъединило нас и дало бы место каждому как-то повлиять.
1: Товарищи из мирового клип, выставляйте вопросительные знаки, делитесь тоже с нами, будем очень рады. Илон, у нас в десятке мы говорили о том, что мы хотим раскрыть Творца в этом мире. И я хочу поблагодарить наше руководство. Что действительно ломают голову и прилагают усилия и беспокоятся. Я вижу это лично, наблюдаю на половине своей десятки, что они все время находятся в таком постоянном беспокойстве и все время пытаются охватить весь мир и всю Петах-Тикву, как реализовать и как преподнести вот это желание, которое есть у нас, раскрыть Творца в этом мире. Я уверен, что есть огромная благодарность у всех, и лично у меня огромная благодарность всему руководству. Да, есть критика, да, есть сомнения, но тенденция четкая, и поэтому огромное спасибо вам, Лехаим.
5: לבון, בבקשה.
6: תודה, מה שצריך להעמיק ולהרחיב...
0: Да, то, что надо углубить и расширить, это круг воспитателей, преподавателей. Когда наши товарищи начали проводить уроки ТЭС, проводят уроки с помощью Рава, и мы видим урок в записи, потом они отвечают на вопросы. Для новичка очень трудно войти в урок, видеть урок в записи, да, потом получать какие-то понятия. Ему надо, чтобы ему кто-то объяснял, отвечал на его вопросы. Поэтому очень важно расширить этот круг преподавателей, и мы тогда сможем больше и больше принимать новичков и также отвечать на их желания в прямом эфире. Woman Italia.
7: Buongiorno amici, noi sentiamo fortemente il desiderio di investire sul progetto delle comunità. Sentiamo forte il bisogno di del rafforzare il nostro ambiente sempre più in modo fisico. E sicuramente anche la divulgazione, espandere il più possibile il messaggio e questo.
1: Мы хотим вложить в развитие сообщества и ощущение объединения между нами.
8: Здравствуйте, дорогие великие товарищи. Благодарим Творца за то, что вы взяли у Рава вот эту ответственность и несете ее очень высоко. Это во-первых. А во-вторых, о том, что мы говорили, это то, что мы хотим больше играть в исправленные состояния вся группа и так наслаждать Творца, приближаться к Нему, сливаться с Ним. А как мы можем сливаться с Творцом? У нас есть прекрасная история, что я первый, я последний. То есть отдать первенство Творцу и прилепиться к Нему, соглашаться с Ним. И вот так слиться с Творцом и в нашем объединении, в слиянии отплодить Его. Еще раз большая благодарность всем великим товарищам и благодарность Творцу за них.
5: Туда раба, Нати.
0: Да, в этом году надо усилить связь, да, во всей системе. Есть много аспектов распространения, учебы, разные виды людей, которые работают с людьми на разных уровнях, да, преподаватели, лекторы, воспитатели, чтобы все работало как единая команда, чтобы... Да, работать как единая система, имея разные стороны. Где все это не только в распространении, что вся система была синхронизирована и работала как единое целое. Не то, чтобы это было как бы разные какие-то моменты, которые как пересекаются с трудом.
9: Hi, Boker Tov Lekulam, Shana Tova, Bezrat Hashem Lekulanu.
1: Всем доброго года. У нас была идея. На самом деле это уже существует несколько месяцев. Как Соня сказала, мне кажется, милая Соня, по поводу женских десяток Петах-Тиквы, как их укрепить, мы хотели бы немножко расширить эту просьбу по поводу объединения. Мне сейчас не хватает слов, чтобы это выразить, но вот это сообщество женских десяток, чтобы мы все женские десятки могли объединяться и работать.
9: ומה הכוונה שכמו שאומרים יש משפט שאישה מחזיקה את הבית שאנחנו נוכל
1: говорится что женщина держит дом чтобы мы могли участвовать во всей системе Бней Барух женской части, мужской, включая там от покупок занавесок и мытья полов и вплоть до того, чтобы расширять клеи все десятки женские, чтобы могли участвовать. Спасибо.
0: Как бы сообщество — это ключевое слово, видимо. Мы говорили о сообществе тех, кто распространяет, и как бы не остается теперь только в рамках десятки, где можно делиться, где можно обогащаться друг от друга. И матери, сообщество матерей — тоже это может быть. И Рав сказал на уроке, где, что согласно тем правилам, которые дают наши преподаватели, да, можно получить любой совет человека, да, и то, что мы строим в Петах-Тикве, и региональный конгресс, чтобы все это происходило на основе слов каббалистов. И, кстати, слава Богу, у нас появился снова тренажерный зал. Мы очень рекомендуем всем.
10: Шана Това, мы в нашей десятке говорили о том, что хотели бы, чтобы углубить наши выяснения нашей внутренней духовной работе, также выяснение рамок десятки, рамок группы, которые мы хотели бы на себя взять, более их прояснить, выяснить. А также мы услышали от группы Бней Барух, что есть тенденции определенные, и в частности, как Михаэль сказал, что центральная группа Бней Барух хочет, чтобы больше было вокруг Бней Барух людей, которые, может быть, не будут заниматься каббалой, но они, по крайней мере, будут поддерживать. И вот у нас такая мысль также была, что хотелось бы, чтобы в наших регионах, в наших странах также прирастали группы людьми, которые, может быть, не будут заниматься, но будут иногда слушать и будут поддерживать нас, соответственно, будут поддерживать Бней Барух. Тода.
5: Мы
1: должны заканчивать, мы будем продолжать в процессе праздника, на наших встречах. Давайте расскажем, что нас ожидает дальше. Итак, сегодня суббота, 12 сентября, сейчас будет перерыв в 9 утра. Мы соберемся на трапезу. Дальше 15:45 подготовка к уроку, 4 урок, в 17:30 перерыв, 18 трапеза. Мы продолжаем завтра праздник, 5:30 подготовка к уроку, 8 будет перерыв и молитва, не транслируется, в 9 трапеза и 3:45 подготовка, 4 урок и в 6 трапеза и песня.

0: שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 24.9.2016.
1: Здравствуйте, мы на первом части урока изучаем урок от 24.9.3 года. Мы изучаем статью Шамати. Понять, что выясняется в Шульхан Арух. Это 122-я статья. Почитаем сначала статью в десятках. 8 минут распоряжений.
2: Это Шульхан Арух.
0: Понять,
3: что выясняется в Шульхан Арух. Следует понять, что выясняется в Шульхан Арух. Ведь закон гласит, что человек должен многократно изучать молитвы грозных дней, чтобы когда придет время молитвы, он уже был бы опытным и привычным к молитве. Дело в том, что молитва должна быть в сердце, что означает работу в сердце, то есть чтобы сердце согласилось с тем, что человек говорит устами. А если нет, это называется обманом, то есть уста его и сердце не согласны между собой. Поэтому во время месяца Элуль человек должен приучить себя к огромной работе. А главное, чтобы он смог сказать «запиши нас для жизни». То есть, когда он говорит «запиши нас для жизни», чтобы и сердце тоже было согласно, чтобы не лицемерить, чтобы уста его и сердце его были в согласии, ибо человек видит глазами, а Творец видит через сердце. И согласно этому, когда человек кричит «запиши нас для жизни», где «жизнь» означает «прилепиться к источнику жизни», что происходит именно благодаря тому, что человек хочет работать целиком на отдачу, а все его мысли о самонаслаждении будут полностью отменены.
1: И тогда, когда он чувствует, что он говорит, сердце его может испугаться того, что чего доброго его молитва может быть принята. То есть, что у него не будет ни одного желания для себя. А по поводу самонаслаждения, ему рисуется состояние, как будто он оставляет все наслаждения этого мира вместе со всеми людьми и товарищами, и домочадцами, и всеми его обретениями и собственностью, и удаляется в пустыню, в которой нет ничего, кроме диких зверей. И никто не будет знать о нем и о его существовании. И кажется ему, как будто он в одно мгновение теряет весь свой мир, и он чувствует, что теряет мир, полный радости жизни, и принимает на себя уход из этого мира, и чувствует, что он сейчас кончает собой, когда он чувствует эту картину. Иногда бывает, что ситрахра помогает ему нарисовать его ситуацию черными красками. Тогда тело отвергает эту молитву. Получается, что его молитва не может быть принята из-за того, что он сам не хочет, чтобы его молитва была принята. Поэтому должна быть подготовка к молитве, чтобы он приучил себя к молитве, как если бы уста его и сердце были в согласии. И это может наступить, когда сердце согласится, благодаря привычке, когда поймет, что состояние получения называется разделением, а главное есть слияние с источником жизни, которое есть отдача. И всегда следует прилагать усилия в работе Малхут, называемой свойством записи. Это свойство чернил и черноты. То есть, чтобы не желал, чтобы его работа была именно в свойстве ливни и шими, что только во время белизны он будет слушать Тору и заповеди. И он будет слушать их без условий, как в белом, так и в черном. Всегда это будет равноценным для него. То есть, что бы то ни было, он должен слушаться приказов Торы и заповедей.
3: Чтобы были уста и сердце в согласии, это здесь главное, что мы приходим к обращению, когда уста и сердце согласны, что Творец видит сердце, он говорит, что человек видит глазами, а Творец видит через очи. Через все сердца.
4: Мавшар Лусиф, а Мамар Бемет, Моот Амок.
1: Что сказать, статья очень глубокая. Дает нам возможность понять, что написано на самом деле в Шульхан Арух со всеми его законами. И что дает в сердце человека, и как их выполнять, эти законы, не для себя, а только в направлении отдачи.
4: Нам
3: говорят также, что человек должен приучить себя к молитве, то есть чтобы уста и сердце были в согласии. Только привычка. Привычка значит, что раз за разом мы стараемся, прилагаем усилия, делаем совместную работу со всей десяткой вместе. Мы каждое утро пишем молитву, потом в течение дня вспоминаем, зачитываем друг другу. И стараемся, чтобы это вошло в сердце, чтобы не было в устах, не было снаружи. Это есть работа приучить себя, чтобы не только во время белизны, он говорит, что не только когда хорошо и радостно есть подъем, а в любом состоянии, чтобы были у него в согласии и равны и черного.
1: Переходим к уроку.
3: Шульхан Арух по поводу молитвы в грозные дни. Почему это называется грозные дни? Человек действительно должен произвести тут самоотчет, о чем он молится. Мы учим, что всякое духовное действие начинается с подъема мана. Потому что, в общем, действие Творца в творении привести творение в состояние, которое позволит творению свободный выбор. Выбор в чем? В каком желании быть?
5: А
3: высший свет находится в абсолютном покое, и человек должен выбрать правильное желание. То есть всякий раз, когда он выбирает более и более правильные желания, что значит более и более, то есть понимает внутри предыдущего желания, которое развивается, если он правильно выбрал его, то оно развивается с большей точностью, тогда он снова производит самоотчет и снова выбирает правильное желание. И так он приходит к его желанию насладить свое творение целиком. То есть, в общем, молитва человека — это проверка, его желание, которое он, теперешнее, которое он всякий раз чувствует, является ли оно желанием, согласно тому, как он может проверить его, взвесить, понять, находится ли оно в соответствии с желанием Творца насладить свои создания. Что называется, что он проверяет его? Как он проверяет? Мы учим, что это происходит в группе. Проверка не может быть иначе, потому что у нас нет возможности видеть желание Творца. Как Творец действует на творение, если мы хотим уподобиться Ему, мы должны тоже давать творениям, давать творением с нашей стороны, этот закон выясняется согласно утверждению возлюби ближнего к самого себя. Если мы сделаем, будем исполнять так, реализовывать это желание, это называется, что мы в нашем желании равны желанию Творца насладить свои создания, а другого желания у него нет. И только в таком виде его желание выражается, реализуется, и также только в виде любви ближнего как самого себя наше желание выражается согласно желанию Творца в той степени, в которой мы не сравниваемся с желанием Творца. Сразу же этот общий закон насладить свои создания, замысел творения действует на нас в таком виде, что хочет произвести нам исправление нашего желания. То есть сразу на нас действуют силы через разные средства из нашего окружения, чтобы исправить нас и вернуть нас к исполнению этого закона возле ближнего как самого себя или насладить свои создания. И так всю нашу жизнь, мы хотим того или нет, мы находимся только или в большем, или в меньшем исполнении этого закона. Когда человек начинает понимать это и начинает проверять себя с в соответствии с общим желанием Творца и решает, что это, в конце концов, должно быть в его сердце, чтобы уста и сердце его были в согласии. Тогда называется, что он приходит к состоянию, которое называется Рош ха-Шана, глава года. А грозные дни, действительно грозные, потому что он начинает судить себя справедливым и истинным судом. То есть он видит, что ему некуда убежать, а он должен лишь исполнять единственное условие, которое находится просто над ним, и ужасным и грозным кажется ему. То есть невозможно исполнить его, пока он не понимает, что это ужасно и грозное в том, что если он не будет исполнять это, он не будет в какой-то близости к Творцу. И тогда это решение, что он проверяет себя и готовит себя к нему в течение всего, что называется у нас месяц Элуль, слихот, просьба о прощении, проверки. В конечном счете это решение выясняется у него, готовится в нем до такой степени, что он просит у Творца от всего сердца, чтобы это свойство «возлюби ближнего как самого себя», то есть насладить свои создания, было бы в его сердце так же, как существует у Творца. И молитва эта — это единственная молитва, которая принимается у Творца. Как мы учим, что это ман, который принимается в зон Ацилута, в разбитых душах, которые просят исправления только на это исправление, ни на что другое. Если человек приходит к этому, это называется, что он пришел к Рош ха-Шана, главе года. Есть тут вопрос, еще что-то? Есть что-то спросить по статье? Да.
5: Почему ему кажется, что он работает в своем мире и выходит в пустыню?
3: Это как раз человек, который начинает действительно понимать, что он должен просить силы отдачи, свойства отдачи. Свойство отдачи, когда он проверяет себя, где он находится, то ему кажется, что в этом он совершенно теряет всю свою жизнь. Он не будет больше думать о себе и о товарищах, как думал о товарищах, и о семье, как он заботился о семье, и о частной собственности. Какой-то, если он действительно приближается к свойству отдачи, то понимает, что ему не остается в его разуме и сердце никакого места для себя. А все заботы начинают быть вне его. И тогда ему кажется, что он совершенно исчезает сам, теряет себя, свою независимость. Свое «я» и ощущение моего «я», которое есть у нас, точка моего «я» — это самая сильная точка, точка существования, точка сущего, как сущее из ничего. И тогда у человека есть такое чувство, что он как бы возвращается к ничто, где он. И пока он не находит свое сущее не в себе, а в том, что его ничто будет соединено с Творцом, с сущим. То есть он готов перейти эту пропасть, сущее из ничего, когда он был создан, вне Творца, с другой стороны Творца, а вернуть себя внутрь Творца, внутрь этого свойства отдачи, и существовать в нем, и найти в нем свое сущее. Это проблема, как Вольцман тоже пишет, которая является также и психологической проблемой, то есть на человеческом уровне. И также более глубоко. Но ощущение, действительно, ощущение, что человек, если он не думает о себе, если он не заботится о себе, то из-за того, что он еще не обладает отдающим килим, в каких килим он чувствует себя, он как будто исчезает из мира. То есть мир его тоже исчезает, весь его мир. Это как он представляет себе свое существование в получающих кирим? По сути дела, то, как я представляю себе картину, как я представляю себе мир, это картина,

0: фотографирую мир как фотоаппарат, который фотографирует согласно какому-то свету и тьме. Какие-то другие параметры. Мои параметры — это только наслаждаться больше или меньше. Только согласно этому это рисуется у меня. А здесь, если я прекращаю уже проверять и относить к себе больше наслаждаться или меньше наслаждаться, то какая картина у меня может быть? Получается, что человек как бы чувствует, что сам мир исчезает. Он становится, как мы также чувствуем в чем-то, что он становится лишенным какого-то вкуса. И потом он вообще теряет в нем всякую чувствительность, как будто его нет. Так мы тоже чувствуем что-то, пока действительно не приходим к состоянию, что то, что называется воображаемый мир, что он только воображаемый в наших получающих келим, в измерении относительно наслаждений и да, наше состояние. Получается, что эта картина исчезает. Поэтому это называется воображаемый мир. Мы начинаем взвешивать все согласно уже мере отдачи. Согласно мере отдачи мы называем это миром истины вместо воображаемого мира. Почему? Потому что в этой мере, в этом измерении, если мы начинаем видеть детали, скажем, реальности, мы начинаем видеть его, прежде всего, видеть совершенно другую картину. Истинную картину, потому что она не исчезает и не изменяется, а изменяется только с большими деталями в соответствии с развитием нашего свойства отдачи. А в конечном итоге мы приходим к тому, что мы видим то, что называется высшую силу. Но это можно увидеть только не в наших получающих келим, насколько мне плохо или хорошо, как мы естественным образом взвешиваем всю реальность, и поэтому она называется воображаемой реальностью. А если мы начинаем взвешивать в желании отдавать, то есть это фотобумага чувствительная, на которую мы фотографируем, уже чувствительная не к получению наслаждения, а к отдаче и дарованию. Разница в том, что тогда это бумага начинает состоять из сердец, если так можно сказать, из желаний всех душ, кроме моей. И через них тогда мы начинаем видеть реальность. Это совершенно другая фотография. Эта фотография называется «Творец». То, что рисуется из всех остальных душ, таким образом это называется Творец. По сравнению с тем, что рисуется внутри личного желания, это называется воображаемый мир.
1: Да.
2: Относительно ман. Есть ли, может быть, что-то такого хранилище ман, до которого нужно добраться и потом поднимать его целиком? Как это делается?
0: Как прийти к истинному ману, ты спрашиваешь. Если у нас есть решимот, и эти решимот, то есть желание, или я бы сказал, это не желание, решимот — это части экрана, которые принадлежали моей душе,

0: когда она была неотделимой интегральной частью, то есть соединенной с остальными частями, в душе Адама Ришон. Даже нельзя сказать соединенной частью, потому что это не было такого понятия, часть, которая соединена, все было одно единство. И экран этот, который был, клей, который был между этими частями, который разбился по этапам. И этапы разбиения экрана — не желание. Желание остается желанием. Экран, который разбился, он разбился постепенно. И все эти уровни, как этот экран разбивался, находятся сейчас во мне. И от последнего этапа, от последнего решимо разбитого экрана, самого маленького, начинает пробуждаться. То есть то, что я чувствую,
1: решимо,
0: разбитое решимо, допустим, я чувствую в разбитом виде то желание отдавать, то отношение, которое было у меня к другим и других к Творцу, которое я всякий раз должен исправлять. Что значит исправлять? Я должен прийти к состоянию, когда мое намерение противоположно, и должно быть ради отдачи. Я должен искать, какое желание и какое намерение будут у меня. Я должен искать правильное направление, правильную форму. То есть в чем форма, которая есть у меня во мне сейчас, противоположна истине. Это называется работа по выяснению, и из этого приходит к молитве, к просьбе. То есть тот момент, когда я вижу, как я могу правильно пользоваться, в каком направлении я могу правильно пользоваться моим желанием, в это мгновение мое желание называется ман, молитва, просьба. И в этом мгновении, когда я действительно нахожу правильное направление, правильную форму, в то же мгновение это воспринимается высшим, потому что мой высший и решимо во мне сейчас, которое пробудилось, соответствуют друг другу. Мне только нужно между ними сделать точку встречи, столкновения, связь. Это называется поднять ман, включить ман высшего. Это происходит благодаря постижению, пониманию, ощущению моему, что это обязано быть исправлено в правильном виде. Если я понял, какова правильная форма, которая должна быть, это называется, что я возношу ман к высшему. И всякий раз, когда я реализую свою молитву, раскрывается мне более высокое решимо, более высокое разбитое от уровня этих решимот, когда экран разбился из-за них. И так я как бы обратно поднимаюсь к этой точке, которая была до разбиения. Как он пишет, что душа должна вернуться в то состояние, когда она была слита как точка с корнем. И благодаря моей работе, когда я ищу точно эту форму, как это должно быть, я исправляю разбиение экрана, то есть направление вместо к себе, к Творцу. Это, по сути дела, разбитый экран. Над каждым желанием, которое раскрывается. И этим я возвращаюсь к тому состоянию, как я был тогда, но я строю его, я осознаю его, я желаю его. То есть это просто возникает в моем сознании, это становится моим обретением.
1: Как можно достичь того количества, той меры ошибок, которую просто нужно пройти?
0: Бар-Салам говорит, что в общем мы приходим к этому в течение 125 ступеней или 620 ступеней, неважно как считать. Это, в общем, определенное количество анализов и просьб. Анализ и просьба. То есть подъем мана. В общем, это не бесконечное число решимот. А в общем, у нас есть, скажем, 5 миров, хотя это мы считаем иначе, но неважно. Ну, допустим, 5 миров, 5 парцуфов, 5 сферот, 125 ступеней. Как можно ускорить подъем мана на молитву, начиная с этого момента?
1: Ускорить поднятие ман человек может только с помощью группы. Что такое поднятие ман? Поднять ман означает, вместо того, чтобы реализовывать свои собственные решимо для себя, нужно проверить, нужно понять, надо исследовать и принять решение, что я пользуюсь тем решимо ради отдачи. Я хочу использовать его ради отдачи, но я не способен, и с этим я обращаюсь к Творцу.
2: Да?
1: Так я работаю, тут я проверяю здесь направление к себе по отношению к направлению к Творцу. И по-настоящему могу проверить, является ли это направлением к Творцу только относительно группы. Творец скрыт. И только относительно окружения проверяю, хочу ли отдавать, хочу ли включиться в него по-настоящему, и хочу ли правильно использовать это решимо. Никакой другой проверки у меня нет. Поэтому если я вокруг себя формирую группу правильно, так чтобы она как можно точнее пробуждала во мне понимание отдачи, чтобы как можно быстрее подвела меня к этому, чтобы я мог бы там увидеть и почувствовать правильную картину отдачи, измерить, правильно ли мое намерение, да или нет, то, соответственно, с этим я быстрее прихожу к молитве.
2: То есть
1: окружение должно быть таким, что оно обяжет меня к тому, чтобы я бы в этом окружении почувствовал. Так что если я думаю о себе, а не думаю о окружении, то буду чувствовать себя ужасно. Это будет стыдно, это будет презренно и так далее. В группе это должно быть просто явно, гореть. Разумеется, тогда я смогу быстро продвигаться. И, конечно же, тогда мне не надо будет страдать, а быстро я буду преодолевать страдания, связанные с необходимостью сломать себя, думать ради отдачи и решить, что ради отдачи это правильное направление. То есть все зависит от группы. Чем больше группа будет воздействовать на меня,
2: это хашивут,
1: важностью отдачи, уподобления к Творцу. Если группа может действительно хорошо мне это передать, прорекламировать, так чтобы мне это было важно, во мне бы это горело, что только это может существовать, то мне не будет трудно находиться в этом. Мы видим, насколько человек абсолютно следует за обществом во всем, что оно принимает решение. И поэтому наш выбор — это найти подходящее окружение. То есть, чтобы я не довольствовался каким угодно окружением. Ну, как он пишет про портных, да, что они не очень-то хорошие. Рабаш пишет в письме: если ты хочешь быть хорошим специалистом, ты должен находиться среди самых лучших мастеров, чтобы они тебе говорили, что ты, допустим, если это портной, да, портные, ты сшил красивую одежду, а если нет, то они тебе смогут до последней мелочи сказать, что это не то, здесь неправильно, это неверно. То есть они уважают красивую, совершенную работу. Вот среди таких людей ты тоже станешь специалистом, ты тоже сможешь действовать так же, ты тоже не сможешь терпеть все то, что неправильно. Все зависит от окружения, от группы. И поэтому, если ты хочешь быть хорошим мастером, тебе нужно окружение, которое целиком это требует. Тогда не будет трудно. То есть вся наша трудность и вся наша проблема в том, что мы не способны, и то, что мы выпадаем с пути, и то, что мы боремся, мы боремся каждый друг с другом и со своим желанием получать, и все это потому, что мы не строим группу. Нам не нужно чувствовать никаких усилий в нашей работе, если наша группа в соответствии с этим будет исправлена. Потому что, конечно же, я захочу исполнять по своей природе все то, что принято в окружении. И то, что каждый заботится о своем собственном духовном продвижении, это ерунда, это чушь, это глупость. Человек должен заботиться о том, чтобы в группе само понятие продвижения было бы в той мере, в которой ему нужно, чтобы там это было реализовано. Тогда и он будет исполнять. Мы являемся полным результатом всех желаний, мыслей, целей, важностей, все, что находится в группе. И поэтому, если уж мы говорим об исправлении решимот, то исправление решимот происходит только в групповой работе. И тут мы видим, насколько все это правильно организовано в той теме, о которой ты заботишься. То есть ты заботишься о своем отношении к группе или к Творцу это. То есть то, что воздействует на тебя, то, что пробуждает тебя, возвращает тебя к этой же работе. И ты видишь, что все силы, все действующие силы, все, с чего начинается, и все, что должно в конце раскрыться, все находится в одном носителе. Тебе не нужно метаться между тысячами разных составляющих. Это только один фактор. Ты с него начинаешь, и там ты заканчиваешь всю работу, и там все твои усилия, и исправление келим, и наполнение келим. Так получается.
0: Если я правильно помню, как ты сказал, что у человека должны быть готовые маны, готовые маны. Как делают такое действие? Как точно это делать?
1: Не знаю. Да.
0: Три общие группы. Можно ли построить группу, которая будет обязывать продвигаться в направлении, которое я выбрал? Правильную группу в правильном направлении.
1: Мы уже видели, что не помогло нам поделиться на пятерки или на десятки. Мы уже видели, что все зависит от вклада. не тех, кто искусственным образом тебя окружает, а от того, во что я на самом деле вкладываюсь. Или в тех, в кого я вкладываюсь. Верно, что иногда помогает человеку выбрать несколько человек, с которыми ему будет ближе разговаривать и как-то... ближе, ну, установить связь. Но ты видишь, что в общем, по мере нашего продвижения и того, что мы проходим состояние, мы не видим, что правильно было бы замкнуться в каком-то малом кругу, в какой-то маленькой форме. В общем, группа это не имеет четких групп, что вот этот находится в моей группе. Группа — это духовное понятие. То, что даже я не могу увидеть, показать самому себе, что именно оно представляет собой. А все наши, в общем, устремления, желания, понимания, разные связи с высшей силой, наши общие усилия, которые мы прилагаем, вот вся эта совокупность дает понятие группы, окружения. И то, чего нам не достает, только одного, чтобы величие Творца и величие цели просто бы горели. Там настолько, чтобы обязывали каждого к тому, чтобы у него вообще не было бы никакой трудности думать об этом. И никаких трудностей находиться в этом постоянно. Но малые группы мы уже прошли. Есть те, кто все еще ищет в нашей группе, ты знаешь. Есть такие, которые еще пытаются собрать небольшие группы. Я смотрю на это как на детскую игру, знаешь, которые собираются в маленькую компанию. Это уже не через продвижение, скажем, я скажу даже от отставания развития.
3: Вы сказали, что если я хочу быть хорошим мастером, я должен войти среди хороших мастеров, которые будут мне говорить, это нехорошо. С другой стороны, мы говорим также, что наша группа не должна критиковать, а должна давать величие цели. То есть это не работает именно так. То есть они не должны меня критиковать, говорить, это нехорошо, а давать мне величие цели. То есть как найти правильный путь, как это точно складывается?
1: То, что группа должна дать человеку, она должна дать величие цели. Для того, чтобы человек был в состоянии услышать о величии цели, его нужно сформировать, чтобы он приходил, чтобы он сидел, чтобы он читал, чтобы он участвовал, прилагал усилия, даже тогда, когда этого не хочет. И из всех этих усилий, может быть, он будет готов к тому, чтобы услышать. Через внешние действия, через внешние усилия, может быть, он придет к более внутреннему усилию. Потому что у внутреннего желания, на внутреннее желание, не он сам, не мы, никто управлять им не может. Поэтому, конечно, мы должны передавать критику человеку.
2: Ну
1: и как написано, то, что человек должен искать окружение, то, что он должен менять и улучшать группу после того, как он уже находится внутри, и включаться в нее, действовать внутреннюю, чтобы быть полезным в пути, чтобы хотеть того же продолжения, быть, пожалуйста. Может быть, у него есть такие советы, которых мы еще пока не понимаем, нормально, это можно все обсудить, но он не может идти против правил группы. Если он хочет построить новую группу, на здоровье. Но почему он будет выстраивать ее из нас? Откуда он знает лучше и правильнее, чем мы, что именно нужно изменить? И как? Есть правила, которые передали нам наши учителя. Согласно им, мы должны принимать советы, рекомендации любого человека.
3: Что они должны включать? Конкретные вещи, очень точечные или общие вещи?
1: Я обязываю тебя сидеть за столом, чтобы тебе было удобно. Не делать ничего постороннего, не читать, не слушать, не разговаривать, вообще ничего. А сейчас сосредоточить свое внимание на то, чем мы сейчас заняты. Это означает, что я тебе выставляю условия, я ставлю тебя в определенные рамки. И во всем этом есть надежда, что, может быть, все, что происходит здесь, достигнет и твоего слуха, и, может быть, даже сердца.
2: Все?
1: Как учитель ты это можешь понять? А как в школе? Да в любом месте так же. И мы должны так себя организовать. И мы хотим, чтобы каждый так себя организовал в группе. Дать каждому обязанности и возможность воспринять важность цели от группы. А что еще?
3: Как, по сути дела, группа может привести меня к тому, чтобы намереваться то, что мы говорим все время, приближение к самому себе. Максимум они могут посадить меня делать что-то. Но как заставить построить намерение?
1: Ты спрашиваешь, как группа может достичь твоего сердца? Как может изменить твое сердце ради получения на ради отдачу? Так, чтобы ты захотел любить товарищей? Этого мы не можем. И ты сам этого не можешь. Это может только высший свет сделать такой переворот и исправить тебя, если ты захочешь исправиться. Но быть причиной, той причине, к причине, к тому, чтобы к этому прийти, то группа на это способна, чтобы это произошло. В этом заключается твой свободный выбор.
3: То есть добавить мне желание к этому?
1: Да. Окружение добавляет тебе желание благодаря тому, что ты ценишь ее, хочешь ты того или нет. Общественное мнение управляет тобой. Это понятно. То есть мы устроены так, что для нас важно. Человек в своем эго, в ощущении своей индивидуальности, не видит ничего, кроме своего «я», созданного из ничего. И вот это «я» для него важнее жизни. Ради сохранения своего «я» человек готов абсолютно на все. Он так устроен. И группа должна правильно этим воспользоваться. Или я скажу так, настоящий мужчина тот, кто пьет кока-колу или там какое-нибудь пиво. Или все, что мы видим в рекламе. Таким образом, я играю с тем, что заложено в твоей природе. Так и группа должна наша быть устроена. Должна пользоваться силой индивидуального «я», заложенного в каждом из нас, и прививать ему правильные ценности. Это тот же самый подход. Бааль Сулам приводит в статье о свободе выбора. Он дает очень простые примеры из жизни. Они все даны нам для практического использования.
3: Как убедиться, что это действительно входит вовнутрь? Есть много всяких обществ, где эти лозунги написаны там на стене, на машине, на всем. Но как убедиться, что действительно это входит в желание, а не на стене?
1: Как сделать, чтобы
2: сисьма,
1: лозунг проник бы внутрь и стал бы обязательным для каждого, это тоже зависит от того, как группа к этому относится. Нет никакой другой возможности что-либо тут сделать. Короче, если ты хочешь прийти к Рош ха-Шана, тебе придется через все это пройти.
3: Здесь о переходе, о переходном этапе, когда человек обнаруживает что-то, он сразу отвергает это, встает против этого. Как группа может помочь, чтобы ты не пренебрегал этим, а все-таки говорил бы об этом?
1: Как может быть, чтобы человек не раскаялся, не сбежал, а продолжал бы идти к цели? У человека самого нет никаких сил. У самого человека сил нет. Он может подействовать на себя только через группу. Вы не понимаете, что есть только один ответ? Нет, у нас из всех этих четырех параметров, о которых он говорит, основы, развитие основ, окружение и развитие окружения из этих четырех составляющих, кроме них нет ничего, чтобы могло что-то изменить нас, кроме воздействия окружения на нас. Если я что-то хочу поменять в себе, я должен оказаться в другом месте, то, которое на меня подействует. Если я хочу изменить в себе еще что-то, я должен войти еще раз в другое место, чтобы оно на меня повлияло. То есть я должен выбирать, стоит мне поговорить с тобой или нет, стоит мне спросить кого-то или нет, стоит мне слушать кого-то или смотреть что-то. Я все время должен выбирать, что на меня воздействует. Это означает, что я делаю сокращение над собой, теперь я выбираю, каким образом я развиваюсь. Другими словами, я выбираю цель. Я выбираю средства. И я понимаю, что только посредством этого средства и только так я действую на самого себя. Получается, что я как бы действую на себя, будто бы Творец воздействует на меня. У меня есть то же самое. Тот же самый инструмент, как и у Творца. Я смотрю на себя со стороны, так же, как врач смотрит на больного. И я отношусь к себе таким образом, как в третьем лице, как к чему-то внешнему. И у меня есть возможность с этим что-то сделать, вот с этим «я», которое называется Михаил. И я знаю, что я состою из определенных желаний и страстей, стремлений, мыслей. И как я все это внутри себя могу сформировать так, чтобы быть ближе к истине, чтобы сейчас это называлось, как я понимаю, отдачу, а вот это называется цель творения, а это уподобление Творцу. Как я могу внутри себя изменить все эти свойства и эти ценности, чтобы были, они мне ближе? Так я должен проверять, с помощью каких инструментов я могу это сделать. Но, разумеется, это внешние средства. С помощью группы, с помощью внешнего воздействия на меня. Никакой другой возможности нет. Но если я знаю, каким я должен быть, если я знаю, в каком состоянии нахожусь я сейчас, то значит, я более-менее могу себе представить, могу себе сказать, что это за внешний фактор должен быть, который переведет меня из точки А в точку Б. И тогда я ищу такой фактор, такую группу, такое окружение, то, что поменяет направление, что даст мне какие-то другие ценности и так далее. Тогда более-менее я смогу себе представить, какая группа должна быть. Мне нужны такие-то люди или какие-то другие люди. Я от всей группы впечатляюсь чем-то одним или немножко другим. Я будто бы выбираю еще до того, как вошел. После того, как вошел, все, выбор закончен. То есть есть возможность произвести некоторое сокращение. Скажем, сделать такой разрыв и сказать, что вот сейчас я принимаю решение, что на меня будет воздействовать. И затем решить. И потом сформировать это самое воздействие. Таким образом, я будто бы выбираю свою будущую форму. То есть я будто творю самого себя. Я формирую самого себя. И тогда моя работа буквально... То есть я пользуюсь силами творения. И тогда моя работа такая же, как у Творца. Я таким образом изучаю его. То есть у меня есть все данные. Мне нужно только поместить в сердце и разум, раз и навсегда. Вот это понимание, ну, раз и навсегда так не получится. Ну, допустим, всякий раз понимание того, что я могу подействовать на себя, не ходя из того, что я как-то изнутри буду напрягаться. Никакие внутренние попытки не помогут. Любые усилия могут быть только через группу. Почему? Потому что таким образом я приобретаю свойства отдачи. Я не просто хочу поменять себя, чтобы стать другим. Тот другой, который хочет изменить меня через группу, это наверняка и будет формой отдачи. Не просто так, что я буду представлять себе некое духовное. Это не духовное, это не будет более дающий. Он будет больше в чем-то, не знаю там в чем. Как правило, больше в получении. Что может быть кроме этого? Или отдача, или получение?
2: Кен.
4: В этой внешней проверке в группе, что позволяет ей исправлять путь в правильном направлении? Как группа может исправить сама себя? Какая у нее есть обратная связь?
5: Какая у группы есть возможность исправить себя, провести такую проверку себя?
2: То есть
5: ты хочешь спросить так, что находится выше группы и относительно чего она способна себя проверить? Человек проверяет себя по тому окружению, которое он считает большим, более высоким, и оно рисует ему будущее состояние. А как проверяю я? Я проверяю согласно тому, насколько я понимаю, из собственного опыта, из книг. У меня больше нет ничего. Книги имеется в виду, есть Рав, книги, мое понимание этой работы. Вот и все. Тебе не раскроется нечто вроде, я не знаю, то, что там представляешь, какие-то откровения, раскрытия. Раскрытие происходит внутри. Ты действуешь согласно тому, как понимаешь.
4: А как группа узнает, верным ли направлением? Ага. В группе есть хорошие намерения, да, желание поступать правильно, но как группа узнает, что идет в верном направлении и действует как следует?
5: Как группа знает, верным ли направление идет? Только исходя из постижения, из книг, от учителя.
4: А постижения бывают у отдельных людей, у каждого свое, для окружения в целом. Это непонятно?
5: Каждый понимает по-своему, затем все вместе принимают решение. Вот и все. А как ты думал по-другому? Скажи, в каком образе ты мечтаешь, чтобы было у тебя? Чего ты ожидаешь? чтобы Творец раскрыл в себе что? Через радио или еще через что-то? На стенке у тебя вдруг появится какое-то изображение, какая-то картина? Так недалекие люди представляют себе раскрытие Творца в каких-то образах, не дай Бог, или каких-то там картинах, изображениях. Только внутри то, что ты постигаешь, это и существует, вот и все. Нет другого. У тебя есть кли. И то, что раскрывается в этом кли, то и есть. Что можно еще ожидать, я не понимаю.
4: Нет, я понимаю, что я получаю воздействие через группу, но само общее окружение работает.
5: Общее окружение, и ты сам можешь действовать, ты не знаешь как, и группа действует, тоже не зная как. Но именно в том, что ты знаешь, как действовать, и ищешь, состоит твой свободный выбор. Ты ищешь какой-то стандарт, чтобы тебе постоянно спускали свыше, этого не будет. Потому что таким образом ты из человека превращаешься в животное, без свободы выбора, сразу становишься животным. Это ты ищешь? Пожалуйста.
4: Вы сказали, что нашему окружению не хватает величия Творца, что оно должно гореть в наших сердцах. Что именно нам недостает? Вот я не понял.
5: Что значит, что группе не хватает величия Творца? Это очень просто. Величием Творца называется... Величие Творца — это сила, которую я получаю благодаря тому, что ценю Высшего. Что значит «ценю его»? Что я думаю... Чтобы стать подобным ему, таким, как он, оказаться на его месте, это стоит всего. Все, что у меня есть, все мое состояние, то есть все наслаждения, которые я могу получить сейчас, все усилия, которые я способен вложить сейчас, все, что у меня есть, я готов отдать, лишь бы быть на месте Высшего. Мы видим это и в нашем мире. Человек смотрит, я хочу это, и мне ничего не важно, скажи, сколько, я готов. Это называется, что он ценит это. И это ты должен получать от группы. Вот и все. Построй какую-то группу, может быть, искусственно. Пусть воздействуют на тебя, тебе больше ничего не нужно. Группа, которая состоит из таких же, как и ты, у которых нет, они ничего не понимают в духовном, не знают, что такое радиоотдача, и вообще испытывают к этому отвращение. Начните говорить об этом. И каким-то образом какие-то маленькие усилия прилагать и рекламировать отдачу друг другу. И каждый пусть захочет, даже искусственно, играючи, да? В игре постараться начать как-то включаться в это. Мы буквально играем в это. Вся группа работает относительно меня, и вообще они не понимают, что такое отдача, но мы строим искусственным образом окружение таким образом, чтобы оно повлияло на нас. И не важно, что сама группа искусственная, и ее воздействие на меня, и на тебя, и на каждого будет настоящим. Если бы не было так, то как бы я, неисправленный, мог бы создать исправленное окружение, чтобы оно влияло на меня. Но я неисправленный. То есть я нахожусь во лжи, я обманщик. Как я создаю такую же группу лжецов, обманщиков, которые все время говорят о любви и отдаче, все обманщики. Но эти обманщики воздействуют на меня таким образом, промывают мне мозги, что я принимаю это как правильное, важное и истинное. Так человек может буквально вытащить себя за волосы. Это единственное, что у нас есть. А как делает ребенок это? Как он себе придумывает, воображает, подражает взрослым, хочет быть таким, как они? Тоже делает это так же. То есть расти, вырасти мы можем только, когда мы как будто бы, да, из себя выстраиваем будущую форму, более продвинутую. Как будто. Поэтому нам нечего возмущаться и говорить, что у нас нет возможности. У тебя есть все. Дали тебе знания, информацию, и несколько человек начинают действовать. Верно, да, это детский сад, но большего и не нужно. Не нужно большего. Просто организую их таким образом, чтобы они все время кричали «важность группы», «важность товарищей». Короче говоря, ну кричать так, чтобы это подействовало на всех. Вы можете. Почему? Потому что такой закон свыше. Когда много людей кричат, я начинаю это воспринимать. Так я устроен. Все. Поэтому с обмана, когда ты начинаешь, потому что отдача для тебя — это ложь, это становится для тебя важным. И так все наши стереотипы в жизни. Мы живем только согласно вот этим ценностям, которые в нас вводят, в которых на самом деле нет ничего подлинного. Деньги, почести, знания, вообще ничего, кроме необходимого телу. Пища, семья, там, дети, то, чего тело хочет само. Все остальное — это 99% нашей жизни. На этом мы растрачиваем нашу жизнь. Это все из-за всякой рекламы, которую создало для нас общество, как будто мне важна почесть, важна известность в мире, знания, деньги, прочее, чтобы я мог держать свое «я» в обществе, не дать ему упасть, мне нужно и это, и то, и все. Я вот это удерживать, я его питать. Но если я переношу это «я» из «айн» в «еш», из «нету» в «есть», то у меня не остается никаких проблем.
4: В нашей группе можно видеть, что отдача усилий действительно ценят. Люди работают по 24 часа. Так чего же все-таки не хватает, если есть отдача? Что здесь? Какие советы?
6: Если одно мы спик, а та умер Игия.
5: Ты говоришь, что у нас есть достаточно, мы вкладываем усилия, и у нас достаточно большая группа. И по количеству часов, и по количеству усилий, и силы, которые мы вкладываем очень много, чего не хватает? Не хватает главного. Чтобы все остальные вещи — это менее важно. Нам не хватает программы, плана. Что значит программы? Для чего я все это делаю? То есть в каждом состоянии, когда мы что-то делаем, мы не понимаем, что тем самым мы строим группу, которая будет воздействовать на каждого из нас, допустим, возвеличивать свойства отдачи. То есть мы механически делаем много работы.
2: Бонагит, миспар гадоль
5: Но это, скажем, большая производительность, высокая, да? Ты бежишь 100 километров с большой скоростью, потеешь много, да, но в голове нет ничего. Для чего ты это сделал? Что ты хотел этим вызвать? Главное, то, что определяет, для чего ты это делаешь. Вот этого нам не хватает. Это есть, но пока что недостаточно. Если бы каждый... Ты видишь?
2: Как
5: определили мудрецы перед каждым усилием, перед каждым действием, благословен ты, Творец наш, Бог, Владыка мира и так далее, что это значит?

0: То есть для чего я это делаю? Что мне от этого нужно? Как на это направить себя? К кому я обращаюсь? Какого результата я хочу? Это называется благословением. Связь, направление. То есть для чего я это делаю? Ты видишь, что каждая мелочь, они установили какое-то отношение. Иначе само действие ничего не стоит. Это называется заповедь без намерения, как тело без души. Так твое тело совершает множество действий, но в них нет души. Нет никакой духовной силы, которую ты хочешь внести в них. Этого очень не хватает. Поэтому я постоянно говорю, в том числе и перед праздниками, покупайте как можно больше машин, приборов, чтобы люди меньше работали и прилагали меньше физических усилий, чтобы у них оставалось больше места в голове для мысли о чем, о том, ради чего они это делают. Тогда необходимо много работать и напряжение, вот которое вся эта работа и во время праздников, чтобы у нас не было каких-то возможностях. Чтобы можно было думать. Поэтому стоит приложить все усилия перед праздниками, и затем, когда люди собираются вместе, у каждого должно оставаться какое-то место, какая-то возможность думать о намерении. И я говорю об этом все время, на протяжении всех праздников, постоянно. Да и каждый день тоже. Этого нам не хватает. И это действительно камень преткновения. Мы делаем много, ты прав. Но заповедь выполняем. Действие, которое мы хотим, чтобы из этого вышло что-то, но без намерения. Это называется заповедь без намерения. Это не о тех людях, которые там внешне делают что-то там, лулав, итрог, всякие вот эти... то, что делают Суккот, эти атрибуты. Это говорится о людях, которых так уже воспитали, так их научили, они и делают. Мы же хотим посредством каждого действия чего-то достичь. Так где то, что ты хочешь достичь? Тебе это ясно? Если ясно, то каким образом? Если ты обращаешься, благословен ты, Творец, Бог, наш Царь мира и так далее, действительно, чтобы ты хочешь из этого благословения приблизиться к высшей силе, чтобы ты с помощью этого захотел уподобиться, приблизиться, что-то совершить, тогда действительно это настоящее благословение. Это действительно связь. Тогда ты действительно выполняешь заповедь с намерением.
1: Но ведь это скрыто, этого не видно, только действие.
0: Конечно, это скрыто, зависит от сердца человека, намерения, поэтому это называется скрытая наука. Тайна Торы, наука о намерениях, именно этим мы и должны постоянно заниматься. А каббалистов всегда говорили, вот эти сидят в углу и ничего не делают. Они строят намерения. Что тебе еще нужно делать в этой жизни? Что, бегать? Все человечество бегает. Ну и что? Какая в этом польза? Главное — это построить намерение. Действий у нас полно. Мы вокруг себя построили уже целую систему. Работа, распространение. Но нам не достает намерения. Мы еще недостаточно понимаем, как построить намерение, как надстроить его над действием. Более того, мы убегаем от самого намерения. Я хочу с помощью этого приблизиться к силе отдачи, к Творцу, уподобиться Ему. Хочу узнать, что такое отдача, что значит отдавать, что я должен изменить в себе, чтобы это произошло, и произошло именно благодаря действию, которое я сейчас совершаю. Если человек приучает себя, да, можно так сказать, приучает себя к этому, тогда это происходит.
1: Сейчас, по сути, это моя группа. Человек должен получать воздействие именно от окружения, все время думать об этом, но я же не о действиях, но все же все это скрыто, я этого не чувствую.
0: Что скрыто?
1: Ну, намерение.
0: Намерение всегда скрыто. Что ты хочешь, я не понимаю. Намерение группы?
1: Ну, я хочу получать воздействие от группы. Сам я ничего не могу изменить, если речь идет о том, чтобы изменить себя. Я меняю окружение. Но я же не ощущаю этого отклика.
0: Я не понимаю вопроса. Ты хочешь, чтобы все намерения группы были бы выражены вслух, чтобы ты услышал их. Но мы и так слышим об этих намерениях. Мы читаем статьи, письма. Мы изучаем даже учение о 10 сферот, где он объясняет там это на разных языках, либо на языке чувств в статьях и письмах, либо на языке разных терминов науки Каббала. Тебе объясняют, что называется намерение. Тебе кроме намерения больше ничего не объясняют, потому что действие, оно уже задано. Это существование, желание, это наверняка происходит. Тебе нужно добавить только намерение. У нас это называется экран и отраженный свет, другими словами. И везде, где мы учим в наших книгах, мы учим только о намерениях. А желание, я все время говорю, не нужно работать над желанием.
1: А как получить воздействие от намерений товарища, а не действий?
0: Как получить воздействие от намерения товарища? Товарищу нельзя говорить тебе, что я намереваюсь так-то и так-то, вот ты знаешь, проверь себя, можешь ли ты тоже так же? Нет, это нельзя. Есть общий устав, общее соглашение. В общем, мы можем говорить о том, к чему мы стремимся, что такое группа и так далее. Но лично каждый должен оставаться со своим намерением наедине. Это называется скрытым. Это должно быть скрыто от всех. И действительно, человек и не сможет выразить свое намерение. Если только не запишет его, как записывают в ТЭС. Что значит, что я говорю о каком-то действии словами учения 10 сферот? Я выражаю там намерение, желание, которое находится на какой-то ступени, какое-то состояние. В этом вся наука Каббала. Потому что от намерения зависит раскрытие желания, насколько оно раскроется, наполнится, каким светом, какой связью с Творцом.
1: В нашей группе один из важнейших критериев — это количество действий, которые совершает человек. Есть ли связь между этим количеством и намерением?
0: Мы уважаем людей согласно внешнему поведению, так и должно быть, сколько человек сделал. Да? И мы говорим о нем: он сделал это, потому что это и называется открытой частью Торы. Это то, что он сделал. Действие для того, чтобы продвинуться. Действие, намерения, которые, согласно Каббале, называются настоящими действиями, мы не можем сосчитать или измерить. Мы не можем даже и говорить об этом, потому что здесь это предоставляется место для внешних сил, которые могут уцепиться. И ни один из нас пока еще не защищен от воздействия других и сам может навредить другим. Поэтому об этом не говорят.
1: То есть, есть ли связь между количеством внешних действий, которые я совершаю, и тем, что мое намерение совершенствуется?
0: Связь между действиями и намерениями есть, потому что человек, вкладывающий силы в действие, начинает спрашивать себя, для чего я это делаю. И постепенно За действиями устремляются сердца, так говорится. Поэтому есть здесь связь, потому что мы

0: и хотел почести, и да, у тебя хорошая должность, тебя уважаю как сильного, деятельного человека. Ты получил от нас уважение? Почему же ты жалуешься на отсутствие духовного? Духовное вообще ты должен был сам потребовать от группы, но это уже твое личное требование. Как оказаться под воздействием Торы, а не всего того обмана, что с Торой делают, когда есть вера? Как получить это воздействие, а не остаться в словах, чтобы все не оставалось словами, а действительно, чтобы это реализовалось?
1: Им анахну.
0: Если мы будем играть серьезно, знаешь, говорят, что игра — это дело серьезное, потому что вся наша жизнь — это игра. И написано также, что Творец, Он играет с Левиатаном. Это очень глубокие вещи. Почему играет? То, чего я еще не достиг, но хочу как бы быть в этом. Это называется игрой. Если я еще не нахожусь на каком-то состоянии, а как бы воображаю себе что-то подобное этому, то это игра. Поэтому если мы будем играть серьезно, каждый воодушевится, проникнется, и ни у кого не будет возможности избежать воздействия группы на него, и тогда действительно каждый продвинется. Это зависит только от решения группы и насколько нынешний состояние нас еще не удовлетворяет. Мы продвигаемся к этому. Но то, что нас-то не устраивает, это хорошо. Но если бы я не хоронил самого себя, свое намерение под действиями, а в каждом действии разбирался бы с намерением, сам принял решение, скажем, шел бы к описанному им состоянию пустыни, тогда я не смог бы совершить ни одного действия, я просто сбежал бы, выключил рубильник, ушел бы домой. Как я могу действительно, благодаря воздействию окружения, сохранить намерение и продолжать действовать, если оно не способно по-настоящему затронуть мое намерение? Ведь тело боится, оно этого еще не хочет. Ты говоришь так. Возможно, я чувствую себя слабым. Может быть, боюсь, что смогу прекратить весь этот путь, когда увижу настоящее состояние, узнаю, что такое отдача, и где я нахожусь, и что нужно для этого сделать. Если я увижу всю эту правду, то я убегу с пути. Я просто закроюсь и уйду в обычную жизнь, отключу свой разум, какую-то самокритику, и буду жить, как получится, заведу какое-нибудь небольшое дело, и буду жить обычно, меньше страдать, опущу себя со ступени большого человека на такого, к маленькому человеку. Претензия... Правильно, есть у нас такой страх, когда что-то начинает нам угрожать, мы действительно хотим сбежать и стать такими. Но мы не способны на это. Бальсулам называет наше состояние то, что мы находимся под катком развития. Поэтому я не могу, не способен остановить себя. То, что я убегаю, в итоге я учусь на этом, что я не могу сбежать. Я не могу сбежать. Мне будет еще хуже, и в итоге я приду к тому же самому. Я буду растягивать время, еще полгода, еще год вернусь к этому, ну, еще кругооборот. Жизнь научит меня, чтобы я не убежал. Если я действительно достиг такой зрелости, что я должен сейчас развить решимот, который уже относится к духовному, а не то мне некуда бежать. Это не зависит от человека. Можно испортить твою жизнь разными, допустим, там, ну, как наркотиками.

0: Я не хочу здесь входить в эти расчеты, кто их делает, ты или Творец, почему и как. Это выше нашего понимания нынешнего. Это относится к управлению даже не вознаграждением и наказанием, а к вечному управлению. Каббалисты всегда относились к ученикам очень нехорошо, жестко, резко. Да, грубо даже можно сказать. Потому что если человек действительно хочет, если действительно способен, то он остается. Тебе не нужно создавать ему никаких особых условий. Никаких. Просто наоборот. Сделай ему очень жесткие условия. Потому что некуда бежать человеку, который уже созрел. Это то, что он говорит, Бааль Сулам. Если у тебя есть вопрос, в чем смысл моей жизни, действительно вопрос, который просто кричит, и он уже не может жить, как вчера, а просто плыть так по жизни. Что он сделает? Ничего не может сделать. Пусть идет к разным там раввинам, гуру, искать где-то свой путь. Пусть идет. Ничего ему не поможет.
1: Смысл он говорить, я продолжаю требовать награду, несмотря на то, что боишься, что получишь. Так я спрашиваю, может быть, окружение помочь в этой точке, если у меня у самого нет сил, когда есть все-таки расчет? Зачем вообще этим заниматься?
2: Етов.
0: Будет хорошо. Ребята, мы должны немножко учиться. Чува, давай.
1: Мы находимся в такой группе, которая очень высоко ценит усилия. А согласно тому, что вы говорите, это по сути...
0: Мы ценим физическое усилие в нашей группе, потому что нет у нас возможности оценить товарища в чем-то другом. Я прихожу к тебе со своим мерилом. Что значит? Сколько сил ты вложил в группу? Я не могу измерить, сколько ты намерений вложил в группу, хотя... Намерение — это именно то, что нужно нашей группе от тебя, а не силы. Силы я мог бы нанять каких-нибудь там филиппинцев, чтобы выполнили эту работу, и больше мне ничего не нужно. Только включи намерение. Не нужно потеть. Духовное вообще — это только намерение. Тебе не нужно работать там руками, ногами, ничего. Но нет у нас возможности измерить намерения. Мы исходим из предположения, что если человек много делает в группе, то он делает это с намерением, ведь он хочет от этого что-то. Чего он хочет? Что, стать великим? Ладно. Стать умным? Ладно. Добиться, чтобы о нем говорили, известным и так далее. В итоге все эти вещи постепенно приводят его к такому состоянию, что он увидит, что все это... Он не для этого сидит здесь. Ему нужно что-то более высокое получить. Тогда он начинает пренебрегать действиями. И здесь группа уже должна потребовать от него: «Нет, дорогой мой, действиями не пренебрегай, присоедини к ним намерение». Именно это мы видим после какого-то этапа, который человек работает сильно, усердно, приходит, такой дает много сил. Где там Малкель? Я помню. Ой, был такой весь, да? Сейчас его нету, да? А, он там в другом зале работает, ладно. Через год, полтора или два, видишь, вдруг, пшик, из него вышел весь воздух. Почему? Я просто привожу пример, он был очень такой яркий. Но он такой носился, как ветер. Почему это закончилось? Добавь намерение. Почему ты уменьшаешь действие? Значит, раньше у тебя не было намерения. Ну ладно, теперь добавь его. Сейчас ты уже можешь. Обычно в этом проблема. Но у нас нет возможности оценить человека согласно его намерению. Только действие. В намерение мы никогда не влезаем, и не хотим, и не проверяем, и не дай Бог говорить об этом друг другу. в этом человек должен развиваться самостоятельно. Разве ты видел, чтобы я лично спрашивал кого-то, где твои намерения? Если я кричу там на какой-то отдел или на человека, я кричу, потому что он неправильно работает. Не дай Бог вообще коснуться его внутреннего мира, его намерения. Намерение — это человек и Творец. Как я могу влезть туда? Я могу лишь немножко, может, как-то помочь ему, так со стороны, чтобы понял, может быть, чтобы задумался об этом больше. Как-то со стороны. Но не влезать внутрь — это лично, это внутренняя связь человека с Творцом.
1: Это как бы задерживает меня. Я не могу требовать двух вещей. Либо я требую почета, либо словно бегу от стыда, я совершенно... Действую отчет, оно что меня подталкивает. Но мне же нужно действовать для того, чтобы я мог познать действие Творца, стать отдающим, как Он, почувствовать Его намерение. Если группа, да, превозносит действие, а я получаю воздействие только от группы, то иногда я буду вспоминать, что делаю это ради Творца. Но большую часть действия делаю ради вознаграждения со стороны группы. Это как бы останавливает меня, это искажение, как устроить все так, чтобы именно от группы я получил потребность стремиться не к этому, а к Творцу.
0: Все будет в пути. Ладно. Мы подходим к учению десяти сферот или шара каванот, да, Тес?
1: Поделимся впечатлениями урока, что мы отсюда берем в реализацию в десятках.
0: Очень трудно подытожить этот урок. Это так много вещей, тут так много раз всего дал. Я много написал, много вынес из этого урока, много впечатлений. Вначале мы говорили о том, что такое Рош ха-Шана, потом мы перешли к механике окружения, как оно воздействует на тебя. И Рав даже говорил о маленьких группах, о десятках, и сказал, что это детская игра. Очевидно, он говорил о том периоде. Сегодня мы видим, что он поставил это как самое важное. Потом мы перешли на важность намерения и как это все работает. Очень много... просто самых важных вещей в мире, все в такой резолюции четкой. Ну, наверное, это еще ничто, и, видимо, раскроем еще много всего. Это очень, конечно, чувственно.
1: Действительно, на уроке много моментов таких и много тем. Начнем с последнего момента. То, что было очень сильно там в конце. То есть в конце все произойдет, все случится, но зависит от нашего желания. От нашего желания, от нашего намерения, как мы, с каким подходом мы приступаем к нашей работе, к урокам, к товарищам. Все зависит от желания.
0: Я вначале не совсем понял тему урока. И вдруг меня осенило, что прежде всего это молитва. Молитва к Творцу. И какая-то сила может тебя вывести из этого состояния. А потом вопрос о ком, о чем? И третье. Я слышал Рава по поводу игры. что знание
2: и
0: все же должно быть в самом в связи с Творцом, надо брать от группы, от товарищей. Неважно, что я буду видеть их обманщиками, но только от них я могу взять стремление к Творцу.
3: Да,
1: Рав начал урок. Да, стартую с 200 километров в час. И обозначил самую центральную вещь, что когда человек приближается к свойству отдачи, у него чего не остается для себя. Есть такой барьер, который человек должен пройти. Тогда у него есть ощущение, что он как бы возвращается как бы сущему, да, желание получать все, что он наслаждается, все о себе, и оттуда переходит к тому, что нет ничего, что есть нечто новое. И это наслаждение Творца, а не его наслаждение. И тогда он должен как бы заменить вообще свои установки, подключение к себе или подключение к Творцу. А это состояние, где люди бегут от этого, да, мир исчезает, появляется что-то новое. То есть человек измеряет мир тем, наслаждается или наслаждается. И постепенно это теряет смысл, и появляются новые смыслы. А как измерять все согласно свойству истины? А это свойство отдачи. Даже пример, да, как фотобумага, пленка. То есть я все время на себе проверяю. А на практике человек получает, да, такую фотобумагу, где наслаждение товарищей является важным и определяет, а не собственное наслаждение. Ну вот как-то так. То, что нам не хватает, чтобы мы раскрывали величие цели в группе, что это было настолько горело, чтобы забыли обо всем, ни о чем другом думать не могли. Потом он уже говорил о намерении. Вообще весь урок он говорил о намерении. Ну, просто в конце говорил, но намерение, насколько оно важно, и насколько это личное дело его, самого человека.
0: Он сказал, что каждое духовное действие называется с подъемом мана, и что человек начинает понимать и проверять себя, и тогда он приходит к Рош ха-Шана, а вот эти грозные дни, и тогда начинает себя судить объективно и видит, что он не находится в этом.

0: Строим духовное окружение.
1: Шана това, хаверим.
0: С Новым годом, друзья! Мы открываем наш год вместе, когда мы говорим «Шана Това». Это не значит, что мы смотрим на календарь на стене, но это новый шинуй, новое изменение, в которое мы входим вместе, наша каббалистическая группа, и мы хотим посмотреть на нашу группу, на то, что построено было за прошедший год, и период, в который мы входим, это как каждая трапеза, каждая возможность, каждое собрание товарищей, когда товарищ говорит, вот это надо время наше, вот это наш период. Верно? Сказано, что будь в своих глазах новым. Каждый раз мы в обновлении. Мы хотели бы сейчас послушать наших членов руководства, и каждый со своей стороны укажет на то, что обновилось в нашей группе, то, что мы построили вместе за прошедший год, а потом мы выясним это между нами, поблагодарим Творца за то, что изменилось, и поговорим о том, что мы хотим изменить в ближайший год. Пожалуйста, Акоха.
2: Ну что ж, хаверы, в первую очередь, последний год был, там было много вызовов. Ну, как бы это назвать, было очень чувствительно, очень так сложно, потому что все мы проходим такой процесс, когда Рав из физического присутствия своего, когда он проводит уроки каждый день, перешли к новой связи с Равом, где уроки — это уроки, которые мы смотрим в записи. Но что особенного в этой связи, когда ты действительно можешь проверить себя в каждый момент, насколько ты на самом деле хочешь быть учеником Рава, насколько ты на самом деле хочешь реализовать то, что он передает, насколько ты видишь его учение как учение вечное, как учение, которое отпечатано во всей реальности. И отсюда мы хотим и приходим каждый день и просто питаемся оттуда. Я чувствую, как Рав задает нам каждый раз намерение на весь день. И мы становимся еще больше Бней Барухом. Именно и на правильной, и на новой, этой самой правильной ступени. И вот этот момент для меня — это живой пример. То, что мы видели на примере Рава на все эти годы, как он был учеником, тем, что он идет за Рабашем и за Баль Сулямом, и все согласно первоисточникам. И что бы ты ни спрашивал, он сразу же отправляет тебя, вот где написано первоисточник или не написано. Так же и мы обращаемся к первоисточникам, к урокам, и находим его наставление в каждый данный момент, то, что именно мы должны делать.
0: Еще некая такая область, то, что мы удостоились от Творца продвинуться в нем, конечно, нам есть еще много куда продвигаться, это глубокая связь, которая развивается в каждой десятке. Мы видели сегодня урок несколько десятилетий назад, где Рав сказал, что мы пытались работать в маленьких группах, 5-10, мы это уже исчерпали, потом прошли еще годы, и мы идем за Равом, куда он нас направляет. Последние годы он направил нас очень мощно внутрь десятки. И в мае мы делали то, что мы не делали еще в нашей истории. Мы провели конгресс десяток. И перед конгрессом десяток, который у нас был в мае, мы взяли такой период, несколько месяцев, когда каждая десятка вошла внутрь себя, внутрь своей общей души, как-то выстроила это, искала глубокий личный контакт с Высшим Светом внутри любви к товарищам. И вначале это казалось немного странным, трудным, непонятным. Но когда мы все вместе пошли в этом направлении, которое задала группа, мы увидели, как каждая десятка обрела новый подъем и новую связь. Это буквально духовное достояние, на котором мы строим все наше духовное будущее. Мы всегда будем слышать голос Рава между нами, если мы будем в глубокой связи товарищей. Это духовная клетка первая в построении группы. И мы, разумеется, продолжаем в этом году строить эту связь, потому что это основа нашей жизни, это наша десятка. И еще в последнем месяце мы тоже получили от Рава и начали с этим работать, и в этом тоже мы, у нас есть где углубляться. Это Рош десятки, это новый духовный орган, как Рав сказал, нет такого гуф без Рош, тело без головы, поэтому есть Рош десятки, глава десятки, поэтому мы уже прошли несколько кругов, это зависит от количества товарищей в десятке, и мы видим все, как мы изменяемся. У меня в десятке, я могу сказать лично, что у нас уже второй круг. И все товарищи чувствуют, что сейчас это не Орен, который вошел в стал Рош десятки. Нет, все включены во всех. И Рав дал нам такие духовные средства, что мы работаем как в спирали, мы раскрываем там бесконечность. Мы продолжаем, и над этим будем строить еще уровни в ближайший год. Но всегда будем помнить, что та земля, на которой мы стоим, это наши десятки. И спасибо той десятке, которая провела нам сегодня подготовку. Они особые ребята.
2: И еще один процесс, с чего начинался год, это переход на укрепление, с одной стороны, десяток, что является ядром и ячейкой, и каждый из нас принадлежит определенной ячейке, и знает, что в этой ячейке зависит все мировое кли и все человечество. Вместе с этим начали возвращаться уже к оригинальному аспекту, восстанавливать региональный момент. Да? Ну, в каждом месте это по-своему, то же самое в Израиле. В Израиле мы начали как бы усиливать вот это сообщество студентов и сообщество десяток, и открыли курс десяток, где присоединяются выпускники, да, ко всем вот этому сообществу десяток израильскому. Это все с помощью огромного желания многих товарищей, где целая система, которая занимается ими, заботится о них и проводит их из полного рассеяния в концентрацию. Это происходит и по воскресеньям, и по понедельникам в израильском кли. В дополнение к этому еще можно сказать, много было попыток в разных местах. Да, молодежные группы. У нас это Петахтиква 10, и женская Петахтиква 100, извините, 100. И растет эта молодежная группа. И вот сейчас тоже вон сидят здесь рядом с нами. Да, Петахтиква 100, молодежь наша.
3: От них
2: зависит духовное будущее мира. Это не шутка. Они должны расти, развиваться и брать на себя все больше и больше ответственности, будут расти, поймут и начнут реализовывать всю методику, то, что Рав всегда говорил. Каждое новое поколение, ему легче новому поколению. Почему? Потому что он получает все то, что все мы уже сделали, и готовит себя к следующим задачам. У нас нет понятия вообще, что будет на самом деле, какие будут вызовы в будущее. Потом израильской кли, тут мы проводили вечера объединения, и тут много-много групп израильских, которые приезжали, воодушевленные. Да, каждый раз все это возобновляя, берут на себя Хайфа, Ашкелон. Продолжение будет это в Нетании или еще в других городах, группы, которые берут на себя, возобновляя вот этот вот групповой аспект, региональный аспект, то, что нас сплотит и поведет к задачам следующего года.
0: Да, одно из самых значительных событий, то, что произошло в сегодняшнем мире, это то, что после многих лет нам удалось создать единые учебные рамки. У нас есть много разных учебных рамок на разных языках, естественным образом, но сегодня более-менее практически каждый ученик в мире учится по одному маршруту. Это взяло у нас много времени, и мы очень рады, что это развивается, и каждый ученик, неважно, где бы он ни находился, на каком языке он учится, в каких рамках он учится, какова его менталитет, культура и так далее, он более-менее проходит тот же процесс. Разные есть соответствия, но в основном это благодаря нашим руководителям языков, которые ведут сообщества на разных языках в мире, и нам удалось создать мировое сообщество учеников, потому что реальность такова, что не все наши ученики могут приходить на утренние уроки по разным причинам, тем более рамки в мире расширяются, и сегодня у нас 70-80% учеников в мире — это ученицы, женщины. Это отличается от того, что было в прошлые годы, группа была маленькая. Поэтому сегодня наше сообщество учеников старается дать ответ всем, кто хочет учиться каждый день. Есть утренний урок, есть дневной урок, есть вечерний урок, каждый вечер. И цель, чтобы магазин, лавка была открыта всегда, все время, для каждого человека, именно из-за разных часовых поясов. Та реальность, в которой мы находимся в мире, мы очень рады, что постепенно это развивается, и каждый может учиться в любое время, на любом языке. И мы рады, что постепенно укрепляется наша система мирового перевода, и языки, где раньше не было учебных материалов и переводов, сегодня присоединяется, мы можем сказать, что на большинстве языков говорится о десятках языков, не 3-4. Там практически находятся все первоисточники, Балесулам, Рабаш, и, конечно же, этот процесс, он продолжается, усиливается, и мы хотим как можно больше дать уверенности всем нашим ученикам в мире. И, кстати, региональный конгресс, к которому мы приближаемся, мы начинаем укреплять также регионы, как сказал Орен. Мы вложили много усилий, чтобы усилить десятки, но мы понимаем, что десятка не может быть отдельной клеткой какой-то. Поэтому наши регионы тоже будут ускоряться и усиливаться. Мы увидим на ближайшем конгрессе, как они набираются сил и самостоятельности.
2: Этот год мы хотим превратить наш дом в дом Бейт Каббала Леам, то есть для всех. Мы взвешиваем и думаем поменять Каббала Леам на Бейт Каббала дом. То есть какие действия мы совершаем для того, чтобы превратить это в дом для каждого ученика и не только учеников. Так вот, мы сейчас, когда мы строим наверху комнаты, да, чтобы мы могли принимать наших товарищей, которые приезжают из-за границы, и построение еще десятка мест, где могут встречаться десятки, и, скажем, склады и кухню, мы приводим в соответствие наш дом для каждого, кому нужна вот это вот тут теплое окружение, которое развивает его в духовном направлении. А слово «каббала», каждый, кто интересуется наукой каббала, у него тоже будет тут место, и мы хотим передать ему подходящие условия, да, для каждого ученика, как Авиу сказал. Мы сегодня достигли состояния, мы транслируем где-то 5-6 часов в день. Это была мечта такая. У нас есть много учеников по всему миру. Учеников, учениц. Где-то 80% примерно это женщины. И не каждый может быть там в 2 часа ночи. Потому что есть люди, у кого это 8 часов вечера. Это разные часовые пояса. И поэтому у нас есть уроки. И в конце концов, в этом году мы достигли некоторого понимания, как проводить уроки любой аудитории. Утренний урок — это урок главным образом, где тут в записи Рав, 80% — это запись, и 20 минут — вопросы-ответы, то есть это уроки для продвинутых. Тут практически нет объяснений, то есть это урок для того, чтобы там новичок смог участвовать, он должен пройти некую подготовку. А эту подготовку он может пройти или на дневных уроках, где там наши преподают товарищи, и большая часть уроков — это вопросы-ответы, это продолжение утреннего урока. Проходим тот же материал, просто с объяснением. И также в последнее время у нас есть серия вечерних, да, с воскресенья по четверга, где может участвовать любой ученик. Не все пока уроки переводятся, потому что не хватает людей. Вот. Но переводятся для мирового клина на разные языки. Там мы направлены на новых учеников до 10 лет, которые еще не прошли все статьи Бальсуляма, Рабаша с объяснениями. Это то, что касается учеников. И, конечно же, мы думаем построить также и такой центр для посещения всех учеников и показать, да, как действует наша некоммерческая организация уже 30 лет. Да, название будет «Это наша история», так будет называться. Человек, который заходит в кампус, он интересуется наукой Каббала, но пусть познакомится с нашей организацией, с нашими действиями, от того, как были изданы книги и издавались газеты, как появился телевизионный канал, всю историю, ну так, чтобы это было интересно. И мы думаем, как вот эту историю рассказать и представить. Мы также строим здесь еще и кино, где каждый мог бы прийти, скажем, прийти с друзьями, посмотреть фильмы, которые мы создавали. В этом году мы закончили фильм о Бальсуляме, потом будем делать фильм о Рабаше, о Раве. Ну, в принципе, это один и тот же фильм. Теперь мы выпускаем сериал. То, что касается жизни каббалистов, это где-то будет 7-8 серий. К чему мы это делаем? Потому что нет другой такой организации, которая бы мог рассказать о жизни каббалистов. И мы видим, что для учеников это очень важно, передать такую информацию. А то, что касается вообще народа, то есть это дом, народ, каббала для всех. Есть те, кто находится здесь, есть те, кто интересуется наукой каббала. А народ, это имеется в виду весь мир. Для них мы строим проект, который называется «Терминал мыслей». То есть это путешествие внутрь души человека, интерактивное такое путешествие, где человек узнает, познакомится со своей природой, что правит им, какой механизм управляет им, обрабатывает ему реальность и определяет ему свободу выбора. И в конечном счете цель — пробудить в человеке вопросы. Первый раз мы не хотим давать ответы, мы хотим пробудить вопросы. Ну и понятно, что если у него будет понятно, где есть ответы. То есть если у него нет вопроса, то неважно тогда, он и ответ не услышит. Поэтому я называю это новый стартап. Это подача материала в новом виде, чего мы не пробовали. И будем надеяться, что вокруг этого сможем построить еще десятки тысяч наших, тех, кто будут нас поддерживать. Кого? Адептов. И потом они станут учениками. Потом мы хотим открыть здесь кафе. До 120 мест, это достаточно большое. В данный момент мы думаем о его концепции, как можно с помощью вот этой формы, которая знакома всем в мире, как привести людей, которые могли бы быть тут. Я не говорю ученики, но привести сюда людей, которые почувствуют дух. Как люди приходят на конгресс, тоже не понимая, что мы делаем, но чувствуют, тут что-то есть. Поэтому это тоже такая возможность. И, конечно же, все эти вещи более подробно мы расскажем. Не только расскажем, но еще и вместе будем обсуждать. У нас больше вопросов, чем ответов. Поэтому тут нужны мысли всех. Где-то 1 октября у нас будет здесь целый день для всего израильского кли. Надеемся, приедут сотни человек. И мы расскажем подробнее о всех этих наших мероприятиях. Превратим это все действительно в дом Каббала для всех. И в продолжении мы также это будем делать и для всего мирового кли. Где-то в региональный конгресс, где-то в другое время. То, что будет соответствовать там разным регионам. По большому счету, наше видение или как бы задача, можно так это сказать, две вещи. Первое. Это после 30 лет активных действий непонятно, как построить между нами десятки тысяч адептов. Как пишет Бааль Сулам, в последнем поколении будут люди, которые учиться не будут, то есть у них нет точки в сердце, как бы и не надо. Но поймут, что мы делаем, и будут нас поддерживать просто. Это пока еще непонятно, как, но мы должны подумать и начать это делать. И второе, это в принципе то, как есть тут много-много ветеранов. То есть люди жили 30... Продолжительность жизни была 30-40 лет. Видите, сколько Ари преподавал. Да, сколько он жил-то. А мы тут учимся, большая часть учится уже 20-30 лет. И наша задача, как у каждого ученика, будет своя группа, которая будет заботиться. Мы видели, что на протяжении вот короны, да, мы гуляли с Равом после урока, я все время спрашивал, я завидую тебе, у вас есть ученики, вам есть ради чего вставать по утрам. Это то, что он сказал, да, меня это продвигает. Это не секрет, мы это видим. Но как сделать, чтобы и у Цвики были такие ученики, чтобы приходили каждое утро, а он бы позаботился о них? Они бы позвонили ему и сказали бы, ну, Цвика, а ты-то где? Цвика, мы рады тебя видеть. Ты с нами, но мы же не всегда тебя видим. Вот это тоже огромная задача. И как такое сделать? Понятно, что я не думаю, что это должен быть там один человек. Ну, не знаю. Я не думаю, что у одного человека есть силы удержать такую группу. Но если мы организуемся в такие команды, у каждой команды будет такая группа, о которой они будут заботиться, заботиться, передавать им тот багаж, который мы получили от Рава. Я говорю со многими ветеранами нашими. Они просто готовы уже лопнуть от того науки, которую они получили, и некому передать. И пусть у каждого есть десятка, но ученики — это совсем другое. Короче, я просто поделиться вот теми мыслями, которые мы обсуждаем. Руководство непонятно, пока как это сделать. Но хорошо, что это есть, что это мы как бы вынесли наружу, есть о чем думать. Вот это наши задачи. Ну и что, всех с Новым годом!
0: Да, круги наши и связи в десятки, связи с учениками, с разными сообществами, мировое кли, распространение. И важно было поделиться всеми этими вещами, не то чтобы похвалиться тем, что мы делаем, а то, как Бней Барух формирует нас, и постепенно, как мы становимся тем святым народом, тем избранным народом, которому мы должны служить ради всех. Давайте смотреть вперед, давайте все это возьмем из благодарности к Творцу и сделаем этот скачок вперед. И давайте вместе проведем семинар между нами и поговорим о том, что главное мы хотели бы обновить или ввести в нашу группу ближайшего. Год. Во всех отношениях, что главное мы хотели бы обновить или углубить в нашей группе в ближайшем году. 6 минут семинар, пожалуйста.
3: Они хуже, что הדבר שהכי צריך להעמיק אותו זה לדעתי הסינכרון בין כל המחלקות
2: יש שיטה что надо синхронизировать все отделы во всей нашей организации, чтобы они работали, прислушиваясь друг к другу, заботясь друг о друге, да, о людях, которые приходят сюда. Здесь есть много уровней людей, которые работают с людьми на разных уровнях. Я думаю, что это очень и очень важно, чтобы мы услышали, да, вот как бы все вот эти вот уровни, начиная с преподавателей, воспитателей, лекторов, учеников, все вот это, чтобы это все работало гораздо больше совместно.
0: Да, если имеется в виду так, с точки зрения логистики и технически, я бы сказал, это образование, воспитание, чтобы мы укрепили вот эти основы, чтобы вкладывали больше в молодое поколение, в группе, чтобы была четкая программа, которая сопровождала бы человека с раннего возраста до армии и присоединяться, чтобы это все было четкие вот эти учебные рамки наши.
2: Я не знаю, насколько это новое, может быть, это новое старое, это ощущение группы, то есть объединение между товарищами, чтобы это стало более глубоким, обширным, не только десятки, но и группы, центры, как было когда-то, когда были большие, сильные группы. Было много встреч вместе, ну и чтобы к этому тоже вернуться.
0: Я согласен с Гошей. Я думаю, что мы должны проводить больше встреч во всем мировом кли, израильское кли. И все товарищи, которые могут приходить сюда как можно больше. Я помню, рассказал, что освободить людей от физической работы, чтобы было больше времени учиться и с правильным намерением.
4: Ну
0: хорошо, что мы это начали. Начали обновлять наше здание в этом направлении. И дай Бог, чтобы у нас был успех в этом. Я думаю, что все это сможет реализоваться как следует.
2: Видеть вот эту вот связь, которая была, да, когда клей, которая была, чтобы появилась новая связь, которая произрастает через вот центр, да, через десятки центров. Да, это то, что мы сложили в десятках, где да, понятие такое центр десятки, где Рав показывает нам направление на Творца, и через это связь Бней Баруха произрастет заново, связь, которая как бы изнутри так произрастет. Я думаю, что это будет настоящая как бы суть духовного, духовной группы. И еще вот небольшой момент, что системы работали бы как единая система, где есть много-много разных видов, аспектов.
0: Да, может, не обновить, но укрепить сообщество молодых. Это то, что вот возникло в этом году, это то, что усиливается, развивается в эти дни. Целое такое сообщество,

0: טוב,
1: молодых,
0: в
1: разных таких возрастах, вот этот молодежный дух. Поэтому, да, может быть, не возобновить, но укрепить, усилить, дать еще ресурсы и проталкивать вперед, чтобы вот этот новый дух воцарил в группе. И чтобы это продолжалось.
2: Что еще можно добавить? Есть много бед и проблем во внешнем мире, и много наших товарищей находятся в таких местах, где там не очень-то легко жить. И надо молиться за товарищей, чтобы все товарищи продвигались. То, что называется по-хорошему, а не.
3: Я
1: думаю, что мы должны усиливать объединение между нами, между десятками и группами, как можно сильнее, чтобы мы начали ощущать друг друга еще глубже, и чтобы у нас была эта возможность реализовать желание Творца, то, что Он хочет от нас, чтобы в этом мире царило только свойство отдачи, а не получения. Чтобы удостоились этого.
2: Я думаю, что на обновление, может быть, новизна, конечно же, углубить то, что мы все удостоимся, то, что называется настоящие молитвы многих, за многих, где Творец не устоит перед этим, ну и скажет: ну что ж, победили меня мои сыновья.
1: Если кроме техники и логистики, а говорим о духовном, как вот Рав сказал сегодня на уроке, что нам не достает это понять, почему, для чего мы все это делаем, для чего мы делаем то, что делаем, и какое намерение стоит за нашими действиями, какое желание. И чего мы хотим достичь?
2: Ну что ж, говорим, мы сейчас хотим перейти к общему обсуждению, проникнуться друг другом, услышать друг от друга здесь, в зале и во всем мире, и хотим услышать и женщин, и мужчин, всех-всех, что одно то, что как бы каждая десятка вот как бы проявила, что вот необходимо вот сделать в ближайший год, чего еще не было, не сделано. Может быть, что-то сделали, но пока еще это очень чуть-чуть, это надо усилить, то, на что обратить внимание, да, и как бы расставить порядок предпочтений. Давайте начнем слушать. Давайте так, поднимаем руки здесь. Знаки вопросов рвут. Да, там и мир аж весь подскочил.
1: Прежде всего, всем доброго года, с праздником, чтобы был год тихий и мирный. Я думаю, по крайней мере, согласно тому, что я чувствую, и в моей десятке, в нашей десятке, может быть, это не обязательно общее мнение всех, что нам недостает интеракции между нами, и не хватает нам причины для молитвы и просьбы. А естественным образом, то есть не все занимаются распространением, есть часть, которые занимаются, есть часть, которая не занимается. Я предложил создать платформу взаимодействий внутри десятки, чтобы каждый товарищ мог поделиться тем, что он делает в распространении. Не какой-то там доклад я преподаю в кампусе, а просто хотя бы узнать, что делает каждый товарищ. И я, по крайней мере, я не знаю, что делают все. Хотя бы тот, кто обучает, преподает в кампусе, должен рассказывать в десятке, что происходит, что вы думаете. Я думаю, что в 21 веке, в 26 году человек из системы, ему не достает силы десятки. И если у него есть поддержка десятки, и товарищи будут поддерживать его, у него будут силы, как говорить. И у нас будет причина обратиться к Творцу, чтобы достичь успеха, чтобы он помог нам. Или, по крайней мере, если не будет успеха, то нам будет о чем молиться в распространении. Один товарищ сказал, что он немного это делал, и когда он это сделал, он сказал, что у него появились силы, и количество учеников усилилось. Лехаим барух.
0: Соня, вакша.
1: Соня, пожалуйста.
2: У нас десятки говорили о том, что хотят больше видеть физических центров, да, по всему миру. Мы надеемся, что это произойдет в ближайший год. Еще что мы хотим почувствовать группу Петах-Тикву, что сильную группу, да, где есть связь внутри. И также то, что каждая десятка хочет включиться в общие проекты. Больше, чем мысли, да? Чтобы это сообъединило нас и дало бы место каждому как-то повлиять.
1: Товарищи из мирового клип, выставляйте вопросительные знаки, делитесь тоже с нами, будем очень рады. Илон, у нас в десятке мы говорили о том, что мы хотим раскрыть Творца в этом мире. И я хочу поблагодарить наше руководство. Что действительно ломают голову и прилагают усилия и беспокоятся. Я вижу это лично, наблюдаю на половине своей десятки, что они все время находятся в таком постоянном беспокойстве и все время пытаются охватить весь мир и всю Петах-Тикву, как реализовать и как преподнести вот это желание, которое есть у нас, раскрыть Творца в этом мире. Я уверен, что есть огромная благодарность у всех, и лично у меня огромная благодарность всему руководству. Да, есть критика, да, есть сомнения, но тенденция четкая, и поэтому огромное спасибо вам, Лехаим.
0: Левон, вакша.
3: Тогда, Маши царих, ля миг, ля архив.
2: Да, то, что надо углубить и расширить, это круг воспитателей, преподавателей. Когда наши товарищи начали проводить уроки ТЭС, проводят уроки с помощью РАВа, и мы видим урок в записи, потом они отвечают на вопросы. Для новичка очень трудно войти в урок, видеть урок в записи, да, потом получать какие-то понятия. Ему надо, чтобы ему кто-то объяснял, отвечал на его вопросы. Поэтому очень важно расширить этот круг преподавателей, и мы тогда сможем больше и больше принимать новичков и также отвечать на их желания в прямом эфире. Woman Italia.
4: Buongiorno amici, noi sentiamo fortemente il desiderio di investire sul progetto delle comunità. Sentiamo forte il bisogno di del rafforzare il nostro ambiente sempre più in modo fisico. E sicuramente anche la divulgazione, espandere il più possibile il messaggio e questo.
1: Мы хотим вложить

0: То, что мы хотим больше играть в исправленное состояние, вся группа, и так наслаждать Творца, приближаться к Нему, сливаться с Ним. А как мы можем сливаться с Творцом? У нас есть прекрасная история, что я первый, я последний. То есть отдать первенство Творцу и прилепиться к Нему, соглашаться с Ним. И вот так слиться с Творцом и в нашем объединении, в слиянии оплодить Его. Еще раз большая благодарность тем великим товарищам и благодарность Творцу за них.
1: תודה רבה, נתי.
2: אנחנו דיברנו על זה שצריך השנה להעמיק מאוד את הקשר בין ה...
3: Да, в этом году надо усилить связь, да, во всей системе. Есть много аспектов распространения, учебы, разные виды людей, которые работают с людьми на разных уровнях, да, преподаватели, лекторы, воспитатели, чтобы все работало как единая команда, чтобы... Да, работать как единая система, имея разные стороны, где все это не только в распространении, что вся система была синхронизирована и работала как единое целое. Не то, чтобы это было как бы разные какие-то моменты, которые как пересекаются с трудом.
4: Hi, Boker Tov lekulam, v'shana tova v'izrat Hashem lekulanu.
5: Всем доброго года. У нас была идея. На самом деле это уже существует несколько месяцев. Как Соня сказала, мне кажется, милая Соня, по поводу женских десяток Петах-Тиквы, как их укрепить, мы хотели бы немножко расширить эту просьбу по поводу объединения. Мне сейчас не хватает слов, чтобы это выразить, но вот это сообщество женских десяток, чтобы мы все женские десятки могли объединяться и работать. Говорится, что женщина держит дом, чтобы мы могли участвовать во всей системе Бней Барух, женской части, мужской, включая там от покупок занавесок и мытья полов, и вплоть до того, чтобы расширять клеи, все десятки женские, чтобы могли участвовать. Спасибо.
6: בהמשך אולי, המילה קהילה, אני חושבת, היא מילת מפתח גם...
3: Как бы сообщество — это ключевое слово, видимо. Мы говорили о сообществе тех, кто распространяет, и как бы не остается теперь только в рамках десятки, где можно делиться, где можно обогащаться друг от друга. И матери, сообщество матерей — тоже это может быть. И Рав сказал на уроке, где, что согласно тем правилам, которые дают наши преподаватели, да, можно получить любой совет человека. Человека, да, и то, что мы строим в Петах-Тикве, и региональный конгресс, чтобы все это происходило на основе слов каббалистов. И, кстати, слава Богу, у нас появился снова тренажерный зал. Мы очень рекомендуем всем.
7: Шана Това. Мы в нашей десятке говорили о том, что хотели бы, чтобы углубить наши выяснения нашей внутренней духовной работе, также выяснения рамок десятки, рамок группы, которые мы хотели бы на себя взять, более их прояснить, выяснить. А также мы услышали от группы Бней Барух, что вот есть тенденции определенные, и в частности, вот как Михаил сказал, что центральная группа Бней Барух хочет, чтобы больше было вокруг Бней Барух людей, которые, может быть, не будут заниматься каббалой, но они, по крайней мере, будут поддерживать. И вот у нас такая мысль.

0: также была, что хотелось бы, чтобы в наших регионах, в наших странах также прирастали группы людьми, которые, может быть, не будут заниматься, но будут иногда слушать и будут поддерживать нас, ну, соответственно, будут поддерживать Бней Барух Тода.
1: טוב, אנחנו צריכים לסיים, ואנחנו נמשיך יחד בכל החג.
2: Мы должны заканчивать, мы будем продолжать в процессе праздника, на наших встречах. Давайте расскажем, что нас ожидает дальше. Итак, сегодня суббота, 12 сентября, сейчас будет перерыв в 9 утра. Мы соберемся на трапезу. Дальше 15:45 подготовка к уроку, 4 и урок, в 17:30 перерыв, 18 трапеза. Мы продолжаем завтра праздник, 5:30 подготовка к уроку. 8 будет перерыв и молитва, не транслируется, в 9 трапеза и 3:45 подготовка, 4 урок и в 6 трапеза и песня.

0: שלום, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 24.9.2003.
1: Здравствуйте, мы на первом части урока изучаем урок от 24.9.3 года. Мы изучаем статью Шамати. Понять, что выясняется в Шульхан Арух. Это 122-я статья. Почитаем сначала статью в десятках. 8 минут в распоряжении.
2: Это Шульхан Арух.
3: ותבנו בחיים שגם הלב יסכים יהיו פי וליבו שלי האדם יראה לעיניים והשם יראה לבא
0: להבין מה שמבואר בשולחן ערוך
4: פניית שאתה וישניית בשולחן ערוך
0: שהדין
4: Следует понять, что выясняется Шульхан Арух, ведь закон гласит, что человек должен многократно изучать молитвы грозных дней, чтобы когда придет время молитвы, он уже был бы опытным и привычным к молитве. Дело в том, что молитва должна быть в сердце, что означает работу в сердце, то есть чтобы сердце согласилось с тем, что человек говорит устами. А если нет, это называется обманом, то есть уста его и сердце не согласны между собой. Поэтому во время месяца Элуль человек должен приучить себя к огромной работе. А главное, чтобы он смог сказать «запиши нас для жизни». То есть, когда он говорит «запиши нас для жизни», чтобы и сердце тоже было согласно, чтобы не лицемерить, чтобы уста его и сердце его были в согласии. Ибо человек видит глазами, а Творец видит через сердце. И согласно этому, когда человек кричит «запиши нас для жизни», где «жизнь» означает «прилепиться к источнику жизни», что происходит именно благодаря тому, что человек хочет работать целиком на отдачу, а все его мысли о самонаслаждении будут полностью отменены.
1: И тогда, когда он чувствует, что он говорит, сердце его может испугаться того, что чего доброго его молитва может быть принята. То есть, что у него не будет ни одного желания для себя. А по поводу самонаслаждения, ему рисуется состояние, как будто он оставляет все наслаждения этого мира вместе со всеми людьми и товарищами, и домочадцами, и всеми его обретениями и собственностью, и удаляется в пустыню, в которой нет ничего, кроме диких зверей. И никто не будет знать о нем и о его существовании. И кажется ему, как будто он в одно мгновение теряет весь свой мир, и он чувствует, что теряет мир, полный радости жизни, и принимает на себя уход из этого мира, и чувствует, что он сейчас кончает собой, когда он чувствует эту картину. Иногда бывает, что ситрахра помогает ему нарисовать его ситуацию черными красками. Тогда тело отвергает эту молитву. Получается, что его молитва не может быть принятой из-за того, что он сам не хочет, чтобы его молитва была принята. Поэтому должна быть подготовка к молитве, чтобы он приучил себя к молитве, как если бы уста его и сердце были в согласии. И это может наступить, когда сердце согласится, благодаря привычке, когда поймет, что состояние получения называется разделением, а главное есть слияние с источником жизни, которое есть отдача. И всегда следует прилагать усилия в работе Малхут, называемой свойством записи. Это свойство чернил и черноты. То есть, чтобы не желал, чтобы его работа была именно в свойстве ливни и шеми, что только во время белизны он будет слушать Тору и заповеди. И он будет слушать их без условий, как в белом, так и в черном. Всегда это будет равноценным для него. То есть, что бы то ни было, он должен слушаться приказов Торы и заповедей.
4: Ну, чтобы были уста и сердце в согласии, это здесь главное, что мы приходим к обращению, когда уста и сердце согласны, потому что Творец видит сердце, он говорит, что человек видит глазами, а Творец видит через очи. Через все сердца.
5: Майф Шарлусиф, а Мамар Бемет, Моот Амок.
1: Что сказать, статья очень глубокая. Дает нам возможность понять, что написано на самом деле в Шульхан Арух со всеми его законами. И что дает в сердце человека, и как их выполнять, эти законы, не для себя, а только в направлении отдачи.
5: Нам
4: говорят также, что человек должен приучить себя к молитве, то есть чтобы уста и сердце были в согласии. Только привычка. Привычка значит, что раз за разом мы стараемся, прилагаем усилия, делаем совместную работу со всей десяткой вместе. Мы каждое утро пишем молитву, потом в течение дня вспоминаем, зачитываем друг другу. И стараемся, чтобы это вошло в сердце, чтобы не было в устах, не было снаружи. Это и есть работа приучить себя, чтобы не только во время белизны, он говорит, что не только когда хорошо, радостно, есть подъем, а в любом состоянии, чтобы были у него в согласии и равны и черного.
1: Переходим к уроку.
4: Шульхан Арух по поводу молитвы в грозные дни. Почему это называется грозные дни? Человек действительно должен произвести тут самоотчет, о чем он молится. Мы учим, что всякое духовное действие начинается с подъема мана. Потому что, в общем, действие Творца в творении привести творение в состояние, которое позволит творению свободный выбор. Выбор в чем? В каком желании быть?
6: А
4: высший свет находится в абсолютном покое, и человек должен выбрать правильное желание. То есть всякий раз, когда он выбирает более и более правильные желания, что значит более и более, то есть понимает внутри предыдущего желания, которое развивается, если он правильно выбрал его, то оно развивается с большей точностью, тогда он снова производит самоотчет и снова выбирает правильное желание. И так он приходит к его желанию насладить свое творение целиком. В общем, молитва человека — это проверка, его желание, которое он, теперешнее, которое он всякий раз чувствует, является ли оно желанием, согласно тому, как он может проверить его, взвесить, понять, находится ли оно в соответствии с желанием Творца насладить свои создания. Что называется, что он проверяет его? Как он проверяет? Мы учим, что это происходит в группе. Проверка не может быть иначе, потому что у нас нет возможности видеть желание Творца. Как Творец действует на творение, если мы хотим уподобиться Ему, мы должны тоже давать творением с нашей стороны, этот закон выясняется согласно утверждению «возлюби ближнего к самого себя». Если мы сделаем, будем исполнять так, реализовывать это желание, это называется, что мы в нашем желании равны желанию Творца насладить свои создания, а другого желания у него нет. И только в таком виде его желание выражается, реализуется, и также только в виде «возлюби ближнего как самого себя» наше желание выражается согласно желанию Творца, в той степени, в которой мы не сравниваемся с желанием Творца. Сразу же этот общий закон «насладить свои создания, замысел творения» действует на нас в таком виде, что хочет произвести нам исправление нашего желания. То есть сразу на нас действуют силы через разные средства из нашего окружения, чтобы исправить нас и вернуть нас к исполнению этого закона «возлюби ближнего как самого себя» или «насладить свои создания». И так всю нашу жизнь, мы хотим того или нет, мы находимся только или в большем, или в меньшем исполнении этого закона. Когда человек начинает понимать это и начинает проверять себя в соответствии с общим желанием Творца и решает, что это, в конце концов, должно быть в его сердце, чтобы уста и сердце его были в согласии. Тогда называется, что он приходит в состояние, которое называется Рош ха-Шана, глава года. А грозные дни, действительно грозные, потому что он начинает судить себя справедливым и истинным судом. То есть он видит, что ему некуда убежать, а он должен лишь исполнять единственное условие, которое находится просто над ним, и ужасным и грозным кажется ему, невозможно исполнить его, пока Он не понимает, что это ужасно и грозное в том, что если он не будет исполнять это, он не будет в какой-то близости к Творцу. И тогда это решение, что он проверяет себя и готовит себя к нему в течение всего, что называется у нас месяц Элуль, слихот, просьба о прощении, проверки. В конечном счете это решение выясняется у него, готовится в нем до такой степени, что он просит у Творца от всего сердца, чтобы это свойство возлюбить ближнего как самого себя, то есть насладить свои создания, было бы и в его сердце так же, как существует у Творца. И молитва эта, это единственная молитва, которая принимается у Творца. Как мы учим, что это ман, который принимается в зон Ацилута, в разбитых душах, которые просят исправления только на это исправление, ни на что другое. Если человек приходит к этому, это называется, что он пришел к Рош ха-Шана, главе года. Есть тут вопрос, еще что-то? Есть что-то спросить по статье? Да.
6: Почему ему кажется, что он работает в своем мире и выходит в пустыню?
4: Это как раз человек, который начинает действительно понимать, что он должен просить силы отдачи, свойства отдачи. Свойство отдачи, когда он проверяет себя, где он находится, то ему кажется, что в этом он совершенно теряет всю свою жизнь. Он не будет больше думать о себе и о товарищах, как думал о товарищах, и о семье, как он заботился о семье, и о частной собственности. Какой-то, если он действительно приближается к свойству отдачи, то понимает, что ему не остается в его разуме и сердце никакого места для себя. А все заботы начинают быть вне его. И тогда ему кажется, что он совершенно исчезает сам, теряет себя, свою независимость, свое «я». И ощущение моего «я», которое есть у нас, точка моего «я» — это самая сильная точка. Точка существования, точка сущего, как сущее из ничего. И тогда у человека есть такое чувство, что он как бы возвращается к ничто, где он. И пока он не находит свое сущее не в себе, а в том, что его ничто будет соединено с Творцом, с сущим. То есть он готов перейти эту пропасть, сущее из ничего, когда он был создан вне Творца, с другой стороны Творца, а вернуть себя внутрь Творца, внутрь этого свойства отдачи, и существовать в нем, и найти в нем свое сущее. Это проблема, как Кольцман тоже пишет, которая является также и психологической проблемой, то есть на человеческом уровне. И также более глубоко. Но ощущение, действительно, ощущение, что человек, если он не думает о себе, если он не заботится о себе, то из-за того, что он еще не обладает отдающим келим, в каких келим он чувствует себя, он как будто исчезает из мира. То есть мир его тоже исчезает, весь его мир. Это как он представляет себе свое существование в получающих келим?
3: Но,
4: по сути дела, то, как я представляю себе картину, как я представляю себе мир, это картина, как я представляю, в каком виде я могу наслаждаться. От всего, что находится вне меня, я чувствую воздух. Что такое воздух? Я чувствую, в каком виде я могу наслаждаться им. Или страшно подумать, когда я страдаю от него. Но нет во мне ничего, что если я чувствую реальность, я чувствовал бы его, измерял его иначе. Наслаждался или не наслаждался. Только так я измеряю все. А наслаждаюсь, не наслаждаюсь в разных, на разных уровнях, в разных проявлениях. Это то, что рисует мне картину мира. Я... не фотографирую мир как фотоаппарат, который фотографирует согласно какому-то свету и тьме. Какие-то другие параметры. Мои параметры — это только наслаждаться больше или меньше. Только согласно этому это рисуется у меня. А здесь, если я прекращаю уже проверять и относить к себе, больше наслаждаться или меньше наслаждаться, то какая картина у меня может быть? Получается, что человек как бы чувствует, что сам мир исчезает. Он становится, как мы также чувствуем в чем-то, что он становится... лишённым какого-то вкуса. И потом он вообще теряет в нём всякую чувствительность, как будто его нет. Так мы тоже чувствуем что-то, пока действительно не приходим к состоянию, что то, что называется воображаемый мир, что он только воображаемый в наших получающих келим, в измерении относительно наслаждений и... да, наше настроение. Получается, что эта картина исчезает. Поэтому это называется воображаемый мир. Мы начинаем взвешивать все согласно уже мере отдачи. Согласно мере отдачи мы называем это миром истины вместо воображаемого мира. Почему? Потому что в этой мере, в этом измерении, если мы начинаем видеть детали, скажем, реальности, мы начинаем видеть его, прежде всего, видеть совершенно другую картину, истинную картину, потому что она не исчезает и не изменяется, а изменяется только с большими деталями в соответствии с развитием нашего свойства отдачи. А в конечном итоге мы приходим к тому, что мы видим то, что называется высшую силу. Но это можно увидеть только не в наших получающих келим, насколько мне плохо или хорошо, как мы естественным образом взвешиваем всю реальность, и поэтому она называется воображаемой реальностью. А если мы начинаем взвешивать в желании отдавать, то есть это фотобумага чувствительная, на которую мы фотографируем, уже чувствительная не к получению наслаждения, а к отдаче и дарованию. Разница в том, что тогда это бумага начинает состоять из сердец, если так можно сказать, из желаний всех душ, кроме моей. И через них тогда мы начинаем видеть реальность. Это совершенно другая фотография. Эта фотография называется «Творец». То, что рисуется из всех остальных душ, таким образом, это называется «Творец». По сравнению с тем, что рисуется внутри личного желания, это называется «Воображаемый мир».
7: Да. Относительно ман, есть ли, может быть, что-то такого хранилища ман, до которого нужно добраться и потом поднимать его целиком? Как это делается?
4: Как прийти к истинному ману, ты спрашиваешь. Если у нас есть решимот, и эти решимот, то есть желание, или я бы сказал, это не желание, решимот — это части экрана, которые принадлежали моей душе, когда она была неотделимой интегральной частью, то есть соединенной с остальными частями в душе Адама Ришона. Даже нельзя сказать соединенной части, потому что это не было такого понятия, часть, которая соединена, все было одно единство. И экран этот, который был, клей, который был между этими частями, который разбился по этапам. И этапы разбиения экрана — не желание. Желание остается желанием. Экран, который разбился, он разбился постепенно. И все эти уровни, как этот экран разбивался, находятся сейчас во мне. И от последнего этапа, от последнего решимо разбитого экрана, самого маленького, начинает пробуждаться. То есть то, что я чувствую, решимо, разбитое решимо, допустим, я чувствую в разбитом виде то желание отдавать, то отношение, которое было у меня к другим и у других к Творцу, я всякий раз должен исправлять. Что значит исправлять? Я должен прийти к состоянию, когда мое намерение противоположно и должно быть ради отдачи. Я не должен искать, какое желание и какое намерение будут у меня. Я должен искать правильное направление, правильную форму. То есть в чем форма, которая есть у меня во мне сейчас, противоположно истине. Это называется работа по выяснению, и из этого приходит к молитве, к просьбе. То есть в тот момент, когда я вижу, как я могу правильно пользоваться, в каком направлении я могу правильно пользоваться моим желанием, в это мгновение мое желание называется ман, молитва, просьба. И в этом мгновении, когда я действительно нахожу правильное направление, правильную форму, в то же мгновение это воспринимается высшим, потому что мой высший и решимо во мне сейчас, которое пробудилось, соответствуют друг другу. Мне только нужно между ними сделать точку встречи, столкновения, связь. Это называется поднять ман, включить ман высшего. Это происходит благодаря... Это происходит благодаря постижению, пониманию, ощущению моему, что это обязано быть исправлено в правильном виде. Если я понял, какова правильная форма, которая должна быть, это называется, что я возношу ман к Высшему. И всякий раз, когда я реализую свою молитву, раскрывается мне более высокое решимо, более высокое разбитое от уровня этих решимот, когда экран разбился из-за них. И так я как бы обратно поднимаюсь к этой точке, которая была до разбиения. Как он пишет, что душа должна вернуться в то состояние, когда она была слита как точка с корнем. И благодаря моей работе, когда я ищу точно эту форму, как это должно быть, я исправляю разбиение экрана, то есть направление вместо к себе, к Творцу, это, по сути дела, разбитый экран над каждым желанием, которое раскрывается. И этим я возвращаюсь к тому состоянию, как я был тогда, но я строю его, я осознаю его, я желаю его. То есть это просто возникает в моем осознании, это становится моим обретением.
7: Как можно достичь того количества, той меры ошибок, которую просто нужно пройти?
4: Барасалам говорит, что в общем мы приходим к этому в течение 125 ступеней или 620 ступеней, неважно как считать. Это, в общем, определенное количество анализов и просьб. Анализ и просьба. Подъем мана. В общем, это не бесконечное число решимот. А в общем, у нас есть, скажем, 5 миров, хотя это мы считаем иначе, но неважно. Ну, допустим, 5 миров, 5 парцуфов, 5 сферот, 125 ступеней. Как можно ускорить подъем мана на молитву, начиная с этого момента?
7: Ускорить поднятие ман человек может только с помощью группы. Что такое поднятие ман? Поднять ман означает, вместо того, чтобы реализовывать свои собственные решимо для себя, нужно проверить, нужно понять, надо исследовать и принять решение, что я пользуюсь тем решимо ради отдачи. Я хочу использовать его ради отдачи, но я не способен, и с этим я обращаюсь к Творцу.
8: Да?
7: Так, я работаю, тут я проверяю здесь направление к себе по отношению к направлению к Творцу. И по-настоящему могу проверить, является ли это направлением к Творцу только относительно группы. Творец скрыт. И только относительно окружения проверяю, хочу ли отдавать, хочу ли включиться в него по-настоящему, и хочу ли правильно использовать это решимо. Никакой другой проверки у меня нет. Поэтому если я вокруг себя формирую группу правильно, так чтобы она как можно точнее пробуждала во мне понимание отдачи, чтобы как можно быстрее подвела меня к этому, чтобы я мог бы там увидеть и почувствовать правильную картину отдачи, измерить, правильно ли мое намерение, да или нет, то, соответственно, с этим я быстрее прихожу к молитве.
8: То есть
7: окружение должно быть таким, что оно обяжет меня к тому, чтобы я бы в этом окружении почувствовал. Так что если я думаю о себе, а не думаю о окружении, то буду чувствовать себя ужасно. Это будет стыдно, это будет презренно и так далее. В группе это должно быть просто явно, гореть. Разумеется, тогда я смогу быстро продвигаться. И, конечно же, тогда мне не надо будет страдать, а быстро Я буду преодолевать страдания, связанные с необходимостью сломать себя, думать ради отдачи и решить, что ради отдачи — это правильное направление. То есть все зависит от группы. Чем больше группа будет воздействовать на меня, важностью отдачи, уподобления к Творцу. Если группа может действительно хорошо мне это передать, прорекламировать, так чтобы мне это было важно, во мне бы это горело, что только это может существовать, то мне не будет трудно находиться в этом. Мы видим, насколько человек абсолютно следует за обществом во всем, что оно принимает решение. И поэтому наш выбор — это найти подходящее окружение. То есть, чтобы я не довольствовался каким угодно окружением. Ну, как он пишет про портных, да, что они не очень-то хорошие. Рабаш пишет в письме: если ты хочешь быть хорошим специалистом, ты должен находиться среди самых лучших мастеров, чтобы они тебе говорили, что ты, допустим, если это портной, да, портные, ты сшил красивую одежду, а если нет, то они тебе смогут до последней мелочи сказать, что это не то, здесь неправильно, это неверно. То есть они уважают красивую, совершенную работу. Вот среди таких людей ты тоже станешь специалистом, ты тоже сможешь действовать так же. Ты тоже не сможешь терпеть все то, что неправильно. Все зависит от окружения, от группы. И поэтому, если ты хочешь быть хорошим мастером, тебе нужно окружение, которое целиком это требует. Тогда не будет трудно. То есть вся наша трудность и вся наша проблема в том, что мы не способны, и то, что мы выпадаем с пути, и то, что мы боремся, мы боремся каждый друг с другом и со своим желанием получать, и все это потому, что мы не строим группу. Нам не нужно чувствовать никаких усилий в нашей работе, если наша группа в соответствии с этим будет исправлена. Потому что, конечно же, я захочу исполнять по своей природе все то, что принято в окружении. И то, что каждый заботится о своем собственном духовном продвижении, это ерунда, это чушь, это глупость. Человек должен заботиться о том, чтобы в группе само понятие продвижения было бы в той мере, в которой ему нужно, чтобы там это было реализовано. Тогда и он будет исполнять. Мы являемся полным результатом всех желаний, мыслей, целей, важностей, все, что находится в группе. И поэтому, если уж мы говорим об исправлении решимот, то исправление решимот происходит только в групповой работе. И тут мы видим, насколько все это правильно организовано в той теме, о которой ты заботишься. То есть ты заботишься о своем отношении к группе или к Творцу это. То есть то, что воздействует на тебя, то, что пробуждает тебя, возвращает тебя к этой же работе. И ты видишь, что все силы, все действующие силы, все, с чего начинается, и все, что должно в конце раскрыться, все находится в одном носителе. Тебе не нужно метаться между тысячами разных составляющих. Это только один фактор. Ты с него начинаешь, и там ты заканчиваешь всю работу, и там все твои усилия, и исправление килим, и наполнение килим. Так получается.
4: Если я правильно помню, вы как-то сказали, что у человека должны быть готовые маны, готовые маны. Как делают такое действие? Как точно это делать?
1: Не знаю. Да.
4: Три общие группы. Можно ли построить группу, которая будет обязывать продвигаться в направлении, которое я выбрал? Правильную группу в правильном направлении.
1: Мы уже видели, что не помогло нам поделиться на пятерки или на десятки. Мы уже видели, что все зависит от вклада. Не тех, кто искусственным образом тебя окружает, а от того, во что я на самом деле вкладываюсь. Или в тех, в кого я вкладываюсь. Верно, что иногда помогает человеку выбрать несколько человек, с которыми ему будет ближе разговаривать и как-то... ближе установить связь. Но ты видишь, что в общем, по мере нашего продвижения и того, что мы проходим состояние, мы не видим, что правильно было бы замкнуться в каком-то малом кругу, в какой-то маленькой форме. В общем, группа это не имеет четких групп, что вот этот находится в моей группе. Группа — это духовное понятие. То, что даже я не могу увидеть, показать самому себе, что именно оно представляет собой. А все наши, в общем, устремления, желания, понимания, разные связи с высшей силой, наши общие усилия, которые мы прилагаем, вот вся эта совокупность и дает понятие группы, окружения.